0: Да.
1: Да.
0: Другая степень. Поэтому везде зависит все от поступка.
2: Но еще очень важно, наверное, вопрос мотива внутри. То есть ты с каким побуждением идешь туда? Для того, чтобы как-то кого-то обмануть? Например, ты пошел бы и продавцу сказал бы, вы знаете, я у вас сливаю 19 литров пепси. Вот сейчас у нас ребята там вот параллельно, пока я с вами разговариваю, это делают. Ты бы пошел, так сказал, ну, честно признался об этом?
0: Нет, зачем? Им неинтересно.
1: Ну, хорошо, а если бы, допустим, продавец сам бы подошел к ним и сказал, что, ребята, что вы делаете, то какой бы аргумент он привел против этих, ну, людей? То есть они просто пьют неограниченное количество пепси, сколько они могут, так, ну, там такое правило. То есть они, по сути, не могут ни за что на них как бы наехать. Да, это, есть, наверное, нравственный
2: вопрос. А если вопрос...
0: Да, больше.
2: Нравственный, конечно, но еще и если мне интересно такое условие, раз мы так уж напали на эту кафе, на это Бургер Кинг, такое условие, чтобы там выносить, ну, приходить своими тарами. Нет такого, что нельзя приходить своими тарами,
0: а
2: нельзя уносить свои бутылки.
0: Это незнание закона. Ну, как там?
2: Не освобождает от ответственности.
0: Как это? Освобождает.
3: А, знаешь, ты там родился, тебе никто не говорил, что убивать нельзя. То есть ты убивать можешь, и тебя не посадят?
0: Ну, убийство, ну, знаешь, это вот даже на каком-то вот подсознательном уровне уже, ну, ты понимаешь, что ты причиняешь кому-то боль. А того, что я
3: пошел себе... А здесь подсознательно нет.
0: Я вообще-то ради людей, там, например, старался. Ну да, все зависит от мотива, потому что в тот момент...
3: Ну, ради людей ты мог купить новую бутылку.
0: О, 19 литров-то ни за что.
3: Новый стакан, который тоже можно было сливать.
0: Ну хорошо, вот, и, в общем, если все стаканы все не просрочены, то все можно.
1: Нет, да, это все. У меня такой вопрос есть. Вот, ты очень часто употреблял такие слова, как законы Библии и законы государства. Угу. Мы знаем, что в Библии написано, чтобы мы соблюдали законы государственные. Угу. Но очень часто бывает так, что, ну, допустим, государство издало такой закон, который не соответствует 10 заповедям, законам Библии.
2: Например?
1: Ну, допустим, ну, какая-нибудь такая тайная государственная операция, допустим, ты работаешь на государстве, и тебе сказали, чтобы ты, допустим, там шел, вот как бы, и, ну, не знаю, обкрадывал.
2: Ну, чтобы что-то сделать такое, чтобы противоречить законам.
1: Чтобы противоречить законам, или у тебя такой закон, допустим, ну, не ходить там в церковь, или закон, который запрещает вообще, ну,
2: исповедовать Бога.
1: Какие-то различные религии, то, ну, считается правильным то, что ты придерживаешься Божьего закона, то, что ты, нарушая закон, собираешься и как бы все равно прославляешь Бога. Хотя в Библии написано, что нужно соблюдать закон, который еще и государственный. И тут такая путаница получается. У меня вот
2: замкнутый круг.
1: Да, замкнутый круг. У меня вот вопрос, как вообще... Какой поступок правильный, когда ты, ну, соблюдаешь государственные законы, но при этом нарушаешь библейские? Или... Ну, ты в любом случае его нарушаешь, потому что в Библии написано соблюдать государственные.
0: Ну, это надо на примере разобрать, потому что
3: вот,
0: я
3: вот кажется,
0: не знаю.
3: Вот пример. Расставление приоритетов, кто, ну, во время твоего выбора важнее, Бог или закон, который вот в этом мире?
2: Ты знаешь, я думаю, что до конца человек не может дать никто тебе везде правильные ответы. Если есть вопрос твоего, насколько ты, так скажем, связан с Богом и чувствуешь, правильно или неправильно ты делаешь. Например, фильм знаменитый недавно вот выходил, может быть, вы смотрели «По соображениям совести». Парень, который исповедовал религию, который, ну, по своему вероисповеданию никогда в руки оружие не брал и не собирался брать. Война наступает, его вызвали, то есть он пошел в армию. И что он делает? Он молится Богу, и он просит, чтобы Бог дал ему возможность за страну, то есть быть верным своей стране, не нарушая закон Божий. И что он делает? Он становится доктором. Он, то есть, находит, вот молясь Богу, там, думая, размышляя, находит возможность служить стране, но не нарушая Божий закон. Это один вот такой пример, и он делает, и он там удостаивается медалей, почестей, хотя он ни разу никого не убил, Божий закон не нарушил, он, наоборот, спасал людей. И он и стране послужил, ну, сполна, он и закон Божий, так скажем, не обошел, он соблюдал его. Я не знаю, это вот такой случай один, там, где как бы с мудростью человек, подумав, желая, так скажем, соблюдать и закон страны, и закон Божий, нашел вот такой компромисс. А если, не знаю, если нельзя найти компромисс, например, такой, то вот здесь, мне уже кажется, нужно руководствоваться именно в определенной данной ситуации, решать, и вряд ли кто-то может осуждать человека за это решение. Вот есть такая история, я не знаю, фильм тоже, у нас заканчивается время. Я, наверное, не могу сказать, закончу, потом вам ее отдельно расскажу. Будем заканчивать. Друзья, спасибо за то, что вы заехали к нам в гараж. Тема поступки, хорошие и плохие, очень сложная. И я советую вам обращаться к Библии, которая тоже очень много говорит по этому поводу. И также слушать голос Бога, который будет нас, наверное, обличать, если мы делаем что-то не так, руководствоваться нашими мотивами, нашим сердцем. Это была программа «Питстоп». Мы говорили сегодня о хороших поступках. Мы вам желаем совершать их. Будьте счастливы. Пока.
1: Пока. Пока.
4: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Сегодня мы начинаем цикл проповеди «Благая весть» и тема проповеди «Благая весть до Нового Завета». Скажите, пожалуйста, что я сказал сейчас, скажу сейчас? Позор, полиция воруя. Вначале нам может показаться, что я говорю о каких-то плохих деяниях полицейских, которые что-то украли, да, и я их за это стыжу. Но на самом деле на чешском языке эта фраза «позор, полиция воруя» означает «внимание, полиция предупреждает». Видите, в разных языках одни и те же слова могут иметь совершенно разные значения. Очень важно понять смысл значения какого-то либо слова. Поэтому мы сегодня начинаем пытаться вникать именно в значение самого слова «Евангелие» или «Благая весть», что же оно именно означает. И среди ученых и исследователей есть разные мнения на этот счет. Одни говорят о том, что слово «Евангелие» оно произошло от греческого слова, и ранние христиане воспользовались этим словом греческим, чтобы донести благую весть, естественно, до язычников, используя именно это слово. Соответственно, говорят ученые, что «Евангелие» заимствовано из греческой культуры, и значение этого слова нужно искать именно в греческой культуре, в языческой. Но есть другие ученые, которые говорят о том, что на самом деле слово, ну, «благая весть» не греческое слово «Евангелие», да, а именно «благая весть». На самом деле было написано или встречается в Ветхом Завете задолго до самого Евангелия, то есть когда его провозгласил только Иисус Христос, задолго в Ветхом Завете. И именно там уже говорится о благой вести. Поэтому на самом деле «благая весть» корни его или происхождение этого слова именно еврейские. И поэтому нужно значение слова «благая весть» искать не в греческой культуре, а искать именно в Ветхом Завете, читать и смотреть, что Ветхий Завет говорит по этому поводу. Поэтому мы сегодня с вами будем смотреть именно ветхозаветные тексты и посмотрим именно на те тексты, которые говорят о благой вести – именно в Ветхом Завете, и как она представит там, и как она нам открывается. Но перед тем, как мы будем читать эти тексты, я расскажу одну историю. Однажды новый пастор был представлен в общине, которая была, ну, очень консервативная, древняя, старая церковь, ну и у нее устоялись уже определенные такие обычаи и представления. Ну и как-то пастор захотел церковь оживить, да, чтобы люди больше горели любовью к Господу. И он решил говорить проповеди о благой вести. И вот он говорит несколько проповедей о благой вести, и когда он выходит из зала богослужения, стоит у дверей и встречает людей, ну, то есть приветствует их, провожает их словами благословений, к нему подходит небольшая группа людей и говорят ему: «Пастор, мы бы не хотели слушать этот детский сад. Понимаешь, мы уже давным-давно в церкви, некоторые из нас уже в церкви 50 лет, кто-то родился в этой церкви, мы уже давным-давно в вере, и мы прекрасно знаем, что такая благая весть. Благая весть, она для неверующих послана. Зачем ты нам, верующим людям, которые в церкви давным-давно, пытаешься сказать благую весть?» Скажите, пожалуйста, вы тоже так думаете, что благая весть, она только для неверующих? Что верующим людям благая весть вообще не надо. Не надо слушать благую весть верующим людям, они и так все знают и уже давным-давно уверовали. Да? Благая весть на самом деле, если мы будем с вами сегодня читать ветхозаветные тексты, мы увидим, что она в первую очередь адресована верующим людям. Итак, давайте мы обратимся с вами к текстам Ветхого Завета. В Ветхом Завете встречается два слова – «бессара», существительное, переводится «благая весть», «бессара». Встречается всего-навсего пять раз в Ветхом Завете, всего лишь пять раз. Но есть глагол, басар, то есть благовозвещать, то есть возвещать благую весть. Он встречается 23 раза в Ветхом Завете. И мы с вами сейчас посмотрим на существительное басара и на глагол, для того, чтобы понять, какое значение ветхозаветные авторы вкладывают вот именно в это понятие «благая весть» и «благовозвещать». Вторая книга Царств, 18 глава, с 19 по 31 текст. До этого произошло событие, вы знаете хорошо, сына Давида Авессалома, который устроил мятеж, восстание, и решил царство своего отца забрать себе. Соответственно, происходит междоусобная война, то есть вооруженный конфликт, да, между евреями, которые одни за Давида, другие за Авессалома. И вот происходит этот конфликт. Когда же все-таки повстанцы проигрывают сражение, и Авессалом погибает, то полководец Иоав обращается... И вот здесь идет разговор как раз между Иоавом, полководцем, да, военачальником, и людьми. Давайте почитаем с 19 стиха. «Ахимаас, сын Садоков, сказал Иоаву, побегу я, возвещу, вот этот глагол басар, правильно бы передать благовозвещу, да, царя, что Господь судом своим избавил его из рук врагов его. Но Иоав сказал ему, не будешь ты сегодня добрым вестником. Известишь, опять глагол, да, благовозвестишь, другой день, не сегодня, ибо умер сын царя. Ну и, соответственно, дальше все-таки Иоав договаривается, посылает этого вестника о том, чтобы он просто сказал, что враги повержены. Но, тем не менее, мы видим дальше, следующий разговор. «Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иоаву, что бы ни было, но и я побегу за Хусеем. Иоав же отвечал, зачем бежать тебе, сын мой, не принесешь ты доброй вести». Да, вот оно, слово «добрая весть», «бессара». Ну и так далее. Вот идет этот разговор все-таки, и получается, что бегут два вестника, так, один и другой, бегут с доброй вестью, что враги Давида повержены. И читаем мы дальше стих 25. «И закричал сторож, и известил царя, и сказал царь, если один, то весть в устах его, а тот подходил все ближе и ближе». Сторож увидел и другого бегущего человека и закричал сторож привратнику, «Вот еще бежит один человек». Царь сказал, «И это вестник». Сторож сказал, «Я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова». И сказал царь, «Это человек хороший и идет с хорошей вестью». И воскликнул Ахимаас и сказал царю, «Мир!» И поклонился царю лицом своим до земли и сказал, «Благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя». И сказал царь, «Благополучен ли отрок Авессалом?» И сказал Ахимаас, «Я видел большое волнение, когда раб царев Иоав посылал раба твоего, но я не знаю, что там было». И сказал царь, «Отойди, стань здесь». Он отошел и стал. Вот пришел и Хусей. И сказал Хусей, «Добрая весть господину моему, царю! Господь явил тебе ныне правду в избавление от руки всех восстающих против тебя». И сказал царь Хуси, «Благополучен ли отрок Авессалом?» И сказал Хуси, «Да будет с врагами господина моего, царя, и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока». И как мы видим с вами дальше, как реагирует царь Давид на эту благую весть? Как он реагирует? Он плачет. На самом деле для царя Давида весть, что погиб его сын, была печальным известием. Но для людей, которые одержали победу над врагами Давида, то есть которые восстали против помазанника Божьего и хотели с его престола снять, да, воцарить Авессалома, для них это была благая весть. Так вот, что интересно, вот в этом небольшом отрывке сразу же встречается и существительное «бессара» – «благая весть», и глагол «благовозвещать» – «басар». То есть два слова сразу встречаются вместе в одной истории, в одном событии. И обратите внимание, как именно вестники поясняют благую весть, в чем она состоит. Еще раз, 19 стих, нам очень важен, и 31-й. Когда вестники говорят, что они говорят, то есть какую благую весть они несут. Еще раз. «Ахимаас, сын Садока, сказал Иава, побегу и возвещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врага». И то же самое похожее мы видим в 31 стихе, когда уже Хусий говорит. Что он говорит? 31 стих. «Господь явил тебе ныне правду и избавление от рук всех восстающих против тебя». Похожи эти вести? В чем их суть? Бог одерживает, совершает свой суд, являет наконец-то правду, то есть справедливость, кто истинный царь законный и на чьей стороне Бог, так? И одерживает победу над врагами. Еще раз, это очень важно. Благая весть в этом отрывке начинает приобретать следующее звучание. Это весть о победе Бога над врагами помазанного царя. Еще раз, это победа, весть победы над врагами помазанного Богом царя. Это очень важно, потому что если мы дальше будем читать и видеть эти тексты, именно такая идея будет прослеживаться. И еще один отрывочек мы посмотрим, где один раз всего лишь встречается это слово. Это 4 книга Царств, 7 глава. Это уже происходит не в Иудее, а происходит в Израиле, в Северном Царстве. И если мы посмотрим историю, там сирийский царь Винодад окружает Самарию, берет ее в осаду, и, соответственно, люди внутри этого города начинают голодать. Даже описывается история о том, как матери договариваются сварить своих детей и потом их съесть. И мать дает съесть вначале своего ребенка, а другая прячет и не дает. Да? И, естественно, женщина взывает к царю о справедливости, как же так? То есть, представляете, до чего доходят люди, что они едят собственных детей. Это голод. И вот каким-то образом в 7 главе появляются 4 прокаженных, которые сидят у ворот, то есть внутрь они не попали, они сидят у ворот, и эти 4 прокаженных говорят, а что нам делать, если мы войдем в город, мы там все равно умрем от этого, ну, голода, да? Поэтому куда надо идти? А если мы пойдем к сирийским, к стану, ну, если они нас примут, выживем, а если они нас убьют, ну, убьют, что теперь делать? Ну, все равно умирать. Что там, какая разница? И вот они, как только-только сумерки наступают, да, они идут в стан, и какую они видят картину в стане? Вспоминаете эту историю? Пустые шатры, все брошено, лошади, золото, серебро, еды полно, но нет никого. Что начинают делать эти люди? Я просто своими словами рассказываю, чтобы нам долго текст не читать. Что начинают делать эти люди? Они берут серебришко, золотишко. Ну, что бы вы сделали в такой ситуации? И припрячивают его, да, раз закапывают где-то местечко укромника. Так, идут в следующий шатер, видят много еды, кушают, берут золотишко, серебришко и опять прячут. И вдруг один из них начинает говорить. Смотрите, стих 9. «И сказали друг другу, не так мы делаем». «День сей, день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то пойдет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». И вот эти прокаженные приходят к воротам, зовут стражников и говорят о том, что «скажите царю, что сирийцы ушли, их там нет». Потом, конечно, царь собирает, советников и спрашивать, на самом ли деле, может быть, это какая-то ловушка, это в чем-то подвох, может, они специально так сделали, спрятались, да, где-нибудь в лесу. Мы придем, и они нас разобьют и захватят наш город. Но когда приходят разведчики и действительно выясняют, что на самом деле там реально нету сирийской армии, и что по пути, по дороге такое ощущение, как будто они убежали, побросав все, то есть их что-то напугало, они в ужасе убежали, бросив все, застигнутые врасплох. И вот только потом начинают люди понимать, что произошло. Произошло действительно вмешательство Бога чудесное, где Господь одержал победу над кем? Над врагами Божьего народа. То есть еще раз появляется вот эта тема благой вести, где благая весть – это сообщение о том, что Бог совершил свой суд, свое деяние и сокрушил врагов. Это важно. Конечно, я понимаю, когда мы слушаем такую благую весть, у нас начинают появляться сомнения. Никакого отношения к Евангелию – это что? Не имеет. Что ты нам тут сейчас говоришь? На самом деле имеет самое прямое отношение. Я сейчас объясню. Когда мы перейдем к одной очень интересной книге, это книга пророка Исаия, то мы увидим, как там будет использоваться глагол. И именно в этом контексте. Я сейчас мы почитаем эти тексты. Но я вначале просто сообщу, может быть, вы знаете об этом, что книга пророка Исаия состоит из 66 книг. Знаете об этом, да? 66 книг. 66 глав, простите. А если мы берем Библию, я вам все уже подсказал. А если мы берем Библию, то сколько в Библии книг? 66. Скажите, пожалуйста, сколько книг в Ветхом Завете? В Ветхом Завете сколько книг? 39. А сколько в Новом Завете? 27. Так, если мы берем 66 глав книги пророка Исаия, и делим их точно так же, 39 глав и 27, мы увидим удивительную вещь. 39 глав. Бог обличает Израиль за его грехи, говорит им о том, что они уйдут в плен, что они отвернулись от Бога, оставили Бога, что все их жертвы, что все их обряды этого на самом деле ничто. Бог судится, припирается со своим народом и говорит о том, что он нашлет царя Вавилонского, идут они в Вавилон, и город будет разрушен и тому подобное. Ну, то есть все эти 39 глав, этот, скажем так, пророк обличает Израиль за его злодеяние. Но с 40 главы тон пророка меняется. И пророк начинает с того ни сего говорить о том, что благая весть Божьему народу, что он вернется в родную землю, он вернется в свой город, родной Иерусалим, что Господь собирает рассеянных. И поэтому Бог посылает вестника, который должен возвестить благое, что Бог воцарился. Заметьте, как интересно – с 40 главы по 66 начинается звучать благая весть о том, что Бог собирает свой народ назад, что Он все восстанавливает и выводит израильский народ из плена. И вот давайте мы почитаем, чтобы просто не быть голословными, да? Давайте мы откроем книгу пророка Исаия, и мы с вами прочитаем 40 главу. Вот с чего начинается перелом. Вместо «после обличений» начинается теперь благая весть. Читаем. 40 глава, стих 9. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь силу и голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог наш, вот Господь Бог грядет с силою и мужцою Его, со властью. Вот награда Его с Ним». И воздаяние его пред лицом его, как пастырь он будет пасти стадо свое, агнец будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Представляете, какой образ? Что должен благовестить Сион и что должен благовестить Иерусалим? Скажите, пожалуйста. что вот Бог наш, вот Он идет, Он возвращается, Он идет с силой, Он идет с могуществом. Он теперь будет настоящим истинным пастырем, который соберет всех овец, даже будет их носить на руках. Это образ, который здесь воспевается в книге пророка Исаии, образ возвращающего царя в Иерусалим, образ возвращающего царя на Сион. Это благая весть. Обратите внимание, как она перекликается с тем, что мы читали до этого, так ведь? Давайте это не все. Посмотрим дальше. Что дальше благовозвещает Исаия? Смотрим теперь на 52 главу книги пророка Исаии и читаем стих 7. «И вы хорошо знаете эти тексты. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящему Сиону, воцарился Бог твой». Послушайте внимательно. Вот какую благую весть несет благовестник. Какую он несет весть, скажите? Он возвещает спасение, что Бог воцарился, что наконец-то Божий народ, который был в плену так долго, может вернуться, потому что Бог проявляет свою силу, могущество и власть. Он воцаряется, он становится истинным царем, он правит, и теперь Божий народ может идти. И давайте посмотрим еще на одно место. Это тоже хорошо знакомые слова. Книга пророка Исаии, 61 глава, стих 1. И эти слова буду цитировать и апостол Павел, но я говорю про 52 главу, которую мы, да? И эти слова будет цитировать сам Иисус Христос, когда придет в одну из синагог. Смотрите, читаем 61 глава, стих 1. «Дух Господа на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». И так далее. И если мы почитаем контекст, о чем говорит благовестник, знаете о чем? Темницы открытые, измученных

Можно, мы сейчас практический вывод из этого сделаем. Но задолго до Нового Завета, благая весть уже прозвучала. Согласны? И суть этой благой вести в Ветхом Завете. Бог воцарился. Если мы коротко подытожим, здесь две такие важные темы благой вести в Ветхом Завете. Это воцарение Бога как царя в Иерусалиме. Так? И это избавление Божьего народа из плена. То есть спасение его из рабства и возвращение его на родную землю. Вот они две темы. Благая весть, Бог воцарился, Бог правит, Он могущественный и Он сильный. Все. И Он спасает и избавляет свой народ. Поэтому здесь очень важно отметить в благой вести в Ветхом Завете тема царства Бога и тема Божьего спасения и искупления Божьего народа. Да? Так ведь? Так. Поэтому я вам хочу дать небольшое домашнее задание. Любите домашние задания? Очень, видите, здорово, здорово. Молодцы. Это школьники говорят. Сразу видно, что люди учатся. Так вот, какое домашнее задание я хочу попросить вас сделать? На этой неделе я прошу вас прочитать Евангелие от Марка, первую главу, с 1 по 15 текст, и обратить внимание на благую весть. С чем она будет связана? Да? Что настало? Что приблизилось? Что нужно сделать на то, что настало, и на то, что приблизилось? Хорошо? И посмотрим с вами на Евангелие от Матфея. 3 главу с 1 по 3 текст и 4 главу с 14 по 23. Хорошо? Это домашнее задание. Что нужно делать? Нужно прочитать молитвенно эти тексты в течение недели. Читать, размышлять и просить: «Господи, покажи мне, в чем суть вот того, что тут написано». Да? Первое. А теперь давайте мы подведем маленький итог. Как вообще вот эта ветхозаветная весть благая, она к нам-то какое отношение имеет? Послушайте, в центре этой благой вести это Бог избавляющий, Бог спасающий и Бог правящий, то есть Бог как царь. И это важно. Я хочу показать вам историю из одной церкви, как действительно на вот этом опыте церковь пережила Божье избавление. Ну, вот в таком, ну, Божье чудо, Божье деяние. Община, я ее сам был очевидцем этой истории, поэтому я ее расскажу. Просто я хочу показать практически, как благая весть действительно становится, ну, радостной вестью, когда мы переживаем деяние Бога в своей жизни, Его могущество, Его силу, Его избавление. Переживаем это не просто когда-нибудь, когда придет Христос, я окажусь в Царстве Божьем. Не-не-не-не-не, здесь и сейчас. Благая весть, она здесь и сейчас. Не, да, она устремлена в будущее, безусловно. Когда-то явится Бог и искупит нас всех. Окончательно и бесповоротно, и мы будем все в Царстве Божьем. Это да. Но здесь и сейчас Бог тоже являет свою силу и могущество. Он тоже царствует, и Он тоже правит. И вот смотрите. Эта церковь, где я был пастором, собиралась в арендованном помещении. Мы арендовали очень хорошее помещение, большой зал, светлый, на центральной улице города. Конечно, сам дворец, в котором собиралась церковь, он был немножечко на окраине города, но, тем не менее, все про этот дворец знали, и поэтому для нашей церкви это была действительно очень хорошая возможность собираться не только в большом и светлом зале, но еще, когда людей приглашаешь в этот большой светлый зал, в этот дворец, люди всегда знали, где этот дворец находится. Все в городе его знали, поэтому легко было людей пригласить. И мы жили в очень таком хорошем, в хорошем зале, да, поклонялись Богу, собирались, общались. И это было действительно здорово, замечательное время. И даже аренда была очень невелика. Но пришла темная пора для церкви. Пришел директор новый, который пригласил меня к себе в кабинет и сказал: «Даю вам неделю, выметайтесь отсюда, чтобы я больше вас здесь не видел». Я прихожу в церковь и говорю: «Братья и сестры, беда.
нам пришел

Новый директор говорит нам отсюда уходить, все. Мы, ну, должны что-то думать. И я говорю, давайте будем молиться. Если, ну, воля Божия будет, мы будем молить, вымолим этот зал, и все равно мы в этом зале будем собираться. Нет, ну, значит, Бог покажет другое место. Но, конечно, я понимал, что нужно искать другие места в городе, и, соответственно, я пошел по всему городу и стал искать места. Я хожу целую неделю, и везде отказ. Я не могу найти. Либо слишком далеко, реально трудно добраться, либо администратор просто говорит, нет, мы вас вообще знать не знаем и видеть не хотим. Мы вам не дадим помещение. Я прихожу к этому директору, говорю, слушайте, нас, я не могу пока найти помещение, дайте мне еще две субботы. И он говорит, хорошо, две субботы, больше, чтобы у вас ноги не было. Но я говорю церкви, братья и сестры, нам нужно молиться и отстаивать. Это зал, который мы Богу посвятили. Пока у нас нет своего молитвенного дома, мы будем здесь собираться. Но я ищу. Вы понимаете, я реально обошел где-то 20 мест, примерно 10-20 мест в этом городе. Отказ, отказ, отказ. Все. И вы понимаете, такое ощущение, как будто все двери закрыты. Ты упираешься в какую-то стену. Ты идешь туда, стена, сюда, стена, сюда, стена. И нету никакого просвета, темнота. И человек, к которому я прихожу, к директору и прошу, ну давайте мы цену прибавим, что ли, за аренду, если мало. Нет. Вы сектанты, видеть вас не хочу здесь, вон отсюда. И я ходил к нему раз 10, представляете, ходил к нему. Я сам даже удивляюсь, как я вообще набрался такой наглости ходить вообще к человеку и просить его о том, чтобы он все-таки нам позволил собираться. В итоге в последний раз, 10-й, был такой. Он сказал, так, я сейчас выставлю охрану, чтобы вообще тебя даже в этот дворец не пустили. Убирайся вон отсюда, чтобы глаза мои меня не видели. Была последняя суббота, которую я объявил в церкви, братья и сестры, нам вообще негде собираться. Нам негде собираться. И мы разделились на 5 малых групп. И мы собирались так. Одна группа собиралась, ну, на домах, по домам. Я попросил пресвитера, чтобы он в одной группе проводил проповеди, субботнюю школу. А мне приходилось проводить вначале проповедь в одной группе, потом бежать в другую малую группу и говорить там проповедь, потом бежать в третью группу и говорить там проповедь. И я вот в 3 группы так вот бегал, а в 2 другие ходил пресвитер. И так 2 месяца мы собирались по домам. Не видя друг друга, не, ну вот я имею в виду, как церковь, как сообщество. И мы проходили очень непростой путь, потому что и залов-то нет, и нам не дают. Что вообще такое происходит? Но знаете, что мы продолжали делать? Я приезжал и говорил, братья и сестры, мы будем молиться, чтобы мы вернулись в этот зал. Чтобы мы вернулись в этот зал, мы будем об этом молиться. Ну, конечно, кто-то говорил, что, ну, не знаю, как это будет, но тем не менее, ну, что произошло? Каким-то удивительным образом на такую домашнюю группу приходит один человек. Было как раз Рождество, и мы посвятили эту группу, нашу домашнюю, ну, рождественскому вот этому дню, чтобы поговорить о Рождестве и, естественно, пригласить неверующих людей вот на дом. И туда приходит мужчина. На эту группу мы общаемся, я там говорю о рождении Иисуса Христа, потом у нас чаепитие, то есть у нас такие были домашние группы, да, мы проводили такие служения, а потом вместе кушали. Это очень сильно сплощало церковь, это было действительно очень удивительное время. Ну и потом мы пообщались с ним, он как-то был очень тоже впечатлен, и он уходит. Но знаете, кто это был человек? Это был родной брат директора вот этого ДК. И через какое-то время звонит мне одна сестра и говорит, Александр Владимирович, вас директор ждет, директор этого клуба, ДК, идите быстрее к нему, он готов нам дать аренду. Чего? Ну, идите к нему. И она рассказывает историю, что вот этот вот брат, оказывается, побывав на нашей встрече, понял, что мы нормальные люди, потому что у этого человека, ну, было представление, что это какие-то сектанты страшные, да, которые непонятно не весь чем занимаются. И он ему говорит, слушай, ты зачем хороших людей обидел?
Вот чем они тебе помешали? Вот ты скажи, вот чем они тебе помешали? Ну, накинь ты им немножко там аренду и все, и пусть они собираются спокойно в этом зале. Я у них был, хорошие люди, вообще адекватные, нормальные, верующие, искренние. Впусти их. И я прихожу к этому директору, сажусь и молчу. Ну, я думаю, он мне должен что-то сказать, потому что мне сказали, что директор сейчас должен сказать. А он тоже молчит. Я понимаю. Ну, хорошо. Я говорю, ну, вы понимаете, я уж сейчас не помню, как его зовут. Я говорю, вы понимаете, нам, мы так зал не нашли, но нам так ваш зал нравится. Можно мы у вас будем собираться? Он такой, ну, хорошо, можно. Только я цену подниму. Я говорю, без проблем, пожалуйста. Он, конечно, хорошо поднял цену. Вот, видно, сразу бизнесмен, человек дела, молодец. Хорошую цену поднял, но мы переживали, что мы не справимся с арендой, но нас Бог благословил, и деньги даже увеличились в два раза пожертвований. Но вы представляете, что было с людьми, когда они пришли в этот зал через два месяца, собираясь по домам, они пришли счастливые, радостные, наполненные ликованием. И что совершил Бог? Вот что он совершил в жизни конкретной церкви, в которой я был пастором. Он явил свою силу и действительно явил свое могущество. Потому что Бог царствует. Понимаете? Он не дряблый старичок, который сидит на троне и что там, не слышит ничего. И такой слеповатый, не видит даже ничего, что происходит. Ему надо поэтому все время напоминать. Бог царствует. Он могущественный Бог. Он сильный Бог. Это Творец и Искупитель. И ветхозаветная идея именно благой вести в этом и состояла. И они ее провозглашали, что Бог воцарился, Бог спасает свой народ, Он выводит его. Поэтому в жизни любой церкви, и когда она провозглашает благую весть, всегда будет эта сила Божья. И вот теперь вот это нужно понять. Царствует, ответь на этот вопрос – в течение недели. Первое домашнее задание – мы размышляем над текстами, которые я указал. А второе – поразмышляйте над двумя вопросами. Первый – царствует ли Господь в твоей жизни? Действительно ли ты Ему покоряешься? Действительно ли Он царь для тебя? Царствует ли Господь в твоей жизни? И второй момент. Когда в последний раз ты видел искупление и спасение Божие в твоей жизни. Либо в жизни твоей церкви, либо в твоей жизни, когда Бог избавляет тебя. Подумай над этими вопросами, а это очень важно. А мы сейчас помолимся. Господь, мы славим Тебя и величаем светлое имя Твое. Мы говорим «Аллилуйя», потому что, когда мы видим дивные дела Твои, когда мы видим Твою руку, Твое могущество, Твою силу, мы можем только одно делать, Господи – восхищаться и радоваться. И это и есть добрая весть, что Ты, Господи, царствуешь, что Ты избавляешь свой народ, что Ты любишь своих детей и желаешь спасения и избавления каждому. Господи, помоги нам лицезреть, видеть Твои благие деяния, не забывать о них, о том, что Ты делал в прошлом в нашей жизни, что Ты будешь делать и сейчас, и в будущем Ты тот же. Господь, помоги Твоей Церкви услышать эту благую весть, уверовать в нее, пережить ее лично вновь на своем опыте и жить этой благой вести всегда. Ради Иисуса Христа молимся. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Ронжина.
1: Каждый родитель стремится передать своим детям и следующим поколениям самое важное из того, что имеет сам. Вера в Бога, духовные ценности, несомненно, относятся к этому. Сегодня у нас в гостях Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, можно сказать, продолжатель династии в четвертом поколении. Вот ваша вера, ваши духовные ценности, с одной стороны, они ваши, а с другой стороны, это вера и ценности ваших родителей. А как вы сами это воспринимаете?
2: Ну, в общем-то, я уже достаточно взрослый человек для того, чтобы отвечать самому за себя. Вот. Ну и родители уже, папы нет, мама уже очень престарелый человек. Поэтому, конечно, это мои ценности, ценности, которые проверены опытом жизни, обдуманы. Вот. И я им следую сознательно.
1: То есть ваша жизнь говорит о том, что родителям удалось передать свои духовные ценности вам, то есть как бы своим детям. Вот хотелось бы сегодня, Павел Владимирович, как бы вот найти и попытаться проанализировать, что же именно влияло на вас, на ваш выбор, на ваши духовные ценности. Вот вы родились и выросли в семье верующих людей. А как вы в детстве ощущали это, что это семья верующих?
2: Ну, наверное, может быть, это моя ущербность, так сказать. У меня нет другого опыта. Я родился и жил в семье верующих. И мое окружение, мои дедушки, бабушки тоже были верующими людьми. И я как бы не знаю, что значит жить в семье, которая не верит в Бога и не исповедует библейские какие-то истины и не практикует в своей жизни библейские ценности. Поэтому сравнить мне трудно, и, можно, как бы, с детства у меня никаких нет таких ощущений, которые бы, ну, можно было бы о них как-то со стороны говорить, да, ну, как бы со стороны, может быть, времени, со стороны лет, ну, это была обычная жизнь, ну, ничего особенного.
1: Конечно, у вас самого не было другого опыта детства, но рядом были другие дети, и мне кажется, что детям из верующей семьи, наверное, можно не все, что можно всем детям. То есть часто ли вообще родители, может быть, вам, там, брату, сестре что-то запрещали? Может быть, в этом как-то
2: ну, вообще-то, смысл воспитания, вообще воспитание начинается с запретов, любое. Как и любая культура начинается с запретов, да? Поэтому любого ребенка воспитывая, начинают с того, что объясняют, что можно, что нельзя. Вот. И в этом смысле, опять же, это все было как-то естественно. Я как-то не особенно и сравнивал себя с другими детьми. Может быть, потому что окружение, мои друзья вот вокруг, они были ну, из таких порядочных довольно семей.
1: Хотя вы учились в обычной школе.
2: Ну, конечно, да. Ну и, наверное, может быть, я выбирал себе таких друзей, которые ну, как-то совпадали по каким-то взглядам с моими взглядами. Ну, как-то это само собой все получалось.
1: Вот. Ну, то есть у вас не было какой-то такой ущербности, что вам что-то все время запрещают, да, не ограничивают. Было. А как родители это делали, что у вас вот не складывалось такого ну, ощущения? Знаете, почему вам было комфортно?
2: На самом деле, я думаю, как раз вот в этом секрет и заключается передача ценностей, то, с чего вы начали. Вот ценности передаются тогда, когда их не навязывают, а когда они, как бы, естественно, ты в них живешь, ты ими дышишь, ты как бы в них, внутри этих ценностей. Просто родители жили так, как верили. Это была просто обычная жизнь. Вот такого не было, что вот тебе нужно вот это делать, а сами вот как-то вот что-то живут по-другому. Вот. Более того, в детстве довольно редко мы посещали богослужение церкви. Очень редко. То есть, ну, может быть...
1: То есть вера, как бы, она была в основном внутри дома, внутри семьи?
2: Да, ну, просто в те времена так сложились обстоятельства у моих родителей, что, ну, отец мой доктор, он должен был работать там, где он мог работать. Вот, а рядом не было какой-то церкви, то есть это довольно далеко, там, может быть, 300-400 километров.
1: Кем вообще были ваши родители, чем занимались, где работали и где вы жили?
2: Ну, я жил в разных местах. Родился в Сибири, но я этого как бы особенно не помню. А детство мое прошло в Тульской области. вот, на одной железнодорожной станции, где мой отец был врачом, возглавлял такую небольшую железнодорожную, ну, как бы не то что больничку, амбулаторию с маленьким стационаром, роддомом. Вот, и он, ну, на несколько коек. Вот, поэтому я был вовлеченный в его работу медицинскую и случайно не стал медиком.
1: Да. Интересно.
2: Вот, ну, так.
1: То есть вы с детства вот вертелись в этом, да? А в чем вы именно могли там ему помогать?
2: А он просто у меня такой открытый человек, везде брал с собой меня. Ну, может быть, моего брата, я не знаю, он меня моложе, мою сестру. Вот, я ходил на некоторые даже такие легкие операции, там, по зашиванию каких-то травм, по извлечению там чего-то. Вот.
1: То есть ваш
2: отец...
1: Он мне
2: объяснял, что, как, к чему.
1: Вот, то есть он всеми этими навыками владел, да, поскольку там, наверное, не так много было врачей.
2: Да, ну, там было несколько врачей, вот, ну, сестринский, фельдшерский персонал, да.
1: Угу. А мама чем занималась?
2: Ну, мама работала в саду, в детском музыкальном, работником. Ну, наверное, что-то типа музыкального воспитателя, что-то вроде этого.
1: Угу. То есть такая интеллигентная семья.
2: Да, тоже на железной дороге, то есть мы такие железнодорожники.
1: Ну, понятно, да. То есть небольшой поселок, церкви нет, и вы что, устраивали богослужение дома? Как это вообще
2: да,
1: все?
2: Да, большей частью дома. Ближайшая была Москва, ну, наверное, что-то в Туле там. А, да, мы приезжали, там небольшая была тоже община такая, ну, совсем небольшая.
1: Угу. И, вот, наверное, не так часто, потому что,
2: ну,
1: зима, и дети всегда болеют во все времена.
2: Поэтому для меня принадлежность церкви – это скорее принадлежность к семье, вот каким-то традициям семейным, какой-то спокойной такой жизни размеренной. Это не что-то такое, церковь отдельно, семья отдельно, это как-то все вместе.
1: Угу. То есть получается, на самом деле, что вот как бы вера в Бога, да, вот как бы молитва, оно у вас было просто в семье, внутри вот этого,
2: да,
1: ежедневной,
2: да,
1: жизни, а не,
2: да,
1: так, как что церковь один раз в неделю, а остальные,
2: можно,
1: да,
2: сказать,
1: недели,
2: так, да,
1: семья. И, а какими вообще вот вы запомнили своих родителей? Вот какая атмосфера была? Папа, наверное, часто, может быть, по ночам вызывали все, то есть мама больше,
2: да,
1: наверное, да?
2: У нас... Как бы был телефон, а в те времена, это 60-е, 70-е годы, телефон был такой редкостью.
1: Угу.
2: Вот, и он постоянно звонил. Вот, и по всяким мелочам. Ну, как-то он с этим жил. Вот, работы было много. Поначалу, как он, я помню, я сам этого, конечно, не помню, но как мама рассказывала, что он не уходил, пока, когда он приехал, был еще молодой, полный энтузиазма.
1: Угу.
2: Не уходил, пока последнего больного не принимал. А больные съезжались с округи, там, с деревень окружающих.
1: Угу.
2: Как бы не принять человека, это значит отправить его назад. А вот это было таким испытанием, там, до 9 вечера. Ну, в общем, пока последнего не отпустят. Ну, как бы нормально, это была его жизнь, он любил свою работу.
1: Это, да, действительно, вот это просто очень яркий пример, да, как человек, вот проповедуя милосердие, любовь к людям, воплощает это, да, в своей жизни.
2: Да, да.
1: И мама поддерживала его в этом, да?
2: Ну, конечно.
1: Часто и бывает так, что муж задержится на работе, жена устала, недовольна.
2: Ну, как бы сказать вам, когда живешь в большом городе, это не то. Ты живешь как-то в своей квартире, там, в своем доме, и куда-то перемещаешься на работу.
1: Угу.
2: А когда ты живешь в небольшом месте, там, железнодорожная станция, поселок такой, то это все твой дом. То есть все, где ты живешь. То есть понятие такое, что там работа, здесь дом, такое немножко условное.
1: Угу.
2: Вот. Мне приходилось с отцом, ну, как бы, там, от того места, где мы жили, от дома до, значит, того места, где он работал, ну, может быть, меньше километра. То есть, ну, совсем недалеко. И вот пока он это расстояние проходил, он по пути консультировал людей. Просто люди к нему подходили и говорили: вот у меня такая-то проблема, такая-то проблема.
1: Это удивительно.
2: Я это все видел, да. То есть у него работа...
1: Это евангельские истории, как
2: Христос идет по городу. Работа у него постоянно была. То есть он просыпался, у него начиналась работа.
1: Да, это вообще... Говорю, мне просто напоминает этот евангельские истории, как Христос, да, идя по городу, к нему подходили люди.
2: Ну, это другой уклад жизни. Может быть, и время немножко другое. Вот. И когда человек работает не столько ради заработка, сколько вот служение является мотивацией его служения людям, да, ну, это создает совсем другую атмосферу его жизни.
1: То есть я вот слушаю ваш рассказ, и я просто ощущаю, что отец любил эту работу, да, любил людей.
2: Да, да,
1: да. Да, то есть не за копейку это делал, да,
2: Ну, тогда действительно да. зарплаты были очень небольшие у медиков. Ну, как-то вот с другой стороны, вот это была атмосфера такого настоящего уважения. То есть, ну, он был, можно сказать, один из самых уважаемых людей, вот наша семья, вот среди вот, вот этого вот поселка в этом сообществе. Вот и имя такое легендарное, то есть вот в этом месте. Хотя мы это тогда не осознавали, может быть, это было естественно.
1: Вы просто в этом
2: просто
1: жили?
2: Просто мы в этом жили, да.
1: Да, интересно. А вообще, какие вот традиции были в вашей семье? Чем вот вы занимались? Вот те, может быть, редкие минуты, когда отец не работал, мама тоже была дома. Что любили?
2: Ну, папа у меня спортсмен. Как бы он, когда учился в мединституте, он активно занимался спортом. Вот он закончил Харьковский медицинский институт. Он оттуда родом. И, например, через наши места, где мы жили, в Тульской области, он, будучи студентом, проходил на лыжах. В честь 300-летия, по-моему, я точно не помню, воссоединения, присоединения Украины к России, был такой лыжный пробег из Харькова в Москву. И вот спортсмены, студенты, вот они эти, там, получается, где-то больше 700 километров проходили на лыжах. Он часто это вспоминал. И вот у меня, ну, наверное, чаще всего мы с ним, вот, он нас вовлекал в это.
1: Именно то есть это лыжи спорта.
2: Да, это вот, а в те времена лыжи были не такие, как сейчас. Сейчас пластик.
1: Да. И были деревянные, такие
2: их нужно
1: теплые.
2: Было специально готовить. Этот запах, значит, смолы, вот этого всего, что там... было. Вот как бы процедура подготовки занимала больше времени, чем само катание.
1: Я тоже помню, когда температура менялась, мазь надо тоже было новую.
2: Да, надо было мазь другую эту счищать, новую, да, паяльной лампой все разогревать, это все такое было.
1: То есть отец подходил еще очень скрупулезно и тщательно, да, к тому, что он делал?
2: Ну, это любил, да. Это, наверное, ассоциировало с его молодостью, с хорошими, с лучшими годами его жизни.
1: То есть спорт вообще, да, здорово. А мама? С мамой чем занимались?
2: Ну, как-то с мамой мы меньше, мы больше с отцом. Ну, вот мама, она, кроме всего прочего, она переводила с английского языка для церкви какие-то книги.
1: Что да, детские там... книги, я знаю, да?
2: Да,
1: Артура
2: детские.
1: Максвелла рассказывает.
2: Да, вот, к примеру. Ну, что-то еще переводила. То есть она как-то вот больше интровертивна, она больше занималась вот таким.
1: Ну, наверное, на вас она это тоже как бы опробовала.
2: Ну да, она все рассказывала нам вот то, что она вот объем работы, который проделала, потом она нам пересказывает, да. Как бы, может быть, это еще помогало ей потом редактировать свою работу, прослушать как бы саму себя, что-то подправить потом.
1: Ну, то есть мама тоже, она как бы не там, не сама для себя, не только для семьи, для своих детей, она как бы еще и людям тоже что-то, да, давала, вот эти детские книжки, я знаю, что их потом печатали на печатных машинках, да, и распространяли таким образом. То есть тоже она жила для других, можно сказать, да?
2: Ну, и работа ее была связана с детьми, она тоже в этом смысле была уважаемым человеком, она знала всех детей. Вот, то есть дети вырастали, они помнили своих воспитателей. Это как бы...
1: Да, я понимаю. То есть люди, по сути дела, в поселке, это либо ее родители, либо воспитанники,
2: да.
1: бывшие. И... Да, очень интересно. Но я знаю, что вообще ваш дедушка по линии мамы, да, он известный деятель церкви и автор книги «По тернистому пути», да, Павел Андреевич Мацанов. А вот каким... Для вас был дедушка, какой для вас была бабушка? Как вы их помните?
2: Ну, у меня как бы два дедушки и два бабушки, да, по папиной,
1: ну,
2: по маминой линии.
1: Ну, вот про этих сначала, да, я про тех тоже спрошу.
2: Да, ну вот что касается маминой, ну да, дедушка был руководителем церкви в 47-м году. В 47-м году он приехал в Москву. После окончания войны в связи с там, изменением политики государственной по отношению к церкви. Был одним из тех людей, кто организацию церковную развивал, восстанавливал из небытия практически. Вот после 30-х годов известных событий, ну и после, естественно, войны. Вот. Ну и... Вот это все время, ему тогда было 44 года, когда он приехал в Москву. Вот, и все оставшееся время своей жизни он прожил здесь, вот, в той или иной степени созидает церковь.
1: То есть в активной такой деятельности. Но это он как бы, ну, так сказать, это его внешняя как бы деятельность, деятельность, направленная вне его семьи. А каким вот он был с вами, с внуками?
2: Ну, с внуками...
1: Вы часто виделись вообще с ним? Как?
2: Ну, не очень-то часто, но в год мы приезжали, ну, может быть, раза два-три. Ну, летом приезжали, там, когда каникулы были школьные.
1: Жили у них каникулы? Подолгу?
2: Нет, подолгу не жили. Ну, так, несколько дней жили. Ну, или когда родители, бывало, оставляли нас, они уезжали куда-то там путешествовать. Вот, ну, на неделю где-то, да, может быть, бывало летом. Вот. Ну, дедушка, он больше как-то своими делами занимался. Вот. Но его влияние, конечно, очень сильное. Я не знаю, он специально вроде бы не пытался этого сделать, но оно само собой так получилось.
1: А в чем? Вы знали, что это авторитетный человек. Нет, как вот на вас влияет?
2: Для ребенка какая разница, авторитетный он или нет? Никакой разницы. Ну, просто вот внутренняя сила какая-то. Не знаю, как это объяснить. Ну, вот какая-то такая, ну, может быть... Не то чтобы интеллигентность, это такое светское слово, но, может быть, какая-то вот благородность, не знаю.
1: Ну, какая-то духовная
2: благородство
1: сила,
2: такое.
1: Да? Чувствовала.
2: Ну, духовное, смотря что понимать, да, по-духовному. Вот я бы не сказала, что он такой истово религиозный был человек.
1: Нет, это хотя... духовность и религиозность все-таки разные вещи.
2: Ну, да, конечно. Ну, духовность, наверное, в том смысле, что ты свою жизнь сверяешь там по Богу, да, выверяешь свою жизнь. Наверное, так, да.
1: Да, и когда в человеке чувствуется такой дух спокойный,
2: просто,
1: надежный.
2: Если говорить об этом, то дед, он не работал так, как отец там, или как мама где-то. Вот, он только в церкви. Вот, поэтому ну, тут мне трудно сравнить даже. Да, это совсем другое.
1: Совсем другое, разное. Да. Но тоже необходимое, нужное.
2: Да, ну, как бы воспоминания какие? Постоянно люди. То есть... Не было такого дня, вот, когда кто-то бы не приходил. Люди приезжали со всей большой нашей огромной страны. Он как был такой старец, ну, как мудрец такой, седой такой, немногословный. Вот, всегда в галстуке, в любое время.
1: Ну,
2: потому что он должен был готов принять гостей. Он не мог выглядеть, как попало. Да,
1: да, и вот как бы вы говорите все время «люди», и вот мне кажется, это перекликается с вашим отцом. Хотя разные вроде бы деятельности, с одной стороны, а с другой стороны, открытость к людям, готовность и желание помочь, да?
2: Да, да. Причем как бы при всех, значит, преимуществах, может быть, своего положения, они жили очень скромно, и дом был... очень маленьким. Вот в детство прошло, но просто была одна маленькая кухня, одна маленькая комната. Когда мы приезжали все, я спал на сундуке, потому что места не было. Вот. И вот в этом всем, вот, то есть, когда приходили люди, они были на моих глазах. Некуда было уйти. Вот я слышал разговоры.
1: Да.
2: Вот все это было вот тут.
1: А вот, да, вот получается поэтому, что вы, как бы, может, каких-то особенных действий к вам направленных не помните, а ведь детские уши, они же все впитывают, да?
2: Да, это... ну не то, что уши, ну, наверное, как-то да.
1: И уши, и глаза, все.
2: Спиной, есть... наверное, все впитываем.
1: Да,
2: спиной.
1: Дети, они же так. Ну, действительно, удивительно. Хотела спросить вас про семью другого дедушки и бабушки. Я знаю, что бабушка-то, она по линии отца теперь, да, вот. Я знаю, что она тоже была человеком верующим в Бога. Вот, и воспитывала в вере своих детей, при том, что дедушка, ее муж, он ее взглядов не разделял, как в принципе, ну, и в наше время много таких семей, да, где у супругов какие-то, может быть, не совпадают взгляды. И тем не менее бабушке, я так понимаю, это в советское время удалось воспитать всех своих детей верующими людьми. Вот, а про них вы что-то знаете, про эту семью?
2: Ну, деда я не знаю, он умер до моего рождения, за год до моего рождения, но я о нем... Я его как бы вижу и узнаю через своего отца. То есть отец и внешне на него, ну, как бы чем-то похож. И он характером не похож на бабушку. Бабушка такая была харизматичная, очень подвижная. женщина. Вот. Он, я думаю, что вот в каком-то степени, какой-то степени отец мой отражение моего деда. Ну, что я о нем знаю? Вот он сделал своих детей, да. Он как бы воспитал своих детей. Он поставил их на ноги. И все они были достойными людьми. Ну, вот, точно так же, как и мой отец. Вот. Они прошли войну, да. 3 года на волоске о смерти ходили. То есть это тоже как бы сделало их, ну, определенными такими закаленными взрослыми людьми. Вот.
1: Да. Интересная вообще судьба, действительно. Вот.
2: Дед мой родом с Николаевской области. Когда к нам приезжали иногда родственники оттуда, такой Баштанка есть, районный центр, я что я запомнил с детства, они говорили на таком украинском языке, но не на таком, который вот сейчас звучит, а каком-то таком совсем другом, каком-то гоголевском таком, каком-то таком приятном для слуха, вот, на котором пели песни раньше вот, украинские, что-то такое. Может быть, это наследие там, казаков, которые там жили. Я не знаю, вот как-то я в этом не разбирался. Вот. А он был специалист по сварке. И вот авиационный завод, который в Харькове строили, он был одним из вот, тех людей, который поднимал самолеты на крыло. Вот, благодаря его работе он владел сваркой там, алюминия, какими-то тонкими такими работами, вот, которые вот, помогали развивать эту нашу авиационную промышленность в стране.
1: Ну, то есть человек такой мастеровой, да, и, наверное, очень, как сказать, скрупулезный.
2: Думаю,
1: такой, да.
2: Да.
1: Вот, может быть, как бы мне просто кажется, действительно, вот как бы черты характера родителей, вот то, что они считают важным, ценным в своей жизни, то есть делать свое дело хорошо, например, да, тщательно, да. Вот как вы говорите про деда, я, мне кажется, что-то слышу, уже перекликается и в отце, да, в тех же лыжах, которые вот, да. Потому что мы, например, ленились, мазь не меняли. Обычно катались так, да? А вот эта тщательность, скрупулезность в человеке, это, да, здорово вообще, когда оно вот так вот передается, да, и детям тоже. Вот можно ли сказать, что вот если у вас такие были родители, такие были бабушки, дедушки, то как бы у вас все было уже предопределено? То есть у вас как бы вроде бы не было другого выбора. Вот вы сами говорите, в детстве вы не жили в другой семье. Как вы сами думаете?
2: Ну, может быть, можно так сказать.
1: Вот тогда у меня следующий вопрос. Я знаю, что вы в 15 лет уехали уже в Харьков учиться.
2: Ну на да, медтехнику. На несколько лет, да.
1: Да. Да. А вообще 15 лет – это, по сути дела, еще ну, подросток, ну или только вышел из подросткового возраста. Как вообще ваши родители решились на такой шаг? Как они не побоялись, что вы там свернете куда-то не туда?
2: Ну, папа любил очень этот город. Хотя, конечно, большую часть жизни он прожил здесь, там, в Тульской области, в Сибири, вот в Ростове. Он получил диплом Ростовского мининститута. И там жили его родственники, жила мама, мои братья двоюродные, с которыми мы очень дружили. Они приезжали к нам постоянно, вот на каникулы. Вот. Мы к ним... Оно как-то само собой получилось. Я даже сам думал, ну, в общем-то, рядом была Москва.
1: Да.
2: Рядом были другие возможности. Ну, вот так.
1: Ну, то есть ваши родители не боялись предоставить вам свободу? Как? Можно так сказать?
2: Не боялись. Я как бы даже не знаю. Очень странный такой немножко вопрос.
1: Да?
2: Ну, люди растут, мы же растем. Мы же не можем быть все время под опекой. Кого-то.
1: Ну, да, но просто мы, родители, всегда должны думать о том, а в каком возрасте можно сколько свободы ребенку дать, да? Вот.
2: Ну, вообще говорят, да, что становление происходит, там, по-моему, до 10-летнего или там, возраста, да, в основном. Вот то, что заложено, то и есть. Вот, если что-то заложено, какие-то якоря уже крепко сидят там, где должны сидеть, ну, какие проблемы?
1: Ну,
2: потом за всем не уследить. Дети же общаются со своими сверстниками в школе, где угодно. Можно связаться с любой компанией, об этом знать никто не будет.
1: Ну, в принципе, даже в своем городе.
2: Ну, конечно, да.
1: То есть они были, ну, все-таки, как сказать, людьми таких, ну, как бы смелыми, можно сказать. И они, ну, не смотрели так узко, что надо держать детей в сплошных запретах, только, как бы сказать, рядом с собой, чтобы, как бы, смотреть, чего не вышло.
2: Вообще, знаете, я заметил вот по своим внучкам, по своим детям, да, вот как раз вот по внучкам это интересно. Вот с детьми даже, когда они вот только-только там начинают что-то понимать, надо общаться как с взрослыми. Ну, в каком смысле? Без сюсюканья. То есть они должны четко понимать, что ты хочешь сказать, и как бы и ты их воспринимаешь как, ну, уже таких самостоятельных людей. И они привыкают к этому, к тому, что они самостоятельны. Они могут сказать: нет, ты это воспринимаешь как нормально. Да? Ну, понятно, что есть разные ситуации, дети – это дети, но в целом.
1: Да, я понимаю.
2: Другими словами, ты относишься к детям с таким уважением. Вот, не унижаешь их, не как бы поддерживаешь их как можешь. И как-то оно тогда партнерские такие отношения. И тогда получается все само собой. Ну вот, вообще, как бы этот вопрос даже не... Вот вы сейчас задали, я так подумал, никогда я не стоял. Ну, уехал.
1: Нет, я просто подумала об этом как мама. Вот могла ли бы я в 15 лет куда-то отпустить детей?
2: Ну, почему нет?
1: Да, ну, может быть, и да, просто не было такой ситуации. Но я знаю, что после того, как вы кончили там, получили образование, да, дальше была армия. Как бы для многих тоже.
2: Ну, немножко вот. Я поработал. Меня в медицину, да, в медицинскую технику пошел. Потому что папа по первому образованию у меня закончил по медицинской технике. Вот, специалист был рентген, в связи с рентгенаппаратами. Да? Ну, я с физиотерапией и больше и с функциональной диагностикой. Вот, ну, с перспективой потом, значит, как-то развиваться или мединститут, или что-то дальше. Вот. Но потом перестройка началась, так все, вот кувырком пошло. Уже было не до этого.
1: Но в армии, тем не менее, вы побывали. И ведь это
2: тоже
1: такое...
2: Конечно, ну а кто? В те времена...
1: Да.
2: Мне даже сегодня так странно смотреть на то, что молодые люди как-то вот боятся. Ну, мужчина должен пройти, испытать себя. Что тут такого?
1: Армия, и она не мешала вашей вере в Бога? Она не мешала вам какие-то ценности свои духовные вот сохранять?
2: Ну, а почему она будет мешать? Это же... Что такое армия? Это, ну, как бы место, где... Ну, больше мужчины, конечно. Те же люди. Чем они отличаются от тех людей, что на гражданке?
1: Ну, бывают сложные взаимоотношения, их там много, они предоставлены.
2: Конечно, есть, но на то мы взрослые люди, чтобы решать эти проблемы, как бы выкручиваться где-то, как бы силой решать, ну, по-всякому.
1: Вот. Ну, а вот вы можете сказать, что вот вы там все-таки, вот то, что вы хотели в себе сохранить, то, ну, духовные вот эти ценности, веру, вам удалось это в армии?
2: Ну, конечно.
1: Как бы...
2: Ну, все знали, что я вот такой-то. Ну, просто у меня из-за того, что была специальность хорошая, да, техническое образование, я сразу, прям практически с карантина, ну, это первые недели, когда сразу вот не служил, как обычный солдат. Так получилось, да. Ну, как бы по специальности, по своей, по медицинской, в госпитале. Меня как бы приняли как бы больного, то, что официально это было нельзя сделать. Но фактически я там был, вот отвечал за медоборудование в госпитале. Ну, а потом, значит, электриком вот, налаживал. Ну, и...
1: Ну, то есть, я думаю...
2: У меня была своя жизнь. Я никогда не ходил в наряды ни разу. Вот, кто служил, знает, что такое наряд.
1: Да.
2: Вот. Как-то не было никаких... Я в строю там очень редко стоял. В основном как бы старался... Ну, просто была лень, так сказать. У меня был свой кабинет был, своя была работа, меня уважали офицеры. Вот. Давали мне ключи от своей квартиры, я там у них ремонт проводил, ну, какой-то там телевизор или какое-то оборудование.
1: Да, ну, то есть у вас была очень специфическая служба.
2: Поэтому, ну да, там были сложности свои, вот. Ну, как бы в основном...
1: Есть такое выражение, да, у Христа за пазухой. Вот.
2: Ну, отчасти можно так сказать.
1: Да. Ну, просто мне кажется, Бог, Он тоже видит, как бы, и дает человеку, может быть, по силам, или так, как вы, намерения какие у вас есть, да, вот, вы решили этого держаться, и Бог, ну, как бы сказать, способствует этому.
2: Ну да, тут просто я скажу так, что в обществе в любом уважают людей, которые что-то умеют делать и которые умеют держать себя.
1: Да.
2: Вот. Поэтому, если ты думаешь, что все произойдет само собой, нет, само собой не произойдет. Надо, а чтобы держать себя, нужно как бы получить какое-то воспитание.
1: Угу.
2: Вот, а чтобы что-то уметь, надо получить какое-то образование. И вот тут надо постараться.
1: Угу.
2: Вот. И когда ты среди тех, кто не умеет ничего делать, что-то умеешь делать, ну, перед тобой открываются разные двери.
1: Да, вот. И умеешь держать себя, имеешь этот стержень,
2: да,
1: который родители в том числе, да, закладывали. Это здорово.
2: Да, да, в этом смысле Господь благословил вот таким вот родителями такими. Да.
1: Ну, я тоже совершенно согласна, что иметь хороших, достойных, духовных родителей – это большое благословение. Да, так и в Библии написано, Господь говорит, благословляю, да, потомков таких людей, ну потому что такое воспитание, да, оно же благословение в себе несет. Вот, знаете, у меня все-таки такой вопрос. Вот был ли такой момент, когда вот вера родителей, вы могли бы сказать, она стала вашей? Вот, вот эта вот грань. Был переход или просто как бы оно так вот всегда?
2: Не помню.
1: Так оно шло и шло, да?
2: Ну, потому что, я же говорю, не было такого, что вот здесь вот одна жизнь, а здесь другая. И ты как бы выбираешь между той и той жизнью. Uh-huh. Она была и там везде одинаковая.
1: Uh-huh.
2: То есть везде.
1: Это здорово. То есть такая цельная, целостная.
2: И это было везде. Это было с моими родственниками. Куда бы мы ни приезжали к нашим родственникам, по линии папы или мамы, вот мы там ездили в Прибалтику, вот у меня оттуда же по маме, дедушка с бабушкой, там было много друзей. Вот куда мы ни приезжали, везде все было одинаково.
1: Но это же огромное благословение, на самом деле, да, когда уже много поколений, люди духовные, да, верующие, на самом деле, тут уже все бабушки, дедушки, все братья, сестры, дядя, тетя, вся родня, да, получается такой огромный клан, на самом деле, вот таких людей, ну, которые тоже же каждый вносит свой вклад, по сути дела, да?
2: Да.
1: Тоже
2: да.
1: же это все, все эти
2: взаимоотношения. Я вам скажу, что вот когда мы смотрим на традиционное общество, скажем, Востока, да, ислама, вот то, что мы можем наблюдать сегодня, наверное, в нашей стране вот из традиционных обществ, наверное, вот это самое сильное, да? Может быть, какие-то старообрядческие остались, не знаю, общины, может быть, какие-то, не знаю, традиционные. То там вот именно так люди и живут. Там везде все одинаково. Вот. И для них там, скажем, та же мечеть – это продолжение вот жизни того, что происходит дома. Так как для христиан традиционных церковь – это не что-то отдельное. Это, там собираются люди, они как бы продолжают ту же жизнь, которую они вели здесь. Вот. И то, что сегодня существует такое вот отделение – в церковь прийти там на Пасху или на Рождество, там постоять со свечкой, а потом идти жить другой жизнью, ну, это как бы, конечно же, такие ценности передать нельзя.
1: Да, это не воспитывает детей в вере, да, согласна. И я знаю, что у вас после армии своя семья появилась.
2: Ну, конечно.
1: Да.
2: Как бы
1: время такое, да, конечно.
2: Кстати, это касается и моей жены, и родителей моей жены, ее, значит, бабушки и дедушки, вот, которых я тоже застал. То же самое касается. Если я приезжаю туда, было все то же самое.
1: То есть она тоже, так сказать, потомственная такая. Это большое благословение,
2: да,
1: для
2: вот
1: ваших детей.
2: Принадлежит к этой тоже такой традиции, вот, где все одинаково. Все. Это, хотя это другая страна, это Западная Украина. Я вообще не знаком был с этой культурой. Ну, дедушка, бабушка ее. Да, вот, мне было очень интересно туда поехать, посмотреть. Язык другой, как бы все другое. Но, тем не менее, все равно все то же самое.
1: Люди верующие, они и там были такие же. А вот вы, несмотря на то, что у вас было, в принципе, хорошее образование, да, и вы смотрели, как бы, так понимаю, в сторону медицины, вы почему-то потом поступили в духовную семинарию?
2: Ну, как бы была такая своего рода конкуренция за мою душу, я так понимаю.
1: Интересно.
2: Между значит, линии священнослужителей и линии врачей, да, ну отца или деда моего, хотя он не врач, но вот этой вот линии. Но то и то служение.
1: Да.
2: И как бы как так получилось, что мне вот в бизнес не тянуло. Вот как-то нас не учили что-то продавать выгодно, вот какую-то выгоду искать. Мы чаще даже терпели в этом смысле. Ну, какие-то неудачи, да.
1: Ну,
2: как бы не умели это делать. Поэтому стихия была стихия служения. Вот. Но вот когда вот эти годы перестройки, конец советской власти, как-то все вот, ну и какие-то там еще проблемы, все это вот, ну, потом открыли в Заокском семинарию. Вот она была совсем рядом с тем местом, где мы жили, там каких-то 50-60 километров. И там как бы бывали мы. Ну и вот как-то вот так само собой все получилось.
1: То есть Бог вел и привел?
2: Ну, наверное, да.
1: Да, и вы не пожалели об этом потом? Как?
2: Не знаю. Я думаю, что если бы я выбрал другой путь, он тоже был бы интересным.
1: Нет, ну в смысле интереса, да. А в смысле, может быть, удовлетворенности, наполненности жизни?
2: Ну, вообще-то, жизнь моя была очень наполненная. Даже иногда хотелось отдохнуть.
1: Ну, я не знаю, хотелось ли вам отдохнуть, если я знаю, что вы еще многие годы как бы главный редактор журнала «Теперь время» и журнала «Альфа и Омега». То есть вы еще этим занимались, плюс вы еще пошли учиться, да, по, там, связанной с религоведением, да, в Академию госслужащих. Ну, то есть мне не кажется, что вам хотелось отдохнуть, как будто вам вот хотелось больше и больше свою жизнь наполнять.
2: Ну да, она как бы коротка, поэтому надо попробовать наполнить ее как можно больше, ну, теми возможностями, которые открываются, использовать.
1: То есть это вот вы поэтому туда вот это все вот как добавляли, добавляли?
2: А само собой как-то получается. Я не знаю, нас с детства, ну, воспитывали такими любопытными. Вот. И вот эта вот жажда знать что-то новое, оно присутствовало все время с нами. У деда была большая библиотека. Вот. И вот это мы росли как бы среди книг. Старых книг, толстых, вот, с ятями.
1: Да, я тоже видела такие.
2: Да, у отца была большая библиотека, но уже другого плана. Там медицинские книги, по естествознанию. Он был, кроме того, радиолюбителем. Он постоянно что-то паял. Переделал приемники для того, чтобы слушать западные голоса. Вот тогда это была такая струя. Вот, телевизоры собирал из каких-то запчастей. Вот эти журналы, радиотехника, там, «Наука и жизнь». Это вот выписывал огромное количество всяких журналов. Мы в этом жили. Это как-то естественно все было.
1: Ну, да,
2: то есть можно было развиваться в любую сторону. В сторону естествознания, радиотехники, медицины, духовную сторону. Вот все это было интересно.
1: То есть родители, они вас никуда не толкали, никуда не направляли сами. То есть вам открыто было вот это вот, да? Пожалуйста.
2: Ну, можно сказать так, но просто в 15 лет ты еще не готов к выбору.
1: Вот. В принципе, да.
2: Да. Ну, и как бы отец отвез, говорит, вот будешь тут учиться. Ну, хорошо, буду. А потом, когда ты учишься, начинаешь втягиваться, тебе начинает это как бы, тебе быть интересно. Ты познаешь что-то новое. Становишься специалистом. Ты знаешь то, что никто не знает.
1: Да.
2: Вот. Ты знаешь, как нажать или что-то перепаять, какую-то кнопку, и все заработает. Все так смотрели на это, как на чудо.
1: Но все-таки Бог руководил, да, я думаю, что родителям, потому что потом и служба в армии, как это все как бы дальше пошло. То есть это же...
2: Да.
1: Все потом может ребенку либо помочь в жизни, либо, наоборот, мешать, да? А вот как в семье ваших собственных детей? Вот можно сказать, что они продолжили вашу духовную эстафету, вот эту эстафету поколений?
2: Ну да, можно сказать, но по-своему. Как бы нельзя же повторить опыт родителей.
1: Конечно, да. Да.
2: Вот, они очень успешные люди, все специалисты состоявшиеся, вот, с успешной карьерой. Вот. В чем-то они, может быть, реализовали себя намного как бы, лучше, да, в чем-то. Вот. Но и при этом они остаются активными членами церкви.
1: То есть людьми с верой в Бога,
2: да,
1: которые живут.
2: И внучки мои тоже как бы продолжают, надеюсь, это.
1: Вот хочется спросить на самом деле, как некоторый итог. Если родители, они могут выбрать ребенку профессию, да, заставить его пойти туда учиться, они могут его, ну, силком водить в церковь, да, то не во власти родителей как бы заставить на самом деле верить. А что же должны сделать родители, чтобы передать ребенку свои духовные ценности? К каким выводам вы пришли сами?
2: Ну, мне кажется, я об этом уже говорил.
1: Ну, как итог.
2: Самый главный вывод – это целостность. То есть, когда ты живешь, должна быть такая атмосфера традиций. Вот этой вот. Но включает в себя очень много. Ну, все включает в себя. И когда ты в ней живешь, ты просто ей пропитываешься. Это все. Это не что-то отдельное, что тебе привили, там, зачипировали тебя, угу. что-то тебя внушили. Ну, ты просто из этого сделан. Ты просто другим быть не можешь. Вот, и, конечно, ты потом переосмысливаешь многое из того. Время идет, там, ты узнаешь, может быть, что-то другое. Там, как-то. Но, тем не менее, основа, она остается основой.
1: Большое спасибо. Мне самой, как маме, было очень важно и интересно все это услышать. Пусть действительно Бог благословит наших детей, и они вырастут достойными людьми.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Кто такой Бог? Вопрос этот, наверное, задает себе каждый думающий человек. Особенно сегодня, в эти дни, когда все меньше и меньше людей называют себя атеистами. Действительно, насколько важно понимать, в кого мы верим. Однако вопрос, который я задал, не является новым. Он всегда интересовал людей. И интересовал он их и 2700 лет назад, когда задал его народу пророк по имени Илия. Тот, кого мы называем Ильей-громовержцем. Сегодня мы вышли за пределы города Иерусалима и отправились на север страны по пути пророка Илии. Давайте вместе с вами сегодня пройдем по этому пути для того, чтобы ответить себе на вопрос, а в чем же весть этого пророка? Как он отвечает на вопрос, который сегодня также является злободневным?

Пророк Илия начал свое служение в очень тяжелый для Израиля период. Уже более чем 100 лет царство было разделено на две части – северное и южное. Это разделение образовалось после отступления Соломона.

0: 10 колен Израилевых образовали новое государство. Царь этого нового государства, Иеровоам, сын Наватов, опасаясь проблем, связанных с политикой, запретил своим гражданам посещать храм, что находится в Иерусалиме. Он ввел новую государственную религию, которая заключалась в том, что теперь эти северные колена Израилевы поклонялись золотым тельцам, которые изображали Бога, выведшего израильский народ из Египта. Но через несколько поколений после царя Иеровоама, сына Наватова, пришел еще более грешный царь, царь Ахав. Он взял в жены себе Иезавель, дочь сидонского царя, которая принесла в страну культ Ваала, бога плодородия. Культ отвратительный, который сопровождался очень извращенными и мерзкими, очень блудными оргиями, происходившими по всей стране теперь открыто, без стыда перед детьми, женами и мужьями. Тогда Бог решил говорить. И для этого был послан пророк Илия, который пришел и сказал во всеуслышание: «По слову Божьему не будет больше в стране 3 года дождя». Это было сделано специально. Дело в том, что Ваал был богом плодородия. Бог решил показать, кто хозяин этой земли. Есть такая молитва сегодня, которую молятся в иудаизме. «Благословен Господь Бог, Царь Вселенной, выводящий хлеб из земли. Бог, Творец неба и земли, Царь Вселенной, выводит хлеб из земли и дает урожай. Не какое-то божество Ваал». Интересно в ближневосточной мифологии обнаружить следующую закономерность. Дело в том, что эти боги – Ваал, Астарта, Мардук и так далее – эти боги, они, оказывается, колдуют. Задашься вопросом, а зачем богу колдовать, если он бог? Оказывается, дело здесь очень простое. Боги не всемогущие. Боги лишь только знают заклинания, которые проникают в так называемый мир магии и достигают там с помощью определенных манипуляций своей цели. Вот такое понимание было в те далекие времена. Мне кажется, что сегодня понятия многих не изменились. Только мир магии заменен космосом. Сегодня есть попытка поклоняться подобным божествам. Интересно заметить, что на той горе, куда мы позже с вами пойдем, для того, чтобы посмотреть и изучить ближе весь пророк Илии, на горе Кармель сегодня располагается храм Бахаев. Это одна из языческих религий, поклоняющаяся безликому Богу, воспитывающая в человеке умение достигать этого безликого космоса с помощью каких-то таинственных манипуляций и тем самым достигать того, что хочет человек. Печально, но факт. Человечество не учится на собственных ошибках.
1: Земля обетованная.
0: После того, как Илия сказал в открытую о том, что не будет 3 дня дождя, он, естественно, стал неугоден. Естественно, царица Изавель, да ее муж Ахав захотели избавиться от неугодного пророка. Поэтому Господь сказал Илье: «Скройся с глаз их». Илья ушел сюда, на юг, в Иудейскую пустыню, и скрывался многие месяцы вот в таком ущелье. Там, внизу этого ущелья, когда-то тек поток. Многие месяцы Илья находился там под охраной Божьей, и вороны кормили его. Эта история кажется неправдоподобной. Как ворон может принести количество пищи, достаточное для человека? Но я лично убедился на своем жизненном опыте в способности ворона нести приличную ношу. Однажды, когда мы жили на 4-м этаже, и рядом с нами был выход на крышу, моя супруга решила разморозить холодильник. И она выложила на снег 1,5-килограммовый кусок масла. Через час мы этот кусок не обнаружили, но рядом с ним обнаружили следы вороны. Оказывается, ворон способен нести до 0,5 килограммов груза. Бог не оставил пророка своего здесь. Он здесь находился до тех пор, пока поток не иссяк. И после этого ему предстояло еще нелегкое служение, на которое он пошел. Туда сейчас и мы отправимся. К тому месту, где был Илья и где он проповедовал. Голод в земле начал усиливаться. Уже 3 года, как не выпадал дождь в свое время. Это означало, что никакого урожая вырасти не могло. Но народ продолжал упорствовать. Иезавель, жена Ахава, продолжала вводить народ в заблуждение с помощью своих пророков, которые служили Ваалу. Каждый день возносились Ваалу молитвы и жертвы, но ничего не помогало. Тогда нашли виноватого. Козла отпущения. Вот кто мешает. Это пророк Илия. Он сказал, что 3 года не будет дождя, он заколдовал это небо. Какое страшное заблуждение. Как часто мы пытаемся сбросить наши проблемы на кого-то, сказать о сглазе, о колдовстве. Не сегодняшний ли язык это? Хотя Ахаву нужно было лишь просто открыть закон Божий, Тору, где Моисей 700 лет до его правления написал черным по белому и сказал в книге Левит, 15 глава, 26 стих: «Если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, то вы не будете исполнять заповеди моих, нарушив завет мой, то, написано так, я сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю как железо, и землю вашу как медь». Это Бог делает. Это не человек колдует. Это не человек, который имеет какие-то каналы с космосом, может пойти, договориться, и дождя не будет. Это Бог обещает, и по слову Его случается. Народ, к сожалению, не понимал. Народ, погрязший в язычестве, уже не в состоянии был понять этих слов которые сказал Моисей. Вот почему нужен был Илия. И поэтому Бог говорит Илие: «Пойди и покажись Ахаву. Выйди из укрытия своего и пора действовать. Пора сказать народу истинную причину, почему так происходит. Настало время объяснения». Бог ничего не делает, не посылает никакого суда, не объяснив, за что и почему. Илья встречается с Ахавом, и Ахав говорит ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» Илья отвечает: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели постановление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил и 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели». Илья пригласил всех на гору Кармил не зря. Это самое плодородное место в Израиле. Это житница страны. Здесь произрастают виноградники, оливковые рощи, фруктовые сады и зерновые. Но в тот год Кармил выглядел уныло. Житница не давала хлеба. Бог призвал народ, чтобы объяснить ему причину. Через пророка Илию Бог пригласил всех тогда на гору Кармил для того, чтобы поговорить один на один. «Пойдемте же на эту гору. Давайте поднимемся на ее вершину и послушаем, что скажет Илия пророк».

Вот мы с вами и добрались до вершины горы Кармил. Сейчас это популярное туристическое место. Люди приходят сюда, устраивают пикники. Однако наша с вами задача – вернуться на 2700 лет назад и послушать то, что говорил Илья народу, который он вызвал на гору Кармил. Третья книга царств, 18 глава, повествует. «И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова». Если бы мы могли вчитаться в то, что записано на языке оригинала, в слова Ильи, мы бы прочитали это иными словами. Кто ваш Бог? Элохим или Ваал? Выберите себе, кто? Кто такой этот Элохим? О нем написано в самых первых словах книги Библии. Элохим – это Бог. И сказано о нем так. «Вначале сотворил Элохим небо и землю, а также и сказал Элохим, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Вот кто такой Элохим. Мы видим здесь очень серьезную проблему, которой обращается Илья пророк к народу. Фактически мы видим здесь то, что может касаться и нас сегодня. Илья иными словами говорит, выберите себе вашего господина, того, кому вы поклоняетесь. Выберите себе из двух возможностей. Либо Бога, который сотворил эту землю, который сотворил человека по образу своему и по подобию своему, либо Бога, которого сотворили вы сами по образу своему и подобию своему. Вы знаете, это серьезная проблема. Сегодня говорят о том, что есть очень много путей к Богу. Сегодня этими словами пытаются оправдать все, что угодно. Однако же Библия пишет конкретно. Есть один Бог, сотворивший человека по образу своему и подобию своему. Однако же есть много богов, сотворенных по образу и подобию человеческому. Конечно. Поклоняться Богу, который у тебя в душе, намного легче. Бог, которого создал ты себе сам, не предъявляет к тебе никаких требований. В отличие от Бога, который сотворил человека по своему образу и подобию. Как часто люди идут по пути наименьшего сопротивления. Так же и в то время. Люди пошли по пути, который легче. Люди пошли за Ваалом, потому что культ его привлекателен, он развратен, распутен, и все, что требует
так это исполнять ритуал. Но Бог желает, чтобы человек соответствовал его образу. И поэтому Бог дал человеку заповеди. Заповеди, соблюдая которые, как написано, человек жив будет. Потому что только тогда он сможет приблизиться и стать подобным образу Божьему. Но есть другая проблема. Как часто мы хотим делать какие-то философские выводы? Как часто наша вера в Бога заключается лишь в том, чтобы что-то заявить, что-то прочитать, о чем-то подискутировать? Здесь Илия адресует вторую проблему. Здесь Илия хочет показать, что Бог, сотворивший небо и землю, является реальным Богом. А Ваал, который является Богом плодородия, по мнению людей, это просто выдумка.

0: Очень много философов пытались доказать существование Бога. Но вы знаете, доказать существование Бога так же невозможно, как и его несуществование. Нет на это математических выкладок. Нет этому экспериментального подтверждения. И оно не нужно нам. Но есть реальная жизнь, когда Бог, Творец неба и земли, сотворивший нас по своему образу и подобию, присутствует в нашей жизни силой своей и всемогуществом своим. Вот поэтому Илия говорит, давайте испытаем, какой Бог реален. Давайте посмотрим, какой Бог услышит мои молитвы или ваши молитвы. Он говорит такие слова. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, это пророки Ваалы, и рассекут его, и положат дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца, и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего, тот Бог, который даст ответ посредством огня, и есть реальный Бог. Мы знаем, чем эта история закончилась. Мы знаем о том, как пророки Ваалы целый день прыгали вокруг жертвенника, истошно кричали, надеясь, что Бог Ваал их услышит. Резали себе вены, но результата это не дало. Тогда пришла очередь Илии. И он сказал, хорошо, давайте сделаем следующую вещь. Чтобы не уличить меня во лжи, давайте возьмем и мой жертвенник, который я построил, обольем водой. Мне всегда было интересно, при том, что 3 года не было воды, в дождя не выпадало, откуда они взяли воду, чтобы облить жертвенник? Единственный источник воды мог быть только в море. Вы можете себе представить, здесь с вершины этой горы я с трудом вижу, на горизонте синеется Средиземное море. Но люди пошли. 3 года засухи. 3 года бесполезных молитв к Ваалу заставили людей искать. Они пошли. Для того, чтобы наконец убедиться. Для того, чтобы в конце концов узнать, где же истинный, реальный Бог. Мы знаем, что произошло дальше. Когда вода наполнила и даже ров вокруг жертвенника, Илия обратился к Господу. «Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе!» И не спал огонь Господен, и пожрал все сожжения, и дрова, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: Господь есть Бог. Господь есть Бог.
1: Земля обетованная.
0: Понимаем ли мы сегодня, кто таков наш Бог? Очень часто мне приходится встречаться с людьми, которые заявляют о том, что веруют в Бога, и с другой стороны утверждают, что мир был сотворен в течение миллионов и миллиардов лет. К сожалению, сегодня человечество очень плохо понимает, кто есть наш Бог. А если бы было бы не так, то Иоанн в своей книге «Откровение» не написал бы это предупреждение, записанное в 14 главе. «Убойтесь Бога и воздайте славу Ему, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». Сотворившему небо, землю, море, все, что в них, сотворившему человека по своему образу и подобию. Поклоняемся ли мы ему сегодня? Об этом предлагаю сегодня задуматься.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова видеть вас на программе «Мужчина и женщина». И сегодня тема нашей передачи – интимность. Как ее построить? Это сфера очень тонкая. Как сделать так, чтобы пара действительно создала такую атмосферу интимности в своей собственной семье? В этом нам помогает разобраться психолог, специалист в области семейных отношений Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Итак, интимность. Ну, прежде всего, скажите, пожалуйста, что это такое, чтобы мы понимали, о чем мы будем вообще вести разговор?
2: Интимность происходит от слова «интимус», что означает очень такие близкие, доверительные отношения в любой сфере. Разрешите зачитать определение интимности. Итак, интимный – значит уединенный, держащийся особняком, сокровенный, задушевный, сердечный, касающийся отдельного лица его личной жизни. Если взглянуть на брак сквозь призму этих определений, получается удаленный от суеты и шума жизни, неповторимый мир общности, обособленный мир царства, в котором двое могут восстановить силы и обрести покой в любви друг друга.
1: Очень часто понятие «интимность» сводится к сексуальной связи. Так ли это? Или интим – это нечто большее?
2: Это намного большая сфера захватывается. Это далеко не только сексуальная связь. Хотя для многих действительно интимность представляется только таким вот образом. Многие мужчины так понимают, что интимные отношения – это только вот сексуальная близость. На самом деле интимность имеет разные сферы. Да, одна из них физиологическая. Но даже физиологическая интимная сфера, она предполагает не просто сексуальные отношения, это и дневные ласки, это объятия, это поцелуи. Это замечательно, когда муж и жена, они расстаются с поцелуем, при встрече внимая друг друга. Это очень важно, очень ценно и укрепляет отношения друг с другом. И даже если раньше говорили психологи, что для душевного равновесия и для здоровья душевного и психологического необходимо минимум 8 объятий в течение дня, то теперь уже говорят 17. То есть стрессоустойчивость падает, наоборот, стрессогенность увеличивается, и поэтому ощущение защищенности, потому что же чувствует человек, когда его обнимает? Что нужен, что он защищен.
1: И поэтому, что он любим.
2: Что он любим, да. И поэтому очень важно, чтобы люди чаще обнимали друг друга, целовали. И это тоже является физической или физическим аспектом вот именно этого понятия, как интимность.
1: Когда вы зачитывали определение, там мне очень понравилось слово «мир». Интимность – это не просто акт, хотя и акт тоже, но это прежде всего мир, это атмосфера, да, которую создают
2: состояние
1: супруги. Угу. И в этой связи у меня вопрос. Как создать вот такую атмосферу, как создать вот этот интимный мир мужа и жены?
2: Ну, очень важно помнить о том, что, опять-таки, интимность, она заключается в нескольких таких аспектах. И один вот я уже упомянула, что это физиологический аспект. Очень важно, чтобы была душевная, духовная такая вот близость супругов. Не только супругов, а чтобы и дети тоже чувствовали вот эту близость, значимость друг друга. Эта близость, она выражается в том, что человек может довериться другому человеку. То есть он может обнажиться, он может быть таким, какой он есть на самом деле, ему не надо притворяться. Человек знает, что он любит, его любят и принимают таким, как он есть, и не пытаются его переделать под какой-то шаблон. Потому что каждому человеку очень важно, чтобы его принимали таким, какой он есть. Это не значит, что потворствуется его каким-то недостатком. Но его принимают таким, любят таким и помогают избавиться от этих недостатков, не ругая за это, а помогая как-то обратить внимание на какие-то свои, может быть, негативные стороны и с Божьей помощью помочь человеку, чтобы он как преодолел какие-то свои недостатки. Когда вот можно человеку рассказать обо всем, о своих тревогах, своих радостях. Вот это действительно духовная близость супругов между собой. Они чувствуют потребность открыться. Они душевно обнажены и не боятся, что туда в душу залезут, не вытерев ноги и без спросу. То есть это очень важно. Как-то люди открыты друг перед другом и знают, что они вот именно защищены доверием друг друга. Вот это очень важно. Доверием и уверенностью, что тебя не предадут, что то, что ты рассказала, завтра не будет знать полокруги, что то, что ты с чем-то поделился, завтра не будут знать родители там, или близкие какие-то. То есть ты совершенно уверен, что это останется между вами только. Вот это как раз дает чувство успокоения. Но смог выплакаться на родном плече, поделиться своими горестями. Тебя утешили, поддержали. Тебе стало хорошо, уютно, мирно и уверенно. То есть мир возникает тогда, когда человек уверен в стабильности чего-то, уверен в том, что с ним рядом человек, который его поймет, поддержит, не осудит, поможет. Вот это очень важно.
1: Вы упомянули сейчас об такой вот душевной, да, эмоциональной сфере, когда люди доверяют друг другу. Но в этом и возникает проблема иногда. И это затрудняет, скажем так, построение единства, потому что мужчина боится открыться женщине, потому что он переживает, что, открыв какие-то свои переживания, он будет выглядеть слабым в глазах женщины. Женщина зачастую не открывает свой внутренний мир мужчине, потому что она боится быть непонятой, она боится, ну, какой-то вот дистанции со стороны мужа, и это препятствует созданию вот такой вот интимной общности. Что вы можете в этом случае порекомендовать людям?
2: Ну, единственное, что я могу сказать, что страх убивает любовь. И когда люди боятся друг друга, конечно, возникают барьеры, не может быть понимания, когда люди скрывают друга, то есть они не могут поделиться, они боятся поделиться. Естественно, что это не способствует близости, не устраивает близость. И опять-таки нужно сказать, что для близости нужно время. То есть она не возникает сразу на пустом месте. Естественно, что когда только молодые люди нашли друг друга, только начали узнавать друг друга, конечно, много всяких страхов, много каких-то препятствий. Но есть очень интересный текст, что в любви нет страха. Когда человек по-настоящему любит, когда ему дорог человек, и когда действительно оба стремятся к тому, чтобы не причинить боль друг другу, и я уверен в том, что человек не сделает мне больно. Но опять-таки такие отношения складываются не в одночасье. Должно пройти время. Доверие вырабатывается только лишь в таком действительно познании друг друга. Когда ты видишь, что да, ты можешь довериться человеку. Некоторые такие обстоятельства действительно подчеркивают, что ты надежный человек, что он ответственный человек, что рядом с тобой твой друг, который не предаст, который не обманет. И вот такие вот отношения, складывающиеся на протяжении лет, на протяжении достаточно большого отрезка времени, когда ты знаешь, что ты не услышишь оскорблений. Очень важно помнить, что, естественно, что близость, интимность разрушает оскорбления. Когда человек знает, что это недопустимо, и знает, что никогда не услышит оскорбления. Да, у нас у всех есть недостатки, у нас есть какие-то проблемы, у нас есть какие-то, может быть, даже раздражающие друг друга какие-то вещи. Есть какие-то различия, потому что мужчина по одному видит вещи и решает, женщина по-другому. И тут еще такая вот интересная сфера общности возникает, это умственная близость. Когда
1: что
2: люди,
1: это?
2: Да, когда люди могут сесть и обсудить проблему, не с насколько ее решают, а садятся за стол переговоров, и решают любой конфликт, то есть любое различие взглядов, любое столкновение мирным путем. То есть обсуждая эту проблему. И человек знает, что он будет понят. Никто из супругов не старается стоять именно свою точку зрения и взять вверх. Конечно, многим могут сказать, что это идеально. Да, этого идеала можно достичь. Он, опять-таки, еще повторяю, насколько это невозможно. Это нереально. Это должны пройти года, это должны пройти сложности, даже, может быть, какие-то сложные опыты. Но это возможно, это реально. Супруги могут этого добиться, они могут до этого дойти.
1: Вы обозначили несколько таких стратегических направлений, да, в построении интимности. Значит, это физиологическое единство, да, то есть это какие-то прикосновения, ласки. Вы сказали об эмоциональном единстве, да, о какой-то создании атмосферы принятия и дружбы. Вы сказали об интеллектуальной вот общности, когда люди способны решать вопросы цивилизованно. Духовность может способствовать тому, что пара, вот их интимность созидается.
2: Совершенно верно. Я бы сказала, что духовность я преднамеренно ставила на конец, потому что это и основание интимности, и верхушка. То есть все то, что мы перечислили, все эти три аспекта, они находятся посередине. А вот основание и вершина интимности как раз это духовность. Потому что если Христос живет в моем сердце, Христос живет в вашем сердце, то Христос из моего сердца обязательно узнает Христа из вашего сердца. Это однозначно. Если Христос живет в моем сердце, Христос живет в вашем сердце, Христос из моего сердца не будет ссориться, ругаться с Христом из вашего сердца. И даже я знаю такой случай, когда двое молодых людей любили друг друга очень сильно, и они поженились и умудрились в день свадьбы подраться, даже не поругаться, а подраться. И потом их медовый месяц превратился в жуткий кошмар, потому что они каждый день то жутко ругались.
1: У них еще и медовый месяц после этого был?
2: Ну, это так, в кавычках, медовый месяц, потому что они каждый день умудрялись ругаться или даже драться. То есть они буквально избивали друг друга, потому что они раздражались настолько сильно. Любое проявление какого-то такого различия во взглядах вызывало бурный протест. В конце концов, они понимали, что либо им нужно разводиться, либо идти к консультанту семейному. Они пришли к христианскому консультанту, и он с ними проработал и сказал, что они попали в редкие 3% людей на земном шаре, которые абсолютно совершенно не подходят друг другу. То есть у них не было ни одной точки соприкосновения. Они действительно были как бы предназначены для конфликтов постоянных, потому что у них не было точек соприкосновения. И он им сказал, что вы имеете право развестись. Это действительно, если вы будете продолжать в том же духе, это идет угроза вашей жизни. Но, говорит, если вы хотите сохранить вашу семью, есть один принцип. Как только вы видите, что что-то идет не так, вот буквально только вы чувствуете, вот кожей начинаете чувствовать, что вот что-то происходит не так, что-то вас начинает раздражать, по разным комнатам и на колени. И они стали семейными консультантами, написали книгу о том, как можно преодолеть вот такие вот противоречия в семье.
1: Так они так и не развелись?
2: Они прожили 28 лет вместе, вот и написали книгу.
1: Успешно?
2: Успешно, да, они прожили. Вот они написали, интересно, предисловие написали такую вещь. Если мы, входящие в 3% совершенно неподходящих друг другу людей, смогли найти общность и в Иисусе Христе счастливо и замечательно живем вот уже 28 лет, но все остальные 97% людей тем более могут найти точки соприкосновения. Действительно, это так. Если муж и жена начинают день с Иисусом, если они духовно сближаются каждый день друг с другом, если они на протяжении дня решают проблему вместе с Иисусом и заканчивают день тоже с Иисусом, то тогда какие-то различия в том, что они мужчины и женщины, там много различий, которые вызывают конфликты, какие-то непонимания, может, какие-то недостатки, все это будет сглаживаться, потому что они будут с каждым днем все больше и больше приближаться друг к другу, потому что Иисус из одного сердца будет притягивать Иисуса из другого сердца, это однозначно. И действительно будет создаваться такая вот атмосфера мирного царства, в котором люди ищут точки соприкосновения, а не новые причины для войны. То есть идет мирное сосуществование и решение проблем. То есть желание действительно обогатить друг друга, приблизиться еще больше друг к другу, а не выставлять колючки и ранить друг друга.
1: Интимность – это очень такая тонкая сфера. Она долго строится, но может очень быстро разрушиться. Что разрушает интимность и что супругам нельзя делать ни в коем случае?
2: Естественно, что обман, предательство, недоверие, обидные злые слова. Естественно, что это разрушает. И как сказал поэт Асадов, что ссоры могут на года обокрасть супругов. Естественно, что каждая ссора, она как спичка сгоревшая из коробка счастья. Естественно, что каждая ссора отдаляет людей друг от друга. Она не способствует сближению, она разрушает вот этот хрупкий, очень хрупкий интимный мир. Естественно, что когда сказаны обидные слова, когда сказаны какие-то упреки, обоснованные или необоснованные, естественно, это как вот цунами разрушает все, все сметает на своем пути. И потом с каждым разом все сложнее и сложнее выстраивать вот этот хрупкий мир, который предназначен только для этих двоих. Естественно, что нельзя никого пускать. Если туда вмешиваются родители, друзья, там, подруги или еще какие-то третьи лица, этот мир разрушается. Единственное, кого можно пустить, это только Христа. Это однозначно. Только Он не является третьим лишним, и Он цементирует как раз вот это хрупкое создание или там хрупкое замок вот этого интимных отношений, интимности между супругами. Все остальное оно разрушает.
1: Спасибо большое вам, Людмила Федоровна, за то, что вы помогаете семьям выстраивать их личный интимный мир.
2: Очень хотелось бы, чтобы действительно как можно больше таких прекрасных замков становилось на нашей земле.
1: Интимная жизнь стоит очень дорого. Разрушить ее можно очень быстро. Но, дорогие друзья, все ваши усилия лучше потратить на то, чтобы созидать, на то, чтобы сосредоточиться на самых основных направлениях, очень важных для каждой семьи. Пусть Господь благословит вас и скрепит ваш союз и вознаградит вас настоящей романтикой, настоящим интимным раем. Всего доброго и до свидания.

0: уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте.

0: избежать последствий, то и мой бы ответ был банальный. Делать правильный выбор. Но я понимаю, что за этой банальностью стоят очень многие другие вопросы.
1: А как его делать, как правильный выбор?
0: Безусловно. И нужно сказать, что, наверное, самый серьезный вопрос, который для каждого человека стоит в его жизни, для того, чтобы определить вообще, что такое правильно, а что такое неправильно.
1: Итак, крошка сын к отцу пришел
0: и спросила кроха,
1: что такое хорошо, что такое плохо. Что такое хорошо, что такое плохо.
0: Вот здесь как раз классический вопрос. И так как мы с вами разговор начинаем как со священнослужителем со мной, я должен сказать, что определение того, что такое хорошо и что такое плохо, мы очень много можем найти в Священном Писании, в Библии.
1: Знаете, вот кто-то из наших зрителей сейчас может сказать: открывал я Библию, читал, народ израильский воюет с этими, убивает этих, описание различных событий, в которых можно запутаться и заблудиться. Разве не так?
0: Безусловно. Но чем и хороша Библия, что она не является книгой только лишь набора правил. Вот это делай, а это не делай. Библия описывает последствия того, что делают, как люди делают выбор. И, наверное, когда мы читаем Библию, очень важно, чтобы мы, прочитав, могли увидеть и проанализировать, а что привело к этим последствиям? Почему в итоге оказалась эта война? Почему в итоге произошло то, что погибли тысячи? Ну, пример библейский. Безусловно, можно прочитать историю, связанную с жизнью одного из героев Библии Ветхого Завета по имени Ахан. Жизнь его закончилась трагически, но перед тем, как это произошло, погибло много людей из народа. А почему это произошло? Потому что некоторое время до этого Ахан сделал свой выбор. Бог сказал всем людям, говорит: вот город Иерихон, вы его завоюете. Но вы обратите внимание, что вы оружием бряцать там не будете, вы своих сил туда прилагать особых не будете, а в связи с этим, запомните, из этого города ничего не является вашим, ничего не берите. Вот все, что там есть, все там остается. Ахан же посмотрел, увидел где-то слиток золота, заскочил в развалившийся дом, увидел красивую одежду. Ему это показалось, ну, жаль такое бросить. Тем более, ну, конечно, столько жаль. Времени они по пустыне ходили, не было ничего такого красивого, драгоценного. Ну, прихватил.
1: Прихватил.
0: Ну, подумаешь, ну, Бог сказал. А в итоге последствия.
1: А почему такие последствия ужасные?
0: Разрешу себе снова цитировать Библию. Однажды, когда один из патриархов достиг старости, он собрал народ и напоминает им. Говорит: я хочу вам напомнить, помните то время, когда один из вас побеждал тысячи. Но знаете, если вы отвернетесь от Бога, Бог предоставит вам возможность попытаться своей силой, и вы увидите, что вы не сможете ничего сделать. Почему последствия в жизни произошли тогда? Почему, если они огромный город, больших усилий не предложив, завоевали, дошло дело до другого города, а там погибают люди, и, казалось бы, там они даже начали прилагать усилия к завоеванию города? По одной простой причине. Бог оставил, говорит: вот посмотрите, какие последствия будут без того, что я буду рядом с вами. Попробуйте своей силой, и вы увидите. Поэтому выбор человека в том, как быть, и какие последствия? Он и заключается в этом. Каждому из нас, людей, Бог всегда говорит: приди, обратись ко мне, я услышу, я поддержу тебя, я тебе помогу. Я помогу тебе пройти жизненным путем так, чтобы тебе было легче.
1: Ну вот в вашей жизни вы стоите перед выбором, да? Обращаетесь к Богу в молитве, что вы делаете?
0: Я именно обращаюсь к Богу в молитве, прося: Господи, дай мне мудрости принять правильное решение, что я должен сделать.
1: И дает мудрость?
0: Дает мудрость.

0: Вот очень важно, что Бог дает мудрость.
1: Каким образом? Вы видите сон, вы получаете откровение какое-то особое.
0: Каждый человек, который пребывает в вере и в искренних отношениях доверительных с Богом, то есть в молитве пребывает, он, в принципе, не всегда что-то слышит на ухо, не всегда он видит какой-то сон, но он иной раз предпринимает действия, которые спустя время, вот если его спросить, ты почему так сделал, он не сможет ответить, почему он так сделал. Потому что, в принципе, это не было действие, которое стало результатом его умственных, скажем, усилий. Вот он думал, думал, думал и сделал так. Иной раз он делает это действие, потом анализирует, думает, ну если бы я сам думал, быстрее всего я бы по-человечески так не поступил. Но он перед этим молился, и Господь его направлял в поступках сделать так или по-другому. Поэтому, когда иной раз задают вопрос именно что, вот вы говорите, вы молитесь, а как вы слышите ответ Бога? Он вам на ухо говорит или как? Нет, я должен искренне сказать, я не слышу голос Бога так, чтобы он прямо вот мне в ухо говорил, или я сны видел бы, был бы сновидцем. Но чаще всего я именно сталкиваюсь с тем, что я вижу, как Бог направляет в действиях меня. Когда я выбираю в сторону Бога в своих поступках, не раз в моей жизни была ситуация, когда, в общем-то, как бы я стоял перед выбором, сказать правду или соврать. Скажу правду, будет плохо. Совру, я буду нечестен перед Богом. Что сделать?
1: Да, и что вы делали?
0: Я скажу, что я делал. Я молился и говорил, Господи, ты видишь, я врать не хочу.
1: Как мне соврать так, чтобы не порвать с тобой отношения, да?
0: Нет. Я говорил, Господи, я врать не хочу. Мне это противно. Я прошу тебя, ты создай ситуацию так, чтобы мне не пришлось врать, и все разрешилось. И я скажу, таких ситуаций было много, когда действительно либо тот вопрос, который должны были бы мне задать, и в результате чего я стою перед выбором, врать или не врать, этот вопрос мне не задается, и ситуация разрешается, и ставится точка. И я после этого говорю, Господи, я тебе благодарен. Я могу привести пример из эпохи советского времени. Так как я родился в верующей семье, а в советское время, в принципе, христианство было в гонении всегда, религия, давайте так скажем, всякая, то мой отец, тоже будучи священнослужителем, естественно, учил меня, как верить в Бога, доверять Богу. Естественно, были какие-то книги религиозного содержания именно для моего сознания, детского. Но законы той эпохи, они не разрешали учить детей религии, вере в Бога. И наступил момент, когда однажды решили моего отца посадить в тюрьму как антигосударственного деятеля, который учит детей религии.
1: Своих детей, то есть вас.
0: Ну, естественно, дело в том, что не только я учился. Рядом со мной были мои ровесники из церкви, которые тоже приходили к нам домой. Естественно, мы вместе слушали о вере в Бога. В чем преимущество веры в Бога, в чем преимущество этого выбора. И решили сделать у нас в доме обыск. Когда решили в доме нашем обыск сделать, пришли и задают вопрос. Есть ли у вас запрещенная литература? Если сказать, что нету...
1: А вопрос задают вам.
0: Отцу, я был подростком. Если сказать, что нету, по закону религиозное образование детей запрещено. Значит, соврать. Если сказать, что есть, отдай и до свидания, еще посадят за это. Что делать? Ответ отца был. Ищите. Вот мой дом. Все, что вы хотите искать, ищите. Рассказываю ситуацию. Когда делают обыск? А обычно, наверное, из фильмов художественных мы видели, как это делают. Берут книгу, сначала так пролистывают, потом переворачивают и странички открывают, что может внутри что-то, все просматривают. А отец мой богатую библиотеку имел всегда. И вот книгу за книгой смотрит одну, вторую, третью. Это после отец рассказывал, говорит, сижу и смотрю. Вот полка, на которой я вижу стоят книги и тетради, где написаны детские рассказы, материалы о том, как преподавать уроки Библии детям. Они смотрят книгу за книгой, дошли до этого места. Понимаете, вот так вот берут стопочку, несколько книг, и посредине те материалы, которые они ищут, переставляют. И дальше книга за книгой, книга за книгой, полка за полкой. Вы знаете, вот здесь я увидел как раз в опыте моего отца, который для меня стал уроком жизненным, не ври. Мой отец не соврал. Он не сказал, у меня нету. Он сказал, ищите. Но при этом Бог руководил теперь дальше. И я понимаю, что это не случайность была, что они взяли эту стопочку и переставили. Это было провидение Бога. Это был ответ Бога на желание человека, который сказал, Господи, я врать не хочу. Усмотри, как эту ситуацию разрешить.
1: Василий, когда ситуация черно-белая, тут понятно, да, но ведь в жизни редко бывают такие ситуации. Обычно она цветная. И трудно разобраться в этих оттенках, где добро и где зло. Не согласны со мной? Вот как быть здесь с выбором?
0: Конечно, ваш вопрос относительно цветной ситуации, он очень интересен. Я думаю, что когда мы говорим о выборе, в любом случае человек приходит к определенному моменту, когда перед ним стоит выбор, ну, не перед большим кругом. Может быть, 2-3 объекта, которые, между которыми нужно выбрать. Поэтому при всей гамме цветов все равно человек, когда что-то выбирает и ищет, он в итоге приходит к тому, что у него выбор-то небольшой. И наверное...
1: Я имею в виду даже вот нравственное понятие, то есть добро и зло, черное и белое в этом контексте. Вот то, что вы привели пример, да, соврать или не соврать. Но ведь бывают ситуации не такие простые, не такие однозначные.
0: Ну, приведите пример.
1: Да практически мы в жизни постоянно с этим сталкиваемся. Оттенки отношений. Тоже, та же ложь, она может быть проявлена во взгляде, она может быть проявлена в движении пальца, руки и так далее. И вроде бы человек не соврал, но оттенок голоса.
0: Дело в том, что если вот с этой стороны рассматривать, наша ложь, она может быть, ну, любое действие, оно может быть прямым действием негативным. Но, с другой стороны, это может быть действие, которое может расцениваться и так, и по-другому. Так вот, очень важно, чтобы любое наше действие, оно всегда было как можно ближе к тому, что справедливо. Есть такая, скажем, мудрость. Из двух зол выбирают наименьшее. Поэтому, безусловно, что в жизни нашей бывают ситуации, когда мы стоим перед выбором, который сделать очень трудно. Потому что понимаешь, что и так может быть плохо. И так может быть плохо. Но вот здесь выбирать приходится из двух зол меньшее. Но нам нужно помнить одно, что любой мой выбор, он несет какие-то последствия. Что бы ни было. Потому что ситуация, в которой мы сегодня с вами находимся, зачастую ставится вопрос таким образом. Идет война, гибнут люди, гибнут дети. Почему это происходит? Кто виноват? Где Бог? Почему Он не вмешается в эту ситуацию? Вопрос принципиально правильно поставленный. Но на него есть принципиальный ответ другой. Что мы, люди, живем на этой земле, где сегодня мы делаем свой выбор, как нам жить. И поэтому, если сегодня есть войны, это последствия человеческого выбора. Возможно, это политические какие-то ситуации связаны, еще что-то, что привело к каким-то противостояниям. Но вопрос, почему Бог не вмешается?
1: Здесь даже не этот вопрос, а вопрос, как бы сказать, выбор маленького человека, он невелик. И он не выбирает войну между государствами, да, и он не выбирает какие-то глобальные события, которые имеют и глобальные последствия трагические. И почему вот этот маленький человек страдает от выбора других людей, скажем?
0: Вы знаете, беда-то в том, что мы живем в этом обществе, в котором все взаимосвязано. И поэтому сказать, что я маленький человек, и от меня ничего не зависит, ну, не совсем это так.
1: А приведу что от меня
0: пример.
1: Зависит?
0: Ну, приведу пример. Такой банальный, но если дома хозяйка утром отправляясь на работу, сын не доел, она на него наворчала, вышла огорченная на улицу, там на улице, торопясь на работу, с кем-то она плечом к плечу столкнулась, при этом она еще больше настроение испортила, пришла она на работу, а на работе вместо того, чтобы, когда начальник подошел, дать ему ответ взвешенный, все изъяснив, не имея плохое настроение, она резко ответила. Начальник не получил четкого понимания данного вопроса, развернулся, пошел, подумав, что это вот ситуация такая, и другого подчиненного наказал за что-то. И в итоге, какая связь между тем, что ребенок утром не доел, и эта женщина из дома вышла с плохим настроением, между тем, что досталось другому человеку? Казалось бы, ну никакой. Но смотришь вот эту цепочку, если бы мы могли вот видеть это все,
1: нет,
0: мы бы
1: то,
0: увидели.
1: Нет, то, что люди ранят друг друга, то это сплошь и рядом, конечно.
0: А как может ранить эта женщина, у которой настроение испортилось дома, второго подчиненного, с которым она в принципе нигде не соприкасается? Ну как? Она же с ним не соприкасалась. Но это происходит цепная реакция.
1: Да, совершенно.
0: Поэтому, в принципе, сказать, что наш выбор никак может не влиять на что-то происходящее глобально, влияет. Просто единственное, что иной раз мы для себя чего-то можем не увидеть. Но, наверное, нужно сказать, что самая серьезная ситуация. Мы не должны перед Богом ставить вопросы, почему, Господи, происходит то и другое или другое, и обвинять Его. Вопросы это задавать мы можем. Но обвинять его в чем-то по одной простой причине. Потому что зачастую мы делаем свой выбор не в пользу Бога. После этого, когда нам трудно, мы обращаемся к Богу и задаем вопрос: «Господи, ну почему? Где ты был? Почему ты это допустил?» Вы знаете, вот если бы я, ну вот, представим на минуту, что я имею полномочия как Бога, если бы мне кто-то задал такой вопрос, я бы сказал такому человеку: я был там, где ты меня оставил, когда ты сказал, что я тебе не нужен. В итоге дальше ты сталкивался с тем, что происходит. И каждый человек в жизни своей сталкивается с подобными ситуациями. Бог никогда нас, людей, не приводит к каким-то трудностям по одной простой причине, что Он оставил нас. Именно по этой причине, несмотря на то, что когда-то человек согрешил, Бог первым делом, придя к человеку, Он сказал, что вражду положу между семенем человека, между человеческим родом, и между сатаною. И поэтому придет Христос, придет кто-то родиться в плоти человеческой, и Он спасет все, весь род человеческий. Зачем Богу, Творцу и Владыке всей Вселенной, мы, люди, здесь, на этой маленькой земле? Зачем мы нужны? Когда посмотреть в масштабах всей Вселенной, что такое Земля и что такое мы, да мы, ну не знаю, пылинка и та больше. И та больше. Но при этом для Бога мы представляем интерес, живущие на этой земле.
1: Спасибо.
0: Поэтому наш выбор для Бога очень актуален. Что мы выберем? Если мы выберем то, чтобы поступать по добру, в этом случае мы выбираем Его сторону, а значит, Он постоянно будет стремиться к тому, чтобы помочь, позаботиться, поддержать. Хотя, с другой стороны, должен сказать, что Бог заботится, как Иисус сказал, Бог посылает солнце и дождь,
1: и на добрых,
0: и на злых. Он любит всех, но при этом Он ждет и ответа соответственного от всех. И от нашего выбора всегда зависит, что будет завтра. Наступит момент, когда мы должны пожинать последствия того, что мы сделали.
1: Когда вы выбираете, вы советуетесь с Богом.
0: Однозначно. И этот мой совет с Богом, он может происходить в двух, может быть, даже иной раз в трех направлениях. Первый вариант – это я иду, читаю страницы Священного Писания. Может быть, там найду ответ. Второй вариант – я становлюсь на колени, и я говорю Господу переживание то, что передо мной стоит вопрос. И там я могу получить ответ от Бога, может быть, мысль какая-то. А третий вариант. Я, может быть, молюсь: Господи, подскажи мне, но в этот момент я ответа не получаю. Я иду с кем-то из своих друзей, беседую, делюсь своим переживанием, и вдруг я получаю от них совет, то я, как верующий человек, я понимаю, что этот ответ или совет моего друга – это не результат его личной мудрости, но это результат того, что я только что стоял на коленях и спрашивал: «Господи, подскажи». И он подсказал.
1: Спасибо, Василий. К сожалению, завершается время нашей программы. Всего доброго. До встречи.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: за правду!
1: Привет, друзья! Сейчас у нас начнутся состязания, и вы можете присоединиться к нам.
2: Дядь Лёш, а я для наших соревнований подготовила целых два задания.
1: Молодец, Надюш, не терпится узнать, какие.
2: Для первого задания нам понадобится мешочек с песком. А можно и с крупой? Его нужно положить на голову, а затем нужно подбрасывать мяч и ловить его. Кто больше бросков сделает, чтобы мячик поймать и мешочек не уронить, тот и победитель.
1: Интересное задание. Ну что, приступим?
2: Да, начнем считать мои броски.
1: А победитель получает приз. Две конфетки.
2: Так. Раз. Два.
1: А теперь моя очередь.
2: На.
1: Давай. Так. И оп. Один. Два. Три. Оп. Ну что, я выиграл. Первые две конфетки мои. А теперь мое задание. Кому-то оно покажется очень легким, но на самом деле все не так-то просто. Попробуйте сами. Сначала нужно руки вытянуть вперед, ногу вперед, присесть и встать. Кто большее количество раз присядет, тот и победил. Понятно? Попробуем. И раз, два, три, четыре, пять и шесть. Теперь твоя очередь.
2: Ладно. Все, больше не могу.
1: Ну что ж, значит, этот конкурс я тоже выиграл. Ну что, какое у нас следующее задание?
2: На меткость. Угу. Нужно сюда поставить стол.
1: А у нас уже есть скамеечка.
2: Ну ладно, пусть будет скамейка. Нужно от нее отойти на 5 шагов. Раз, два, три, четыре, пять. И бросать туда 3 мешочка с песком.
1: Угу.
2: Кто больше раз туда попадет, тот и выиграл. Только, дядь Лёш, давай ты теперь первым будешь.
1: С удовольствием. Давай. И раз. И два. И три. А, теперь твоя очередь. И... Отлично! Молодец!
2: Ура! Так, второй. Все, больше не хочу соревноваться.
1: Ну ладно. Может быть, давай смастерим тогда что-нибудь? Надюш, тебе что, так грустно из-за проигрыша? Да не расстраивайся, это всего лишь игра. Ну, нужно побольше тренироваться, и все получится. Я, между прочим, знаешь, сколько тренировался? А может, тебе конфетку съесть для хорошего настроения? Угощайся. Надь, ты что, так серьезно обиделась, что даже разговаривать не хочешь? Но ведь мы же друзья. Настоящие друзья не перестают дружить, даже если их по-настоящему обидели. А помнишь, как Иисус огорчил его лучший друг, но не перестал с ним дружить?
2: Угу.
1: А давай расскажем ребятам эту историю?
2: Давай.

0: те времена, когда Иисус ходил по земле и помогал людям, вместе с Ним ходили Его ученики.
1: Многие из них были простыми рыбаками, когда Иисус позвал их помогать Ему. И теперь они радовались, что стали Его друзьями.
0: Одного из учеников звали Петр. Он очень любил Иисуса и всегда хотел делать то, чему учил Иисус.
1: Однажды вечером, когда они собрались все вместе, Иисус сказал: «Петр, в эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты три раза скажешь, что не знаешь меня».
0: «Я никогда не сделаю ничего подобного. Я лучше умру, чем сделаю так». То же самое говорили и остальные ученики.
1: Поздно ночью пришли вооруженные солдаты. Они схватили Иисуса и повели судить Его в дом первосвященника.
0: А ученики испугались, что их тоже схватят, и поскорее убежали.
1: Только Петр издали следовал за Иисусом.

0: солдаты привели Иисуса в дом первосвященника, а сами сели во дворе у разведенного огня. Вскоре подошел Петр и сел рядом с ними.
1: Тут подошла служанка и сказала ему: «Ты был с Иисусом».
0: «Я не знаю, о чем ты говоришь», – ответил Петр.
1: Затем увидела его другая служанка и объявила: «Этот человек был с Иисусом».
0: «Я даже не знаю этого человека. Я никогда не слышал об Иисусе».
1: Тут еще несколько человек показали на Петра и сказали: «Ты друг Иисуса».
0: «Клянусь, я не знаю этого человека», – соврал Петр.
1: В этот момент пропел петух, и Петр вспомнил слова Иисуса о том, что отречется от своего друга.
0: И стало очень стыдно Петру, ведь Иисус так сильно любил его, а он его предал. Тогда пошел он, горько заплакав. Вскоре Иисус был убит жестокими людьми.
1: А через 3 дня случилось великое чудо. Иисус воскрес! Он снова стал живым.
0: И пошел к своим друзьям. В это время Петр с остальными учениками ловили на море рыбу. Они трудились всю ночь, но ничего не поймали.
1: Иисус подошел к берегу и спросил их: «Есть ли у вас какая пища?»
0: Ученики не узнали его и сказали: «Нет».
1: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете», – сказал Иисус.
0: Они закинули сеть и уже не могли вытащить ее от множества рыбы.
1: Тогда они поняли, что на берегу стоит Господь Иисус, ведь только Он мог сотворить такое чудо. Петр бросился в воду и поплыл первым к берегу навстречу к своему любимому учителю. Иисус приготовил для учеников обед. И было видно, что он совсем не обижается. Когда они ели, он задал вопрос своему другу:
0: «Петр, любишь ли ты меня?»
1: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя».
0: «Тогда помогай всем людям вокруг, позаботься о них».
1: И все ученики радовались, что Иисус по-прежнему дружит с ними и совсем не обижается.

0: Ты о чем мечтаешь, Нань?
1: Я представила, что у меня есть лодка, и Иисус позвал меня дружить.
0: Тогда твоя мечта сбылась, потому что Иисус хочет дружить с тобой и со всеми ребятами.
1: А как узнать, что Иисус уже со мной дружит?
0: Иисус сказал, как узнать. Об этом написано в Библии. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Вот, читай здесь.
1: Так. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Дядь Лёш, а в Библии тоже написано, что Бог заповедовал?
0: Конечно. Давай найдем вместе. Вот послушай. Евангелие от Марка. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».
1: Ясно! Если слушаешься Бога и всех любишь, то дружишь с Иисусом.
0: Взаправду.
1: И в лодке плыть не обязательно.
0: Конечно. Кстати, у меня появилась идея насчет поделки.
1: Я знаю. Это лодка?
0: Кораблик. А знаешь, из чего мы его сделаем?
1: Из фантиков?
0: Не совсем. Сделаем его из вот этого поддончика.
1: Интересно.
0: Сначала мы приклеим кусочек пластилина в серединку и поставим на него карандаш-мачту.
1: А я могу парус сделать из цветной бумаги.
0: Замечательно. Начинай.

И нужно сделать еще две дырочки в поддоне, чтобы протянуть здесь веревочку.

0: нам понадобится немножко пластилина, чтобы закрепить на мачте нашу веревочку. И просовываем ее через парус на другую сторону. Вот как. А?
1: А на веревочку можно флажки повесить.
0: О, это будет здорово. Тогда он станет у нас еще и красивым.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицемерию. Точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья.
2: Добрый день.
1: Мы продолжаем размышлять над лицемерием. Точка нет. И сегодня у нас такая, казалось бы, избитая тема бездонная о виртуальных мирах. О том, как человек погружается в какой-то виртуальный мир, избегая реальности.
3: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: Ну вот сегодня я хотел бы поговорить на эту тему в контексте христианства и в контексте некоторых повелений, которые даны христианам в Священном Писании. Ну или рекомендаций, как минимум. Потому предлагаю вот начать с стиха, который апостол Павел рекомендует верующим, послание Филиппийцам, 4 глава, 8 текст.
2: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте».
4: Андрей Костерин, священнослужитель, любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
1: Как побег от реальности в виртуальный мир может согласовываться вот с этим текстом?
5: Ну, все зависит, наверное, от того, что именно ты в этом виртуальном мире ищешь и на что обращаешь свое внимание, на что его тратишь.
3: Алексей Львов, бакалавр богословия, любит плавание, спорт и путешествия, любит жизнь, не любит неискренность в людях.
5: Ведь мы не ставим вопрос о том, что виртуальный мир — это что? Вот, может быть, с этого начнем тогда?
1: Ну, давайте попробуем дать определение. Давай. Определение виртуального мира. Да. Виртуальный мир, в первую очередь, это нереальный мир, то есть это противоположность реальному миру, так?
2: Он как бы существует, есть, мы его видим, но...
1: Но он выдуман, в нашем воображении.
2: Он выдуманный.
1: Он выдуманный.
2: Да.
1: Он не настоящий.
2: Угу.
1: Что может быть виртуальным миром? Куда человек убегает от реальности?
2: То есть источники виртуального мира, да?
1: Да.
2: Это может быть художественная литература быть?
1: Может быть.
2: Книги, фантастика. Там,
1: то есть человек, человек открывает книгу и погружается в тот
2: мир
1: этой книги, да.
2: У которого есть автор свой.
1: Ну, естественно.
5: Ну, всякая
2: или который, может, тоже этим живет и хочет передать этот мир другому человеку.
5: Но всякая ли книга является, например, вымышленным повествованием?
1: Художественная, я полагаю, что всякая. На то она и называется художественная, потому что там...
2: Вымысел.
1: Да, она почему художественная?
2: Потому или что нарисованная. Или желание чего-то, да?
1: Нарисованная. Художник нарисовал картину. Вот здесь вот художник, в данном случае автор, нарисовал нам вот вымышленный мир. Нарисовал его словами в тексте, вот в книге. И мы читаем, погружаемся. Там есть какие-то свои персонажи, они живут своей жизнью.
2: Красивое
1: мы
2: описание такое художественное.
1: Переживать там как-то. Мы вот начинаем жить этим. Подходит под виртуальный мир?
2: Да.
1: Историческая
2: яркая картинка, приятный глаз.
1: Литература уже не совсем так, потому что она хотя бы описывает реальные события.
6: Я прочитаю официальное определение.
1: Замечательно.
4: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
7: Виртуальный мир, жанр интернет-сообщества, который часто принимает форму компьютерно-моделированной среды. Находясь в этой среде, пользователи могут взаимодействовать друг с другом, пользоваться заранее созданными компьютерными объектами или самостоятельно создавать их. Виртуальные миры предназначены для времяпровождения пользователей и в сегодняшнем их виде в большей степени являются синонимом интерактивной виртуальной 3D-среды, по большей части представленной в виде многопользовательских онлайн-игр, а также отдельных веб-сайтов, где пользователи проявляют себя посредством использования своего имени, ника, фотографий и так далее.
1: Ну, это очень,
7: поэтому,
1: я бы сказал, это очень узкое определение.
7: Нет, я думаю, что это мы расширили. Дело в том, что пока не появилась интернет-среда, и не появились соцсети, не появились игры компьютерные, вопрос о том, что такое виртуальный мир, вообще не стоял, не было.
1: Вы знаете, не соглашусь. Было, мы называли другими словами это. Это называлось «побег от реальности».
7: Другими словами называлось, но все-таки виртуальный мир имеет узкое, конкретное...
1: Ну, а «побег от реальности» куда? У нас просто не было слова «виртуальность», потому что это слово не русское, и пришло оно к нам с появлением вот как раз-таки интернет всяких сообществ, онлайн вот этих вот игр и, ну, всего, что вы прошли. А на самом деле понятие побега от реальности существовало, тогда и в психологии оно существовало вообще очень давно.
7: Почему бы не называть, например, виртуальный мир виртуальным миром, а побег от реальности побегом от реальности?
1: Дело ну, хорошо, никаких проблем, давайте называть это побегом от
7: реальности. Я бы не называл художественную литературу виртуальным миром, потому что, в принципе, ее так никогда не называли. Угу. Побегом от реальности в художественную литературу может быть. Побег от реальности в художественную литературу может быть.
5: И то с натяжкой.
1: Вы не заметили, что мы вот...
7: Ну, просто я так понимаю, что просто наши зрители могут нас не понять. Да, люди пользуются общими терминами, а мы начинаем этим термином придавать.
1: А вы не заметили, что мы именно этим и занимаемся почти на каждой нашей встрече? То есть мы даем, мы берем определение, которое есть, а потом мы говорим, правы или не правы, или чем. Мы даже начали с этого в самом первый раз, когда мы сказали, что такое лицемерие. Мы прочли определение, начали это обсуждать и поняли, что в этом определении чего-то не хватает. И мы тогда сказали, что там не хватает мотива. Ну вот, потому что мотивом может определяться, будет это действие там лицемерием или нет. Поэтому не всегда те определения, которые мы читаем, не всегда они действительно полноценны, действительно объективны. Вот. Но если вы хотите, давайте называть это побегом от реальности.
5: А может быть,
1: для меня
5: вообще
1: не поменяется смысл.
5: Мне кажется, может быть, вообще художественную литературу сейчас не трогать, а поговорить о том виртуальном мире, которому есть определение официальное, и все этого придерживаются. По крайней мере, у нас будет база, от чего отталкиваться, и мы об этом точно сможем.
1: Ну, давайте я тогда добавлю еще третье. Это художественные фильмы. Mm. Тоже погружение в нереальность.
7: Ну, можно добавить четвертое, например, алкоголизм.
1: Легко.
7: В зависимости от наркотиков.
1: Легко.
7: То есть если это... говорить о побеге от реальности, человек, убегающий от реальности,
1: да,
7: он может использовать разные там психотропные вещества, чтобы оказаться в мире ином.
1: Чтобы забыться.
7: Но это совершенно... Это видите, какой широкий спектр. Поэтому действительно надо сузиться и говорить о чем-то конкретном.
1: Я почему расширяю? Потому что я хотел бы поговорить о том, что объединяет все это. И в чем истинная опасность всего этого. Потому что опасность, допустим, наркотиков и алкоголя мы видим только в том, что они разрушают человека физически.
7: Морально.
1: Ну да. А художественный фильм разрушает человека морально?
7: Не все.
2: Смотри, какая тема фильма, может быть.
5: И литература.
7: И литература.
2: Есть фильмы исторические, например.
5: Есть множество художественной литературы, которая, наоборот, человеку помогает делать такие выводы, мораль.
2: Для своей души, да?
5: Выстроить как-то вот, ну, для того, чтобы остаться личностью.
1: А есть такая, которая разрушает?
5: Ну, конечно, есть. Всегда есть. Положительная есть.
2: Мы считаем, что она запретная литература. Но почему-то вот наша греховность туда хочет войти.
1: Давайте приведем простой, наверное, пример из очень распространенной литературы. Романы разрушают или созидают?
5: Ну, скорее, романы скорее разрушают.
1: А почему?
5: Ну, потому
7: смотря
5: что...
7: Смотря какие романы, смотря кого.
5: Смотря кому, да.
1: А потому что то, что человек читает, то, во что он погружается... В романе обязательно есть какой-то любовный треугольник, или больше, или меньше. Обязательно происходят какие-то измены.
5: Он начинает идеализировать себе, может
2: это
5: быть,
2: тоже
5: того быть. Человека, которым, с которым ему хочется.
1: Знаете, как написано, на что смотришь, в то и преображаешься. Даже если ты смотришь на это и осуждаешь это, тем не менее, оно начинает на тебя влиять, вне зависимости от твоих собственных желаний.
2: Оно
1: если ты проводишь
2: это, я говорю.
1: Да. А потом ты начинаешь это видеть в этом реальном мире во всем. Я знаю очень многих людей, которые, жены проводят много времени за чтением романов и просмотров сериалов, которые крутятся вокруг семейных, бытовых, вот таких вот любовных треугольников и все прочее, а потом начинают подозревать своего мужа в том, что он изменяет, хотя он всегда оставался верным. И все. И она уже слепо верит, что он изменяет. И видит эти вещи во всем. Просто потому, что она смотрелась.
7: Ну, тогда надо говорить.
2: Верно.
7: Не о всех фильмах, не о всех книгах, а нужно говорить об опасностях, которые нас могут подстерегать когда мы читаем художественную литературу, как верующих людей.
1: Да, но это вот это как один из примеров опасности.
7: Фильмы, да, понятно, что много опасностей подстерегает, но точно так же много опасностей нас подстерегает и в реальной жизни.
1: О, да.
7: Так, если говорить, в реальной жизни.
1: Поэтому... Но только в реальную жизнь мы не можем полноценно контролировать. А наше погружение,
7: У нас нет выбора, жить или не жить.
1: Нет. Я хочу сказать, что я не могу контролировать, что вы скажете или что вы сделаете. Вот, я не могу, я знаю, что я иду на работу или еду на работу, и я не могу контролировать.
5: Там собьет машину или не собьет машину, понятно.
1: То есть реальную жизнь я не контролирую, разве что отчасти, и только небольшую часть. А вот чем я себя напитываю... Что я смотрю, что я читаю, где я провожу большую часть своего времени. Это я контролирую.
5: Это вот рыбу ешь, и очень важно тщательно отбирать косточки, чтобы не навредить себе.
1: Угу. Правильно? Ну, а другой говорит, а я не буду эту рыбу есть вовсе, да?
5: Ну, если он не хочет, пожалуйста, это его право. Пусть не читает художественную литературу, пусть не смотрит художественные фильмы. Угу. Это его право.
1: Больше ли у него шансов себе не навредить при этом?
5: Не знаю, сможет ли
7: он. Он все равно что-то будет это чем-то заменять. И то, чем он это заменяет, там тоже надо отбирать косточки.
1: Будет ли заменять? А и надо ли в том, в чем он заменит, отбирать косточки?
7: Наверное, косточки надо отбирать везде.
1: Вот это интересный нюанс. Давайте еще раз этот текст. Только то, что истина.
5: Ну а что истина?
1: Что честно.
5: Что истина что в честно, этом мире?
7: Что добродетель?
5: Да, что похвала, что добродетель.
1: Мы уже многие рассматривали художественные фильмы, и мультипликационные фильмы, и детские, и потом начинали показывать. Смотрите, вы удивляетесь, почему у нас дети себя ведут так, а вы посмотрите, что они смотрят, и чему их там учат. И психологи разбирают и показывают, как вот то, что они смотрят, казалось бы, безобидное, начинает влиять на подсознание, и вырастают...

0: Есть мультфильмы, очень даже хорошие. Вот мы говорили
1: поучительные.
0: Да? Помните, мы говорили
2: и потом, о и потом мы говорим, что даже хороший мультфильм тоже надо включать ему в меру. Да, иначе да. Что происходит?
1: Дозировать время его.
2: Дозировать.
1: Конечно. Посвящение.
0: Да, во всех вещах. Чрезмерность, излишество – это всегда плохо. Да.
3: Сами нам рассказывали, что женщина выпила 7 литров воды и умерла.
2: Да, да, да. А этот, если говорить о виртуальном мире, о котором вы прочли, уже связанный с интернет-сообществом, он затягивает? Затягивает, как наркотики?
0: Безусловно. Вот когда дети сидят, например, с малолетства, им дают вот такие вот планшеты всякие, вот они заходят туда, сами же находят быстро, причем очень мультики всякие там. И родители-то... Им хорошо. Ребенок молчит, и ладно, и они счастливы, они занимаются своими делами. Но что смотрит ребенок?
2: И что происходит?
0: Кто формирует, и кто формирует?
1: И как это скажется потом, когда он вырастет? Как это
2: знаете, почему я такую категоричную позицию сейчас занимаю? Потому что на самом деле я и сам прошел через это. Я знаю, что такое игромания. Я, скажем так, был геймером. Вот. И я знаю, как сильно это затягивает. И я точно так же знаю, что мне вот на данном этапе, несмотря на то, что я как бы уже давно от этого, давно в этом не живу, но я знаю, что мне нельзя даже приближаться.
1: Точно так же. На сегодняшний момент, да?
2: Да. Да.
3: Как с алкоголем.
2: Как с алкоголем, как с наркотиками.
1: Но ты себя заставляешь это делать? Или у тебя в сердце уже влечение такое?
2: На самом деле, чем больше времени проходит, тем легче.
1: Привязанность.
3: Тем больше отпускает.
2: Тем больше отпускает. Но при этом я прекрасно осознаю, что мне нужно сдерживаться, и очень сильно сдерживаться, когда дело касается, допустим, игр.
3: Очень правильно.
2: Любых.
3: Мы за.
2: Даже самых, казалось бы, безобидных. Потому что, знаешь, что у меня была такая зависимость, я могу сорваться, и что потом будет?
1: Это как у алкоголика. Если много лет не пьет, потом вот буквально там вот чуть-чуть, и он вспоминает все это, и все возвращается.
2: Но точно так же, как с алкоголиком, мы говорим, что никто из них не планировал становиться алкоголиком. И все они говорили, что, стакан пива
1: –
2: это ничего страшного, и все нормально. И один раз – это никаких проблем. И иногда по праздникам – это никаких проблем. А потом вот эта вот черта начинает отодвигаться, и он сам не заметил, как он стал алкоголиком. То же самое происходит с виртуальными мирами. То же самое происходит с игроманией. То же самое происходит с киноманией. И то же самое происходит. Пусть меня сейчас закидают камнями и скажут, я еретик. То же самое происходит с художественной литературой. Потому что это побег от реальности. А почему побег от реальности? Потому что меня чем-то реальность не удовлетворяет. Потому что я не могу справиться со своими житейскими проблемами. И в итоге...
0: А что плохого, если я немножечко убегу от реальности? Я хочу расслабиться, отдохнуть.
2: А что плохого в том, что я выпью банку пива? Сейчас ничего.
1: Тем более никто не увидит.
2: А завтра, завтра это изменит
0: банка, все. Банка пива, выпил, опьянел, например. Перестал контролировать свои эмоции, чувства, пускаешься во всякие грязные помыслы, только помыслы, выражаешься в поступках.
2: А вы думаете, что виртуальная реальность или даже вот вымышленная художественная реальность, когда ты погружаешься в фильм или когда ты погружаешься в книгу, она не дает вот этот же эффект опьянения? Mm-hmm. На химическом уровне в голове эффект тот же. Mm-hmm.
3: Не знаю, мне слово «погружаюсь» вообще не понимаю. Я смотрю, когда я что-то смотрю или читаю, я всегда смотрю с позиции какой критической оценки. Нельзя сказать, что я погружаюсь и вот отдаюсь этому. Да? Угу. Иногда я получаю удовольствие, иногда мне не нравится. Дело в том, что мир наш очень серьезно поменялся. Мир, в котором мы живем, имеет мультимедийное мышление. Если раньше такого не было.
1: Это благословение или проклятие?
3: Не надо говорить о том, это благословение или проклятие.
1: То есть
3: это другой мир.
1: Благословение и проклятие.
3: Это другой мир. Если раньше мир был больше как бы такой, даже сейчас читать меньше, люди меньше читают. Раньше люди много читают.
1: Есть заменители просто.
0: А любая вещь в этом мире несет
3: сейчас мультимедиа
0: и благословение.
3: И люди мыслят картинками, видеосюжетами, музыкой, мыслят так. Потому что мир поменялся, это мультимедийное мышление. Человек

0: Это характеристика постмодернистского общества. И теперь мы говорим, нельзя смотреть. Я бы так вопрос не ставил, потому что это неграмотный вопрос.
1: Смотреть что?
0: Вопрос для меня вот что.
1: Потому вопрос... что я в данном случае очень четко отсек именно художественное произведение.
0: Вопрос для меня не то, что
1: себе,
0: что читать.
1: Истины.
0: Ну, то есть, читать или не читать, смотреть или не смотреть. Для меня вопрос, что читать и что смотреть.
1: Именно.
0: Вот это очень важно. И художественная литература, и фильмы художественные попадают под эту же категорию. Что читать и что смотреть? Очень много художественной литературы, которая описывает просто переживания людей, описывает быт людей, описывает какие-то культурные, исторические моменты. Да? И человеку, читающему там же, ну, классику, я согласен, не все, и далеко не все. И, может быть, большинство, я бы, например, да, как верующий человек, отложил бы в сторону. Но есть вещи, которые...
2: Даже полезно.
0: Даже полезно читать, потому что они помогают тебе понять внутренний мир другого человека, переживания другого человека, эмоции другого человека. Иначе ты становишься как,
1: знаете, что помогает,
0: как робот становишься. Ты все чисто тупо рационально. Чик-чик-чик.
2: Что можно, что нельзя.
1: Сейчас меня закидают еще помидорами. Ну,
0: да мы не будем кидать.
1: Дело... Но вы-то не будете, другие будут. Но я скажу так, что не это помогает на самом деле понимать другого человека.
0: Не только это.
1: Дух Божий помогает понимать другого человека.
0: Не только это помогает.
1: Взаимоотношения с людьми, с реальными, замечу, людьми, помогает понимать других. Чем больше я общаюсь с реальными людьми, тем больше у меня своих опытов. Тот человек, который написал красивую художественную книгу относительно каких-то взаимоотношений каких-то людей, он их описал. Откуда он взял их?
0: Это притча своего рода.
1: Либо он их придумал, но он не мог их придумать, если у него не было опыта. Значит, у него был опыт. И вот этот вот опыт он передает через художественную литературу. У меня есть два варианта. Я могу прочесть эту художественную литературу и перенять этот опыт. А могу этот опыт получить сам. Когда я буду общаться с одним человеком, потом общаться с другим человеком, потом общаться с третьим человеком.
0: Научный мир знаете, как строится, Андрей? Если бы мы все научные открытия делали сами заново, мы бы до сих пор ни в какой науке не продвинулись. Точно так же и с опытом.
1: Если
0: я никогда не переживу весь спектр человеческого опыта, который вообще человек может пережить.
1: А мне не надо.
0: А мне не надо, но для того, чтобы быть более, ну, больше понимать людей, я могу воспользоваться опытом другого человека. И это я нахожу в фильмах, в книгах. Здесь, ну, я раньше сам категоричный был.
1: Почему это говорю? Потому что это вопрос времени и ценности этого времени. Сейчас расхожая поговорка, да, время – деньги. Мне кажется, это гораздо больше даже, чем деньги. Я бы сказал, что время – это отношения. Потому что вся наша жизнь – это отношения. Отношения в семье, отношения на работе, отношения с людьми. Как только человек перестает строить отношения, все, он больше не человек. И изначально Бог сказал, нехорошо быть человеку одному.
0: По-другому еще говорят. Как человек перестает развиваться и расти, он начинает деградировать и умирать. И это не только область отношений, это область личного роста, анализа, понимание, осознание.
1: Да. И вот тут-то как раз приходят все эти исследования, которые показывают, что художественная литература, художественные фильмы, они способствуют деградации, а не росту. Научная литература, историческая литература, научные фильмы, исторические фильмы, исследовательские, они способствуют росту. Художественные – это вымысел. И вымысел способствует деградации. И именно об этом говорит апостол Павел вот в этом послании.
2: Ну, не
1: всякий когда он говорит
2: вымысел,
1: только
2: Андрей.
1: То, что истинно.
2: Мы же о притчах говорили.
0: Вымысел?
1: Говорили.
2: Это что, вот когда притчами разговаривает, сам Христос разговаривает притчами. Что это?
0: Вымысел.
2: Это вымысел. Для чего он это делает?
3: Но
2: для чего
3: он прибегает?
2: Из жизни. А это что?
0: Не из жизни?
2: Ведь художественная литература полна как раз именно житейскими примерами, образами. Ведь вымысел это не означает, ну, даже вот смотрите, басни Крылова мы читаем. Мы восхищаемся, как удивительно тонко он подмечает вот какие-то вещи, о которых нельзя сказать открыто, да? Мораль какая там красивая в этих баснях. Но он с помощью чего это делает? Вымышленных персонажей.
1: Вы знаете, про басни Крылова совершенно недавно, вот, немножко вот, отвлечемся. Видел сочинение одного школьника, я уж не знаю, в каком классе он был, по поводу басни Крылова. по поводу «Стрекозы и муравей». И вот он пишет, говорит, а что вы все так осуждаете? Я вот своими словами «Стрекозу»? Передаю, да. Что вы все так осуждаете «Стрекозу»? А что стоило этому муравью? Ну, пустил бы. Должен же кто-то плясать, должен же кто-то петь, должен же кто-то радовать, вообще вот додавать вот эту красоту.
2: Кого-то развлекать.
1: Вот. И она этим занималась. Он занимался другими делами. И что он теперь из себя строит, что вот я тебя не пущу. Пустил бы, не обеднеет. И вот в таком ключе, ну, только другими словами, более таким детским языком, ну, вот это было написано. И я вот так вот посмотрел и думаю, вау. Потому что это выбивает из-под ног все наши стереотипы. Это переворачивает мир с ног на голову, а может быть, наоборот, на ноги.
2: Да нет, всегда найдется тот, кто дополнит еще чем-то эту общую картину, сделает еще какой-нибудь там вывод. Это как раз к тому, что мы не должны что-то новое придумывая, да, или открывая, не отрицать при этом опыт предыдущих, понимаете? Угу. Он очень важен, конечно, и очень ценен.
1: Именно поэтому я и говорю о времени, потому что я считаю, что жизнь слишком коротка, и время слишком важно,
2: поэтому
1: чтобы тратить на вот эти не приносящие пользы вещи.
0: А что в жизни нам приносит пользу?
1: То, что истина, так, что честно, что развивает.
2: Я вообще думаю так, что нельзя прописать для каждого человека, вот это тебе принесет пользу, тебе вот это не принесет пользу. Я думаю, каждый должен для себя сделать все-таки сам. Есть вещи, ну, как бы общие, и все это признают, что есть общее какое-то зло, да, и все понимают, что от него вот, ну, пользы точно нет. Но есть вещи, которые мы не можем вот сказать, что вот, ну, совершенно точно и абсолютно, что вот то, что мне не приносит пользу и тебе не принесет, ты этого не делай.
1: Нет, но мы также иногда говорим, что наше общество уже заражено. Когда одно поколение, а потом другое поколение вырастает на вот так вот, вот на планшетах или на мультиках круглосуточно крутящихся, потому что у родителей нет времени. Или как в прошлый раз мы говорили, родители не научились общаться между собой и решать конфликты мирным путем. И уже ребенок не умеет. И у нас уже одно поколение не умеет, второе поколение не умеет. А потом мы начинаем говорить, вообще-то, друзья, это норма.
0: Андрей.
1: И надо нам к этой норме жить. А вообще-то это никогда не было нормой.
0: Вот что скажу. Я глубоко убежден, что компьютеры, художественная литература, фильмы могут причинить огромнейший вред. И здесь нужно иметь великую мудрость. Но твой подход, категорично отвергающий все, он для людей делает хуже. Они смотрят на таких, говорят, фанатик. И...
1: Да. Но я и обращаюсь к тем, которые так...
0: Поэтому я отошел от этого. Надо действительно великую мудрость иметь. И глупый тот родитель, который будет своих детей на всем этом воспитывать, и сам на мыльных операх, да, сериалах, да, и все. Это действительно... Что тут это однозначно, с христианской точки зрения, это неверно. Угу. Но на всем ставить крест, это тоже неверно.
1: Объясните, пожалуйста, вот этот текст.
0: Пожалуйста,
1: только что? То, что истина.
0: Так.
1: Только то, что честно.
0: И в чем проблема?
1: Об этом помышляйте.
0: И что такое истина?
1: Истина — это живой Христос. Вот как ваше понимание этот текст согласовывается с вашим принципом?
0: Если я могу сказать, Господи, давай вместе с собой сядем и посмотрим этот фильм.
1: А будет ли он это делать?
0: Смотря какой фильм. Вот если он не будет, и я не буду этот фильм смотреть. А если он со мной рядом, я буду смотреть.
1: Вот будет ли он это делать? Вот вопрос.
3: Друзья мои, вот для меня лично Библия, Слово Божие — это как руководство жизни. Я вот уже давно как бы в церкви познаю Господа. Для меня вот этот текст — это как бы письмо великого апостола Павла к своему сыну, духовному ученику Тимофею. И он пишет: «Вникай в себя и в учение, и занимайся им постоянно». То есть, чтобы поступать истинно, честно, нужно где-то брать какие-то...
1: Подпитку.
3: Подпитку, какие-то источники, которые как бы об этом говорят. Или направляют на что-то. Поэтому вот что значит вникать в себя и в учение? Люди, мне кажется, вот бегут от этого, современные люди, погружаясь в вот этот виртуальный мир, различную литературу, различные фильмы, чтобы не допустить... такого времени, когда ты остаешься один и вникаешь в себя. Потому что если мы сейчас вот будем вникать в себя, то, мне кажется, мы будем больше разочарованы. потому что находим в себе, что мы не такие, какими должны быть. Вот, поэтому очень важный момент – вникать в себя, но в свете чего-то.
1: Угу.
3: Вот как раз этим светом является учение, которое когда-то Тимофей услышал там, от своей бабушки, и Тора, которая была на тот момент. Сегодня для нас учение – это вот Божьи советы, как быть счастливым, как быть блаженным, как служить этому обществу, людям, как избавиться от лицемерия. Мне кажется, вот эти вот два момента – вникание в себя и в учение – и если мы будем заниматься этим постоянно, то у нас будет внутренняя сила сопротивляться вот искушениям современного мира. А сегодня их достаточно больше, чем было раньше.
1: И вот вникая в себя и учение, да, мы сможем видеть разницу.
3: У Тимофея
1: разницу.
3: Не было интернета, не было там каких-то, может быть, увлечений других чем-то.
1: Но, наверное, в то время было что-то другое.
0: Было не меньше.
2: Апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно.
1: Да. И вот он предостерегает, что не полезно. Ну что ж, спасибо, интересная была беседа. Я думаю, мы еще много продолжим эту беседу, может, даже и за кадром, но, тем не менее, увидимся еще в следующий раз. У нас есть еще острые темы. Спасибо.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! В красивой притче о сердце Данка Максим Горький подметил уязвимость человека перед бременем безнадежных мыслей. Он описывает людей, которых враждебное племя прогнало вглубь заболоченного леса, и вынужденные выбирать между двух зол, люди впали в отчаяние. Было две дороги. Одна назад, там были сильные и злые враги. Другая вперед. Там стояли великаны деревья, опустив узловатые корни, глубоко выл болот. Люди все сидели и думали. Но ничто не изнуряет тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабели люди от дум. В этой программе мы будем говорить о депрессии, которая также отнимает силы, как и болезнь. Оговорюсь, речь пойдет не о тяжелой форме депрессии, которую нужно лечить врачам, а о состоянии, которое мы называем угнетенностью, недовольством собой и своей жизнью. То есть о том, что сейчас принято называть емким словечком «депресняк». Врач Винницкого санатория здорового образа жизни «Наш дом» Наталья Назарова поможет разобраться, как можно бороться с депрессией, если с ней вообще можно как-то бороться.

0: практические шаги для победы над депрессией. Итак, здоровый образ жизни. Наверное, мы его поставим на первое место. Здоровый образ жизни. Что сюда входит? Здоровый образ жизни. Ну, во-первых, вопрос питания. Есть некоторые вещества, которые необходимы для работы нервной системы. Но медики, которые исследуют вопрос депрессии, они выделяют несколько основных веществ, которые нужны для человека. Триптофан. Помните, мы говорили, вещество, которое необходимо для образования серотонина, а в дальнейшем мелатонина. Да? Где этого триптофана много содержится? Это некоторые бобовые, особенно они богаты триптофаном. Это семечки и орехи. Из бобовых особенно богата триптофаном соя. И особенно, ну так скажем, концентрированная соя. Концентрированная – это, вот, например, тофу. То есть, как пример, продукты, которые богаты триптофаном. Из семечек – это тыквенные семечки. И из орехов – это миндаль и грецкие орехи. Вот эти вот продукты, они содержат много триптофана. Он есть и в других, но в них больше всего. Следующее – это омега-3 жирные кислоты. Как правило, говорят, что вот они нужны, чтобы ваше сердце нормально работало. Они действительно необходимы и не только для работы сердца. Они нужны еще и для нормальной работы мозга, потому что сосуды, они нуждаются вот в этих вот омега-3 жирных кислотах. Особенно ими богаты миндаль, грецкие орехи, соевые продукты и лен. Наверное, каждому из вас назначили семя льна вот на столах, да, есть такое вот перемолотое семя льна. Это очень хороший источник омега-3 жирных кислот. Поэтому это можно делать и дома, ну, какие-то продукты из этих, чтобы они присутствовали на вашем столе. Следующее – это фолиевая кислота. Вещество, которое обычно считается, что оно необходимо для кроветворения хорошего, но она нужна для работы головного мозга. Где она есть? Она есть в бобовых и особенно в чечевице ее много. Это зеленые листовые овощи, особенно богата фолиевой кислотой брокколи, это капуста. Дальше это банан, ананас, апельсин, вишня. Такие вот фрукты. Есть опять же и другие продукты, богатые фолиевой кислотой, но там много ее. Поэтому желательно, чтобы на нашем столе хотя бы некоторые из них они присутствовали каждый день. Витамины группы В. Где у нас с вами содержатся витамины группы В? Злаки, да. Причем злаки не очищенные, не рафинированные, те, с которых не снята оболочка. Следующее – это витамины С и витамины Е. Большинство фруктов они содержат витамин С. Главное, чтобы они были, эти фрукты, на нашем столе. Зеленые листовые овощи, они тоже очень много содержат витамина С. Витамин Е. Есть черники, есть в зародышах пшеницы и есть, в принципе, таких в жирных продуктах, то есть в растительных жирах. Очень важный момент – контроль веса. Это еще один шаг для того, чтобы мы могли проводить профилактику депрессии. Следующее – физическая активность. И она снижает риск практически всех заболеваний. Если мы говорим о депрессии, она снижает ее риск примерно на 2/3. Если вот действительно заниматься, так серьезно заниматься лечением таких вот больных, депрессивных, то без физической активности невозможно их по-настоящему лечить. Солнечный свет. Нужно, чтобы он присутствовал в нашей жизни, чтобы мы могли быть в нормальном состоянии, в тонусе, чтобы бороться вот с такими вот чувствами в себе. Достаточный отдых. Тоже он должен быть для того, чтобы мы могли быть в нормальном состоянии. Достаточный отдых. Распорядок и постоянство. Вот этот вот график, когда мы организуем свое время, график нашей жизни, он очень хорошо помогает противостоять вот таким периодам уныния и подавленности. Нужно составить план, пусть он будет из одного пункта. Встать, чайник вскипятить. Пусть там будет один пункт. Но этот пункт надо выполнить. Все свои усилия вот на один шаг направить. Потом второй будет делать легче. Если ты там в темноте, то вылези. Никто за меня не вылезет. Никто за меня не сделает этого шага. То есть нужно делать вот эти вот шаги. Нужно идти, нужно прикладывать усилия. Хотя это кажется трудно и невозможно, но это нужно делать, потому что другого пути просто нет. Еще один момент, то, что касается вот, особенно физической активности. Это целенаправленная работа. Самое лучшее при этом – это работа на земле. Работа на земле. Знаете, когда у нас приезжают наши гости, у которых вот есть такая проблема, то мы им советуем, чтобы они хотя бы какую-то маленькую часть делали на земле, может быть, за цветами чуть-чуть ухаживали, чтобы они могли там полить их, прополоть, чтобы что-то они сделали своими руками и увидели результаты этого труда. И, вы знаете, человек отвлекается от своего состояния, и это очень сильный такой фактор помощи для таких людей. Еще один важный фактор – позитивное мышление. Знаете, наверное, такой частый пример, но он очень яркий. Можно сказать, что я вижу здесь стакан наполовину наполненный водой. А можно сказать, что я вижу здесь наполовину пустой стакан. Вот смотря с какой стороны я посмотрю. Позитивное мышление – это обучение себя привычки видеть положительное. Если я вижу то, что мне всегда чего-то не хватает, я привыкну так жить. Я привыкну так жить, и мне всегда будет что-то не хватать. Всегда будет кто-то или что-то, кто приводит к какому-то недовольству. Друзья, проблема депрессии, она есть, но эта проблема, она может, встречаться, но она решима. Она может быть разрешена. Разрешена, когда мы делаем те шаги, которые в наших возможностях. Но даже если мы чего-то не можем сделать, то, что мы не можем, за нас делает Господь. И Он говорит, что я держу тебя в своих руках, я никогда тебя не выпущу, с одним условием, что ты сам останешься со мной. И Бог желает, чтобы мы с вами находились, вот как этот ребенок, вот в этих руках, чтобы мы чувствовали себя в этих руках. Мы находимся в них, только мы часто забываем об этом. Мы как дети вырываемся из этих рук. Вырываемся, и мы куда-то бежим, а потом там где-то мы страдаем просто. Страдаем без Бога, без нашего Отца. Но Он говорит, что вернитесь в Мои объятия, и совсем по-другому вы оцените эту жизнь. Совсем по-другому вы увидите эту жизнь. И ваше сердце, самое главное, что придет, самая большая драгоценность – это мир. Мир от Бога. «Хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь – свет для меня». Я могу во мраке быть, но часто очень именно в этот период воспитывается наша вера. Вот в это темное время нам важно помнить, что есть свет, и этот свет обязательно придет в мою жизнь. И я бы так сказала, что из депрессии по-настоящему нельзя выйти, если не знать, что есть этот истинный свет.
1: Доктор, помогите. Когда я нервничаю, я много ем. А когда много ем, я так нервничаю. В этом анекдоте многие женщины узнают себя. Когда тебя что-то разозлило или обидело, так и тянет что-нибудь съесть. Особенно что-нибудь вкусненькое. Шоколадку или какой-нибудь жирный гамбургер. Любовь к фастфуду может даже переходить в зависимость. И исследователи говорят, что она чаще всего образуется именно у тех, кто переживает стресс или депрессию. А с другой стороны, врачи говорят, что любители фастфуда чаще всего и становятся жертвами депрессии. Одной из этих причин является любовь производителей гамбургеров и пиццы к щедрому использованию усилителей вкуса.

0: В начале 20 века некий японский ученый заинтересовался, почему пища, сдобренная некоторыми сушеными водорослями, становится более вкусной и аппетитной. Оказалось потому, что в них содержится глютаминовая кислота. Вскоре ученому был выдан патент на способ производства пищевых препаратов. По этому способу был получен продукт, который стали выпускать в Японии на продажу под названием «Душа вкуса». Так в мире появился первый усилитель вкуса. Самый известный усилитель вкуса – глютамат натрия Е621. Стал широко применяться и завоевал популярность во всем мире. Усилителю вкуса название этой пищевой добавки говорит само за себя. Они обозначают на этикетке после буквы «Е» цифрами, начинающимися на шестерку. Например, с 600 по 699. Это все усилители вкуса. Иногда под названием «улучшитель вкуса» скрывается Е622 – глютамат калия, который запрещен к применению в России. Вообще, из 18 известных усилителей вкуса в России разрешены только 6, но ни одно из них нельзя считать безвредной. В чистом виде эти вещества не имеют ни вкуса, ни запаха, но усиливают вкус любого блюда, будь то макароны или рис. Чудо-приправа позволяет сэкономить на натуральном мясе, птице, рыбе, грибах, морепродуктах. В блюде вместо нужного количества мяса можно положить всего лишь несколько измельченных его волокон. Затем оно щедро сдабривается усилителем и получается как бы настоящий вкус. Усилитель вкуса успешно маскирует низкое качество исходного продукта, например, старое или низкосортное мясо. Поэтому избыток Е621 в продукте может служить сигналом некачественного сырья. Усилитель вкуса есть почти во всех рыбных, куриных, грибных, соевых полуфабрикатах. В чипсах, в сухариках, соусах, бульонных кубиках и сухих супах. Внимательно изучайте состав приправ, которые вы покупаете. Глютамата может быть в них больше, чем самих приправ. Огромное количество глютамата натрия и других усилителей вкуса содержит пища в заведениях фастфуда. Усилители вкуса действительно дарят массу приятных ощущений в процессе еды. Но на этом их польза заканчивается. Попадая в организм, усилитель воздействует на пищеварительную систему. Результатом становится гастрит и язва желудка. Доказано, что усилитель вкуса глютамат натрия оказывает разрушительное воздействие на сетчатку глаза. У человека появляется как бы темное пятно, зона невидимости, затрудняющие обозрение, чтение, просмотр телевизора. Люди, часто употребляющие пищу с глютаматом натрия, жалуются на головные боли, учащенное сердцебиение, слабость в мышцах, жар и чувство распирания в груди. Эти симптомы свидетельствуют о том, что усилитель вкуса глютамат натрия изменяет гормональный статус в организме. Китайские ученые пришли к выводу, что температура свыше 100 градусов способствует разложению глютамата на весьма вредные составляющие. Поэтому использование приправ, содержащих усилители вкуса, при запекании в духовке опасно для здоровья. Регулярное употребление пищи с Е621 приводит к частичной потере вкусовых ощущений, так как рецепторы распознавания вкуса утрачивают чувствительность. Это, в свою очередь, приводит к тому, что натуральная пища кажется человеку безвкусной. Он попадает в зависимость от приятных ощущений, которые вызывает глютамат. Поэтому дети, привыкшие ко вкусу пиццы и гамбургеров, с трудом соглашаются на другую пищу. Чтобы избежать этого, лучше сразу ограничить продукты с глютаматом в их рационе. Для улучшения вкуса своих блюд лучше пользуйтесь измельченными травами и кореньями. Всего вам доброго! Будьте внимательны и здоровы!
1: Еда – одно из немногих удовольствий, которые доступны человеку, находящемуся в плену депрессии. Чем же еще задобрить пресловутых кошек, терзающих душу, если не едой? Еда действительно может на время помочь, но прежде чем с обреченностью камикадзе бросаться поглощать фастфуд, попробуем найти вкусное в полезном. Ведь некоторые из продуктов созданы таким образом, что могут не только потешить чувство вкуса, но и помочь опечаленному сердцу.

0: Так в Греции именовали королей – базилик. Таким образом, базилик – это трава королевского рода. На протяжении истории он вызывал у людей самые разные чувства – от преклонения до ненависти. Так в Индии к нему относились как к священной пряности, а вот в Европе в средние века его уничтожали, как колдовскую траву, порождающую скорпионов. Насчет скорпионов современная наука умалчивает, однако последние исследования фармацевтов показали, что экстракт того сорта базилика, который известен в Индии как священный, защищает организм от свободных радикалов. Это такие вещества, которые могут вызвать рак, а также повреждать гены и нервные клетки. То есть употребление базилика поможет сохранить молодость и здоровье. Базилик – это хранилище таких витаминов, как С, В2, ПП и каротин. Также в нем есть рутин, предохраняющий сосуды от повышенной проницаемости. Поэтому он полезен при кровоточивости десен. Базилик – это, к тому же, превосходный растительный антибиотик. Старайтесь чаще добавлять его в пищу в сезон осенних и весенних простуд. Пожевать листик базилика будет полезно и в том случае, если у вас побаливает горло. От такого лечения ваш организм получит только пользу, ведь в отличие от искусственных антибиотиков, он не угнетает, а стимулирует естественную иммунную защиту. Вкус базилика слегка горьковатый со сладковатым привкусом. Его листья ценят в греческой, французской, итальянской и кавказской кухнях. Если базилик еще не привычен для вас, добавьте для пробы несколько листочков в блюдо из фасоли, гороха, баклажанов или квашеной капусты. Они порадуют вас новыми оттенками вкуса. Базилик, к тому же, известен еще как томатная пряность за его особую дружбу с помидорами. Однако даже такое замечательное растение нельзя есть чересчур много, так как это может нарушить пищеварение. Впрочем, базилик хороший для внешнего применения. Издавна его ценили представительницы прекрасного пола за то, что он помогает лучше выглядеть. Ежедневное умывание отваром из базилика омолаживает кожу, тонизирует и увлажняет ее, делая гладкой и бархатистой. Отваром базилика моют и голову, после чего волосы становятся крепче, блестят и лучше растут. Чай из базилика – это уже лечебная, а не кулинарная мера. Его назначают при вздутии живота и расстройстве желудка. Он возвращает аппетит, помогает снять спазмы. Его отваром можно полоскать горло при ангинах и рот при воспалениях ротовой полости. Эфирное масло базилика тонизирует нервную систему. Оно поднимает настроение, укрепляет и восстанавливает нервы. Это полезное свойство легко использовать в повседневной жизни. Если день у вас выдался особенно напряженным, найдите 15-20 минут, чтобы перед сном принять успокаивающую ванну с заваренной травой базилика. Его запах поможет восстановить силы и справиться с бессонницей. Летом базилик становится особенно актуальным из-за его способности отгонять комаров. А если потереть смятым листочком укус, это устранит зуд. Напоследок несколько кулинарных советов для тех, кто уже готов бежать в магазин за ароматными веточками. Во-первых, чтобы полезные свойства базилика сохранились и он передал блюду свой запах, нельзя подвергать листья долгой тепловой обработке. Добавляйте его в пищу непосредственно перед окончанием готовки. Во-вторых, для выявления лучшего запаха растение лучше не резать ножом, а измельчать с помощью пальцев. И в-третьих, базилик не стоит хранить больше 4 дней. Он быстро теряет запах. Если хочется сохранить его дольше, то его лучше заморозить. Экспериментируйте! И пусть эта полезная и вкусная пряность станет привычной на вашей кухне. И вы увидите, что удовольствие может приносить пользу.
1: Приведу лишь небольшой список продуктов, которые врачи рекомендуют есть в состоянии депрессии. Это продукты, которые содержат. Витамин А – это морковь, абрикосы и тыква. Витамин С – цитрусовые, киви и шиповник. Витамины группы В, которые содержатся в изобилии в крупах, хлебе с отрубями, орехах и бананах. Также в борьбе с плохим настроением может помочь магний, который хранят в себе зеленые овощи, греча и овсянка. А также глюкоза, которой избыточествуют любые сладкие фрукты и мед. Если вам в очередной раз захочется заесть печальные мысли, смело выбирайте что-то из этого списка. Главное, не слишком увлекаться. Впрочем, не менее эффективно бороться с депрессивными мыслями можно другим образом, с помощью физической нагрузки.

0: А сейчас мы разучим несколько упражнений вспомогательным предметом. И в качестве вспомогательного предмета сегодня у нас будет палка. Желательно, чтобы она была не выше плеча. Так будет вам удобнее. Итак, первое упражнение. Исходное положение: ноги на ширине плеч. Палку возьмите почти за края, то есть как можно шире. Так, вперед, груди, вверх, за спину, вверх, груди, вперед и исходное положение. Еще раз. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Руки подняты вверх. Также широко взяли палочку и делаем наклоны. Вправо, исходное положение, влево, исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Палочку назад и руки вот так держат за края палочки. И делаем повороты корпуса. Раз, два, три, четыре. Это поможет вам исправлять осанку. Повторяйте эти упражнения 8-10 раз. Следующее упражнение на суставы кисти руки. Держим палочку посередине и начинаем вращать в разные стороны. Вправо и влево. Несколько раз двумя руками, потом одной рукой и другой рукой. Хорошо. Следующее упражнение с опорой на палочку. Палку ставим на расстоянии вытянутой руки, двумя руками опираемся на палку. Прогнулись, немножко попружинили. Исходное положение. И еще раз. Хорошо. Следующее упражнение. Махи руками через верх назад. При этом поворачиваем корпус. И раз, два. Другая рука. Три, четыре. То же самое, но делаем махи уже снизу. При этом наклоняем корпус вперед. Раз, два, три, четыре. Эти простые упражнения помогут вам разнообразить вашу утреннюю зарядку и поднять настроение. Будьте здоровы!
1: Один писатель сравнил человека с орлом, которого посадили в безумно дорогую и комфортную машину. Автомобиль мечту, где есть абсолютно все. Спортивный двигатель, кондиционер, совершенная аудиосистема. И все-таки этот орел будет несчастнейшей птицей. Его естественная среда – это горы и полет, и ничто другое его не удовлетворит. Человечество платит растущей эпидемии депрессии за то, что живет все менее естественной жизнью. Это касается и физической стороны нашего образа жизни, и эмоциональной, и, конечно же, духовной. Для человека естественно строить отношения с родственниками и друзьями, и также естественно для человека верить в Бога, который его любит. Если стать ближе к людям и к природе, если попробовать стать ближе к Богу, то черный туман депрессии рассеется сам собой. Желаю вам этого от всего сердца!

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Я рад сердечно поприветствовать вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики и все, кто сегодня вместе со мной будет открывать Священное Писание, потому что тема, которую мы обсудим, она действительно важна с одной стороны, и она интересна с другой стороны. Поэтому приглашаю вас открыть Деяния святых апостолов. Это 4 глава, и в ней записана потрясающая история о том, когда Петр, исполнившись Святого Духа, совершил определенное чудо. И, как здесь написано дальше, с 10 стиха 4 главы Деяний апостолов происходит некий диалог. И вот послушайте, о чем этот диалог. «То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа, Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими или строящими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Итак, в этом отрывке мы видим реакцию людей на то, что произошло после того, как, скажем, Петр и Иоанн смогли исцелить человека, который сидел возле входа в храм и, будучи хромым, просил милостыню. Но о чем же все-таки этот отрывок? Давайте посмотрим внимательно, и мы увидим одну очень важную деталь. Все происходит вокруг имени Иисуса Христа. С одной стороны, кажется, что все вокруг этого хромого, или точнее, вокруг тех, кто его исцелил, или точнее, если еще посмотреть, то вокруг имени Иисуса Христа, именем которого он стал здоровым, этот человек. Но здесь написано, что Петр, исполнившись Духа Святого. Ну и вот, учитывая, что сегодня очень многих людей беспокоит именно вот такая мысль относительно, а кто важнее, а кто главнее, а кто выше, а кто больше. И мы как бы иногда совершенно не теми делами занимаемся, когда пытаемся выяснить, а все-таки кто же у нас на самом деле там вот на небе больше, главнее. И срабатывает такой вот греховный менталитет, что если есть кто-то более главный, то зачем нам разговаривать с менее главными? Ну и этот принцип скандала вы, наверное, все знаете, да? Когда в магазинах или где-то все говорят, позовите старшего, позовите администратора, позовите, я буду с ним решать вопросы. Ну, а в средние века было немножко по-другому. Да и что там говорить о средних веках? Давайте посмотрим вообще на историю Моисея. Когда он повидался с Богом, и когда люди увидели, что Моисей очень сильно видоизменился, они сказали, нам страшно, гора дымилась, громы, молнии, огонь. И они говорят, давай не так, давай вот ты общайся с Богом, а мы будем общаться с тобой. Ты нам говори все, что он тебе скажет, и нас это устроит. Но, как мы видим, со временем человек грешный осмелел, и в результате уже ему и Бог не Бог, он уже начинает с ним дискутировать, спорить, доказывать и так далее, и так далее. Ну так что интересно, здесь, когда речь идет о великой силе Божьей проявленной, а именно в чем? В исцелении человека, который именем Иисуса Христа был исцелен, потому что здесь в 6 стихе 3 главы написано: «Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Итак, что было у Петра? У него было имя Иисуса Христа. Что такое имя Иисуса? Как он мог его назвать своим? Это, кстати, очень интересный вопрос. Почему он это имя ставит в основу исцеления? Это имя в 4 главе, в 12 стихе он ставит как главное для спасения человека. И таким образом он говорит, нет другого имени, данного человеком под небом, которым надлежало бы нам спастись. Более того, написано, что это уже апостол Павел, в будущем, немножечко уже глядя, скажем, глазами вперед, мы видим, что он говорит здесь послание к филиппийцам, 2 глава, здесь написано, что Христос, точнее Бог, да, был, понятно, что в самом начале как бы главой творения, а Христос не считал воровством или хищением быть равным Богу, то есть это не было не его, и вдруг он на это посягнул. Нет, он говорит, что он не почитал хищением быть равным Богу, но он был Богом, поэтому унизил себя или уничижил себя. И 2 глава Филиппийцам 8 стих говорит, смирил себя, в оригинале написано унизил, быв сам, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал или признал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Немножко в русском переводе оно так смутновато звучит, в славу, то есть, ну что это такое? В оригинале очень просто, очень доступно и понятно сказано, что имя Иисуса, оно идет от славы Отца, то есть это идентичная слава, источник один этой славы, этой силы и этого величия. Вот почему апостол Петр говорит здесь, что он камень, он основа, он краеугольный камень, и говорит, и нет ни в ком ином спасения. Поэтому, конечно, можно спорить, и я сам был не раз свидетелем, когда спрашивают, да, какое имя у Бога, как будто зная имя Бога, ты можешь как бы решить все свои проблемы. Не совсем так, потому что знать имя Бога, это ну, немножко другое, это включает в себя познание самого Бога, самого Спасителя Иисуса Христа. И поэтому очень интересно, что в древности имя имело большое значение. И, кстати, в отличие от сегодняшнего времени, раньше имена давали именно специально для того, чтобы человек мог нести какую-то определенную весть или нагрузку, или знамение, или еще что-то. То есть это было важно. Кстати, интересно заметить, я недавно обнаружил одну картинку, которая мне очень понравилась, где сказано «Христиане – это последователи Христа, а не посетители церкви». И вот это очень серьезный как бы такой вызов. Сегодня действительно люди стали более посетителями каких-то церквей. И это как бы толкается впереди себя, имя

Если я учился, например, печатать, да, там, то я научился, это мое, я научился печатать, я научился ездить на автомобиле, водить машину, я научился чего-то. Поэтому любое учение – это равно обретение. То есть ты научился, значит, ты это приобрел, ты это умеешь, оно твое. Или, как сегодня можно сказать, что это твое ремесло, например, да, то, чему ты научился. Вот почему важно учиться детям, учиться взрослым, учиться даже пожилым, потому что то, чему ты научился, вот начал ты изучать здоровый образ жизни, и в итоге он станет твоим, потому что ты начнешь это применять. Конечно, кто-то почитывает, полистывает, да, эти журналы ЗОЖа или еще какие-то там источники здоровья, но если их не применять, понятно, здоровее ты не станешь. Но факт остается в том, что познание Иисуса и обретение Иисуса – это тоже очень смежные понятия. Ты не можешь сказать, что у тебя есть Иисус, да, скажем, в твоем сердце, если ты его не познавал, если ты не изучал Иисуса. И получается очень интересная вещь. Смотрите, что происходит. Как в древности имя означало некоторые вещи. Например, есть плохие имена – Иуда, Лаван, Навал, Иховод. Там Иховод – отошла слава от Израиля, Лаван – пустой человек, Навал – злой человек, да, то есть и так далее. Оно что-то означает. Так точно и хорошее имя, имя, например, там, связанное с Давидом, да, почему сегодня многие родители хотят назвать своего сына Давид, там, Даниил или еще как-то, потому что очень хорошие ассоциации с этим человеком, с этим именем. Так вот, что интересно, когда мы начинаем немножко вникать вот в более в глубину библейского текста, мы начинаем видеть, что для некоторых имя церкви, например, много значит, для кого-то ничего не значит. И апостол Павел говорит в Деяниях святых апостолов, он говорит, что «я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, да и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратное». Почему он так говорил? Да потому что вот это имя Христа, имя церкви, которую Христос вот организовал, оно для них ничего не значило. И сегодня как бы мы видим, что даже такое понятие, как патриотизм, оно немножко как бы становится опять на новый уровень, пытаются его поднимать, потому что люди поняли, что если человек не будет не просто, ну как сказать, любить то, где он живет, то, где он находится, то потихонечку он начнет это разрушать. Такова реальность, нравится нам это или нет. Поэтому очень хорошо, что Христос показывает, я хочу, чтобы вы шли за мной, а не просто посещали один раз там в неделю, например, какую-то определенную церковь. Но какую церковь, опять же, он тоже хотел, чтобы не было заблуждений, и он об этом говорил. Но это не наша тема сегодняшнего дня. И вот получается, что ученики радовались, что за имя Христа они удостоились даже пострадать. Например, третья заповедь из 10 заповедей Божьего закона, она прямо говорит о том, что, например, если так посмотреть дословно, у нас в русском языке написано «не произноси имя Господа Бога напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». А в оригинале написано «не носи имя Бога лживо». То есть, я ношу это имя, да, или как, например, там сегодня человек носит униформу, бейдж или там еще. Он представитель определенной там фирмы, группы, я не знаю, еще чего-то. И вот эта идея, когда, например, с человека срывают погоны, шеврон, то есть он недостоин этого имени, или носить этот берет, например, да, то это о чем говорит? Что идет некая нестыковка. Так вот, имя христианин, оно производными своими корнями уходит к самому Христу. И поэтому, вот если открыть даже послание апостола Петра, и мы видим здесь в 4 главе, 12 стих и ниже он говорит следующие слова. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Я когда-то уже эфир проводил, по-моему, в Инстаграме на эту тему, о том, что здесь очень четко представлена идея как бы незаслуженности страданий. А вот это слово «огненное искушение», там вот и в английской Библии там написано «тести», да, то есть тест, определенное, скажем, испытание. И он говорит, огненного испытания для испытания вам посылаемого вы не чуждайтесь, как приключение для вас странного. То есть, а почему меня проверяют? Почему со мной это происходит? Пусть вон с

0: ними происходит? Это же они достойны, они вон хуже меня. Так многие люди думают, поэтому он говорит, вы не переживайте. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Как это понять? Мы участвуем в Христовых страданиях. Христос уже пострадал. Так оказывается, когда ты идешь по следам Христа, и тебя тоже постигают какие-то беды, трудности за то, что ты христианин, то ты как бы страдаешь вместе со Христом. Очень многие люди сегодня хотят этот путь обойти, по встречке, я не знаю, там по обочине объехать и сразу войти в славу Отца, в славу Иисуса Христа. Ну а Он говорит, вы радуйтесь, когда вы попадаете в испытания, посылаемые вам, и это Христовы страдания. Так вот, что интересно дальше, он говорит, если вас злословят за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас, теми людьми Он хулится о вами, прославляется, и только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин. И вот тут вот это очень интересное слово христианин. Вот он говорит, еще раз повторим выше, если вас злословят за имя Христово, а это имя уже получается даже в устах самого Петра обретается как христианин, то не стыдись, говорит, но прославляй Бога за такую участь. Получается, что апостол Петр очень четко понимал, что имя Христа – это более чем достойное имя, и даже если посмотреть, например, на то, что происходит с чудесами, то мы видим, что познание Христа в его понимании намного важнее, чем чудо, чем исцеление, чем воскрешение. Он немногих людей воскресил, а мог бы очень много людей воскресить. А почему он этого не делает? А потому что не это главное, не чудеса являются главными, а знание Иисуса является главным. И вот я хотел бы прочитать одну интересную цитату, в которой, я думаю, вам будет очень интересно услышать некоторые мысли. Христос сказал, что многие люди в день окончательного возмездия воззовут: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Но Христос ответит им: «Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Это Матфея 7:22-23. «Ныне нам важно понять, что такое грех». Грех – это нарушение закона Божьего. Таково единственное определение, данное в Священном Писании. Поэтому мы видим, что люди, претендующие на водительство Божье, но не исследующие Писание, удаляются от Бога и Его закона. Господь Сам поведет Свой народ, ибо Он говорит, что Его овцы пойдут за Ним, услышав Его голос, а за чужим не пойдут. Следовательно, нам необходимо тщательно исследовать Писание. И тогда мы не будем спрашивать, обладают ли люди истиной, но сами поймем это по их характеру. И вот давайте сделаем небольшую паузу, паузу для размышления. Если Христос так хочет, чтобы мы Его познавали, вот с разных сторон мы Его познавали ближе и ближе. Знаете, вот есть люди, которых чем меньше знаешь, тем больше любишь. Чем ближе узнаешь, тем дальше хочется их от них отойти. А есть наоборот, чем дальше знаешь, как-то так, знаете, кто-то чего-то там шепнул, сказанул, и ты как бы дистанцируешься. Но при близком знакомстве ты обнаружишь, насколько интересен этот человек. Он глубокий, он не поверхностный. И потом у тебя все меняется, картина. И то, что тебе наговаривали, особенно... Если люди так вот, бывает, кстати, многие строят свое отношение по разговорам чужих людей. Вот. А Христос даже о себе сказал ученикам: пойди посмотри, где я живу, пойди посмотри, как я живу, послушай, чему я учу, и тогда сделай свой вывод. Так вот, когда ты делаешь вот это исследование, близко знакомишься с человеком, ты начинаешь понимать, что этот человек по духу тебе близок, и это твой друг, несмотря на то, что кто-то где-то, кому-то там он якобы дорогу перешел, и ему не желают добра. А когда узнаешь, за что ему не желают добра, то думаешь, он еще очень мягко поступил. Вот и получается, что мы как бы идем за Христом, вроде бы должны узнавать Христа, чтобы потом, вот, когда вот это познание, как мы сказали, оно стало нашим, оно будет помогать нам менять наш характер. А когда этого нет, тогда, естественно, и христианство становится слабым. Ну вот еще, что хотелось бы прочитать. Там же, если бы называющиеся именем Христа исполняли в своей жизни принципы любви, совершая свой бескорыстный труд со всяким прилежанием и постоянством, тогда они могли бы избежать многих ошибок и потерь. Но, к сожалению, многие делают дело Божье как человекоугодники. А в другом месте, опять же, она пишет интересную мысль. «Не все называющиеся именем Христа едины с Ним». Люди, не имеющие духа и благодати Христа, не его, независимо от их исповедания. По плодам их узнаете их. Традиции, обычаи этого мира не отражают принципы закона Божьего, и посему в них нет ни его духа, и нет отражения его характера. Христоподобие будет явлено только теми, которые уподобились его божественному образу. И только те, которые преображаются Святым Духом, являются исполнителями Слова Божьего и выражают разум и волю Божью. Вот и получается, друзья, что характер наш – это и есть отражение чего-то, что мы знаем, изучаем и любим. И получается, мы отражаем то, что в нас постоянно входит или то, чему мы учимся. Поэтому умные родители, они оберегают своих детей от дурной компании. И им не все равно, с кем дружится их сынок или дочь, и где она проводит время. Потому что все, на что мы взираем, мы через время начинаем отражать. Но доброе имя. Имя христианин, имя церкви, имя Бога – это то, что мы действительно должны беречь, потому что хорошее имя или, как говорит книга притчи, доброе имя лучше серебра или золота. Да? Почему? Потому что это репутация. Вот это очень важно понять. Некоторые люди не понимают, что такое репутация. Они думают, что все можно измерить деньгами или там измерить каким-то там статусом, положением. Но репутация – это высшая мера вообще, чем может человек обладать. Репутация. Вот почему у нас есть улицы, которые носят название фамилий каких-то людей. Почему? Потому что у них должность была такая. О, их уже столько людей сменило на этой должности. А почему их именем назвали улицу? Да потому что они заработали репутацию. Христос, что он делал? У него была должность? Не было у него должности. Плотник, сын плотника – вот и вся его должность. А оказывается, он вошел в историю как человек, который создал очень серьезную репутацию. Он ее заработал фактически. И поэтому, когда он здесь говорит об имени своем, что если ты готов или будешь страдать за имя Иисуса, ты не расстраивайся, потому что получается, что он страдает вместе с тобой. Я много раз слышал, что Христос за меня исполнил закон Божий. Конечно, я честно скажу, это ну никак не укладывается в голове. Это, ну, понимаете, как бы за меня заплатил кто-то, я согласен. Заплатил за меня, выкуп дали за меня, штраф мой заплатили. Это естественно, то есть да, это так и есть. И это по-библейски, что если я, как нарушитель Божьей воли, скажем, преступник, должен умереть, то вот это наказание, как написано Исаия 53 глава, что ранами его мы исцелились, наказание мира нашего было на нем, он это понес, это нормально. Но чтобы он доброту за меня сделал, и я теперь не должен делать добро. Я такое никак не могу понять. Или что он закон за меня исполнил, а теперь я могу быть беззаконником. Тоже не могу понять, потому что тот же самый текст, который мы с вами читали, ну, здесь вот выше, Матфея, 7 глава, 22 стих, вы слышите, да, что у людей как бы было великое такое достаточно заблуждение Потому что люди, как вот 21 стих говорит, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. То есть, вы видите, люди уповали на имя «Господи, Господи». Чем больше повторяешь, тем как бы ближе к Богу становишься. Он говорит, стоп, это не имеет отношения. Многие скажут мне в тот день, и опять же, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им». И вот это самое печальное, что он им тогда объявит. А фактически, знали бы они об этом раньше, уже было бы все по-другому. «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Они ему могут сказать: «Господи, но ведь мы же Твоим именем, Ты же за нас уже закон исполнил». Он скажет: «Вы делали беззаконие, вы ничем не отличались от этого мира». То, что у вас была форма, похожая на мою, или там униформа, или какая-то, я не знаю, спецодежда, это не сделало вас такими людьми, потому что вы отошли от меня в действиях своих, а я этого не делал никогда. Поэтому я пришел исполнить волю Отца. Вы, живя на земле, исполняйте то, что я повелел вам. И так написано в Евангелии от Матфея, что в 28 главе он говорит: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча соблюдать все, что я повелел вам». Вот это очень интересный текст. Некоторые люди говорят, что этого текста там нет в каких-то рукописях. Ну, он вставлен позже. Ничего подобного, друзья. Поверьте, этот текст присутствует во всех серьезных манускриптах всех времен. И Евсевий Кесарийский, который периодически вот на него ссылаются, и он сокращал вот эти, скажем, фрагменты Писания, он это делал не раз. Он 6 раз цитирует этот текст полностью. Поэтому этот текст, он никак не вставлен, и его нету там, ну, нет подтверждения, что его не было, и кто-то там дописал. Но посмотрите, как важно. Это, во-первых, говорит о том, что Бог стоит за всем, а во-вторых, он говорит: «Учите соблюдать все, что я заповедал вам или повелел вам». Не просто принял имя Христа, знаю, как имя называется, и на этом, скажем, все. Конечно, нет. Поэтому я бы хотел прочитать первое послание к Коринфянам, 6 глава, 9 стих. 1 Коринфянам 6, 9. Обратите внимание, друзья, как святой апостол понимал этот вопрос. И вот он говорит здесь такие слова. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, это однополые, да, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Обратите внимание, что произошло с человеком, который фактически утонул в грехах. Да в таких грехах, поверьте, о которых даже, ну, неприятно говорить. Вот такие вещи, которые здесь перечислены. Хотя и пьянство, и блуд, вы видите, здесь используются на одной ступеньке с идолослужением, с однополыми отношениями, развратом, лихаимцем, там, да, или злоречивый, или с людьми, похищающими людей. Но он говорит, такие люди царство не наследуют. И такими были некоторые из вас, но 3 ступени они пережили. Они омылись, они освятились и они оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа. То есть, это не поверхностно прочитал правильное имя и стал святой, а это приняли Иисуса в свое сердце. Это познали, как этот процесс происходит, омытие от греха, что это момент оправдания в истории на Голгофском кресте, когда Христос умер за грешника, и если я принимаю Христа, то Он меня оправдывает. Вот это слово «омылись». «Освятились». То есть, это процесс, что они продолжают жить теперь со Христом и как Он жил. То есть, и они освящаются. И теперь что? оправдались. То есть теперь на небесном суде они будут оправданы, потому что они пережили опыт совершенно нового рождения. Вот так происходит рождение свыше, рождение человека. Некоторые люди думают, что все-таки это очень сложный вопрос и так далее. Но позвольте, я в заключение прочитаю еще одну цитату, очень интересную. Книга называется «Вера и дела». «В то время как одна часть людей извращают доктрину об оправдании верой, не желая повиноваться условию, данному в Слове Божьем, где сказано «Если любите меня, соблюдите мои заповеди», не менее сильно заблуждаются и те, кто, считая себя верующими и соблюдающими заповеди Божьи, вместе с тем противодействуют драгоценным лучам света, новым для них, отраженным с Голгофского креста. Первые не видят чудес в законе Божьем для всех, кто исполняет его слово. Вторые придираются к мелочам и пренебрегают более важным – милостью и любовью Бога». Очень глубокая мысль, очень глубокая цитата. Поэтому вот это не зря Христос говорит, когда люди увидят ваши добрые дела и прославят Отца Небесного, то есть прославят имя нашего великого Бога. Поэтому, делая вывод, подводя итог, что хочется сказать. Прав был, конечно, апостол Петр, когда сказал о том, что нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса. Попытались в свое время, и апостол очень сильно осудил их за это. Он сказал, почему вы говорите? Один говорит, я Павлов, другой говорит, я Кифин, третий говорит, я Аполосов, да, там или еще. Он говорит, я насадил, Аполос поливал, а вырастил все Бог. И поэтому сегодня никак нельзя идти за каким-то именем, за каким-то человеком, каким бы красноречием он ни обладал, какие бы теории, идеи он ни выдвигал. Но главой нашей веры должно быть последование за Христом, познание истины шаг за шагом, шаг за шагом. И она откроет нам полноту того самого Спасителя, который пришел, который дал нам это право быть спасенным. Я очень хочу, чтобы, дорогие друзья, мы с вами вот эту тему очень хорошо поняли, что даже наши с вами имена будут заменены на новые. Я знаю, что многие люди живут со своим именем, и оно им не нравится. Ну, это все, знаете, маленькая мелочь, или как сказать, не знаю, это действительно мелочь по сравнению с тем, что действительно, когда ты носишь опороченное имя, имя запачканное, да, какое-то нарицательное. И вот здесь написано в книге Откровения, в 3 главе, о том, что Господь обязательно сделает нечто великое с человеком. 11 стих 3 главы. «Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя города или града Бога моего, Нового Иерусалима, сходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Вы можете себе представить, тот христианин, который сегодня нес это имя вот по этому тернистому пути современной жизни. Кто-то насмехался, кто-то пытался похитить искушениями это имя, да, опорочить его. Но человек его пронес, и вдруг он получает новое имя. И с этим новым именем он уже будет жить всю вечность. Там не будет больше никто никого дразнить. Не будет этого буллинга, да, как его называют сегодня термин, когда подростки травят один другого. Этого не будет. То есть мы будем с достоинством носить имя Бога, имя Христа и имя города Иерусалим. Это величайшая радость и надежда. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы знали и помнили, что мы сегодня храним имя Иисуса, а Он очень скоро даст нам новое имя, которое будет не стыдно никогда назвать никому во всей вселенной. Знакомясь с новыми мирами, мы будем представляться как жители земли, носящие имя нашего Спасителя. Пусть Господь нас в этом благословит. Хочу пригласить вас к молитве. Отец наш Небесный, наш любящий Господь, так приятно, что сегодня мы читаем в Слове Твоем, что имя Иисуса, оно имеет огромную силу. И именно познание нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа дает нам силу нашей вере, дает нам уверенность в том, что мы сегодня делаем. Даже чудеса может совершать. Поэтому, Господь, я прошу Тебя, прости каждого из нас, меня прости, когда мы могли это имя не поднимать на такую высокую планку и где-то думали, что это невозможно. Но сегодня, когда мы понимаем, что Твое имя – это Твоя репутация, это Твой характер, это то, что Ты пошел до конца за грешников, даже до крестной смерти, не испугался, не забоялся, но Ты отдал жизнь свою за нас, чтобы сегодня Твоими ранами мы могли исцелиться. Я прошу, исцели каждого грешника, как бы низко он ни пал, какими бы грехами ни назвали его и что бы он ни сотворил в своей жизни. Господи, дай ему твердое осознание, что ты любой грех прощаешь, если только его рука ухватится за твою руку. Благословляй нас, Господи, помоги нам преклониться перед именем Иисуса не только устами, но своим видом, своей жизнью, своим послушанием, чтобы мы склонились перед именем нашего Спасителя и Господа Иисуса. Тебе хвала, Тебе честь, Тебе поклонение, нашему великому Спасителю, Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, и удивится, как близко черемухой пахнет. Пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием. Жизнь впереди, как еще не раскрытая книга. Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, и удивится, как быстро черемуха чахнет. Сохнет под окнами деревце, вьюгою пахнет. Пахнет снегами, морозом, зимой, холодами. Кто-нибудь утром сегодня совсем не проснется. Кто-нибудь тихо губами к губам прикоснется и задохнется, как пахнет бинтами и йодом, и стеарином, и свежей доскою сосновой. В утреннем воздухе пахнет бинтами и йодом, и стеарином, и свежей доскою сосновой. Пахнет снегами, морозом, зимой, холодами, и ничего не поделать, черемухой пахнет. Пахнет черемухой в утреннем воздухе раннем, пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием, что бы там ни было с нами, но снова и снова пахнет черемухой, и ничего не поделать. С улыбкой бесстрастия ты жизнь благослови. Не нужно нам для счастья ни славы, ни любви, но почки благовонные нужны, и небеса, и дымкой опушенные прозрачные леса. Над первыми цветочками жужжание первых пчел, и с клейкими листочками березой тонкий ствол. Вся мудрость в том, что радостно во славу Бога петь, равно да будет сладостно и жить, и умереть.
1: Духовное наследие.
0: Бойся жизни, говорят мне, в том веление Христово. Нет, неправда, это голос не Христа. В Христе была живая красота. Он любил, Он вечность влил в одно мгновение. Дал нам хлеб, и дал вино, и дал забвенье. Боль украсил, смерть убил, призвав на суд. Будем жить и будем пить вино минут. Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, и удивится, как близко черемухой пахнет. Пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием. Жизнь впереди, как еще не раскрытая книга. Пахнет черемухой в утреннем воздухе раннем, пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием, что бы там ни было с нами, но снова и снова пахнет черемухой, и ничего не поделать.

0: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, какой же еще важный аспект священной клятвы упоминается в Библии? Давайте посмотрим и изучим это интересное слово, которое в оригинале на иврите звучит как «Аллах». Оно встречается всего три раза в Священном Писании. И кроме того, как оно встречается в нашем стихе Второзакония 29 главе, вот это слово, которое переводится «Аллах» как «священная клятва», оно встречается вот в этом интересном законе. Закон этот в книге «Числа», 5 глава, он касается подозрительных мужчин. То есть, когда муж решил заподозрить жену в неверности. И этот закон, часто его назначение не понимают и часто думают, а что это за издевательство над женщинами, потому что люди не понимают до конца язык этого закона. Дело в том, что если сравнить этот закон с законами Хаммурапи, то вы увидите разницу. Закон Хаммурапи, в частности, гласит, если какой-то муж заподозрит свою жену в неверности, пусть ее бросят в речку. Если она выплывет, значит, не виновата. Здесь ситуация немножко другая. Здесь ситуация звучит так. Если на мужа нашел дух ревности, и нету свидетелей, но он подозревает, он должен прийти в храм Божий. То есть не в суд, а в храм Божий. И должен принести жертвоприношение ревнования. Это жертвоприношение, естественно, указывает на будущего Мессии, его страдания. То есть сразу же этот вопрос переходит в духовную плоскость, а не в юридическую плоскость. Кстати говоря, таким образом этот закон защищает женщину от двух вещей. Дело в том, что первое мы видим, часто люди думают, что в Ветхом Завете можно было разводиться, мужчина мог развестись с женой, когда ему пожелается. Ну, такого, как мы видим, нет. Если бы это было, то этого закона не нужно было. Да? Например, сегодня в арабских странах мужчина может сказать три раза «я с тобой развожусь, развожусь, развожусь» и все. В Библии нет. В Библии совершенно все по-другому. В Библии, если он заподозрил жену, он должен доказать. Почему? Потому что, если мы возьмем в иудаизме, если мужчина захотел развестись со своей женой, и на это нет никакой соответствующей причины, он платит огромную сумму штрафа. Единственный способ избежать этого штрафа – это если имеет место супружеская неверность. Так вот здесь этот закон, оказывается, построен таким образом, что мужчина не может просто так побегать и заявить: она мне изменила, и я с ней развожусь. Нет, пожалуйста, приведи в храм, предстань перед Господом, и если ты таки ее подозреваешь, то пусть она выпьет воды, которая смешана с пылью из храма. Но если ничего не было, то и ничего не будет с женой. А коли было, то там всякое, вон, можете почитать, что там будет, не в этом суть. Но суть в том, что прежде чем эта вода выпивается женою, написано в оригинале, я специально перевел здесь с оригинала, потому что в синодальном вы увидите «заклянет», «проклятвою», «заклятие», слишком напутано. Вот как это звучит в оригинале. «И заставит тогда священник жену поклясться священною клятвою». Вы видите, что, как употребляется это слово «Аллах» в каком контексте? Это клятва супружеской верности, которую, в общем-то, дают все, вступая в нормальный брак. Иначе, если такого нет, то брак нормальным не будет. Интересно, что отношения Бога с человеком уподобляются отношениям супруга в браке. Посмотрите на два примера. Иеремия 3:14. «Возвратитесь, дети-отступники, – говорит Господь, – потому что я сочетался с вами». Или вот, например, Иезекииль, 16 глава. «Я проходил мимо тебя, увидел тебя, и вот было время твое, время любви, и простер я воскрыли рис моих на тебя и накрыл наготу твою». И вот, обратите внимание, первое. «Поклялся тебе, вступил в союз с тобою, и ты стала моей». Вы видите, как клятва и завет, вот здесь союз, завет, брит, соединены снова. Что происходит? О чем здесь идет речь? Если вы посмотрите 16 главу книги Иезекииля, вы увидите, это поэма, метафорическая поэма, в которой то, что совершил Господь с Израилем, то есть вывел Израиль из Египта, привел их на гору Синай, заключил с ними завет, уподобляется вот такому вот бракосочетанию. Еще посмотрите. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, Искупитель твой, Святый Израилев, Богом всей земли назовется он». Вы видите, как завет Божий, вот эта Божья клятва, ее второй аспект – это еще клятва, которая схожа с супружеской клятвой. Я не знаю, замечали ли вы в Декологе две заповеди, которые касаются верности? Две. Правильно. Да не будет у тебя других богов перед лицом твоим. И вторая – не прелюбодействуй. То есть, если мы посмотрим две части Деколога, одна это горизонтальная, да, взаимоотношения с ближним, и другая вертикальная, то получается, что у нас и на этом уровне есть верность и неверность, и на этом уровне есть верность и неверность. И вот как оно изображается в пророческих книгах. Израиль, народ Завета, это невеста Бога, это супруга Бога. Я Господь, твой супруг. Интересно, что на еврейском языке обручение кидушин – это фактически освящение. И когда молодой человек делает предложение своей будущей невесте, он ей говорит: «Се, ты освящаешься мне согласно закону Моисея и Израиля». То есть девушка, принявшая знак обручения, становится святой, запрещенной для всех мужчин, кроме того, у кого она взяла знак обручения. По еврейской традиции это небольшая золотая монета. Каким же образом это связано с обрезанием? Давайте посмотрим историю. Вот у нас 15 глава. Мы ее посмотрели. И в 15 главе Бог дает Аврааму священную клятву и рассекает с ним завет. А вот у нас 16 глава. В 16 главе Авраам, который только что поверил Богу, что у него будет потомство, как песок морской, Бог это вменяет ему в праведность. Что делает? Он решает поступить так, как это делают, в принципе, на Ближнем Востоке. Мне приходилось читать древневавилонские брачные контракты. И много приходилось читать. Есть такой на севере Ирака городишко Киркук, и там находится курган по имени Нузи, под названием Нузи. И там на этом кургане раскопан древний город. И в этот город там был обнаружен подвал один в доме, и там был семейный, там был как ЗАГС, что ли, даже не знаю. Это просто сокровище, архив. Там масса документов усыновительных, удочерительных, брачных контрактов. И вот там часто звучит такой язык. Это контракт между будущим зятем и будущим тестем. И вот сказано: если моя дочь моему будущему зятю не родит наследника, то тогда я дам моей дочери рабыню, и пусть мой зять войдет к рабыне, и та пусть родит на колени моей дочери. Тогда сын рабыни будет моей дочерью усыновлен и станет наследником. Если же моя дочь, в конце концов, родит сама наследника, то сын родной моей дочери достанет первенцем, получит 2/3 наследства, сын же рабыни получит 1/3 наследства. Так звучат брачные контракты. И так решили поступить Авраам и Сара. Единственная проблема – это брачные контракты языческой Сирии. Авраам и Сара – люди все-таки верующие в Бога, который заповедовал – не прелюбодействуй. И что получилось? Да, Агарь рождает Аврааму Исмаила. Один мудрец современный как-то написал: 5 лет комиссия американского конгресса разбиралась с одним вопросом. Можно ли было предотвратить катастрофу 11 сентября 2001 года? Они 5 лет потратили на простейший вопрос, ответ на который следует из Библии. Можно было, Авраам не должен был спать с Агарью. Последствия этой ошибки вообще неизвестно, закончится ли в ближайшем обозримом будущем. Но интересно, обратите внимание, сколько лет было Аврааму, когда Агарь родила ему Исмаила? 86. Это какая глава? 16. А я хочу, чтобы вы обратили внимание на 17 главу. Сколько лет здесь Аврааму? 99. Сколько прошло лет? 13 лет Бог не разговаривал с Авраамом. И после этого заговорил. И вот как он заговорил. Он говорит: хорошо, я поставлю. Какое здесь слово стоит, вы уже запомнили? Карат. Рассеку завет между мной и тобой. Я так и размножу тебя. Но прежде чем я это смогу сделать, ты должен кое-что соблюсти. Вот что ты будешь соблюдать. Сей завет мой, который вы должны соблюдать между мной и вами, между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужской пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, все будет вашим знамением завета. Мужской пол. Почему мужской пол и как это взаимосвязано? Друзья мои, а очень просто это взаимосвязано. Бог Аврааму говорит: прежде чем ты восстановишь взаимоотношения со мною, то, извините за такие подробности, чем ты согрешил, то ты и подрежь. И чтобы все запомнили на всю жизнь оставшуюся, что брак – это основа здоровых отношений с Богом. Посмотрите на книгу «Бытие», и вы увидите. «Бытие» 6 глава. Сыны Божьи решили взять в жены кого? Дочерей человеческих. Вы знаете, кто родились от этих браков? Нефилимы родились. Слово «нефилим» – это не исполины. «Нефилим» – это от еврейского слова «нафаль» – «падать». То есть от такого брака между сыновьями Божьими и дочерьми человеческими родились падшие люди, И что делается дальше? Бог смотрит на землю и не видит. Вся земля растлена. Вот вам и потоп. Ну а дальше смотрите. Авраам решил переспать с Агарием, чтобы решить проблему наследника. Вот до сих пор расхлебываем. Яков решил взять сначала Лию, а потом все-таки он любил Рахиль. И закончилось это тоже как? Мы тоже знаем. Понимаете, если мы читаем книгу «Бытие», то книга «Бытие» фактически это больше не о том, как была физически сотворена земля, а о том, как правильно патриархи себя вели в браке и как неправильно патриархи себя вели в браке. Поэтому, естественно, вы видите –

процедуру не ради гигиены, не ради какого-то заимствования из каких-то древних народов, а ради того, чтобы всякий отец всякого молодого человека помнил, что для своего сына, а в то время мужчина являлся инициатором брака, что для своего сына нужно подбирать верную невесту, как это сделал Авраам для Исаака. И поэтому такой порядок имел место. Но имеет ли это значение сегодня? На эту тему ведется много споров. Отменяет ли Бог обрезание сегодня или не отменяет, или остается это определенным знаком, заветом, должны это делать верующие, не должны. Посмотрите, как ставит вопрос Павел в послании к Колоссянам. Если мы вообще посмотрим на послание Павла, то мы можем увидеть одну интересную особенность. Эти послания делятся на две категории. Иудейские и неиудейские. То есть он одни послания пишет в общины, где есть иудеи, и ставит перед ним определенные вопросы. А другие послания он пишет в общины, где иудеев нет. И вот здесь, к Колоссянам, это один из примеров общины, которая была не иудейская. И вот здесь Павел говорит, в нем, это о ком говорится о нем? О Христе. Вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным. А что такое нерукотворенное обрезание? Я хочу, чтобы вы обратили внимание на библейское определение нерукотворенного обрезания. Вот что сказано в книге Второзаконие. И это очень важно, потому что это относится к Израилю. То есть нельзя рассуждать о том, что вот Израилю рукотворенное обрезание, то есть всем мальчикам 8 дней от роду крайнюю плоть надо обрезать, а вот если нету иудейских корней, то тем нерукотворенное. Эти слова к Израилю обращены. Вот посмотрите. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его, служил Господу твоему от всего сердца твоего, от всей души твоей. Это только к Израилю, как вы думаете? Да не только, да? Чтобы ты соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедуют тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их и избрал вас, семя их, после них из всех народов, как ныне. Итак, обрежьте крайнюю плоть чего? Сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны. Вы понимаете, что интересно? Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего –

Друзья мои, как можно обрезать крайнюю плоть чьего-то сердца? Это что, нам грудную клетку надо себе как-то открыть? Или это можно через артерию или через вену современным способом запустить какой-то приборчик, подобно как стентирование артерии, да? Об этом ли говорится? Друзья мои, а говорится не об этом. Но есть одна особенность. Сердце, оно есть у всех. Я говорю о мужчинах и женщинах. А это значит, что крайнюю плоть сердца может обрезать каждый. Крайнюю плоть сердца может обрезать любой человек, независимо от того, какой он культуры, какой он национальности, кому он принадлежит, какого он полу. Если человек хочет вступить в завет с Господом, это все, что нужно сделать. А каким образом обрезается крайняя плоть сердца? Обратите внимание, вот вам контекст послания к Колоссянам. Не надо скальпелем себе через ребра пролезать. Надо, оказывается, это сделать через совлечение греховного тела плоти обрезанием Христовым, быв погребены в крещении. То есть обрезание сердца – это крещение. Это доступно каждому человеку. Кстати говоря, Исаия еще говорил в первой главе: «Омойтесь, очиститесь, удалите греховные дела ваши». Тогда придите и рассудим, будут ваши грехи, как багряные, как снег убелю. Вот что такое нерукотворенное обрезание. Вот почему Бог к завету допускает не только лиц мужского пола, а все. Вы, дети ваши, жены ваши, пришельцы ваши, всем доступно вступить, вот пересечь эту реку и стать частью завета. Все могут быть погребены в крещении со Христом, для того, чтобы воскреснуть верою в силу Бога, который воскресил Иисуса из мертвых. Можем мы это сделать? Можем ли мы таким образом посвятить себя Богу? Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет

0: Программа «Независимость». Александр.
1: Алкоголь – это, как, наверное, недостающая хромосома в генетическом коде. Почему я так думаю, что у меня, ну, в принципе, наследственность. У меня отец предрасположен, у меня дядя, оба деда и так далее. Я думаю, что это по генам у меня началось с самого детства. Родился я 26 лет назад в городе Сочи. В семье я один был, то и послужило в дальнейшем, наверное, развитием моего заболевания. Рос я таким подвижным ребенком. Когда я пошел в садик, я вот помню, в садике мне еще не нравилось, там были какие-то ограничения, я с детства не любил никакие ограничения. Мне нравилось заниматься тем, чем я хочу заниматься. И у меня большой протест вызывали какие-то вещи, когда мне что-то запрещали. То есть буря эмоций, я начинал протестовать, бороться с этим и так далее. Наверное, в классе третьем я уже начал как-то, вот я до этого времени жил вот, беззаботно, там, ходил в школу, гулял, я не думал ни о чем. Я жил вот, непосредственно, наверное, инстинктами. То есть мне это нравится, идет позыв, я это делаю. Если мне что-то не нравится, я это не делаю. А тут я уже начал задумываться, у меня как-то вот как-то общение не складывалось с учителями. Что-то как-то я больше стал конфликтовать с товарищами. Подумал, что мне нужно как-то развиваться в каком-то направлении, чтобы чувствовать себя более уверенно. Потому что я хоть спортом занимался, но такой худенький я был. Много внутренних проблем было. На тот момент, конечно, я их не видел, и они не могли для меня быть каким-то образом обозначены. Потому что я с родителями не общался. Происходили какие-то ситуации в жизни, которые не мог решить адекватно. 13, 14, 15 лет. И вот эти вопросы, они только накапливались. Спортом занимался, мы как-то поехали, и я руку сломал там, и выпили с друзьями. Я успел за этот вечер со всеми переобщаться, всех наказать каким-то образом. Выпил, все, и все сложилось. Ну, как бы я там пил, я не каждый день. Было мне плохо поначалу, да, как-то организм у меня не принимал это, да, вот какие-то. Я обычно напивался и очень серьезно, и причем очень много, вот у меня была такая толерантность к алкоголю, я мог очень много выпить и при этом очень здраво рассуждать, и то есть мне язык не заплетался. Я, кстати, вспоминаю, когда я диплом защищал, я был очень сильно пьян, то есть, но я защитил, и мне поставили отличную оценку, но не суть важно. Потом я приехал в Питер учиться, где-то года полтора я вливался, общался, тяжело было. Люди другие, город незнакомый, и снова надо было привыкать, какие-то контакты наложить и так далее. Ну, как всегда в студенчестве, там, как студенты контакт между собой. Там, 1 сентября надо выпить, там. Потом я нашел людей, с которыми было удобно пить. Приехал к друзьям своим, и они мне предложили наркотики. Говорит, хочешь понюхать? У нас героин есть. Слушай, а ты пробовал? Я говорю, нет. А, нет, я сказал, говорю, да, я пробовал. Ну, так ты знаешь? Я такой, ну да, я знаю. Там, свернул деньги в трубочку. Так, и так понюхал, как будто это я делал до этого всю жизнь. Если бы я был трезвым, не знаю, попробовал. Страшно, наверное. А вот выпивший, то есть, ну, как-то я не испугался. И мы начали системно с ними употреблять. И я никогда не думал, к чему меня это может привести. Я всегда знал, что когда я захочу, я могу бросить.
2: Зависимость – это болезнь, которая приходит постепенно. Неумение решать психологические проблемы заставляет убегать от себя. Человек начинает с приема веществ, которые кажутся ему безобидными. На деле это просто подготовка к следующему шагу вниз. Если ты употребляешь алкоголь, ты уже в зоне наркотического риска.
1: Я уже понял, что как бы влез в что-то нехорошее, когда прошло 2 недели, и мы не сумели взять наркотиков, и приехали с товарищем, барыги, и им есть, он говорит, ну нету. Что делать? Нам плохо уже там шли, в 1,5 суток прошло, и уже ломать начинает. Я такое удивление как бы для меня вызвало, когда там не спишь ночами, там, тебя рвет, ну и так далее. Много вещей чисто физических, когда тело разваливается, там, печень, ну, ужас, как бы. Очень страшно. Еще и крыша едет к этому моменту. То есть так вот. И я потом понял, что уже как бы прилипли там и серьезно, и надо что-то делать. Но такие у меня мысли обычно появлялись, либо я вот очень хорошо потребивший был. То есть я думал, да, надо прекращать, там, покуривая сигарету и так далее. С этим надо как-то завязывать, но завяжем завтра. То есть пока деньги были у меня, я там ехал за наркотиками. Мне не страшно было там подцепить какую-то болезнь. Я вспоминаю, как я употреблял там с людьми, которые я реально знал, что они, ну, там, вечевые. Процентов на 90. Два шприца, 10 человек, комната метр на метр, варят, ну, там, ложки, вода эта грязная, там, и все это вот так делается, и, то есть, и как бы нормально. И причем я был такого неплохого мнения о себе, то есть, я, как бы, они вот такие конченые, но я колюсь, ну, как бы, ну, так получается. Жестко я употреблял, это, наверное, около, ну, если соединить весь срок моего употребления где-то в районе 4 лет. То есть у меня были периоды, когда я не употреблял. То есть я ездил когда домой, как-то вот перед родителями, я вот боялся. То есть страх меня сдерживал, и я мог как-то выпивать там вино, есть таблетки. Ну, а я должен был быть обязательно в каком-то состоянии измененного сознания. И эту реальность, она мне не нравилась ни в каком виде. Я пытался иногда бросить, прыгал с наркотика на наркотики, там, пытался выпивать, пытался употреблять быстрые наркотики, там, пытался с другими наркоманами перекумариваться на наркотиках эфедриновой группы, ну и так далее. Ну, все, никакого результата не дало. Ну, и постоянно я чувствовал себя плохо. То есть, уже в конце я употреблял, меня снимало, ну, и уже так все мутно было. У меня теплилась, конечно, надежда, что может что-то измениться, что там, я не знаю, кто-то придет, что-то мне скажет. И вот как-то вот, вот это, наверное, поддерживало меня. Ну, я уже начал смиряться, что меня либо закроют, там часто с милицией проблемы были. Но я молился каждый день. На меня были там пару молитв, которые мне когда-то там где-то в каком-то месте, в горах бабка одна написала верующая. Она говорит, молись, как бы, и будешь молиться, тебе будет, ну, все дано, что ты будешь просить. Я как-то молился, там, избавь меня. Ну, я искренне молился. Не часто, конечно. Даже бывает, когда ехал за наркотиками, я шел мимо церкви и просил, там, Господи, помоги, чтобы я там с ним употребил. Бросить я сам не мог. Мне очень... Я отрицал свою проблему. Потом я понял, что без наркотиков я уже не могу вот, существовать физически. То есть вот я уже в конце употребления, у меня доза очень большая была, там где-то в районе 2 грамм. Ну, это много. Моих два близких человека, вот люди, которые, кстати, мне первый раз дали употребить героин, они попали в программу 12-шаговую, и потом уже, когда они не употребляли там в течение года, то есть они там, мы встретились, они мне рассказывали, что вот есть программа, читали там первый шаг, это там нужно принять бессилие, второй шаг это там найти силу более могущественную, третий шаг перепоручить себе Богу, четвертый там изучить себя. Я с ними общался как пьяный. Вот мне было интересно пофилософствовать по этому поводу. Конечно, очень резало мне слово «Бог», и как бы я до сих пор очень ревностно к этому отношусь. У меня свое видение, свои отношения с ним. И я вот очень дорожу ими в настоящий момент. Вот мои высшие силы, как я вот сейчас вижу, два инструмента. Это сделать так, чтобы мне хорошо было, простимулировать меня каким-то образом внутренне. Потому что я сам понимаю, что мне очень тяжело себя стимулировать. Либо на меня надавить. Так случилось, что меня поймали на краже. И так получилось, что я был вынужден поехать в центр, лечь. То есть я поехал сам, заплатил деньги, там, купил себе какую-то форму, приехал туда, подстригся перед этим, укололся еще последний раз, взял таблеток, приехал в центр. И думаю, как бы сейчас отдохну здесь. То есть как бы никакого осознанного желания бросить наркотики, там, разобраться в своей жизни, что у меня проблемы были. Я не думал об этом. Как бы, и мне так скучно это было. Ну, что, я не верил вот, людям. Как бы. Что они могут сказать? Все я знаю. Наркотики, алкоголь, вот они давали это ощущение, что... То есть я знаю все в принципе. Ничего нового мне никто сказать не может. Ну, я нормально отлежал там, делал, что мне говорят. Где-то на третью неделю я понял, что я вот в таком, не знаю, бреду находился. Начинаю жить заново и вообще не понимаю, что в этой жизни происходит и по каким законам все здесь происходит.
2: Чтобы разрешить застарелые психологические проблемы, группы анонимных алкоголиков и наркоманов используют программу «12 шагов». Она включает в себя поэтапное написание и обсуждение в группе своего прошлого и настоящего, ошибок и побед. Это помогает избавиться от тех чувств, которые давно мучают и разрушают нас.
1: Отлежав в центре, я вышел и там начал ходить на группы, но для меня это было как очередное развлечение. Мне ничего не требовалось. Ходить на группы, слушать, что говорят люди, ну, иногда и самому что-то там сказать. Ну, там, насколько я честен был, не знаю. Ну, был настолько, насколько мог. Но я не употребляю, меня не ломает. Вот для меня было первое счастье. Вот, реально меня не ломает. То есть для наркоман, который употребляет, он знает, что такое, когда вот, не кумарит. Когда можешь спокойно спать, когда можешь идти. Ходил я так очень долго. Очень долго шаги я писал постольку поскольку. Я не перестал жить уже, когда я был трезвым, той жизнью, которой жил употребление. Я ездил по клубам, я там опивался чаями крепкими, вот я там чифер пил. Вот я вспомню, как бы это считалось у нас не изменяет сознание никаким образом. Ну, вот я замечательно там опившихся энергетиков поехать в клуб, там попрыгать до утра. Там. Ну и вот такая жизнь у меня была. Я писал только тогда, когда вот было очень больно. Как бы я понимаю, что высшая сила, в моем понимании, ставила меня на место. Я начинал там писать усиленно, с кем-то общаться и искать там выход, проблем. Но как только меня отпускало, я все начинал делать все так же, как мне нравится, как я хочу. И, то есть, и мне очень было тяжело переубедить. То есть, у меня в течение, наверное, с детства было одно желание уничтожить себя. И так просто за год, за два, за три это не проходит. То есть я понимаю, это серьезная длительная работа на всю жизнь. Я не писал шаги, было плохо. А вот это единственный стимул. Потом я начал писать, начал какую-то работу делать. Ну и в жизни начинает меняться все. И я доволен этой жизнью. У меня появилось право выбора, которого мне не было раньше в употреблении. То есть я либо бежал вмазываться, либо бежал бухать. Все, больше ничего меня не интересовало. И как бы у меня не было выбора. А сейчас этот выбор есть. Я могу там пойти на группу, могу там пойти выпить. И я знаю, к чему это приведет. И вот это понимание, это очень важно. То есть я могу сам выбирать. Раньше у меня не было такого выбора, наверное, с самого детства, там, с 3 лет. Уже вот мой мозг больной, он делал за меня выбор. А сейчас я могу видеть хоть куда мне двигаться. Вот это самое большое достижение. Вот это внутренняя свобода, которую получает человек.
0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы начали с вами разговор о динозаврах в Библии, выяснив, что эти животные описываются в ней, описываются достаточно детально, и мы остановились на том месте, когда задается вопрос о том, что же произошло с динозаврами. Обыкновенное исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Библейские данные в основном поддерживают этот взгляд. В результате глобальной катастрофы резко изменились климатические условия на Земле. О чем же идет речь? В книге «Бытие» в 6 главе, в стихе 13 и 17 по 20 сказано. «И сказал Бог Ною, вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, сыновья твои, жена твоя и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. И из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остаться в живых». Итак, коль скоро динозавры, как говорит Библия, были частью сотворенных Богом существ, они тоже вошли в ковчег перед потопом, так как сказано было взять из всех животных. Здесь сразу появляется вопрос о том, как такие гигантские животные, как динозавры, могли поместиться в ковчег. Ответ на этот вопрос кроется, во-первых, в размере ковчега, во-вторых, в размере динозавров. Ковчег был достаточно большим плавучим сооружением. Вот его размеры по Библии. Бытие 6 глава, 15 стих. Длина ковчега сказана 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Локоть – это мера длины, равная примерно полуметру. Таким образом, мы получаем сооружение длиной в 150 метров, шириной в 25 и высотой в 15. Высота, например, соответствует высоте пятиэтажного здания. Ковчег был только вдвое меньше современных гигантских океанских лайнеров. Какими же были по размерам динозавры? Вот что находим в материалах Государственного Дарвиновского музея. Название динозавры, ужасные ящеры, обманчиво, так как предполагает, что все эти рептилии были огромными и свирепыми хищниками. На самом же деле среди них были и гиганты величиной с четырехэтажный дом до 30 метров в длину и весом в 50 тонн, и стройные грациозные животные размером не больше петуха. Растительные динозавры были самыми крупными сухопутными животными, когда-либо обитавшими на нашей планете. Брахиозавр – один из самых массивных динозавров, длина его достигала 25 метров, высота – 13 метров, длина плечевой кости – более 2 метров. Весил этот гигант около 80 тонн. Компсогнат – самый мелкий динозавр, длина его не превышала 70 сантиметров, причем большая часть приходилась на очень длинный хвост. Несмотря на столь малый размер, компсогнат был весьма ловким и проворным хищником. Итак, даже самый большой динозавр вполне поместился бы в ковчеге. При этом число действительно больших динозавров было совсем невелико, всего 4. Брахиозавр, тиранозавр, диплодок и аллозавр. Более того, в отличие от многих животных, прекращающих рост после достижения половой зрелости, рептилии растут всю жизнь. Например, самый большой крокодил – самый старый. Вовсе не было необходимости брать в ковчег самых старых животных, Цель была взять тех, кто был бы способен дать потомство. Следовательно, согласно Библии, динозавры, подобно иным животным, были сохранены в ковчеге во время потопа. Что же произошло после потопа? Как изменились климатические условия? Чтобы говорить об измененных условиях, следует вначале выяснить, какими они были до потопа согласно библейскому описанию. Вот что мы находим в книге Бытие в 1 главе, в стихах 2 из 6 по 8. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом». Библия сообщает, что помимо воздушной оболочки или атмосферного слоя, названного здесь твердью и небом, вокруг земли была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Слово «твердь» является переводом древнееврейского «ракия», дословно «протяженная поверхность», и речь идет об атмосфере вокруг земли. Так вот, поверх этой воздушной оболочки, согласно Библии, была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Наличие этой оболочки создавало так называемый парниковый эффект. Как говорит книга Бытие, 2 глава, стихи 5 и 6, «Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал все лице земли». При таких условиях было больше защиты от радиоактивного излучения из космоса, процветала буйная растительность, значительно превышающая размеры сегодняшние. Как известно, в парнике и теплице размеры растений превышают размеры тех, которые высажены в открытый грунт. И вот интересно, что сегодня ископаемые растения, которые обнаруживаются, они во много-много раз превышают размеры сегодняшних. Найденные листья некоторых деревьев, которые по площади равняются 2, иногда 3 квадратным метрам. Все это давало достаточно корма для травоядных динозавров. Есть еще одно очень важное обстоятельство, относящееся к климатическим условиям допотопной земли. Там не было смен времен года. Это понятие и это явление появляется только уже после потопа в книге Бытие, 8 главе, 22 стихе. Известно, что причина существования времен года заключается в том, что земная ось наклонена. При путешествии Земли вокруг Солнца создается разное расстояние до него различных участков земной поверхности в разное время года. Следовательно, до потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, раз не было смен времен года, которая является следствием наклоненной оси. В результате создается равное расстояние Солнца к Земле и к разным ее участкам на протяжении всего круглого года. До потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, а траектория ее движения перпендикулярна. В результате было равномерное распределение температуры, не было холода, снега или льда. Во время потопа водная оболочка разрушилась, и вся масса воды обрушилась на землю. В книге Бытие в 7 главе в 11 стихе сказано: «Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». В результате когда по окончании потопа животные вышли из ковчега, их встретил совершенно иной мир. Не было уже достаточного количества растительности. Рептилии могли теперь жить только в определенных теплых районах земного шара, и теплокровные животные постепенно вытеснили динозавров. Вот такова картина, таково описание судьбы этих животных в Библии. Надеемся, что в будущем у нас будет время и возможность более основательно поговорить об этом явлении, о всемирном потопе, посмотреть на этот вопрос с точки зрения ископаемых и попытаться определить, вероятно ли такое событие с точки зрения современных данных. Однако по вопросу динозавров мы с вами затронули практически весь библейский материал, который можно на эту тему найти. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
5: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Рано или поздно человеку предоставляется возможность исполнить свою давнюю мечту, реализоваться в чем-то новом, пойти против своих страхов и рискнуть. Звучит вдохновляюще, но множество причин не дают сделать этот шаг. Как быть? Исполнить свою мечту, рискнуть или упустить шанс? Во-первых, хорошенько все взвесьте. Ответьте на два очень важных вопроса. Что я могу обрести и что я могу потерять, если сделаю это? Если в глубине души ваша мечта дает о себе знать, почему бы не воплотить ее в жизнь? Отвечая на вопрос, что я могу обрести, подумайте, чего стоит эта возможность при лучшем ее раскладе. Может быть, вы станете великим изобретателем или будете с любимым человеком до конца жизни. А может, у вас будет свой собственный бизнес, который принесет не только деньги, но и счастье. Да, чтобы добиться исполнения своей мечты, нужно хорошо потрудиться и быть готовым к тому, что все получится далеко не с первого раза. Главное – не сдаваться и продолжать верить в себя. Доказано, что люди, которые не побоялись и рискнули, очень редко имеют проблему с самооценкой. Еще бы, достижения укрепляют и вдохновляют. Подумайте, что именно мешает вам рискнуть. Вы боитесь, что не получится? Может быть, ваши знакомые пытались, а в итоге оказались в неприятной ситуации? Очень важно помнить, что у каждого человека своя жизнь. Все мы разные, и каждый в чем-то силен больше, чем другой. Судить по другим не всегда полезно. А теперь разберем такой вопрос: что я теряю? Ситуации бывают разные. Иногда для риска необходимы большие деньги, предательство и так далее. Важно понимать, чем ты жертвуешь. Чаще всего человек сталкивается с такими трудностями, как смена обстановки, новые друзья, новая работа и многое другое. Если ты точно знаешь, чего хочешь и что тебе для этого нужно, проси помощи у Бога, Он обязательно даст тебе шанс. Главное – его не упустить. Писательница Лариса Парфентьева поделилась в своей книге такой мыслью. Иногда изменения начинаются с того, что ты вдруг раз и навсегда осознаешь. Безопасность гораздо опаснее риска. Это была программа «Вопрос ребром». Дерзайте! Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы «Небо на земле», разговоры о святилище. Сегодня у нас в гостях Игизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы продолжаем наш разговор о небесном святилище. В частности, сегодня пойдет речь о том, как нам в этот храм небесный приходить. Поскольку мы уже говорили о том, что земной храм перестал существовать и нелегитимен. Таким образом, а куда приходить верующему? Со своими просьбами, со своими жертвами, в конце концов, о прощении и так далее, и так далее. Как нам туда достучаться?
2: Нужно сказать, что во все времена, даже когда существовал ветхозаветный храм, приход к Богу связывался не только с Ним, не только с каким-то определенным местом. Верующий человек мог обратиться к Богу в молитве с любого места, где он находился, и Господь и такие молитвы слышал, потому что Господь говорит, что Он живет с каждым человеком, сердце которого сокрушено, с сокрушенным сердцем, то есть с человеком, который раскаивается, который принимает Его, который верит в Него. Господь живет, то есть нам даже не нужно к Нему идти, Он сам приходит к нам. И приход Иисуса Христа на нашу землю был дополнительным тому подтверждением, что инициатива в установлении диалога между Богом и человеком исходит от Бога. Что же касается небесного храма, то нужно здесь отметить, что прекращение существования земного храма является не недостатком для веры и для религии, а скорее благословением, потому что небесный храм и Бог, который стоит за этим храмом, становится доступным всем, независимо от национальной принадлежности, места жительства, возможностей добраться в какую-то географическую точку. Он доступен всем с любого места, с любой точки земли. И более того, открытие небесного храма как храма истинного, именно таким он назван в послании к евреям, то есть земной был всего лишь указателем на истинное. Нельзя сказать, что он не был истинным. Это тоже было реальное святилище, куда люди приходили и получали там прощение грехов, но все-таки его функция ниже. Это то, что указывало на истинное. Так вот, когда начинает в спасительном смысле функционировать истинный храм, то уверенность человека должна быть выше в том, что Господь его слышит. О чем писал, в частности, автор послания к евреям в 4 главе, в 16 стихе, он говорит: «Да приступаем с дерзновением», рассказав о небесном храме и небесном первосвященнике, он говорит: «Да приступаем с дерзновением», то есть со смелостью, с уверенностью, если по-другому перевести это слово, «к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Откуда эта смелость, эта уверенность? Она от того, что первосвященником уже является не человек, а Сын Божий, Иисус Христос. Она от того, что служение совершается не на основе жертвы животного, а на основе жертвы Иисуса. Это уверенность от того, что теперь, благодаря приходу Христа на землю, Его служению, Его смерти, мы увидели Бога в несколько более широком, полном свете. И в Ветхом Завете Господь представлен правильно. Но в Новом Завете, наряду

0: тем, что он представлен правильно, он еще и представлен более полно, более широко. И вот это более широкое представление о Боге как раз и помогает нам идти к Нему с большей уверенностью, с большей смелостью. Конечно, этот приход не является приходом в буквальном смысле, он подразумевает приход верой, приход через, скажем, наш особый мысленный настрой, основанный на особом мировоззрении, библейском мировоззрении, на особом восприятии Бога как нашего Творца, предусмотревшего план нашего искупления. Но принципиально важно как раз не то, мы по-прежнему имеем этот доступ, а именно то, что этот доступ становится более универсальным и позволяет нам идти с большей уверенностью, с большей надеждой, с большей радостью даже, предвкушая то прощение, которое Господь предусмотрел.
1: Может быть, здесь еще один момент дополнить или немножечко развить о том, вот что говорил Леонтий Прокофьевич. Священник Нового Завета, как об этом пишет то же самое послание к евреям, он не приносит за себя жертвы. То есть Христос отличается от ветхозаветных первосвященников тем, что он совершенный. Поэтому он не приносит за себя жертву за грех. Он не исповедуется во грехе. Поэтому мы к нему приходим как к святому, совершенному и праведному. Кроме того, Христос принимает непосредственное участие в нашей жизни, когда мы возносим наши молитвы к Нему, когда мы Его о чем-то просим или просим нашего Небесного Отца во имя Христа, мы знаем и у нас есть уверенность в том, что Христос непосредственное участие в нашей жизни принимает. Потому что когда мы возносим молитвы во имя Его, Отец Небесный нас слышит и нам воздает просимое. Поэтому вот разница здесь также, она связана с тем, что, так скажем, присутствие в новозаветном храме, то есть небесном святилище, оно дает нам большие возможности.
2: Далее в программе.
1: Сам Иисус Христос на горной проповеди, Он прокомментировал и продемонстрировал то, как Господь относится к заповедям.
3: Какими молитвами молиться, или в каком формате, или в каком месте это делать.
0: Но наши земные богослужебные здания – это не храм.
1: Мы можем молиться дома, в транспорте, на улице.
3: Есть ли на земле какие-то священнослужители, перед которыми мы должны исповедоваться?
2: Небо на земле.
3: Ну вот когда вы говорите, что связь с небесным храмом у нас происходит посредством какого-то особого духовного настроя или посредством молитвы, у меня возникают две разные ассоциации. Говоря о настрое, у меня возникает ассоциация с медитацией какого-то рода. Говоря о молитве, сразу встает вопрос, а какими молитвами молиться, или в каком формате, или в каком месте это делать? Есть ли какой-то регламент по этому вопросу?
1: Ну, наверное, регламента не существует, потому что нас Господь слышит везде и всегда. Поэтому Христос говорит своим ученикам, например, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». То есть вот даже тогда, когда два человека собираются, и мы знаем о том, что фактически в иудаизме существовало и до сих пор существует представление о том, что богослужение возможно провести только тогда, когда собирается 10 человек, так называемый миньян. И эта история, она еще взята из книги «Бытие», когда 10 человек, за 10 человек Авраам ходатайствовал перед Богом, за 10 праведников в Содоме, и на этом они остановились. И Господь сказал, что даже если 10 человек будет в Содоме, Я его не уничтожу. Вот, поэтому богослужение возможно провести в присутствии 10 человек. Вот, но Христос, Он идет еще дальше. Он говорит, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них, там уже находится слава Божия. И поэтому здесь не существует вот регламента, связанного с тем, при скольких праведниках или членах церкви мы можем молиться. Здесь не существует регламента, связанного с тем, в каких стенах мы можем молиться, а в каких нет. Мы можем молиться везде. Мы можем молиться дома, в транспорте, на улице, где бы то ни было, на работе, где бы то ни было. Мы можем молиться, и наши молитвы, они услышаны Богом, потому что если молитва возносится по вере, если я с искренним сердцем обращаюсь к Богу, вот, и прошу во имя Иисуса Христа и по воле Божьей, у нас есть свидетельство библейское, есть обетование, что Господь нас услышит.
0: Здесь, наверное, нужно сказать, что вообще с приходом Иисуса Христа очень многие вещи, которые в Ветхом Завете людьми, я подчеркиваю это, воспринимались как события, приобрели форму дела всей жизни, или можно даже сказать процесса всей жизни. Это касается не только молитвы. Взять, к примеру, те же обряды, которые совершались в служении. Это были какие-то разовые события. Но Христос в Евангелии, и впоследствии апостолы подхватывают эту идею, говорит о том, что, по сути дела, вот с этим настроем покаяния, который должен сопровождать принесение жертвы, человек должен ходить все время. И он должен выражаться в смиренном духе и по отношению к Богу, и по отношению к людям, в смиренном восприятии самого себя, то есть в адекватной самооценке, основанной на осознании того, кто ты, с другой стороны, эта самооценка должна быть такой, чтобы в ней присутствовало и осознание своего достоинства, как Сына Божьего. Это же касается и молитвы. Молитва из какого-то разового акта должна стать неким таким... чем-то таким, что как бы пропитывает собой сознание человека и остается с ним всегда. Это касается и добродетели, которую призваны совершать люди в эпоху Иисуса Христа. Иудеи считали, что добродетель – это одна из заслуг, которой можно, значит, как-то пересилить, что ли, вес греха, который человек совершил. То есть, если много добродетелей делать, то тогда как бы на чаше весов она окажется весомее, чем те грехи, которые мы совершили. Но Христос показывает, что на самом деле добродетель – это не просто какие-то дела, которые нужно совершить для того, чтобы добиться перевеса на весах. А это состояние жизни, состояние мышления, состояние веры человека, когда он вот так живет, что это всегда, это постоянно по мере возможности и становится как бы частью его образа мышления. Вот то же самое и с приходом в святилище. Можно, конечно, как-то попытаться привести приход к святилищу и к церковным богослужениям. Но наши земные богослужебные здания – это не храм. Это не храм, не тот храм, в который призывает нас апостол Павел. Поэтому, когда речь идет о небесном храме, то все-таки мы должны воспринимать приход в этот храм как бы путь всей нашей жизни, который всегда туда направлен. И все наши шаги, они вот в этом направлении совершаются, какими бы они ни были. Связаны ли они с решением духовных задач каких-то или бытовых, каких угодно.
3: По сути, вы описываете сейчас вообще изменение характера человека. И это не всегда возможно вот так вот сходу взять и поменяться, и начать... по-другому думать, начать постоянно мысленно молиться или еще что-то. Это же...
0: Я бы сказал, что речь нужно вести не об обновлении характера. Обновление характера – это как бы процесс больше с акцентом на результат. Вот если пользоваться библейской терминологией, то здесь скорее речь идет об обновлении ума. Это, можно сказать, понятие или термин даже из посланий. То есть все в конечном счете начинается с перемен, которые происходят в мышлении. И они влекут за собой какие-то действия, какие-то поступки. Поэтому к чему следует призывать и к чему призваны христиане, это к тому, чтобы, основываясь на изучении Священного Писания, основываясь на своих отношениях, опыте отношений с Богом, переживать вот это обновление ума и быть руководимым. Чем должно это обновление ума заканчиваться? Оно должно приводить к тому, что Дух Святой начинает руководить нами в большей мере, чем до этого, скажем так. То есть, когда благодаря обновлению ума открывается возможность Духу Святому на нас действовать, то вот, это вот, вот этот путь, он совершается более, скажем, целенаправленно, с большим представлением о том, что нужно, для чего нужно, куда идти и так далее.
3: Остался вопрос по поводу прощения. Как человек может получить вообще прощение, к кому ему обращаться, есть ли какой-то регламент исповеди, может быть, потому как там человек исповедовался над жертвой, здесь жертвы нет, храма нет, первосвященник не виден для нас. Как происходит исповедь?
1: Ну вот, в Новом Завете говорится о том, что это то же самое послание к евреям, когда говорится, что Христос вошел за нас не с кровью козлов и тельцов, а Он вошел в небесный храм со своей кровью. И поэтому фактически то же самое, что происходило в Ветхом Завете. Когда приходил человек с грехом со своим, с тяжестью вот этой вины, он приходил во двор святилища, становился перед жертвенником, взяв с собой какое-то животное, ягненка или голубя, или тельца и так далее, исповедался над этим животным, исповедовался Богу, но он фактически переносил, возлагая руки на голову этого животного, он символически переносил свою вину, исповедуясь на это животное, и после этого животное убивали. То есть таким образом доносилась очень важная идея до общества Господнего, что за грех нужно принести какую-то... Кто-то должен пострадать за грех. Если не человек несет вину эту, если не он умирает за этот грех, то за него умирает это животное. Поэтому мы вспоминаем в этот момент Иоанна Крестителя, который указал на Иисуса Христа и сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И поэтому то же самое происходит в Новом Завете. Когда мы возносим наши молитвы к Богу, когда мы исповедуемся во грехе в нашем, и когда мы фактически уповаем на то, что Христос стал для нас вот этим агнцем, который взял на себя наш грех, и он умер за нас. И таким образом происходит вот это вот перенесение нашего греха на Иисуса Христа, который его понес на Голгофском кресте. И в счет вот этой жертвы, которую он совершил на Голгофе, умерев за нас и фактически искупив всю нашу вину, мы таким образом получаем прощение.
2: Небо на земле.
3: Есть ли на земле какие-то священнослужители, перед которыми мы должны исповедоваться? Или это делается только в молитве?
1: Но это делается только в молитве. И как раз Новый Завет нам говорит о том, что у нас есть ходатай, и нам нет необходимости прибегать к каким-то особым людям, священнослужителям и так далее, потому что у нас есть четко ясное наставление в Священном Писании. Вот, например, в первом послании Иоанн Богослов пишет такие очень важные слова. Он говорит: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». То есть, иначе говоря, он является нашим ходатаем, он является нашим посредником, он является праведником. Почему и нам нет нужды кому-то из людей обращаться? Потому что мы уже говорили об этом, что Христос отличается от ветхозаветных первосвященников тем, что Христос является праведным, он является святым и совершенным. Но никто из людей не является ни праведным, ни совершенным в этом смысле, то есть не является безгрешным. Поэтому мы приходим только ко Христу. Он есть наш посредник, он есть наш ходатай, и он тот, кто принимает на себя нашу вину.
0: Вот здесь очень важно, мне кажется, добавить еще то, что посредник между Богом и человеком с точки зрения Священного Писания – это личность, которая не просто представляет нас перед Богом, а личность, которая несет на себе грех. С этой точки зрения не просто как бы не нужны земные священники, а просто нельзя к ним обращаться, если кто-то претендует на этот статус, потому что они не способны сделать то, что должен делать на самом деле вот этот ходатай, стоящий между Богом и человеком. И это очень важный, очень принципиальный, я бы сказал, вопрос, на который нужно обращать самое серьезное внимание. Единственный, кто может эту роль выполнить в полной мере, это Иисус Христос, как раз взявший на себя наш грех.
3: Спасибо. Остается еще вопрос такого плана, что в Ветхом Завете практически вся жизнь верующего человека была регламентирована. Вы уже говорили, что есть, что ему пить, во что одеваться, как ему поступать в разных бытовых ситуациях его жизни. Есть ли такой регламент в современной жизни? Регламентирована ли жизнь христианина в данном случае?
0: Ну, я начну, может быть, Эдуард Михайлович добавит. Дело в чем? Что жизнь была регламентирована, что касается религиозных вопросов. Что касается вопросов повседневных, бытовых,
1: профессиональных,
0: то надо сказать, что такого регламента не было. Человек все равно оставался свободен во многих вопросах. Если говорить о Новом Завете, то я бы сказал так, что регламент остался, но он от формальных вопросов перешел к вопросам неформальным или, если их можно так обозначить, к вопросам, связанным с состоянием моего духа, моей души, с вопросами моих отношений с Богом. То есть, что я имею в виду? Например, как в древности для прощения грехов требовалось покаяние, так и сейчас оно требуется. Но в Ветхом Завете покаяние должно было быть выражено с помощью возложения рук на жертву. Сейчас, конечно, когда мы приходим к Христу, просто вот этот обряд, его невозможно выполнить, саму форму, я имею в виду саму форму. Но покаяние как таковое не отменилось. И это касается и многих других вещей. Например, когда мы говорим о священниках, у них была специальная одежда на каждый там случай, связанные с служением в святилище. И мы понимаем, что эта одежда символизирует собой нечто, что связано вот с этим конкретным обрядом. Вот. Соответственно, мы не знаем, как, скажем, это происходит в небесном святилище. Мы не видим это служение в таком виде, как наблюдали, например, люди, когда приходили в земное святилище. Но мы понимаем, что за каждым из этих обрядов тоже стоит свое какое-то настроение, свой дух, свой какой-то эмоциональный окрас, ну и суть, конечно. Вот. Поэтому вот эта вот сущностная сторона, она сохраняется. Она сохраняется. Хотя, конечно, многие вещи в силу того, что и святилище сейчас для нас невидимо, и первосвященник невидим, мы приходим верой и к нему, и в святилище. Многие вещи, они, конечно, приобрели другой окрас.
1: Ну, может быть, два слова еще добавить, связанных с тем, что, по сути дела, действительно, у нас нет каких-то регламентов, связанных с повседневной жизнью. Ну да, мы знаем о том, что остаются заповеди, которые нам необходимо соблюдать. И причем сам Иисус Христос на горной проповеди, он прокомментировал и продемонстрировал то, как Господь относится к заповедям, и то, как мы должны понимать, и насколько глубоко мы должны понимать заповеди. Поэтому чем бы мы ни занимались, в какой бы мы профессии ни пытались себя самовыразить, будучи там женатыми, неженатыми, в любом социальном статусе, у нас остаются вот эти заповеди, которые являются требованиями Божьими по отношению к нам, потому что посредством заповедей Господь выражает свою волю, Он выражает свой характер, Он выражает свое совершенство и нас призывает к тому, чтобы мы следовали этим путем, чтобы мы, чем бы мы ни занимались, чтобы мы старались бы вот эти заповеди, вот эти принципы божественные сохранять в своем сердце, потому что они настолько глубоки, настолько значимы, что вне зависимости от того, кем мы являемся и что мы делаем в жизни, мы фактически... нам фактически необходимо следовать вот этим путем.
3: Действительно, у нас регламент остался все тем же, поменяй свой образ жизни. То, что мы изначально говорили, что у святилища была цель изменить характер человека, изменить его мышление, изменить его образ жизни, оно остается и сейчас, и до сего момента. Только выходит так, что из-за отсутствия физического святилища сделать это становится в некотором роде проще, потому что мы можем обращаться к настоящему священнику в любом месте, в любое время.
0: Я бы даже сказал, что опыт, который мы приобретаем сейчас, когда приходим к Христу, сильнее по тем переживаниям, которые мы испытываем, и он значимее и масштабнее по тому прощению, по глубине прощения, которое сейчас предлагается, потому что он основан на жертве Иисуса Христа.
3: Спасибо, друзья. Спасибо и вам, дорогие зрители, что вы оставались с нами. Мы приглашаем вас участвовать и в наших следующих передачах. Спасибо.

0: Небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Уже более 60 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. Но воспоминания участников этих тяжелых событий продолжают волновать сердца наших современников. Я предлагаю вам выслушать историю Зинаиды Петровны из города Миасса Челябинской области, которая, будучи еще ребенком, пережила блокаду Ленинграда. Вот что Зинаида Петровна пишет. «Когда началась война, мне было 5 лет. Отца я почти не помню, он умер в самом начале блокады. В то время, когда город оцепили, страх перед чем-то неизвестным и ужасным поселился в каждой душе. Моя сестра училась во 2-м классе, и ее сразу же эвакуировали в Кировскую область. Мы остались с мамой вдвоем». Зинаида Петровна вспоминает те случаи, когда им приходилось укрываться в убежище. Толпы народа находились там. Было сыро и мрачно. Вокруг стоял ужасный запах. Когда же на время бомбежка прекращалась, Зинаида Петровна со своей мамой возвращались в свою комнатку в коммуналке. Но особенно страшно было зимой. На улицах всюду лежали трупы. И первое время собирались люди, увозили мертвых, хоронили их, а позже к этому явлению уже настолько привыкли, что прохожие могли спокойно перешагнуть через мертвое тело человека и пойти дальше. Было очень холодно. Температура опускалась до -40 градусов. И мама одевала на свою дочь все, что было в доме из одежды. Когда вечером выходили на улицу, Зинаида Петровна смотрела в темное небо, и ей было любопытно, что там за шары подвешены. Она интересовалась у мамы, и мама сказала, что это плавают рыбки. Этими рыбками были дирижабли. Но Зинаида Петровна стала себе представлять, будто бы это и в самом деле были рыбки. Ребенок в своем воображении это рисовал. Хотя казалось немного странным, что они плавают в небе, тем не менее, именно так она себе это представляла. Питались, Зинаида Петровна пишет, жутко. Размачивали кожу от ремней, кору от деревьев отваривали и ели, варили клейстер, добавляли какие-нибудь сухие травки. Даже было время, когда отлавливали животных. А весной, как только появлялись березовые или сосновые почки, их использовали для заваривания чая, из них же делали салат. Но летом, Зинаида Петровна пишет, было немного проще достать пищу. Они с мамой ходили по рынку, и бывало попадались добрые люди, которые давали немного пищи. Зинаиду Петровну водили в детский садик. Вот как она сама пишет, что однажды произошло, когда они возвращались из садика домой. Я желаю прочитать прямо из ее письма. И вот как-то раз, когда мы с мамой возвращались из садика домой, мама почувствовала, что у нее отнимаются ноги, и села на асфальт. Увидев проходящего мужчину, она попросила его о помощи. Он принес маму на руках домой и положил на кровать. Я легла рядом. Мне показалось странным, что мама не говорила ни слова, а утром пришла соседка и отвела меня в детский сад. В тот день я видела маму в последний раз. Зинаида Петровна не помнит, сколько времени она находилась в садике, но отчетливо помнит тот день, когда их эвакуировали. Это был 1942 год. Их везли на пароходе через Ладогу. Воспитатели взяли детей за руки, и они стали водить хороводы и петь песенку. Но в этот момент неприятель обрушил на судно бомбу. Дети еще крепче схватили друг друга за руки и разом упали на пол. оглядываясь на тот день и вспоминая то мгновение, Зинаида Петровна пишет: «Я знаю, что эта добрая Божья рука сохранила нас от верной гибели. А ведь многих просто унесло за борт огромной поднявшейся волной». Она пишет и рассказывает дальше, что позже, когда они уже ехали в поезде, вырвавшись за блокадное кольцо, был какой-то праздник, и по вагонам проходили Сталин с Ворошиловым и раздавали детям подарки. Зинаида Петровна тоже получила свой кулечек с подарочком, но не успела взять, успела взять оттуда только один розовый пряник, потому что следом за дарителями шли воспитатели, которые вынуждены были забирать у детей эти подарки, опасаясь, чтобы дети не объелись после длительного голода, что могло быть опасно для жизни. После эвакуации Зинаида Петровна жила в Киргизии, в детском доме. И вот в один прекрасный зимний день за нею пришли мужчина и женщина, ее будущие приемные родители. Ульяна Алексеевна, так звали ее будущую приемную маму, перешила для нее одежду из своих вещей, напекла пирогов. Они пришли к Зинаиде Петровне, она подошла к ней и сказала: «А вот и наша доченька Зиночка». А Зинаида Петровна, будучи еще тогда ребеночком, ответила в ответ: «Я не ваша дочь. Моя мама молодая и красивая. Она совсем не похожа на вас». В ответ на это будущие приемные родители ответили: «Нет, мы твои родители, неужели ты нас забыла? Мы были в плену, состарились, чуть не умерли с голоду, чудом остались живы. Ты наша дочь, и мы тебя забираем домой». И Зинаида Петровна поехала с ними. Приемная мама научила ее молиться молитвой «Отче наш». И она уже тогда умела обращаться к Господу. Но в 1993 году Зинаида Петровна приехала в город Миасс. Тут она познакомилась с Библией и в 2001 году приняла крещение. Теперь, уже будучи христианкой, Зинаида Петровна пишет: «Я могу сказать, что все те испытания, которые выпали на ее долю, были не зря. Таков был Божий план для меня. Слава Господу за все, за спасение и за жизнь». Воспоминания записали Усова Анна и Дугинова Олеся. Иногда люди спрашивают: «А где был Бог? Мы его не видели. Мы сами растили своих детей. Мы сами тяжким трудом зарабатывали всю жизнь на пропитание. Сами переживали трудные дни и тому подобное». Но последние слова Зинаиды Петровны, имевшей тяжелейшую судьбу, звучат как ответ на такие обвинения в адрес Бога. Бог все время незримо поддерживает ослабевших, охраняет тех, кто в опасности, кормит голодных и защищает обездоленных. Его рука сделала многое, несомненно, и в вашей судьбе.
3: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Богу нетрудно воскресить человека из мертвых, но Он не может за нас с вами сделать выбор. Что вы почувствуете, если увидите в газете статью о том, что в вашем городе появилось, ну, нечто новое, что-то такое, чего раньше не было? Ну, к примеру, такого-то числа, статья в газете, такого-то числа, такого-то месяца в торжественной обстановке произошел спуск на воду нового теплохода. Ну и дальше его название. Или, например, открытие памятника в честь какого-то очень важного события в истории вашего города или страны. Или, может быть, построили новый корпус университета или запустили новый цех на местной фабрике. Может быть, вы проигнорируете это событие и не остановите вашего внимания на этом. Ну, в самом деле, какое мне дело до теплохода или до нового цеха на местной фабрике? Но что, если вы работаете в пароходстве, и это у вас, там, где вы работаете, спускают на воду теплоход? Или, например, вы проработали на заводе 15 лет, и это у вас на заводе пускают новый цех, в котором вы получите новое рабочее место. Или что скажете, если в вашем городе открывают памятник героям-пограничникам, и вы не так давно служили в этих войсках? Ну, согласитесь, в таком случае это будет для вас праздником, и вы обязательно придете на торжество, как это обычно все выглядит. Ну, конечно же, будут приглашены разные гости. Не исключено, что оркестр будет придавать торжественность событию своей музыкой. И где-то на возвышенном месте установят микрофон, много подготовительных мероприятий, звукорежиссер будет бегать, проверяя микрофоны, оркестранты загудят «та-та-та-та», настраивая свои инструменты. Где-то рядом телеоператор стоит, настраивая телекамеру и держа в кадре телерепортера, готовящегося записать свой первый спич для вечернего репортажа. И, наконец, когда произнесут свои речи губернатор, мэр города, может, кто-то еще из высокопоставленных особ, настанет момент, когда разрежут принесенными на бархатной подушечке ножницами ярко-красную ленту, поднимут тент или разобьют бутылку шампанского о борт корабля. И это будет означать, что что-то изменилось в жизни города, в вашей судьбе. И это требует какой-то особой оценки, ведь ну, кто-то же очень хорошо потрудился для того, чтобы жителям вашего города, да и вам самим, стало лучше. Таких моментов много, но это далеко не все. В истории Вселенной есть упоминание о таком Божьем замысле, который ну, невозможно никак не вспомнить. Это не может быть маловажным для всех, кто живет. Событие грандиозной важности. Об этом Бог сказал патриарху Иову. Вот послушайте слова Священного Писания из его книги. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, и я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне, где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней вервь, на чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» Это строки из книги Иова из 38 главы. Бог заложил основание нашей планете, нашему дому, в котором мы живем. Представьте, нас еще нет. Мы только в проекте. Но для нас Бог создает планету, где мы будем жить. Это событие величайшее. И, наконец, когда все готово, Бог создал человека для вечной жизни. Вот это все было задумано для нашего блага. Во время исполнения этого замысла звезды ликовали, и, как написано, все сыны Божии восклицали от радости. Осталось только провести торжественное посвящение планеты. Ну, разрезать ножницами ленточку, образно выражаясь, чтобы, ну, и останется только жить себе счастливо. Не тут-то было. Произошло то, что произошло. Человек согрешил. И это не все. Земля тоже изменилась. Появились процессы, которые должны привести Землю к погибели. Кажется, сыны Божии поторопились радоваться о сотворении Земли. Все пошло как-то не так, как должно было быть. Но представьте себе, что у Бога были на этот случай приготовлены спасительные меры. В связи с этим, несмотря ни на все, вот сейчас здесь я все-таки хочу вас пригласить на торжество по поводу сотворения Богом нашей земли. Да-да, это торжество обязательно состоится. И там обязательно должны быть именно мы с вами. Все дело в том, что перед тем, как начать создавать землю, Бог заранее позаботился о том, как спасти людей на тот случай, если последние согрешат. Библия говорит о том, что Иисус Христос был заклан от создания мира. Он уже тогда готов был умереть за людей. Вот почему я начал об этом говорить. Речь идет не просто о каких-то людях, а о нас с вами лично. Почему? Да, потому что Бог не просто создал землю для каких-то людей. Вы скажете, ну мы умрем, и все на этом. Неужели есть какое-то продолжение? Да главное это в том и заключается, что продолжение есть. Ну согласитесь, можно было бы Богу подождать, когда мы все умрем. Ну, умерли, да и ладно. Сотворить новых людей для хорошей жизни. Христу умирать за кого-либо не пришлось бы. Это очень важно понять, что Бог хочет, чтобы не просто были счастливы какие-то люди. Он желает, чтобы именно мы с вами, первоначально созданные Богом, были счастливы вместе с Ним. Нас смущает, что впереди, кроме смерти и громовой доски, больше ничего не увидишь. Но это не так. Все дело в том, что Богу нетрудно воскресить человека из мертвых. Но Он не может за нас с вами сделать выбор. Бог может восстановить нашу планету снова и дать жизнь, может, и Ему это нетрудно. А это значит, что есть надежда. Было бы глупо ей не воспользоваться. Но в это не вписывается, в это понимание не вписывается поначалу. Важно понять, что Богу нетрудно воскресить, ну, из мертвых. Только выбор за нас Он сделать не может. Да, да, Богу нетрудно, я третий раз повторю, нетрудно Ему воскресить человека из мертвых. Он всемогущий, Он это может. Но Он не может за нас сделать выбор, если мы этого не хотим. Послушайте, что говорит апостол Петр в своем втором письме. Эти слова записаны в третьей главе. Вот послушайте. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Вы слышите ли? Слышите, что написано? Не медлит Господь исполнением обетования. Земля погибнет, так или иначе, те, которые названы нечестивыми, нечестивыми, погибнут вместе с ней. А что же будет с нами? Вот в этом-то и дело. Бог не желает, чтобы люди погибли. Он не торопится совершать свои суды, но долготерпит, чтобы все, кто захотят спастись, спаслись. Надо просто перестать быть нечестивыми, все взвесить и выбрать путь, предначертанный Богом. От этого зависит наша вечная участь. Но вот, допустим, все-таки вы, мы с вами, допустим, сделали правильный выбор, и мы решили следовать путем, предначертанным Богом для нашего спасения. Если вы желаете спастись, но не знаете, что же делать для этого, вы переживаете за это. Вы слышите, что апостол Петр сказал? Не бойтесь, Бог подождет. Бог вас подождет и сделает все, чтобы вы были готовы. Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это очень важно. Главное, чтобы вы не стояли на месте, а что-то делали, чтобы к чему-то стремились. Стремились к чему-то, ну, такому, что поможет вам узнать Бога. Ну, для начала, что можно сделать? Да, конечно, есть искушение не думать об этом, полагая, что я смертный, ну, что я умру, что нужно взять от жизни все, пока я жив, пока молод, пока в силах. Как говорится, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Какое великое заблуждение так думать. Вот что важно усвоить. Это для нас с вами невозможно решить проблему со смертью, но не для Бога. Но важно понять, что Богу воскресить из мертвых нетрудно. Он не может нас с вами насильно

Не то чтобы там появилась какая-то новая жизнь. Кажется, другой жизни нет, но тем не менее. В Священном Писании написано о воскресении мертвых. Вот послушайте некоторые подробности. Это записано в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, вы можете найти эти тексты. «Говорю вам тайну», – пишет апостол Павел, – «не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? О чем говорит апостол Павел? А о том, что Бог сотворит другое тело. Оно будет совершенным. В нем больше не будет процесса старения, болезней, греховных желаний. Человек приобретет то, что Бог задумал изначально. Человек станет бессмертным. Мы будем чувствовать себя по-другому. Сейчас об этом можно только мечтать. Хотя, давайте выразимся по-другому, ведь мы же не мечтатели, мы верующие. Давайте будем не мечтать, а верить. Так выразимся точнее. Верить в воскресение очень важно. Вот что апостол Павел об этом пишет в своем том же первом послании к Коринфянам в 15 главе. «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Так вышло, что в Коринфе верующие вот разуверились в том, что воскресение будет. Ну, что оно возможно. Павел убеждает, что не верить в это ну никак нельзя. Если не верить в воскресение, то зачем тогда вообще верить в Бога? Павел про тех, кто не верит в воскресение, говорит, что они несчастнее всех человеков. Итак, мы увидели, что при воскресении Бог даст новое тело. Новое. А что насчет всего остального? Тут сейчас нужно уделить несколько внимания тому, как устроен человек. Ну вот, как этот процесс описан в книге «Бытие». Послушайте. Книга «Бытие», первая глава. «И создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Книга «Бытие», вторая глава. Очень лаконично. Библия говорит, что человек состоит из духа, души и тела. А книга «Бытие» повествует о том, как сотворение происходит. Бог создал тело, вдохнул в него дыхание жизни, и вот только после этого человек стал душой живою. Итак, прах плюс дыхание, получается, душа живая. Есть еще одна составляющая человека – это дух. Но дух, если вкратце, то это то, что делает человека неповторимой личностью. Вот как описан процесс смерти. Это книга Экклесиаста. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». То есть Бог сперва создал тело, но оно было бездыханно, хотя уже в этом теле заложена Творцом неповторимая личность будущего человека. Пока еще это тело не имеет жизни, но уже есть личность, неповторимая, как нет на земле двух абсолютно одинаковых людей. Осталось только сделать одно движение, которое мог сделать только Творец жизни и никто другой, кроме него. Ну, потому что больше нет Бога, кроме того, который...

который может дать жизнь. Бог вдохнул в человека дыхание жизни и стал человек душою живою. Когда стал человек душою живою? А когда Бог вдохнул дыхание жизни. А во время смерти происходит обратный процесс. Как только уходит дыхание жизни, к Богу возвращается Богом данный дух. Причем, ну, неважно, какой это человек, праведный или грешный. Библия говорит о том, что дух любого человека возвращается к Богу. Так говорит Священное Писание. Ну, конечно же, хочется спросить, а душа-то где? Есть поверье, что душа улетает в рай или в ад. Но я в Священном Писании такого учения не увидел. Вот в языческих поверьях это есть, но не в Библии. Я искренне боюсь приписать Библии то, чего в ней нет. Говорят, что душа – это вечно живет, нечто вечно живущее, и в момент смерти она улетает из тела. Но я только что процитировал, что Библия говорит о душе. Душой человек стал тогда, когда его тело получило дыхание жизни. Библия не говорит о душе, живущей вне тела. В Ветхом Завете у еврейского слова «нефеш», которое переведено словом «душа», есть у него 11 значений, и нет ни одного значения, ну, обозначающего какой-либо фантом или что-то вечно живущее вне тела. Например, в книге Иезекииля в 18 главе написано черным по белому: «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». На самом деле Библия говорит о том, что душа смертна. Прочтите сами, я не придумал. Я боюсь приписать к Библии то, о чем она не говорит, ведь Слово Божие – это откровение от Бога, и я могу говорить только то, что открыл Бог. Ну, конечно, очень хочется узнать, но как будет происходить вот этот процесс воскрешения, ну, с точки зрения науки, что ли, или физиологии. Но, к большому сожалению, Библия вот не делится подробностями на этот счет. Я осмелился только озвучить то, что сказано. Я боюсь утверждать сверхнаписанного. Дело в том, что мы должны знать, ну, нечто такое, что больше подробностей, связанное вот с какими-то такими вещами, с такими, как процесс воскрешения. Бог нам дал знать, что главное, без чего ну никак не обойтись. Вы сами подумайте, зачем в подробностях знать о процедуре воскрешения из мертвых, если я этой чести не удостоюсь. А главное ведь вот в чем. Ведь Богу нетрудно воскресить человека из мертвых. Сейчас я хочу поведать вам о Божьем замысле. О замысле, когда Бог сотворил человека, Он изрек следующее. Это записано в книге «Бытие» в первой главе. «Сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Что должен был делать человек? Владычествовать над всею землею ни много ни мало. Бог создал вселенную для людей. В принципе, для нас с вами. И Он желает ее нам с вами вернуть. А что же сказано об ангелах? А давайте прочитаем, что о них сказано. В послании к евреям в первой главе содержится следующее. Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Вы слышите, что сказано об ангелах? О них сказано, что они созданы служителями, к
Как славно! Ведь это потрясающе осознавать, что нам служат прекрасные существа, ангелы, служат нам, тем, кто созданы для того, чтобы владычествовать. Ну, интересно знать и о том, как это Бог может исцелять. Ну, как это Бог может воскрешать мертвых? А какие ангелы? Как Иисус мог родиться человеком, будучи Богом? Даже становится обидно, что Бог как-то не ответил на эти вопросы. Но согласитесь, в нашем положении ведь это не главное. Для подобного рода познаний есть вся вечность. Важнее нам туда, в эту вечность попасть. Ведь главное, что для Бога нетрудно воскресить из мертвых. Богу нетрудно исцелить больного. Он может все, он всемогущ. Он не может только одного. Он не может за нас сделать выбор. Вернее, конечно, он просто не может, не будет пытаться этого сделать. Но потому что он не может спасти того, кто этого не желает. Он ценит и считается со свободой выбора человека. Он не будет спасать того, кто этого не желает. Вот что важно, вот предмет поиска, вот что главное – наше с вами желание. Важнее всего сделать выбор. Книга Исаии, 65 глава, повествует. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться, радоваться вовеки о том, что я творю». Ибо вот я творю и Иерусалим весельем, и народ его радостью. И буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем. И не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Бог творит эту землю для нас с вами. И Он хочет очень, чтобы мы с вами на этой земле были. Он для этого все сделал. И без нас с вами Божий замысел никак не исполнится. И хотя Бог немного поведал нам о том, как Он создал землю, Он немного сказал нам о том, как Он сотворил человека, но очень важно не ошибиться в выборе. Просто знайте, Бог ждет и ищет именно вас. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущий Александр Топол.
1: Приветствую вас. Я бывший гражданин страны, которой сейчас нет на карте мира. Союз Советских Социалистических Республик. И кто жил в этой стране, тот помнит крылатую фразу «В СССР секса нет». Источником которой послужило высказывание Людмилы Николаевны Ивановой, одной из участниц телемоста «Ленинград-Бостон», записанного 28 июня и вышедшего в эфир 17 июля 1986 года. Телемост «Ленинград-Бостон» — это было первые шаги, когда советское правительство пыталось рассказать о гласности и показать гласность и демократию, ту, которая начиналась строиться в нашей стране. Ну, фраза запомнилась надолго. «У нас секса нет». Плодитесь и размножайтесь. Что об этом думает сегодня современное общество? Сегодня мы будем говорить о сексе так, как эта тема открывается в Священном Писании, не так, как мир пытается преподнести эту тему в искаженной форме. Секс. В английском языке это слово так и произносится. Во французском оно звучит «сексе», в латинском «сексус». Переводится как «пол». Деятельность человека с целью получить совокупность психических и физиологических реакций, переживаний и поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения или желания продолжить род. Так дает характеристику энциклопедия. Впервые слово «секс» в значении «каитус» зарегистрировано в 1929 году. Обратимся к Библии. Начиная с первых строк глав Библии, мы видим, что заботливый Творец помещает человека в Эдемский сад и дает ему определенные коррективы. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ее, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Это говорит книга «Бытие», 1 глава, 28 текст. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». «Плодитесь» относится к женитьбе, «размножайтесь» — к семье, наполняйте землю — к обществу, подчиняйте ее к приобретению собственности. Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. Слово Бога не признает разграничения жизни на сферу, религиозную, подчиненную Богу, и светскую, не имеющую к нему отношения. Бог призывает Адама исполнить человеческое предназначение, служа ему всей своей жизнью. И в первую очередь это относится к семье и к общественной жизни. Так, как этот текст комментирует раввин Гирша. «Плодитесь и размножайтесь» — это первая заповедь, данная человеку. Она включает в себе обязанность создать семью и воспитать детей. В талмудической литературе и раввинистических трудах эта заповедь занимает первое место в списке, состоящем из 613 мицвот, заповедей Торы. Еврейское богословие подчеркивает, что сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, состоящими в едином брачном союзе, являются приемлемыми и важными. Является ли секс грехом? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте ответим на такой вопрос. А что такое грех? Грех — это прямое или косвенное нарушение религиозных заповедей, заветов Бога, богов, предписаний и традиций. Реже нарушение доминантно-моральных этических правил, норм, установившихся в обществе. Определение гласит, что грех является следствием акта воли индивида и подразумевает вину и влечет за собой воздаяние. Также грехом иногда считаются не только деяния, нарушающие заветы, но и само желание не следовать заповеданному. Так дает характеристику современная энциклопедия. Как же Библия отвечает на вопрос, что такое грех? В первом послании Иоанна, 3 глава, 4 текст, Иоанн говорит такие слова: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. Апостол Павел в послании к римлянам, 6 главе, 23 текст, также дает определение греху, говорит: «Грех – это нарушение закона Божия, ибо возмездие за грех – смерть». И если мы посмотрим на советы относительно сексуальных отношений, данные через апостола Павла в первом послании Коринфской церкви, 7 глава, 26 текст, то увидим, что Павел тоже дает предостережение. Он говорит: «Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывает должное благорасположение, подобно и жена мужу». И дальше Павел говорит, что жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будете вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Впрочем, это сказываемо мною как позволение, а не как повеление. То есть апостол Павел дает такие специальные распоряжения в браке. Он хочет сказать, что при этом ни одна из сторон не должна спекулировать сексуальными отношениями. Библия — это инструкция для человека, данное Богом. Если мы доверяем Библии как инструкции по эксплуатации человека, чтобы продлились дни наши, то начиная с первой книги Библии и заканчивая последними книгами Нового Завета, мы можем видеть, насколько сексуальные отношения являются чистыми и необходимыми для человека. Творец человека любит порядок. Однако наш Бог не есть Бог неустройства, но мира, как пишет об этом апостол Павел. И в то же время он говорит, что в каждом вопросе должен существовать порядок. Позже скажу, зачем это надо. А сейчас, во-первых, Господь говорит, что сексуальные отношения не могут быть между одним человеком. То есть в этих отношениях должны участвовать двое. Книга Бытие, 2 глава, 24 текст, говорит такие слова Господь: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». И дальше помни, прелюбодеяние — это грех. Во-вторых, прилепиться надо к жене, говорит Господь, а не к девушке, с которой я встречаюсь, и, может быть, скоро мы с ней поженимся, или, будучи женатым мужчиной, к другой женщине. Здесь очень все ясно объясняет седьмая заповедь закона Божьего, которая гласит: «Не прелюбодействуй». Это заповедь, данная человеку и собственноручно написанная Творцом. Однополые браки — мерзость. В-третьих, опять насчет прилепиться к жене. Тоже стоит обратить внимание, что Господь не упоминает об однополых отношениях, а наоборот называет это мерзостью. В книге Левит конкретно написано, 18 глава, 22 текст: «Не ложись с мужчиной, как женщиной, это мерзость». Хотя эта проблема была не только во времена Ветхого Завета, но и апостол Павел об этом пишет уже христианам в послании к римлянам, 1 глава, 26-27 текст: «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга». Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Вы скажете: «Ну а если очень хочется согрешить?» О разных отклонениях и родственных связях мы обязательно поговорим немножко позже. Но всегда может возникнуть вопрос: а почему есть запреты? Если хочется, почему нельзя? И мне вспоминается отрывок из художественного сериала, который называется «Штрафбат». К одному православному священнику примерно с таким вопросом подходит уголовник. И все пытается от него получить благословение в вопросе: «Ну, если уж очень хочется чужую жену». И священник, так спокойно посмотрев в глаза этому человеку, потом задумался, говорит: «Ну, если совсем тебе не умоготу, так ты пойди и удавись». Это насколько тяжкий грех самоубийство в христианстве. И при этом он советует лучше так покончить с блудом. Помните, Библия — инструкция на все случаи жизни. Безусловно, это всего лишь фильм и мнение режиссера, а не какой-то определенной конфессии. Когда Господь дает такие постановления, Он это делает для того, чтобы человек мог действительно получать полное благословение от этого и быть счастливым. Господь предлагает выбирать нам. Второзаконие, 30 глава, 19-20 текст говорит: «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего и слушал глас его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову, дать им». Запреты сексуальных отношений – это следующая тема, о которой мы сегодня будем говорить, и она будет основой наших размышлений. Книга Левит, 18 глава, полностью посвящена этой теме. Поэтому давайте сейчас с вами посмотрим, что отражает книга Левит, 18 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря: Я Господь, Бог твой. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Господь хочет, чтобы мы соблюдали все правила, которые дает Он, чтобы мы не смотрели в сторону, не смотрели на языческие народы, которые нас окружают, и те обычаи, которые в этих народах есть популярными. Господь говорит: «Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш». Мы живем в морально павшем мире. Преимущество людей, живущих в 21 веке, в отличие от людей, которые жили раньше, в том, что они не будут сегодня задавать вопросы типа: «Зачем нам надо об этом размышлять, и если у нас этого нет?» В этой шутке есть горькая доля иронии в том, что мы живем в таком падшем мире, когда достигаем и выходит на свет эти ветхозаветные законы Бога, и многие умиляются от их правильности и простоты больше, нежели возмущаются их строгостью. Рекламные щиты на дорогах. У меня есть знакомый, который умирает от СПИДа. И когда мы вместе с ним читали эту 18 главу книги Левит, он расплакался и сказал, что надо вот эти предостережения написать большими буквами и повесить их на всех рекламных щитах нашего города. Сексуальная жизнь должна управляться Божьими законами. Краеугольным камнем нравственности индивидуума, то есть личности, краеугольным камнем цивилизации и благосостояния народов является осуществление и поддержание основанного на свободе воли нравственного управления животной чувственностью, так чтобы эта последняя могла участвовать в служении Богу. Самый мощный аспект животной чувственности — это сексуальная жизнь, которая должна управляться божественными законами, излагаемые в данной главе и представляемыми стихами. Верующие люди должны отказаться от обычаев мира, в котором они живут. В третьем тексте этой главы Господь говорит: «По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите». Сыны Израилева должны отказаться от обычаев того народа, среди которого они жили на протяжении 2 столетий, и от обычаев того народа, среди которого им предстоит жить долгое время. Мы спрашиваем, почему Соломону можно, а мне нет? Почему ему можно, а мне нельзя? Почему вот такой человек и больше, чем я, и допускал хуже ошибки, чем я? Но книга Левит, 11 глава, 44 текст, говорит конкретно Бог через эту книгу: «Будьте святы, ибо я свят». И вот когда Господь начинает говорить об аморальности в сексе, Он начинает с того, что говорит об обстановке аморальности. И никакая окружающая среда не должна на нас влиять отрицательно, потому что у нас есть один правильный стимул. «Я Господь, Бог ваш». То есть «Я Творец ваш». Мне это противно, и вам должно быть это отвратительно, если вы дети мои. «Живите по моим законам, мои законы соблюдайте и мои постановления соблюдайте», говорит Господь в книге Левит, 18 глава, 4 текст, «поступая по ним, потому что я Господь, Бог ваш». Снова с вами прибегаем к еврейским словам, которые могут лучше помочь нам разобраться в этом вопросе. Для обозначения закона в этом тексте, 4, 18 главы книги Левит, использованы два разных термина. Мишпатим, то есть законы, доступные пониманию, регулирующие отношения между людьми, и хуким, то есть законы, не поддающиеся анализу с точки зрения обычной логики, определяющие отношения человека с Всевышним. Тем самым Тора подчеркивает, что законы брака относятся как к области отношений между людьми, так и к области отношений между человеком и Всевышним, так комментирует Санчина. Есть то, что не всегда мы можем понять. И сегодня мы продолжаем говорить о сексуальных отношениях. Появляется такое слово, как инцест. Это латинское слово переводится как преступный, греховный и означает кровосмешение, половая связь между кровными родственниками, родителями и детьми, братьями и сестрами. Так говорит энциклопедия. Браки, как таковы, и интимные отношения между указанными родственниками запрещены. Запрет интимных отношений с родственниками можно разделить на две категории. Первое — это запрет отношений с ближайшими родственниками — мать, сестра, дочь, внучка, сестра отца и сестра матери. И второе — запрет отношений с женами ближайших родственников, самого человека, а также его жены. Установление интимных отношений или вступление в брак с лицами, принадлежащих к одной из этих групп, называется по-еврейски «арайот», буквально «постыдное». Никто не имеет права нарушать запрет вступать в интимные отношения с близкими родственниками. Ни высокое положение, ни особые обстоятельства не могут стать причиной, позволяющей сделать исключение в каком-то конкретном случае или оправдать в суде человека, нарушившего этот закон. Инцест произошел от цивилизованных народов. Многие из перечисленных в этой главе запрещенных браков признавались и были распространенным явлением в античном мире, в Римской империи, а также в странах средневековой Европы, не говоря уже о Ближнем Востоке и Северной Африке. В Египте, например, брак с сестрой был распространенным явлением, особенно в семьях царской династии. Греки признавали брак с сестрой со стороны отца или матери, а у персов был узаконенным явлением брак с матерью, сестрой или дочерью. Более того, персы считали такой брак наиболее желательным и угодным божествам. Подобные обычаи и законы были распространены в античном мире не у диких племен, а среди народов, которые считаются цивилизованными и культура которых легла в основу культуры и искусства современного мира. Говоря о законах, приведенных в этой главе, невозможно переоценить то влияние, которое они оказали на весь мир, после того, как многие народы познакомились с основными идеями и принципами Священного Писания. Структура 18 главы книги Левит, и если мы с вами проведем небольшую структуру данной главы, то мы увидим, что вся глава разбита на несколько частей. Первые 5 текстов — это вводные, с 6 по 18 текст — это запрещенные браки, с 15 по 18 тексты — это запрет жениться на женах детей и братьев, с 19 по 23 текст — отношения считаются аморальными, но не поддающие под запрет сексуальных отношений с родственников. То есть насилие над природой, нарушение порядка, установленного Бога, но все это — мерзость в глазах Вселенной. В последних стихах этой главы Священное Писание приводит запреты, которые дают понять, до каких страшных духовных низин может опуститься душа человека. Мы живем в мире, который преобразован Библией, оказавшей влияние на все народы и в той или иной степени сформировавшей их ментальность и представление о нравственности. Однако законы античного и средневекового мира, дошедшие до наших дней, легенды и обычаи свидетельствуют о том, что все эти отвратительные извращения воспринимались людьми не только как норма, но часто как нечто возвышенное, достойное упоминания в балладах и песнях. Современное общество также не свободно от подобных явлений. И даже в настоящее время можно встретить людей, которые воспевают извращение, наказуемое по законам Библии, смертной казнью. Нарушение этих законов портит душу человека, делает его неспособным понимать добро. Он становится похожим на животное и невозможным способом удовлетворяет свои инстинкты и не думает о последствиях. Премудрый Соломон в книге Притчи, 23 глава, 7 текст, говорит такие слова. «Каковы мысли в душе его, таков и он». Это отражается на всех мыслях человека его, делах и поступках. Его связь с Творцом ослабевает. Человек стал терять образ Создателя. Господь дал сексуальные отношения человеку для благословений, а сатана извратил это настолько максимально, что человек стал уподобляться животному. Итогом или развязкой всей этой главы, если у кого-то и возникнет вопрос, почему нельзя, является началом следующей главы. «И сказал Господь Моисею, «Объяви всему обществу сынам Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят Я, Господь Бог ваш». Книга Левит, 2 текст 19 главы. Сейчас бы мне хотелось вместе с вами поговорить о том, что наше общество, оно должно меняться, меняться в сторону Библии, потому что эти античные народы, они давно ушли в историю и уже больше никогда не вернутся. Но их субкультура, она до сих пор оказывает воздействие на нас. Если Библия является нашим мерилом, мерилом и критерием нашей нравственности, то мы ограждены от всего того, что может сделать нас менее счастливыми. Секс — это благословение. Секс — это служение самому ближнему для меня человеку. В первом послании к Коринфянам, 7 глава, 5 текст, Господь говорит через апостола Павла следующие слова. «Не уклоняйтесь друг от друга». Служение своему ближнему — это первейшая активность, в которой человек должен участвовать. Но вместо этого люди расточают время впустую, переживая за прошлое или будущее. И название этой темы для размышления может вызвать трудность понимания, потому что, когда мы говорим «секс», то подразумеваем интимные отношения, а когда говорим «служение», то подразумеваем что-то более общественное, нежели интимное. Для этого нет учебника. Каждый человек имеет разный темперамент, как в характере, так и в сексуальном поведении. Однако Господь нас устроил таким образом, что если мы будем проявлять альтруизм, это когда человек старается больше сделать хорошего для другого человека по отношению друг к другу, то каждый будет удовлетворен. «Не уклоняйтесь друг от друга», — говорит апостол Павел в первом послании Коринфянам, 7 глава, 5 текст. Я посмотрел на это слово в предлагаемом для нас библейском тексте на языке оригинала «уклоняться». Его можно еще перевести как «лишать», «отнимать», «терпеть лишение». И становится из этого видно, насколько человек становится бедным, когда он лишается своей законной второй половинки. Он как бы попадает в тюрьму страданий и терпит лишение. Бог дает человеку благословение, и когда Господь установил интимные отношения между мужем и женой, для того, чтобы человек понял, насколько Творец является заботливым и внимательным другом, и даже в таком интимном и сокровенном Он дает человеку благословение. В книге «Деяния апостолов», 20 глава, 35 текст, мы читаем такие слова: «Блаженнее давать, нежели принимать». В сексуальных отношениях мы должны забыть о своих потребностях, точнее поставить их на второй план и сосредоточиться на своей второй половинке. Удовлетворен или удовлетворена ли она или он? И в интимных отношениях это тоже должно находить применение. Мое «я» выше всего, самый большой грех и в человеке эгоизм. И неважно, в каких аспектах жизни он проявляется, на работе, в служении, в межличностных отношениях или в интимных отношениях. Мое «я» — это грех. Грех, когда человек, чтобы удовлетворить себя, свое «я» ставит выше всего. Я хочу, чтобы мы обратились с вами к истории библейской, описанной на страницах Ветхого Завета: Иаков, Лия и Рахиль. Вот три персонажа, которые встретились друг с другом. Когда мы читаем эту историю об Иакове, вспоминается 25 стих 29 главы книги «Бытие». «Утром же оказалось, что это Лия». То есть, когда Иаков после свадебной церемонии проснулся, увидел вместо своей ожидаемой жены родную сестру своей жены. И у многих возникал вопрос: как же мог Иаков не рассмотреть, что это другая женщина? Может быть, они были близнецы? В Библии конкретно описаны чувства этого человека. Иаков вошел к Рахиль и любил Рахиль более, нежели Лию. Так говорит Бытие, 29 глава, 30 текст. Когда мы влюблены, мы можем допустить ошибку. Когда мы любим действительной, жертвенной любовью, у нас действительно есть угроза ошибаться. И сколько раз нам приходилось слышать такое выражение, как от женщин, так и от мужчин: «Я любил» или «Я любила не того человека всю жизнь». Примерно то же произошло и с Иаковым. Что подарить в первую брачную ночь своей любимой? Он одержим был любовью к своей единственной. Он не предполагал, что его кто-то так жестоко сможет обмануть, тем более его родственник. И вот этот момент настал. Что ей можно подарить на свадьбу? Ну что ожидает девушка, которая вышла замуж, и нужен ли ей какой-то подарок в брачную ночь? Баран или козленок? Ей этого не надо. Этого добра у нее полным-полно и так. И вот о чем думает Иаков, каковы мысли его о своей возлюбленной, о Рахиль. Он говорит: «Но я так люблю этого человека, я так хочу, чтобы в нашу первую брачную ночь не причинить ей боли, а доставить только наслаждение. Я думаю об этом каждую свободную минуту. Я засыпаю, просыпаюсь с такими мыслями, как бы сделать ее счастливой, потому что я так люблю ее». Вот примерно так мог думать о Рахиле Иаков. Высота Иакова, высота в его чувствах. И когда брачная ночь наступила, он оказался на высоте. Он забыл себя и думал только о том, чтобы его невеста испытала неземное удовольствие от секса. Ах, если бы сегодня так думали многие молодые люди, сколько бы проблем мы могли бы избежать, особенно их молодые жены. Насколько бы их сексуальная жизнь оказалась здоровой, красочной и удовлетворенной. «Не уклоняйтесь друг от друга», — говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Я думаю, тогда бы не пришлось апостолу Павлу писать эти слова. Еще один парадокс. Что апостол Павел пишет эти строки не в Фессалонику или в Ефес или в Иерусалим. Нет, он пишет эти строки куда? Верующим в Коринф. Коринф, где сексуальность, простите, зашкаливала во всех институтах жизни. Но в христианской общине она была сведена практически к нулю. Какой же надо было быть неудовлетворенной женщиной, чтобы уклоняться от близости со своим любимым мужчиной? И в ком здесь проблема? В женщине, если она уклоняется? Или в мужчине, который думает только о своем удовлетворении? Для многих из вас, вероятно, будет открытием то, что в синагоге на Пасху читается поэтическая книга Библии «Песнь песней». В самый большой и главный праздник для иудеев читать такую эротическую книгу. Представьте себе такую ситуацию, если бы священнослужитель той церкви, которую вы посещаете на Пасху, прочел бы книгу «Песнь песней». Наверное, многим было бы непонятно, почему он так поступил. Так вот, если продолжить эту мысль, иудеи всегда в этой книге видят нечто большее, чем эротику. Они видят отношения между Мессией и его невестой. Насколько это все сокровенно и нежно. «Песнь песней», 1 глава, 3 текст. «Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь ввел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою. Превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любить тебя». Это мы читаем уже во 2 главе книги «Песнь песней». «Возлюбленный мой, — начал говорить мне, — встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле. Время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная, прекрасная моя, выйди». Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Какие прекрасные строки о любви, какие духовные строки пишет Дух Святой в своем слове. Евангелист Иоанн в 13 главе своего Евангелия, 3 текст, пишет слова Иисуса Христа. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». В послании к Ефесской церкви в 5 главе 25 текст апостол Павел пишет мужьям предостережение. «Мужья, любите своих жен, Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Сия есть заповедь моя, говорит Спаситель, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Как бы мне хотелось, чтобы эти слова нашли свое применение в жизни каждого человека, сотворенного по образу Божьему. Христос возлюбил церковь. Христос хочет, чтобы мы имели этот дар любви. Дар любви, который может зажечь только Он в нашем сердце. Будьте благословенны.

0: В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Открытая книга.
1: Мы продолжаем исследовать книгу «Откровение», и на наши вопросы отвечает священнослужитель, магистр богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: В книге «Откровение» речь идет о Вавилоне. Что имеет в виду автор этой книги? Он имел в виду древний город Вавилон, известный многим, или нечто другое?
2: Чтобы нам ответить на этот вопрос, я бы предложил, чтобы мы непосредственно посмотрели текст самой книги «Откровение». И в частности, мы встречаем в книге «Откровение» впервые упоминание о Вавилоне в 14 главе книги «Откровение», где Иоанн Богослов как бы говорит об особой вести или об особом обращении, которое говорит один из ангелов, летящих посреди неба, несущих особое предупреждение жителям земли перед пришествием Иисуса Христа. И мы здесь видим, говорится, «пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Итак, первое упоминание у Иоанна Вавилона вот мы встречаем здесь. В это время действительно уже Вавилон как город не существует. Вавилон как империя вавилонская, которая один из самых известных царей Вавилонской империи, Навуходоносор, тоже уже не существует. О чем может идти речь? Чтобы нам ответить на этот вопрос, давайте вспомним вообще первое упоминание Вавилона и с чем связано название этого города. Впервые мы Вавилон встречаем с вами в истории потомков Ноя, когда после потопа потомки Ноя пришли на долину Синаар, и они как бы помнили то, что Бог допустил потоп, который уничтожил весь мир, уничтожил как человечество, так же и животный мир, и только небольшая горстка людей, а также небольшое количество животных были спасены. И люди, памятуя это событие, решили построить большую высокую башню, в которой, по их предположению, могли бы поместиться и упрятаться достаточное количество людей, на их взгляд, по крайней мере, не меньше, чем во времена Ноя, чтобы могло спасти.

0: на Земле много языков и наречий. То, что мы с вами сегодня видим. У нас так много есть наречий, языков на нашей планете. А раньше этого не было, когда Господь Бог сотворил первого человека. Был один язык, одно наречие. И так было вот до Вавилонской башни. И вот с этого момента, как вот эта башня Вавилонская, она не была построена, это место было названо Вавилон, и слово Вавилон, оно переводится как смешание. Позже мы видим с вами уже целое государство Вавилон, Вавилонскую империю, Вавилонское государство, которое возглавляют известные в историю вошедшие личности, царица Семирамида, Навуходоносор, и царь Кир завоевал эту Вавилонскую империю, Вавилонское государство покорил, и город Вавилон был захвачен им. Город Вавилон отличался также тем, что в нем были собраны многие боги, которым поклонялись люди тогдашнего времени. И была практика у царей-завоевателей, когда они завоевывали новый город, а у каждого города был свой бог, царь забирал к себе на свою территорию богов этого города.
1: Идолов, таким, да? Вот
0: идолов,
1: статуи.
0: Да. Забирал себе в свой город, устраивал для них капища, храмы, таким образом как бы считалось, что вот теперь благословение этих всех богов, оно переходит на этого царя. И мы видим как бы опять-таки смешание. Смешание религии и человеческой гордыни, человеческого бытия, повседневной жизни в своих личных интересах, при этом на всякий случай иметь разных богов, которые чтобы охраняли, оберегали и благословляли. Мы видим с вами, вот здесь появляется именно Вавилон. В этом выражается Вавилон. И теперь, когда мы подходим с вами к книге Откровения, древнего города Вавилона нет, древней империи нет, башни Вавилонской уже нет, но здесь, наряду с этим, Бог говорит: «Пал, пал Вавилон». О чем идет речь? Ответ на этот вопрос мы можем найти, оглядываясь на историю прошлого. Бог никогда не мог согласиться с тем, что происходит в жизни человека, когда человек принимает решение служить разным богам и на всякий случай живому Богу.
1: Ну, то есть Вавилон – это олицетворение религиозной сумятицы, что ли, да? Или смешение мирского и религиозного. То есть, так или иначе, это отрицательный образ.
0: Это непременно отрицательный образ, который мы с вами находим уже позже во всей жизни и народа Божьего. Если мы будем читать с вами книги пророков, мы увидим, что Бог очень часто свой народ обличает. Обличает именно за то, что они ходят во след иных богов. Так написано в Священном Писании. Что они поклоняются иным богам. Что они в храме живого Бога. Там, где стоит место поклонения живому Богу, они рядом ставят статуи, идолы иных богов. И им также молятся. И Бог говорит: я не приемлю такой формы поклонения. Для Бога это чуждо. И даже мы читаем с вами в Деяниях апостолов позже, когда апостол Павел проповедовал в Афинах, он, придя на Акрополь, находит там много храмов, посвященных разным греческим богам. И между ними стоит также постамент, на котором нет никакой статуи, никакого идола, никакого бога. Но на самом постаменте написано, что это еще неизвестному богу приготовленный, которого вдруг не знают, и ему тоже помолиться, даже если он еще и неизвестен.
1: А может быть, это своего рода поиск Бога у людей был? Ну, не все же находятся именно в том понимании Бога всегда, какое должно быть. Может быть, просто так люди искали Бога, и вот, ну, может, мы кого-то не знаем, может, действительно есть истинный Бог, о котором мы не знаем, и вот на всякий случай мы сделаем этот постамент, чтобы Бог видел, что мы его ищем, что мы стремимся к нему, но пока еще его не нашли.
0: Вы знаете, в Законе Божьем есть самая первая заповедь, которая говорит: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя иных богов». Мы могли бы согласиться с тем, что люди ищут Бога и в поиске своем как бы к кому-то другому могут приходить, но Бог должен быть один. Здесь же в греческой традиции мы можем увидеть, было всегда поклонение многим богам. Бог войны, Бог земледелия, Бог, значит, любви, Бог плодородия и так далее, и так далее. Разные боги. Здесь

0: уже получается поиск не одного истинного Бога, а поиск, кому еще нужно помолиться, между молитвами всем разным. Бог говорит, он не приемлет такой формы поклонения. Бог говорит, для него невозможно согласиться с тем, чтобы человек служил разным богам. Либо человек признает и молится одному истинному живому Богу, либо человек следует во след многих разных богов. Но в этом случае Бог называет это Вавилоном. И это действительно является религиозным определением, которое используется в Священном Писании. Здесь речь идет не о каких-то просто, может быть, идеологиях, речь идет не просто о каких-то, может быть, политических структурах или же системах, речь идет о религиозной системе поклонения, когда люди в своих взглядах и воззрениях смешивают одно с другим.
1: Открытая книга.
0: И дальше мы у Иоанна встречаем в 17 главе еще одно упоминание о Вавилоне, когда мы читаем интересную картину видения, которую видит Иоанн. Давайте мы посмотрим 17 главу с 1 стиха. «Подойди, и я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящей на водах многих». С ней блудодействовали цари земные, вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. То есть мы видим с вами снова таки эту картину того, что люди в своей жизни принимают решение разным богам молиться. И говорит, цари земные, то, что мы знаем, в истории были такие случаи, когда царь выбирает, какому богу молиться, какого бога избрать основным богом для своей для своего государства. И вот он смотрит на одного бога, на второго, на третьего, на одну религию, на другую. В этой религии его не устраивает, что пить нельзя, в этой религии не устраивает, что там политическая какая-то другая система, в этой религии его еще что-то не устраивает. Ну, а вот эта вот религия очень хорошая. В ней можно делать все, что хочешь. И наряду с этим вот еще и называться
2: верующим. Выбираем более удобный для
0: выбираем
2: себя
0: путь. Наиболее...
2: Вроде бы мы и с Богом, мы же выбрали религию.
0: Да.
2: Но с другой стороны нет.
0: Поэтому здесь мы читаем, говорит, блудодействовали цари земные, и вином блудодеяния упивались живущие на земле. И дальше мы с вами читаем 4 стих. «И жена облечена была в порфиру, багряницу, украшенная золотом, драгоценными камнями, жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». И 5 стих. «На челе ее написано имя. Тайна. Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным».
2: То есть здесь Вавилон – это блудница, женщина, да?
0: Это образ женщины.
2: Да, это образ женщины. У нее на челе написано «Вавилон», то есть смешение, да?
0: Да.
2: И как интересно, вот мы говорили ранее о том, что женщина представляет образ церкви, а здесь другая женщина, блудница, то есть ложная церковь. Это тоже, по сути, церковь, только не та.
0: Это тоже религиозная система. Угу. Это тоже религиозная система поклонения какому-то богу, но при этом здесь идет смешание. Если вы уже вспомнили о другой женщине, о которой упоминается в 12 главе книги Откровения, там мы видим, говорит первый стих 12 главы, «Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд». И об этой жене сказано, что она родит младенца мужеского пола, который будет пасти все народы. И мы говорим, что эта речь идет о Божьей церкви, о Божьем народе, среды которого родится Спаситель мира Иисус Христос. То здесь мы видим другую женщину, которая отражает тоже религиозную систему поклонения Богу, но получается теперь ложному Богу. Потому что речь идет о блуде, мать блудницам и мерзостям земным. И более того, 6 стих говорит, «Жена упоена была кровью святых, кровью свидетелей Иисусовых, видя ее, дивились удивлением великим». Вавилон. Система религиозная, богоотступническая. Система религиозного преследования за инакомыслие. Когда люди, стремясь жить в соответствии со Словом Божьим, сталкиваются с тем, что их, за их и личные религиозные убеждения преследуют. И, к сожалению, история христианской церкви была наполнена многими событиями, связанными с смертью праведных святых мужей Божьих.
2: Василий Иванович, а вот в 18 главе книги Откровения написано: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее». Здесь речь идет о той же блуднице, о той же женщине, о том же Вавилоне. Что означает «выйти из Вавилона»?
0: Вот как раз здесь 18 глава, 4 стих очень плотно переплетается с 14 главой, 7 стихом книги Откровения, где говорится о падении Вавилона, а в 18 главе есть такой яркий призыв «выйти из Вавилона». Если мы говорим о Вавилоне как о системе религиозного смешания и отступления от истинного богопоклонения, то в этом случае мы видим вот эту яркую проблему, которая проникла в среду Божьей Церкви, в яркую проблему, которая проникла и изменилась истинное богопоклонение, когда мы видим в христианской церкви сегодня так много есть разных убеждений, взглядов, воззрений в том, как служить Богу, как молиться, что делать, что не делать.
2: Причем противоречащих нередко одно другому.
0: Зачастую это противоречит, а еще более того, перемешано с оккультной практикой какой-то. Угу. Сегодня мы видим, люди придают большое значение даже разным гаданиям, которые совершают. И все это считается тоже как бы вот религиозной практикой. Люди ходят к различным экстрасенсам, к магам. И это тоже вроде как используют там имя Бога и говорят о том, что вот во имя Бога это делают и с именем Бога, и вроде как и с молитвами даже, что в принципе невозможно совместить. Господь Иисус говорит, невозможно, чтобы из одного источника текла горькая вода и сладкая. Невозможно, чтобы чародейство, гадание, все эти магические действия имели какое-то отношение к истинному живому Богу. Сегодня люди пытаются смешивать языческие старые традиции, воззрения свои с верой в живого Бога. Сегодня даже вот мне приходилось наблюдать, когда совершают похороны, наряду с тем, что говорят о вере в Бога, что мы верим в то, что Господь Иисус, да, Он является нашим Спасителем, и умершие верующие в Иисуса, они имеют Царствие Божье. Наряду с этим еще выполняются старые какие-то обычаи языческих народных традиций. И все это умещается в одно. Люди верят, что это все нужно. Почему? Потому что не знают истинного живого Бога. Люди готовы искать преданий того, что говорили бабушки, дедушки, отцы, то, что делают соседи. Люди готовы это все узнать. Но узнать истинного живого Бога, что Господь говорит о себе в Слове Своем, в Священном Писании, люди этого не ищут. Потому что хочется просто легко выполнить какие-то ритуалы и таким образом уже освободиться от каких-то обязательств, от каких-то обязанностей, что, в общем-то, является как раз вот этим примером последования системе Вавилона. Это является именно тем вином блудодеяния, вином, который опьяняет сознание людей. И в итоге люди, вместо того, чтобы видеть то, что Господь говорит о вере, о жизни практической в вере, о жизни исследования за Иисусом Христом в своей в каждый день, вместо этого люди просто хотят выполнить какие-то ритуалы, помолиться тому, помолиться этому, сделать вот это, сделать это, и думать, что уже в этом случае человек обретает жизнь вечную, спасение, чего никак не может быть.
2: Потому что, по сути, человек, я думаю, менять свою жизнь не хочет, по большому счету. Он просто отдает как бы долг. Говорят, вот отдать долг, должное отдать, а дальше продолжать жизнь, жить той же жизнью. То есть выполнить какой-то ритуал, соблюсти что-то, а потом опять вернуться к той жизни, в которой жил.
0: Вот именно по этой причине как раз Господь Бог и приглашает человека, чтобы человек изменил свой образ жизни.
2: То есть выйти из Вавилона значит изменить свой образ жизни?
0: Выйти из Вавилона значит начать жить не просто, как говорят люди, а начать жить так, как говорит Господь Бог. Вот поэтому именно первое обращение и призыв к человеку, связанный с тем, чтобы вот увидеть, где ты находишься, находишься ли ты в системе ложного богопоклонения, то, что называет в книге Откровения Иоанн Богослов Вавилоном, или же ты являешься истинным поклонником живого Бога. Вот это можно увидеть только лишь из того, что говорит Господь в Слове Своем. Вот почему через одного из своих ангелов в последнее время Бог приглашает и говорит: «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, не ищите обычаев мира сего, не ищите традиций мира сего, найдите, что Господь говорит о вашей жизни, какова она должна быть».
1: Открытая книга.
2: Угу. А, Василий Иванович, а как узнать наверняка, что тот или иной обычай церковный противоречит Божьей воле или он согласуется с Божьей волей?
0: Мы всегда все можем сверять со Священным Писанием. Даже в те времена, когда Иисус Христос был на земле, Он сталкивался с искушениями, Он всегда отвечал на эти вопросы искушений, испытаний, которые пытались ему люди давать вопросы каверзные. Он всегда задавал: «А как написано вам? А что вы читаете?» Он обращал внимание людей и направлял их взоры на Священное Писание, потому что только там можно найти для себя ответ на то, что есть истина. Что из обычаев человеческой жизни соответствует истине, а что не может соответствовать. И вот здесь как раз и этот призыв, который Бог обращает к людям последнего времени, потому что 18 глава книги Откровения, она повествует вот уже о днях перед самым пришествием Иисуса Христа, когда Господь говорит: «Выйди из Вавилона, народ мой». Бог приглашает, чтобы те, кто себя считают верующими, те, кто хотят жить именно с Богом в сердце, чтобы они могли понять, а что есть истина. Мы никогда не сможем узнать, как пользоваться каким-то оборудованием или устройством, если мы не возьмем инструкцию, если мы не спросим у изобретателя, того, кто сделал то или иное устройство, как им пользоваться. Так вот, Слово Божие – это наш путеводитель в нашей жизни сегодня на земле. И в Священном Писании мы можем для себя найти от Бога откровение о том, каким образом нам должно поступать, что есть соответствующее принципам Бога, а что противоречит Его принципам.
2: И мы сами можем с этой задачей справиться. Духовные наставники, церковь, они могут играть роль в том, чтобы мы определились, что же на самом деле истинным является.
0: Самый первый путь в познании истины и познании воли Бога, как я уже говорил, является Священное Писание. В Священном Писании мы находим для себя ответы. К сожалению, нужно признать тот факт, что многие люди Священное Писание сегодня имеют, но не читают. Либо если читают, то говорят: «Я прочитал, ничего не смог понять». Я таким людям всегда советую одно. Когда вы берете в руки Слово Божие, вы прежде всего совершите кратко молитву и скажите Господу: «Господь, это Твое Слово, и я сейчас хочу узнать, что Ты желаешь сказать мне». И когда человек подходит с молитвой к Слову Божьему, он будет находить для себя познание того, что есть истина. Конечно, следующие, кто могут быть помощниками в познании того, что есть истина, чтобы нам не оказаться в системе ложного поклонения, могут, кроме Священного Писания, быть и наши духовные наставники. Но опять-таки апостол Павел говорит о том, что жители одного из городов, где проникло уже христианство в первом веке, говорит, они были мудрее жителей других городов в том, что когда они слушали духовных наставников в лице апостола Павла и других апостолов, они, выслушав их, приходили и сверяли, так ли говорят наставники, как говорит Священное Писание, или же они противоречат Священному Писанию. Поэтому, конечно же, Слово Божие, оно является прямым мерилом, критерием истины. И только лишь когда человек стремится жить в соответствии со Словом Божьим, только тогда человек сможет не оказаться опьяненным вином, смешанием учений, философий, человеческих традиций, преданий, которых так много сегодня в нашем мире.
2: Угу. Василий Иванович, ну, мы видим, что Вавилон постигает в конечном итоге очень незавидная участь. Да? Этот город пал. Мало того, написано, что блудницу и разорят, обнажат плоть ее, съедят, сожгут ее в огне. В 18 главе тоже написано, что придут на нее казни, смерти, плач и голод. Неужели такое страшное возмездие ожидает тех, кто не верен Богу?
0: Мы читаем в Священном Писании, что возмездие за грех – смерть. Мы читаем в Священном Писании, что суды Божьи свершатся в последнее время, когда на землю будет низвержен огонь, и все будет уничтожено. И как бы это ни было, может быть, печально, трудно нам принять, но это факт. То, что когда суды Божии низвергнутся на землю, то всякий, кто не верил в Иисуса Христа, для кого Слово Божие не было авторитетом истины, для того, кто свою жизнь строил на своих эгоистичных личных интересах и желаниях, и похотях, но не на Слове Божьем. Для того, кто не искал силы у Бога для того, чтобы противостоять различным своим желаниям человеческим, желаниям плоти своей, для этих суд будет один. Смерть навеки и гибель в огне вечном. Поэтому, да, то, что написано, смерть, плач, голод и сожжение огнем, это то, что постигнет как саму эту религиозную систему ложного поклонения Богу, также и тех, кто будут последователями этой ложной системы богопоклонения. И, конечно же, сегодня каждый человек в своей жизни сам определяет свое отношение к Богу. Каждый человек определяет в своей жизни, что для меня лично является авторитетом. Зачем я в своей жизни следую? Мы не можем нигде найти определение того, что есть истина, кроме как в Слове Божьем. Да, конечно, сегодня много есть церквей, сегодня много есть религиозных сообществ, которые претендуют на то, что они несут истину. И человеку очень легко заблудиться. Но заблудиться можно только тогда, когда ты не знаешь, что есть истина. Для этого Господь Бог дал нам Слово Свое. Для этого Господь Бог дал нам доступным Священное Писание, на основании которого мы всегда можем проверить, а что есть истина.
2: Угу. И опять же, просто нелепо искать границу Вавилона где-то. Нужно помнить о том, что она прежде всего проходит в моем сердце. То есть у меня там внутри может быть полный Вавилон. Я могу даже не подозревать об этом. Поэтому прежде всего нужно взглянуть внутрь себя.
0: Нужно посмотреть, чем я руководствуюсь в своей жизни. Каковы мои ценности? Каковы мои принципы? Соответствуют ли они тому, что является ценностями и принципами Господа Бога? И если что-то не так, то сегодня еще время благоприятное, когда мы можем в своей жизни иметь какие-то изменения. И поэтому Господь сегодня и приглашает, говорит: «Выйди из нее, из этого Вавилона, народ мой, чтобы вам не подвергнуться язвам, о которых мы читали, которые постигнут Вавилон». И пусть Господь поможет каждому из нас, людей, живущих на земле, зная Слово Божие, следовать так, как говорит Он.
2: Да, Василий Иванович, это очень, очень важно об этом помнить. Я благодарю вас за эту беседу. Спасибо. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз.

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада, что вы снова с нами. Сегодня мы продолжим разучивать второй комплекс упражнений. Напоминаю для некоторых, что мы делаем его стоя. Итак, приглашаю вас прогуляться на свежем воздухе. Пожалуйста, стоим, ноги на ширине плеч. Вдох, выдох. И вдох, выдох через рот. Вдыхаем через нос. Выдыхаем через рот. И последний раз вдох, выдох. Молодцы. Следующее упражнение для шеи. Руки на поясе. Сова крутит головой направо, налево, направо, налево. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Следующее упражнение. Стоим так же. Упражнение. Мяч положили голову на плечо направо и перекатываем, медленно перекатываем, не торопимся, иначе мы можем повредить себе шею. И хорошо, не забываем про дыхание, дышим ритмично, глубоко, хорошо. Спина у нас прямая, плечи не поднимаем, плечи ровно, хорошо, перекатываем мяч. Не торопимся, Марина, не торопимся. Медленно, вот так, вот и обратно, вот только вперед. Молодцы, закончили, плечи не поднимаем. Следующее упражнение для рук. Пальцы. Пожалуйста, кошечка хватает добычу. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошенько пальчики распрямляем. Вот, три, четыре схватим. И последний раз. Раз, два, три, четыре. Стряхнули руки. Так, упражнение «Обними меня». Руки в стороны и обнимаю себя. Раз, два, и три, четыре. Хорошо. Молодцы. Это легкое упражнение. И раз, и два, и три, и четыре. Закончили. Стряхнули ручки. Упражнение «Птица». Руки к плечам, локти вперед. Птица разминает крылья. Пожалуйста. Вдох. Выдох. То хорошенько лопатки сводим назад. И раз, два, три, четыре. Дышим через нос. И, пожалуйста, еще раз. И закончим. Стряхнули руки. Да, можно стряхнуть руки. Птица продолжает разминать крылья. Также руки плеча. И, пожалуйста, она пытается взлететь. Хорошо. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последний раз. Раз, два, три, четыре. Закончили, стряхнули руки. Молодцы. Мы продолжаем нашу зарядку. Упражнение для ног. Тянем канат. Сяли за канат и поехали вниз. Марина, это где у тебя канат? Скажи, пожалуйста.
1: А что?
0: Мы тянем канат, а рубить дровом будем позже. И вверх. Раз. Поднимаемся на носочки лучше. Два. Не нагибаемся. Прямо опускаемся на полную ступню. Молодцы. Выше поднимаемся на носки. Вот так тянемся. Тянемся вверх. Вниз. И вверх. Вниз. И последний раз. Раз. Два. Хорошо. Следующее упражнение для ног. Хлопки под ногами. И раз. Два. Три. Четыре. Молодцы. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Замечательно. А вот теперь, Марина, будем рубить дрова. Пожалуйста, стоим. Взяли топор, ноги на ширине плеч. И раз, и два, и три. Рубим дрова энергично. Четыре и пять. Еще разика. Два, шесть и 7. И еще раз. Хорошо. Последнее упражнение. Колонна. Стоим ровно. Берем ногу сзади и прижимаем ее к ягодице. Так, держим равновесие. Хорошо. Другая нога. Медленно, не торопимся. Умницы. Стоим ровно, смотрим прямо и еще раз каждую ногу. Хорошо. Очень хорошо. И левая нога. Так, стараемся не падать. Молодцы. Все, закончили, расслабились. Так, ребята, переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. Помним, да, это упражнение называется «Мишка». Мишка сначала у нас походит немного по лесу, да, походит вперед и назад. Это упражнение полезно для позвоночника. Оно очень хорошо развивает гибкость позвоночника. Так, а теперь Мишка поднимает правую лапу. Смотрим на нее. Так, опускаемся, хорошенько поворачиваемся. Левую. Опустились. Еще посмотрели на правую. Так. И другая рука. Хорошо. И еще по разочку, пожалуйста. Или. Так, и на левую. Следующее упражнение – кошка. Да? Она у нас лезет под забор, и там только видит собаку. Пожалуйста, прогибаемся по забору, и увидели собаку, и назад. И хочется спрятаться, и еще раз под забор. Ага. И испугалась собака. Так, подлезаем под забор. И испугались. Так, Марина, постарайся лечь как можно ниже под заборчик. Вот. Закончили. Так, следующее упражнение. Ложимся на пол. Упражнение называется крест. Так, руки в стороны и тянемся правой ногой к левой руке. Достаем до нее. Так, хорошо. Вернулись в исходное положение. Марина, молодец, у тебя уже лучше получается. И теперь левая нога. Тянемся к правой руке. Так, хорошо. И еще по разу каждой ногой. Это упражнение тоже полезно для нашего позвоночника. Так, только делаем аккуратно, очень аккуратно. Ульяна, вот так достаем. Руку вытяни получше. И достаем. Молодцы. Хорошо. Ложимся теперь на спину. Упражнение для брюшного пресса. Так, сгибаем, разгибаем ноги. Пожалуйста. Согнули, вытянули, согнули, выпрямили. И выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. И последний раз выдох и вдох. Хорошо. Едем на велосипеде. Согнули колени и поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. 9-10. И еще немножко нам осталось поехать. Молодцы! Согнули колени, обхватили их руками. И, пожалуйста, раскатимся. Качели. И раз. И закончили. Ну вот, дорогие ребята, на сегодня мы закончили наш комплекс. Не забудьте, что завтра мы с вами встретимся снова. Делайте зарядку вместе с нами. Потому что вместе веселей! До свидания!
1: Пока! Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телерадиокомпания «Три ангела». Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
2: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем исследование того, что Библия говорит о природе Божества. И сегодня речь пойдет о третьей ипостаси Троицы, о Духе Святом. Какие ассоциации возникают у вас, когда вы размышляете о Святом Духе? Туманный призрак, сила? Что нам можно знать о Святом Духе? Это кто-то или это что-то, что Библия говорит о Духе Святом? Вначале вспомним кратко терминологию. Вопрос о природе Святого Духа в свое время интенсивно обсуждался, когда между западным и восточным направлением христианства, между католичеством и православием, наметился раскол, который и осуществился в 1054 году. Вопрос тогда шел в отношении того, кто посылает Духа Святого, только Отец или же Сын также. Главный термин, который стал очень памятным с тех самых пор, это термин «филиокуэ», что означает на латыни «и от Сына». Таким образом, католическая церковь стояла на позиции о том, что Сын тоже может ниспосылать Духа Святого, в то время как православная стояла на том, что только Отец может его посылать. Ясно, что сам разговор о том, кто имеет право посылать Святого Духа, поднимает вопрос о том, а может ли вообще кто-то им управлять? Является ли он личностью, и если да, то равноправной ли и равной ли Отцу и Сыну? Если бы вам задать вопрос, как чаще всего называется Дух Святой в Библии? Дух Святой, Дух Господень или Дух Божий, или Дух Христа, Дух Христов? Как бы вы ответили? Статистика свидетельствует о том, что в синодальном переводе Дух Святой называется именно так, Дух Святой, около 100 раз. Значительно меньшее количество раз он называется Дух Господень или Дух Божий, около 16 раз. И затем Дух Христа – порядка 5. Для многих сама статистика представляется как нечто удивительное, поскольку многие воспринимают Духа Святого именно в притяжательном смысле. То есть он Дух Господень, Дух Божий, но не Дух сам по себе. Между тем, статистика убедительно показывает, что он Дух Святой в первую очередь, а затем уже его отношение к Христу и к Богу Отцу показываются терминами Дух Христа и Дух Господень или Дух Божий. Итак, его отдельность более чем очевидна, исходя из того, как используется описание этой личности Божества в Священном Писании. Книга «Деяния апостолов», 5 глава, раскрывает нам также и божественную природу Святого Духа. «Деяния апостолов», 5 глава, стихи 3 и 4. «Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажу не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». В начале, в 3 стихе, Петр говорит о том, что Анания положил в сердце своем солгать Духу Святому. И затем, в 4 стихе, продолжая речь о том же самом, говорит: «Ты солгал Богу». Таким образом, в этом месте Священного Писания Дух Святой называется Богом. Он обладает божественной природой. Но является ли он личностью? Есть ли в описании Библии, Ветхого и Нового Завета, указание на то, что он обладает отдельным сознанием, что он является личностью? Прежде всего, давайте напомним, что мы имеем в виду, когда используем термин «личность». Главные слагаемые личности – это сознание, способность мыслить, познавать и осознавать самого себя. Затем чувства и эмоции, и, в-третьих, воля, принятие решений и выбор. Сознание, чувства и воля – это три главных признака личности. Посмотрим, есть ли они у Духа Святого. Есть ли у него сознание, способность мыслить и познавать? Первое послание Коринфянам, 2 глава, стихи 10 и 11 на эту тему говорят нам так. Первое послание Коринфянам, 2 глава, стихи 10 и 11. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Итак, это место Библии говорит о том, что Дух Святой все проницает, и глубины Божии. И речь идет о проницании именно в контексте понимания, в контексте мыслительной деятельности. Потому что дальше говорит о том, что так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Дух Божий обладает знанием и проникает в Божьи глубины. Это функция сознания. Далее, книга Неемии, 9 глава, 20 стих. Пример из Ветхого Завета, Неемии, глава 9, стих 20, говорит так. «И ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и манну Твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их». Итак, Дух здесь наставляет. В Евангелии от Иоанна, в 16 главе, стих 13, на эту тему говорит так. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Итак, Дух Святой, придя, наставит и откроет будущее, Он будет учить. Таким образом, это вновь функция сознания в описании Духа Святого. В Библии есть достаточно много иных мест, которые показывают, что в действительности Святой Дух обладает индивидуальным сознанием. Если мы продолжим чтение дальше, это 16 главы Евангелия от Иоанна, то в стихах 14 и 15 прочитаем следующее. «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Перед нами здесь упоминание всех трех лиц Божества – Отец, Сын и Святой Дух. И описание Святого Духа отличается. Он берет у Иисуса и возвещает людям. Во-вторых, Дух Святой описывается в Библии как имеющий чувства. Посмотрим на книгу пророка Исаии, 63 главу. 63 глава, стих 10 говорит, «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них». Духа Святого, согласно 10 стиху 63 главы книги пророка Исаии, можно огорчить. Сказано, они возмутились и огорчили. Огорченность или огорчение – это чувство, которое может испытывать личность. Далее читаем послание Ефесянам, 4 главу, 30 стих. Ефесянам, 4 глава, 30 стих говорит так. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Он может оскорбляться, и это тоже признак личности. Это описание чувств. Далее мы видим, что Дух Святой описывается и с способностью делать выбор, выбирать, что открывает нам такое измерение, как воля. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 11 стих говорит. 1 Коринфянам, 12 глава, 11 стих. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Здесь речь идет о духовных дарах. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом иному вера, тем же Духом и так далее. То есть, в зависимости от того, как угодно Духу Святому, в зависимости от того, какова Его воля, Он производит это разделение даров. Перед нами таким образом налицо проявление воли. Итак, личность должна обладать сознанием, чувствами и волей, и все это есть у Духа Святого. Сознание, чувства и воля. Таким образом, Дух Святой является личностью. Это третья личность или третье лицо, или третья ипостась Божества в триедином Боге, которая, как Отец и Сын, обладает божественной природой и входит в Троицу. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.

0: представляет собой непосильную нагрузку. Когда люди, страдающие ожирением, прогуливаются не спеша, на это они затрачивают немного больше энергии, чем худые люди, на этот же вид деятельности. Но не стоит обольщаться, думая, что сейчас питание отходит на второй план, побуждая выполнять физические упражнения, чтобы потом от души поесть. Значительный успех ожидается только тогда, когда при вашей физической активности сжигается 12 калорий на 1 килограмм в течение дня. То есть для человека весом 60 килограмм это означает дополнительное расходование энергии 720 калорий в день. Потери веса можно достигнуть благодаря дополнительной потере калорий при физической активности, во время которой внезапно теряется не менее 2500 калорий.
1: Особенно интересен тот факт, что можно снизить количество жира в области живота и при этом не потерять вес. А ведь мы с вами уже знаем, что как раз этот тип ожирения представляет серьезную опасность. И борьба с ним является необычайным преимуществом для нашего здоровья. Эти позитивные эффекты, которые мы получаем наряду с снижением количества абдоминальной адипозной ткани и сохранением мышечной массы, могут получить как мужчины, так и женщины. Этот факт имеет особую важность, потому что увеличение продолжительности жизни имеет место именно при снижении количества жировой ткани в области живота.
0: Какие физические упражнения избрать для снижения веса? Физические аэробные нагрузки, то есть занятия, во время которых мы можем говорить или вести диалог, не очень интенсивные. Они же увеличивают окисление наших жиров. В данном случае они и увеличивают скорость метаболизма, обменных процессов и сжигают жиры благодаря израсходованным калориям. Выполняются они дольше. Затраченное время в течение дня должно составлять 1,5 часа. Это может быть бег трусцой, быстрая ходьба, лыжи, плавание, велосипед и многие другие виды активной физической нагрузки.
1: Активная физическая работа необходима для долгосрочного регулирования веса. Она ускоряет обмен веществ 5-10 раз против обычной скорости состояния покоя, сжигает лишние калории. Также нагрузка помогает обуздать аппетит, помогает расслабиться и удержать стресс в допустимых пределах. Хочу предупредить, будьте осторожны, потому что многим людям противопоказаны большие физические нагрузки. В таких случаях нужно ограничиться теми результатами, которых можно добиться с помощью диетических способов похудения и небольшими физическими нагрузками. Для таких людей рекомендую просто быструю ходьбу, во время которой вы могли бы говорить. Это самый лучший вид нагрузки для вашего организма.
0: Главное, чтобы во всех этих переменах, которым побуждает вас программа, вы действовали, а не только размышляли. Мы поговорим о культуре выполнения физических упражнений. Первое правило – разминка. Почему очень важно вообще делать разминку? Из-за чего мы можем приостановить физические упражнения? Давайте об этом подумаем в самом начале. Это из-за травм, растяжений, вывихов. Разминка занимает 5-10 минут. Она дает возможность разогреть ваши суставы, связки и сухожилия, подготовиться к полноценным физическим упражнениям, в результате чего у вас не будет ни травм, ни вывихов, ни растяжений.
1: Начинать разминку надо с верхней частей тела и заканчивать нижними. Проработать надо все группы мышц, которые участвуют в разгибании и сгибании. Наш комплекс рассчитан на разные обстоятельства при любой одежде. А теперь давайте сделаем вместе нашу разминку. Начнем с дыхательных упражнений. Вдох-выдох. Вдох носом, выдох ртом. Все дальнейшие упражнения совершаем по 6 раз. Шея – это наклоны головы в сторону. Кисти разминаем. Запястья и локти. Разминаем трапециевидные мышцы плеч малой амплитуды. Далее косые мышцы спины и живота. Размах руки – с поворотом делаем. И упражнение на улыбочку. Тазобедренные суставы. Отведение ноги с малой амплитудой в сторону. И другой ногой. Круговые движения тазом. Голени. Это на носок и на пятку. Разминаем разгибатели и сгибатели в области колен. Ноги. Как футболист делает и как балерина. С другой стороны тоже так же. И упражнение надо заканчивать вдох-выдох. Каждый раз надо заканчивать комплекс упражнений с растяжением мышц. Правой рукой сорвали яблоко, положили возле левой ноги. Точно так же с другой стороны. Левой рукой сорвали яблоко и положили к правой ноге.

0: Второе правило нашей программы – универсальность. Ежедневно, в разных обстоятельствах, в условиях, пошел дождь или же нет дождя, вы должны быть готовы к физическим упражнениям. У вас должны быть все условия, чтобы выполнить упражнения и на улице, и у себя дома. Может быть, необходимы какие-то тренажеры. Может быть, что-то, что позволило бы вам выполнять физические упражнения. Вам следует в том числе использовать самые разные физические упражнения. Планируйте их в соответствии с вашим графиком дня.
1: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
0: Третье правило – умеренность. В спорте, как и в любом деле, все хорошо в меру. И здесь стоит подумать о том, чтобы физические упражнения интенсивного характера не перечеркнули всю физкультуру. Например, вам вдруг вздумалось заняться ускоренным бегом в течение часа, преодолевая большое расстояние. Результат на следующий день. Вы ходите как в панцире, каждая мышца ноет. Или вы сорвали спину, вследствие этого вы не делаете физические упражнения дальше. И наша программа захлебнулась на самом важном этапе.
2: Занятия более 2 часов в день способствуют быстрому изнашиванию суставов и связок. Могут повредиться мышцы, вызвать сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные проблемы и даже нарушение менструального цикла у женщин. Бывает так, что человек за день буквально выматывает себя физическими упражнениями, а затем на следующий день испытывает отвращение к ним. Для нас такая схема не годится.
0: Это наше 4-е правило программы. Выполняйте упражнения с удовольствием. Упражнения становятся частью нашей жизни, занимая немалую часть нашего времени. Выполняем их без удовольствия, мы имеем большущий риск их оставить вообще. При выполнении физических упражнений очень важно то, насколько постоянно или часто вы выполняете их. И скажу вам, что для этого иногда не важно, сколько калорий сжигает тот или иной вид физических упражнений, а больше всего важно, нравится ли вам выполнять их или нет. Вспомните, какие виды спорта и игр вам нравились в детстве. И это поможет вам принять решение, чем заниматься в последующее время. Сегодня это, завтра другое. Ваша индивидуальная программа, которая нравится именно вам.
2: Неинтересные физические упражнения влияют не только на наше настроение, но и на наше здоровье. Это было доказано экспериментально. Уровень холестерина значительно снизился, когда студентам предложили такую программу физических упражнений, которая им нравилась. Когда упражнения студентам не нравились, уровень холестерина не снижался.
0: 5-е правило. Выполняйте упражнения, принося дополнительную пользу. Например, вы отправились в магазин. Используйте в это время быструю ходьбу. Вы выгуливаете собаку. Постарайтесь не просто стоять на месте, но двигаться вместе с ней.
2: Выполняя силовые упражнения, помните, что физические нагрузки с поднятием тяжести, гантелей, гирь способствуют увеличению мышечной массы. Рост мышц приводит к увеличению веса, но, как вы понимаете, вставая на весы, вам стоит учитывать, что весы отобразят не только возрастание жировой массы, но и мышечной.
0: Используйте различного рода тренажеры для выполнения физических упражнений. Купите удобный спортивный костюм, спортивную обувь. Это поможет вам выполнять упражнения более интересно, более с удовольствием, более разнообразно. До свидания.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на очередной программе «Пророки в Коране». У нас в гостях религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Коснулись мы в прошлых темах такой важной очень темы, как точки соприкосновения, да, ислама и христианства. И это очень ценно для нашей страны, исконно, где существуют две этих великих религии и взаимодействуют многие столетия друг с другом здесь, на территории нашей страны.
2: Умение жить вместе ценно.
1: Да. И при всем многообразии сходств, как мы увидели описание священной истории в Библии и в Коране, существуют все-таки практические различия в плане благочестия, да, между мусульманами и христианами. Например, многие мусульмане о христианах мыслят так, что это люди, которые едят нечистую пищу, например, там, свинину,
2: да,
1: которую не позволяют себе мусульмане. Это люди, которые употребляют алкоголь, что в исламе также является харам, запретом. Да? Действительно ли Священное Писание, Библия, позволяет употреблять в пищу свинину, алкоголь, или изначально существовал такой же харам, такой же запрет на все это, как это есть сегодня в исламе?
2: Вот вы удивитесь тому, что опять здесь в данном случае и Библия, и Коран, они опять дополняют друг друга. И они не противоречат в этом отношении.
1: Даже в этом отношении?
2: Даже в этом однозначно.
1: Ну вот я думаю, что многие наши телезрители очень-очень с большим сомнением сейчас отнесутся к вашим словам. Докажите нам.
2: Хорошо. Есть, ну, допустим, два текста, которые хотел бы привести именно сначала из просто Библии. Первый текст, который касается запрета на вот именно нечистых животных, записан в книге Левит в 11 главе. Левитам 11 глава – это своеобразная диета питания, данная Всевышним, поскольку он наш Создатель, наш Творец, он лучше знает, что нужно для человека, чтобы он жил долго, счастливо и полноценно. Поэтому он говорит, вот это тебе можно, вот это нельзя. Если вы имеете автомобиль, допустим, работающий на 95-м бензине, и зальете туда дизельное топливо, то боюсь, что придется ремонтировать двигатель, промывать и все остальное. Поэтому точно так же и Бог, он говорит о том, что я вас создал, я знаю то питание, которое для вас необходимо. И вот Левитам 11 глава, стих 7. «Не ешьте свиньи, потому что копыты у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, и она не жует жвачки, нечиста она для вас». Ну, можно сказать, что это дано было раньше евреям. Ну, а разве сегодня желудок иудеи, желудок, ну, русского, белоруса отличается? И неужели Иса пришел для того, чтобы очистить людей там... Для чего пришел Иса? Для того, чтобы очистить людей от греха или свинину от сальмонеллеза? То есть мы видим, что Иса, прежде всего, пришел очищать людей, но никоим образом не каких-то животных, которые изначально были запрещены.
1: Ну и нужно сказать, что сам он никогда этого в пищу не употреблял однозначно.
2: Да, да.
1: И Священное Писание христианское об этом говорит, и Коран, я думаю, тоже нигде не пишет о том, что Иса ел свинину.
2: Например. Нет, это 100%. Он чистый мальчик, его никогда нечистого не касалось. Но есть еще один текст, более интересный, Исаия 66 глава. Эта глава описывает уже ту вечность, которая будет. Там она говорится о том, что из месяца в месяц, с субботу в субботу вы будете приходить на поклонение ко мне, на той новой земле, которую я сотворю. И прямо до этого текста, уже 66 глава книги пророка Исаия, 17 текст, есть такие слова. «Те, которые едят свиное мясо, и мерзость, и мышей, все погибнут, говорит Господь».
1: И здесь уже речь идет не о людях, живших в заветные времена,
2: все.
1: А о тех, кто будет жить в вечности, то есть даже не в наше время, а в будущем, тогда, когда Божье Царство наступит.
2: И более
1: то есть,
2: того,
1: другими словами, перефразируя этот текст, можно сказать, что в Царствие Божие не войдут те, кто ест мерзость.
2: Да, кто занимается нечистым, кто занимается всем нечистым.
1: И это слова Библии.
2: Слова Священного Писания, их никуда не деть. Это Слово Божие, которое живо и действенно.
1: Но я думаю, для многих мусульман это будет большим открытием. А почему же тогда на практике немногие христиане христиане этого придерживаются. Я знаю, что есть целые конфессии в христианстве,
2: да, у которых обозначено как вероучение.
1: Вероучение, да, закреплено, да, здоровый образ жизни и отказ от нечистой пищи. Есть такие протестантские христианские направления, и, например, церковь адвентистов седьмого дня полностью, да, придерживается вот этого. И многие мусульмане об этом, наверное, и не знают. Но вот сегодня мы рассказываем.
2: Да, то есть есть еще народ книги или люди книги, которые все-таки эту книгу читают и до конца, ну, соответствуют, скажем, тому, тем требованиям, которые в этой книге написаны. Но Коран точно так же говорит по этим вещам. К примеру, запрещена вам в пищу мертвечина, кровь, свинина и всякая живая тварь, что с именем других, то есть других богов, посвященная идолам, а не Аллаха, была заколота.
1: Так это 15 глава книги «Деяния апостолов».
2: Фактически, да.
1: Да, то правило, которое на апостольском соборе,
2: да,
1: было передано для новообращенных из язычников.
2: То есть опять мы видим схожесть. И еще теперь касаясь, уже мы раз говорили об алкоголе, давайте посмотрим, что сама Библия говорит о вине. Ну, к примеру, книга притчи, 20 глава, стих 1. «Вино глумливо, секера, то есть более крепкий напиток, буйна».
1: Всякий увлекающийся ими неразумен.
2: Продолжаем дальше. Есть еще один текст, который мы встречаем опять в книге пророка Исаия, только в 5 главе, 22 текст. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток». То есть тот, кто этим занимается, тому горе. Ну и еще апостол Павел добавляет в эту копилочку еще один текст. Это первое послание Коринфянам, 6 глава, стих 10. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы Царства Божьего не наследуют». То есть вот здесь пьянство стоит в таком же ряде запретов. Это воры, лихаимцы, злоречивые, хищники. То есть вот и все эти люди, вся эта категория людей Царства Божьего не наследуют.
1: Ну, как Ветхий Завет, так и Новый Завет христианский, да, мы видим, что...
2: Да. Есть запрет на вино.
1: Ну, а почему тогда на практике совершенно иначе?
2: Ну...
1: Сегодня... Да, нет, больше вам скажу, ведь первое чудо, которое сотворил Исаия или Иисус, да, он превратил воду в вино, и поэтому очень многие оправдывают употребление алкоголя именно этим, говоря, что первое чудо было самим Господом сделано, да, вот такое.
2: Да, и к тому же на вечере, на последнем, мы видим, он опять раздает вино,
1: да,
2: но на тот момент термина «сок» не существовало, тогда все называлось вино, что вино приправленное, что вино с градусом, что свежевыжатое, что просто, ну, компот из изюма, из сушеного вина. Награда. Все это называлось одним словом «вино». Термин «сок» тогда еще не был введен в оборот. И поэтому здесь вот надо читать в контексте. К тому же Иисус Христос, говоря своим ученикам после вечери, говорит: «Сказываю вам, я не буду пить от плода сего виноградного, докуда не буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». В Царстве Отца Небесного не будет брожения. То есть брожение – это символ разложения, это всегда признак греха. Во время Пасхи человек должен был пройти свой дом и любую закваску, которая в доме, он должен был просто ее оттуда удалить. Потому что, чтобы не было ничего квасного, не было вот этого символа греха в твоем доме, ты должен полностью его был очистить.
1: Но это касается хлеба,
2: да,
1: квасного.
2: Да, ну, дрожжи, все остальное, это тот же вот процесс брожения. Это тот же самый процесс брожения, который косвенно показывает на вот какое-то гниение, разрушение этого мира. И поэтому, говоря о новом вине, Иисус Христос все-таки говорит о свежевыжатом виноградном соке, и даже более того, он говорит о том, что он сегодня имеет своеобразный пост. На тот момент виноградный сок – это самый лучший напиток, который можно себе было представить, потому что, ну, других-то и не было. Из смоков сок не сделаешь, гранаты и так хорошо хранятся. А вот именно виноградный сок – это самый благословенный напиток того времени. Он говорит: я не буду пить самого лучшего, моя радость еще не совершенна, но когда заберу вас к себе, чтобы все мы вместе собрались, и вот тогда уже радость будет полной.
1: То есть вы хотите сказать, что то вино, которое Христос сотворил на браке, на свадьбе в Кане Галилейском, оно не опьяняло?
2: Да, оно не
1: опьяняло. А зачем
2: опьяняло?
1: На свадьбе оно нужно было?
2: Ну, опять я же говорил, это самый лучший напиток, который можно было подать. Кока-колу не изобрели?
1: Еще к тому времени.
2: Да, да. Какие еще другие напитки тоже, к сожалению, еще их тогда не было.
1: Кваса не знали,
2: да,
1: и
2: квас
1: были русские,
2: знали.
1: Да, жили, да, там они,
2: да,
1: вот,
2: да,
1: да, пили виноградный,
2: да,
1: сок.
2: Поэтому пили виноградный сок, все, вот это то, что было самое лучшее, самое замечательное, это и ставили на свадьбу. Но здоровый образ жизни, интересно, что здесь, вот давайте посмотрим еще один момент. Здоровый образ жизни проявляется и в исламе, и в христианстве не только в этом. То есть не только вот там, допустим, не пей, не вкушай. В принципе, здоровый образ жизни – это очень такое многокомпонентное и составное понятие.
1: Не только касаемое пищи и питья,
2: да,
1: но
2: да,
1: еще других факторов.
2: Да, есть телесное здоровье, есть психическое здоровье, есть твое социальное здоровье, это как ты ведешь себя в социуме.
1: Духовное здоровье.
2: Да, духовное. духовное здоровье, то есть здоровье семьи, здоровое общество. Вот это вот все есть. И давайте мы посмотрим вот здесь, вот есть ли какие-то у нас параллели или нет.
0: Пророки в Коране.
2: К примеру, Библия порядка 35 раз говорит о враче. Ну, то есть вот производное от слова «врач» встречается около 35 раз в Священном Писании. В частности, Павел пишет в отношении Луки, вот Лука – врач мой возлюбленный. То есть Библия говорит о том, что нужны врачи. А что же говорит нам по этому поводу Коран? И здесь мы тоже увидим некоторую схожесть и увидим то, что действительно Коран показывает, что важно сегодня лечиться, важно иметь врача. И вот я назову несколько хадисов. Это хадисы, значит, которые приписываются пророку Мухаммеду, что это именно он говорил.
1: Но это не Коран, это
2: да, да.
1: Устная это традиция, уже, записанная
2: уже,
1: позже.
2: Да, да, устная традиция, записанная позже. Один из хадисов следующий. «Состояние, когда верующий испытывает недомогание, можно уподобить тому, когда кусок железа кладут в огонь. Все плохое сходит, а остается только хорошее». Тасфировать этот хадис, ну, то есть объяснить этот хадис, можно так. «Разумное и терпеливое преодоление боли ведет к всестороннему очищению человека». Поэтому иногда через болезнь как раз-таки вот человек очищает и тело, и душу. Это то время, когда вот стоит о себе подумать, от краткости своего бытия, и посмотреть наверх, все-таки твоя жизнь, она завязана у Аллаха, и все-таки обратиться к Нему, чтобы Он все-таки проявил свою волю.
1: И история свидетельствует о том, что именно в мусульманских странах больше всего в те времена была развита медицина.
2: Однозначно. Мы видим Авиацену, мы видим многих других именно вот очень великих людей. И вот посмотрите, на первый момент, когда христианство только появилось, в принципе, признавался Ветхий Завет, уважался.
1: И все принципы здорового образа жизни соблюдались. А вот уже в средние века настолько в Европе, особенно христиане, отошли от принципов здорового образа жизни, от принципов карантина, принципов омовений частых. Люди не мылись всю жизнь порой, боясь смыть воды крещения, в которых они были в младенчестве опущены. Вот. И поэтому это такая была антисанитария. А ислам сохранял вот эти вот истины ветхозаветные, можно так сказать.
2: То есть вот мусульмане должен минимум один раз в неделю делать гусуль, то есть это полное омовение.
1: Так же, как и в Ветхом Завете придерживались, то есть прежде чем приступить к служению, необходимо было полностью омыться в микве.
2: И сам намаз, он подразумевает, что пять раз в день ты должен омывать себя, то есть омывать голову, руки, ноги, ноздри, уши, полоскать рот, а это опять вот хороший такой стопор для тех бактерий, для тех микробов, которые могут передаваться.
1: То есть помимо какого-то духовного сакрального значения, оно и гигиеническое имело свойство.
2: То есть мы видим, что и Коран, и Библия говорят вот об этой санитарии, что должны быть определенные санитарные законы, и они очень важны сегодня для нас. Интересно, что Коран и Библия точно так же говорит еще и определенном вот именно социальном здоровье. Ну, немножко еще хочется вернуться к врачам. Вот посмотрите, как опять Мухаммед говорит. Значит, что он говорил о врачевании? «Всевышний сотворил болезнь, он же сотворил и лекарства. Лечитесь же». То есть он понимает, что очень важно сегодня именно не пренебрегать официальной медициной, что не напрасно есть мудрые люди, и не только вот Авиацена, но и сегодняшние медики, они напрасно придумывают новые лекарства, новые вакцины от каких-то заболеваний. Поэтому есть совет, лечитесь же. И теперь давайте возьмем уже непосредственно наше социальное здоровье, наше, может быть, душевное здоровье, потому что все, что мы делаем, это и есть вот этот здоровый образ жизни. Интересно, что обе религии, одна и другая, говоря о социальном здоровье, везде запрещены кровосмешение, половые извращения, гомосексуализм. И в одной и другой религии всегда говорится о том, что надо уважать старших, надо помогать другим, надо защищать слабых. И одна и другая религия, она показывает статус женщины, статус детей, что это те люди, которые они имеют полноправное членство в нашем обществе, это те граждане, которые нуждаются в опеке, в защите, они не являются людьми второго сорта. И одна и другая религия, она ставит запрет на аборты, говоря о том, что нельзя прерывать жизнь, потому что это все-таки жизнь дана Богом в данном случае, и ты уже тогда нарушаешь заповедь «не убей». Здесь мы видим опять вот эту схожесть и одной, и другой религии. Говоря же о твоем душевном здоровье, здоровье. И одна и другая религия говорит о важности покаяния в грехе. И одна и другая религия заявляет о том, что важно, чтобы ты понимал, что твой харам — это не только вот касается твоего тела, но даже если ты смотришь с вожделением на женщину, если ты хочешь прелюбодействовать, скажем, изменить своей жене, это все является запретом. В данном случае это нельзя, это твое душевное, это твое духовное здоровье. Поэтому одна и другая религия всегда говорит о том, что важен пост, важна молитва, важно раскаяние. И если ты сделал грех, то надо как раз-таки именно перед Всевышним об этом каяться, об этом говорить. Mm-hmm. Если ты виновен против человека, то ты должен просить у прощения у человека и должен возместить тот ущерб, который ты принес человеку.
1: Ну, фактически, библейские законы.
2: Да, однозначно. И одна и другая религия говорит о верных весах. Mm-hmm. И одна и другая религия говорит о том, что если ты дал слово, ты должен его сдержать. То есть вот это вот все является вот этим именно нашим современным пониманием здорового образа жизни. Потому что даже Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что наш образ жизни, а точнее наше здоровье, зависит 12% от самого медицинского обслуживания в стране. 18% — это наша генетика, которую мы принимаем от родителей. Но 70% — это наш образ жизни. И поэтому вот эти 70% являются той хорошей базой, на которой и ислам, и христианство могут совместно сотрудничать. Они могут вместе, допустим, ходить друг к другу в гости. Они могут угощать друг друга теми блюдами, которые действительно являются чистыми и разрешенными. Mm-hmm. Они могут устраивать какие-то определенные фестивали, может быть, вместе. Допустим, какие-то моменты, как вот есть в Тюмени Арфа Давида, где и христиане, и мусульмане, они вместе с одной сцены поют различного рода духовные произведения, посвященные текстам Ветхого Завета. И с одной и той же темы сцены читаются тексты о Давиде из Корана и тексты Давида из Библии.
1: Что удивительно, опять, конечно. Да, что показывает схожесть и несхожесть, да, а даже единство во многом этих книг.
2: Да, и здесь мы видим, что христиане, они могут с мусульманами вместе быть, вместе сотрудничать. И уж если мы говорим сегодня о современных тенденциях здорового образа жизни, в том числе и о культе, может быть, физического тела, то даже пророк Мухаммед так говорил, когда его спросили, какой мусульманин самый лучший. Он говорит, есть хороший мусульманин, но есть еще лучше, было бы еще лучше, чтобы это был сильный мусульманин. И вот здесь, это, наверное, речь идет не только о физической силе в данном случае, хотя и это подразумевается, но это еще идет речь о том, что должен быть человек и сильный духом, а сильной душой, сильной в своей вере в данном случае. И поэтому вот было бы очень замечательно, если бы люди не только назывались верующими, но соответствовали бы вот этим принципам, которые заложены в Библии, в Коране. И они бы тогда соревновались друг с другом самым лучшим, что у них есть.
1: И я думаю, что тогда между мусульманином и христианином, который бы исповедовал библейскую веру, не просто веру в традиции, которые со временем сложили библейскую веру, различий было бы, если бы и были бы, то их было бы очень-очень мало.
2: Ну да, и в прошлом передаче мы говорили, что разница между нами и вами не более этой черты, как сказал царь Невос. И поэтому, да, вот эта черта есть, но через эту черту можно сходить с пловом друг к другу.
1: Конечно.
2: Поэтому желаю всем от этого восточного гостеприимства и желаю всем большого и замечательного здоровья.
1: Угу. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Благодарим вас, дорогие друзья, за ваше внимание. Всего доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Герой нашей сегодняшней истории – один из самых праведных людей из всех героев Библии. Сегодня мы поговорим об Иове. Его историю мы можем прочесть в книге Иова, в Библии. И читаем, что случилось с ним однажды. И вот приходит вестник к Иову и говорит: «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали совияне и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Но не успел этот договорить, приходит другой и сказывает: «Огонь Божий упал с неба, и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». И этот договорить не успел, и приходит другой, и говорит: «Халдеи расположились четырьмя отрядами и бросились на верблюдов, и увели их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Как будто мало всего этого было, его имение практически расхищено, приходит еще один и говорит: «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего, и вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Все беды, которые только можно, свалились на Иова и свалились в один день. Мы знаем, что Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно». И во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Как же так? Как может так говорить человек, у которого погибло в один день все? Я уже не говорю про имение. Я уже не говорю про стада, которых у них было великое множество. Я уже не говорю про тех наемных работников, которые сторожили и пасли эти стада. Но дети, которые погибли там в один день, все, в доме старшего брата. Как так может говорить человек после такого горя? Он сказал: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». И поклонился Господу. Как будто этого мало, проходит короткий промежуток времени, и мы читаем в другой главе: «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел». Он сидел уже не в городе, но как прокаженный сидел за городом, на городской свалке, чтобы там доживать остаток своих дней, в бесславии, без никого, без друзей, без родных, один. Услышали об этом горе три друга его, которые пришли поскорбеть вместе с ним там. Что можно было сказать такому человеку и чем можно было утешить его? Эти трое пришли для того, чтобы сетовать с ним, но какое-то время, помолчав, они начали обличать его, говоря: «Не может такое случиться, чтобы столько всего свалилось на человека просто так. Верно, Иов, ты согрешил перед Господом, и Господь наказывает тебя за согрешения твои, и потому все это происходит с тобой». Но Иов не мог согласиться с этим. Он знал в себе, что он каждый день начинал с Господом и каждый день заканчивал с Господом. И сейчас его обвиняют в том, что он чем-то оскорбил Бога и нарушил какие-то из законов его. Его обвиняют в том, что он согрешил. Теперь Иов не может с этим согласиться. Да, он проклинает день своего рождения. Да, он желает себе смерти, но Господа он благословляет. И упорствует в том, что нет, не согрешил я. Друзья его, сидящие рядом с ним, продолжают по очереди пытаться угадать его согрешение, продолжают навязывать ему путь раскаяния. Но Иов говорит: «Если бы и надо было раскаяться, то я не знаю, в чем мне раскаиваться». Человек, который встретился с дьяволом лицом к лицу. Обратите внимание, это нам известно, что он встретился с дьяволом. Это мы прочитали только что, что отошел сатана от лица Господня и поразил Иова. Это нам написано. Знал ли Иов о дьяволе? Знал ли Иов о сатане, который навел на него все это бедствие? Не знал. И мы видим и читаем, что написано со слов Иова. «Господь дал, Господь и взял». Постойте, Господь ли взял? Не сатана ли навел на него все это бедствие? Не дьявол ли обрушил на него и болезнь, и смерти детей его, и стад его? Иов взывает к Господу и судится с ним, желает судиться с ним. А Господь? Господь выдерживает время и молчит. Что это за время? Господь судится с дьяволом. Потому что немногим ранее, в первой главе, мы сможем прочесть, как сатана приходит к Господу на совет и говорит: «Да, есть человек богобоязненный, но он любит тебя, Господа, Бога, не потому, что действительно искренне он таков, но потому, что ты даровал ему богатство и оградил его славу и почетом. А ты забери у него это все, будет ли он благословлять тебя?» И тогда Господь говорит: «Нет, ты простри руку твою и коснись всего того, что у него. Если хочешь, вот все, что у него, в руке твоей, говорит Господь. Делай что угодно, только жизнь его сохрани». И тогда сатана начинает действовать. Господь не хотел ни смерти детей Иова, ни поражения его стад. Господь хотел благоденствия и благословения Иову. Но есть силы, которые больше нас, которые выше нас, о которых нам нельзя забывать. Идет великая борьба между Богом и дьяволом, между Христом и сатаной. И мы не можем не участвовать в ней, потому что мы на этой земле и есть объект, за которых борются они. Какой урок из этого можем извлечь мы? Если на нас обрушиваются беды, почему мы виним Господа в этом? Если на нас обрушивается несчастье, почему мы сразу говорим: «Господь такой злой, что Он на нас все это обрушил?» Не забывайте, что кроме Господа существует еще и другая сила. Существуют еще и силы зла, которые против вас на погибель вашу. Обратитесь к Господу, чтобы жить вам, просите защиты у Него. И если нападает на вас дьявол, терпите и благословляйте Господа, потому что всему свое время. И когда Иов вытерпел то, что положено на его долю, он благословил Господа, и Господь возвратил потерю его и дал ему больше, чем он имел прежде этого, и восстановил его и в здоровье, и в семье, и в имении. Да прославится Господь в жизни вашей, когда вы будете благословлять Господа, а Господь будет благословлять вас.

0: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий лайф-коуч Александр Кузнецов.
2: В книге притчи сказано: есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Существуют ошибки в постановке целей, которые в итоге приводят к отсутствию результатов. Все мы ставим перед собой какие-либо цели, после чего начинаем двигаться к ним. Все хорошо, мы мотивированы, находимся в восторге от того, что нас ждет в будущем, но затем что-то идет не так. Выясняется, что для достижения цели потребуется намного больше времени, чем планировалось, а блестящие перспективы забываются. Постановка цели – это достаточно сложный процесс. И все может пойти не так спустя уже несколько дней. Хорошая новость в том, что этому искусству можно научиться. Важно лишь избегать самых распространенных ошибок. Первое. Ставить нереалистичные цели. Когда вы думаете о том, чего хотите достичь, важно выпустить свои фантазии и амбиции на волю. Однако, как только вы определили цели, убедитесь в том, что они реалистичны, и вы сумеете их достичь, сохраняя мотивацию и дисциплину. Второе. Недооценивать время выполнения задачи. Как часто задача или проект отнимали у вас больше времени, чем вы планировали? Если вы недооцените время, необходимое для выполнения задачи, то демотивируете себя и сдадитесь раньше времени. Третье. Не ценить поражения и неудачи. Не имеет значения, насколько вы талантливы и упорно трудитесь. Неудачи будут преследовать вас всегда. Однако поражения определяют ваш характер и образ мышления. Будьте всегда оптимистично настроены, особенно когда у вас что-то не получается. Четвертое. Ставить цели, навязанные кем-то. Некоторые люди, друзья, начальник, могут повлиять на вас так, что при постановке своих целей вы будете ориентироваться на их мнение. Несмотря на то, что они могут желать вам только лучшего, тщательно анализируйте свои мысли и эмоции. Действительно ли вы хотите этого? Пятое. Не отслеживать прогресс. Достижение, даже промежуточные цели требуют времени. Поэтому, если вы не отслеживаете свои успехи, то запросто можете потерять мотивацию. Ставьте небольшие цели, ведущие к достижению больших. Отмечайте их в журнале успеха, празднуйте свои достижения. Это придаст вам сил и энергии двигаться дальше. Шестое. Ставить негативные цели. То, как именно вы думаете о своей цели, влияет на вашу уверенность при ее достижении. Например, вы можете поставить своей целью бросить какую-то привычку. Однако это словосочетание имеет негативный смысл и заставляет вас думать о том, о чем вы не хотите, о вашей плохой привычке. Перефразируйте свою цель на «быть здоровым», и вы почувствуете, что ваше желание достичь этой цели увеличилось. Еще пример. Вместо прекратить долго сидеть в интернете, подумайте о том, чтобы проводить больше времени со своей семьей. Разница в том, что в первом случае вы отказываете себе в чем-то без причины, тогда как во втором вы понимаете, зачем вы хотите достичь этой цели. Седьмое. Ставить слишком много целей. Возможности человека невероятны, однако у всех нас всего 24 часа в сутках. Фокусировка на большом количестве целей может привести к стрессу и откладыванию на потом. Поэтому концентрируйтесь на качестве, а не на количестве. Установите себе три цели и твердо решите идти к ним каждый день. Если вы их достигнете, то вполне вероятно увидите, что косвенно достигли успеха и в других сферах. Желаю вам достигать поставленных целей.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Жизнь Юли показывает, что от наркотиков никто не застрахован. Особенно ребенок, выросший в благополучной семье. Ребенок, которого любили и стремились дать ему самое необходимое в жизни.
3: Первый раз где-то я укололась, наверное, мне было лет 17. Началось сначала, конечно, все с легких наркотиков. Курила марихуану. А потом, где-то спустя год, захотелось, ну, уже просто не получала такого удовольствия, и захотелось что-то нового, более острых ощущений каких-то. И вот потом начала принимать наркотики внутривенно. Никакой проблемы я не ощущала. Для меня это все было в порядке вещей. А если я видела перед глазами какие-то примеры, ну вот тех людей, которые же долго кололись, то я думала, что со мной никогда подобного не случится. Я никогда не опущусь. Я всегда буду контролировать ситуацию. Всегда просто смогу сказать себе стоп в нужный момент. Просто сейчас я этого не хочу. А так вот, когда нужно будет, я остановлюсь. В любой момент откажусь от этого, что это мной не владеет. Ну, я вот так думала. И прошло, может, ну, не знаю сколько, какое-то время прошло, и я просто начала замечать, что, ну, как бы все чаще и чаще я не могу сказать «нет». Просто нахожу для себя какие-то отговорки, а сама уже внутри себя понимаю, что это мной начинает владеть. Однажды, ну, вот я пока кололась, родители долгое время не знали, что я употребляю наркотики. И вроде в семье все было нормально. Я жила такой двойной жизнью. На улице я была одна, а дома совсем другая. Старалась приходить поздно, когда родители уже спали, чтобы они не видели ничего подозрительного в моем поведении. Уходила рано. Ну, и в основном вот целый день была, ну, вне дома. Поэтому долгое время они считали, что все в порядке. Я устроилась на работу, работала и продолжала употреблять наркотики. Ну, как-то вот мне удавалось так совмещать это все. Потом, когда родители узнали, для них, конечно, это просто, ну, была трагедия. У меня отец плакал. Я никогда раньше не видела его слез. А здесь просто он, ну, рыдал навзрыд. Взрослый мужчина и рыдал. Мать тоже рыдала просто. Ну, я видела, что что-то не то. Мне как-то стало их жалко. Я поняла, что я им какую-то боль причинила. Они меня повели к врачу, я согласилась идти лечиться. Мы вот пришли к наркологу, они там тратили деньги на лекарства. И я вроде тоже согласилась, ну, чтобы не видеть вот их переживания эти, потому что я тоже любила родителей, они меня любили. Я вроде согласилась, как, ну, отказаться от этого, чтобы опять у нас в семье был мир и покой такой. Вот, в общем, прошла курс лечения, и вроде пока была дома, думала, все в порядке. Родители тоже так, ну, вроде успокоились.

0: Бросаю. Они мне хотели верить, потому что, ну, все-таки мать всегда говорила, ты моя дочь, я никогда не представляла, что у тебя будет такое будущее. Когда я тебя рожала и растила, пока на руках своих держала, я никогда не могла представить, что это будет с тобой. Она постоянно плакала, она у меня посидела буквально, я не знаю, за короткое время у нее голова вся белая, от седых волос стала. Отец тоже очень изменился сильно. Резко очень постарел, я просто не знаю. Он начал выпивать. Я видела, что ему это боль причиняет, но он такой человек, он всегда это в себе держал. Поэтому он начал выпивать, и дома постоянные конфликты были. Однажды просто отец был дома, когда я пришла очередной раз после наркотического дурмана. И у нас дома стояла коса, он принес ее с дачи поточить просто. И в этот момент вот как раз пришла я домой. Я помню просто, как он ее схватил и побежал за мной. В этот момент была мать и брат дома. Они вот его остановили каким-то чудом, я не знаю. И я успела схватить ботинки с курткой и убежать. Я помню его слова, как он кричал, что «я тебя убью все равно, ты не будешь жить и мучить нас». Ой, это просто был кошмар какой-то, конечно. И для родителей, и для меня. Мне было страшно от самой себя, потому что я понимала, что просто, ну, я не могу тормозить, что какие-то вещи я делаю, какие раньше бы никак, ни за что не сделала. И я очень часто вспоминала такие моменты, когда смотрела на других людей в этой проблеме и думала, что как они могут так поступать? Я лучше колоться не буду, но это не буду делать. А проходило какое-то время, и я начинала заниматься тем же самым. У меня были друзья, которые тоже были в такой же проблеме, как и я, они кололись. Мы даже вместе с ними кололись, были вот подруги такие, ребята. И долгое время я их не видела, а потом как-то встретила и смотрю, у них совершенно другой взгляд. Я видела, что они не под наркотиками. И они мне рассказывали о центре, что есть такое место, где обретаешь новую жизнь, людям помогают, можно просто избавиться от наркотика. Ну, я как-то относилась к этому так, смеялась просто про себя. Проходило какое-то время, но они не кололись. Действительно, у них, ну, жизнь изменилась. У них появились семьи, дети. Они и радостные были, и счастливые. Они мне говорили о Боге тоже. Приглашали в церковь и говорили, что жизнь может изменить Иисус, что Он умер за меня, что Он любит меня. А вот эти слова, когда вокруг тебя одна ненависть была, грязь, злость какая-то, они просто вызывали слезы на моих глазах, и я всегда убегала от них, потому что мне было тяжело слышать эти слова.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
0: Незадолго до того, как я попала в центр, я уже не жила дома, я жила в притонах, где придется. Моя жизнь уже здесь, на земле, была похожа на ад, потому что очень часто нечего было есть. Мы, бывало, не ели по 2-3 дня, перебивались там, я не знаю, какими-то крохами, потому что все деньги уходили на наркотики. Жили в грязных квартирах, спали на полу, без постельного белья, просто на матрасах каких-то. Это был кошмар, конечно, просто я не знаю. Мне всегда, я хотела, просто искала выход, и я не знала, что делать. Я понимала, что эти наркотики, они сильнее меня. Что даже если переламываешься, то ты просто как пес на цепи. Потому что когда эта цепь разорвется, ты просто опять так же начнешь колоться с еще большим ожесточением. И вот эти передышки, они ничего не давали, потому что проблема всегда внутри меня была. Я уже начала понимать, что я в зависимости и в проблеме. Мне хотелось что-то сделать, но сама я ничего не могла сделать. Мне было очень трудно. Потому что такое вроде и хочется бросить, оставить эти наркотики, начать новую жизнь. Но в то же время понимаешь, что ты не можешь оставить это. Что это сильнее тебя. Что ты просто как раб. Потому что я уже не могла отвечать за свои слова. Я не могла никуда уехать, потому что, ну, я действительно как раб была. Как на цепи была, как прикована. Я принадлежала полностью наркотику. Я не могла делать то, что я хотела. Если я кому-то что-то обещала, я не могла выполнить то, что обещала. Потому что я зависела от наркотика. Зависела от того, уколюсь я или нет. Конечно, мне надоела такая жизнь, а выхода я не видела. Очень часто такое приходило.

0: Просто чтобы уйти из этого мира. Ну, все равно какой-то страх у меня был перед смертью. Просто еще до того, как я начала колоться, я уже слышала о Боге, поэтому у меня страх какой-то был. После того, вот как я прокололась 12 лет, это просто, ну, 12 лет мучений, кошмара были. Я все-таки вспомнила, что есть выход. Ну, хотя, как вспомнила, я помнила об этом, но мне было тяжело сделать шаг в эту сторону. Для меня это уже казалось бредом поначалу. А вот уже перед тем, как в центр я поехала, я поняла, что этот выход действительно есть, и мне может помочь только Бог. Я хорошо помню, как я сидела в грязном подъезде, вмазанная, и просто сидела, плакала, и всю ночь, для меня вот эта ночь, она промчалась просто как час. Я сидела, плакала и повторяла только несколько слов: «Господи, помоги мне, я никогда не буду колоться, если ты мне поможешь». У меня проблемы там возникли в городе, и мне было страшно, я не хотела умирать. Я вот сидела, повторяла эти слова. И, знаете, Бог помог мне. Все люди уже отвернулись, знакомые отвернулись. У нас небольшой город, и практически все друг друга знают. И так неприятно было, когда идут навстречу тебе знакомые люди, и кто-то делает вид, что смотрит в другую сторону, кто-то делает вид, что просто тебя не узнал. Ну, короче, просто даже перестают здороваться с тобой, потому что ты уже не человек, а какое-то существо становишься. И вот когда все отвернулись, даже родители, вроде самые близкие, самые дорогие люди, они отвернулись от меня уже все. Поставили на мне крест. Мать, которая родила меня, она меня очень любила. Она мне, вот родная мать, она мне говорила: «Быстрее бы ты умерла. Я бы один раз поплакала, и все, уже знала бы, что тебя нет, и была бы спокойна». Отец просто все время хотел, ну, грозился, говорил: «Я тебя убью, потому что я тебя родил, я тебя и убью». Но Бог, он так не думал. И вот когда все поставили крест на мне, он просто протянул руку помощи. Самые близкие люди отказывались от меня, а он помог мне. И вот есть такие строчки в Библии, просто для меня они живы. Бог говорит там: «Если мать и отец отвернется от тебя, то я никогда не оставлю и не покину тебя». Это просто в моей жизни произошло. Потому что родители отказались от меня, выгнали из дома и в моих проблемах уже просто не хотели принимать участие. Но Бог, он не отвернулся от меня, он протянул мне свою руку, он спас меня. Мои друзья тоже были наркоманами, которые, они прошли реабилитацию в центре, и они мне рассказывали, часто очень встречали в городе. Еще когда я была наркоманка, они мне говорили об этом центре, что неплохо бы тебе туда поехать, может, жизнь бы твоя изменилась. Но я как-то так особо не верила в это. И вот когда пришли очень тесные обстоятельства в мою жизнь, я просто вспомнила о том, что они говорили про такое место, и думаю: ну все уже, край, куда деваться, больше не могу. Если останусь, я просто понимала, если я останусь здесь, в городе, то я просто умру. Я четко поняла, что у меня только один путь — это идти вот к Богу. А я знала, что это центр христианский. Ну, тем более, что я уже слышала что-то о Боге, ходила в церковь. Ну, просто решила сделать этот шаг, оставить все. Я для себя просто сказала, я знала, что в центре тяжело. Помню разговор с Серегой Матевосяном, он говорил, что я звонила как раз ему и просилась в центр, и он сказал: «А зачем тебе туда ехать?» Я говорю: «Ну как, я хочу изменить жизнь мою». Он говорит: «Ты знаешь, у нас очень тяжело тут». Я сказала: «Я согласна на все условия, просто я очень хочу жить». И он принял меня. И вот я когда ехала в центр, то я для себя просто решила, как бы не было тяжело, какие бы трудности там ни были, все, ну, меня ничего не испугает. Я буду делать все, что мне будут говорить, если мне это поможет.
1: Юля успешно прошла реабилитацию и вскоре вышла замуж. Сейчас она вместе с мужем живет и работает в реабилитационном центре «Новая жизнь». Они счастливы, что могут помогать тем, кто приехал на реабилитацию, освободиться от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
2: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости – и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Андрей Довгель.
1: Иногда Иисус как спросит что-нибудь, и, в общем-то, хоть стой, хоть падай. Такие вопросы, что даже сложно найти не то, что ответ, а вообще какую-то нормальную реакцию на эти вопросы иметь. Например, один из таких вопросов, который наверняка вы тоже слышали, тоже он вас смущал, он звучит в Евангелии от Луки, в 18 главе, 8 стихе. Иисус спрашивает: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Ну как так, Иисус? Ты посмотри, сколько храмов построено, сколько зданий величественных наречено Твоим именем сегодня, какие мощные, сильные церковные организации есть, и тоже все Твоим именем. Какая вера нужна? Что вера должна дать такого, что должно быть очевидно, что эта вера на земле есть? Что это за вера высшей пробы? В общем-то, там же Евангелие от Луки, у Иисуса есть ответ, и не только Луки, Матфей говорит об одном случае, когда Иисусу очень понравилась вера. Вера одного человека, который по всем обстоятельствам, внешним признакам должен был быть, в общем-то, далеким от того, чтобы стать великим исповедником веры. Это история римского сотника. Давайте с вами посмотрим на эту историю. Она записана в Евангелии от Луки, 7 глава, с 2 по 9 стих. И попытаемся найти для себя, что же Иисусу нравится, что же такого правильного в вере этого простого римского воина. Такого, что он не нашел в Израиле с его многолетней историей и истинной религией. Что же есть в вере этого человека? Итак, давайте с вами посмотрим на этот стих. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: „Пойди“, и он идет, и другому: „Приди“, и приходит, и слуге моему: „Сделай то“, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: „Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов“. И сказал Иисус сотникам: „Иди, и как ты веровал, да будет тебе“. И выздоровел его слуга тот час». Итак, друзья, здесь мы можем с вами увидеть 5 таких моментов, 5 пунктов, которых, и каждый из них по-своему важен, в которых проявляется вера сотника, то, что есть в его отношениях с Богом. И самое первое, что на поверхности, и, в общем-то, бросается в глаза, то, что это человек состоятельный, успешный, обеспокоен здоровьем какого-то раба. Просто раба. То, что как в древности было вещью, средством там производства, их называли еще говорящими орудиями, то есть в нем воин каким-то чудом видит человека и беспокоится. В нем есть сердце человеческое. Вера не делает из него какую-то там, просто такую функцию человек, вера. Вот он верит, там молится, священные тексты читает. Нет, вера сделала из него человека, который может чувствовать другого человека. Вот первый пункт – это бережное отношение к людям. Настоящая вера, она не будет делать из людей фанатиков, у которых все важно, вернее, важна только какое-то там религиозное действие. Настоящая вера, она будет людей делать человечными, будет делать людей любящими, те, кто ощущает другого человека, ощущает его боль. Ну, представьте, о слуге столько проявляется заботы, действия там предпринимаются, поднимаются на ноги там уважаемые люди ради одного раба. Некоторое время назад, а точнее в прошлом году, была одна телепередача по центральному телевидению, очень трогательная. Женщина с четвертой стадии рака, ее звали Айгуль Файзылова, искала кого-нибудь, кто бы усыновил ее сына, потому что так казалось, что у нее нет никого родственников, и она ожидала близкой кончины, искала бы, кто ее мальчика мог бы усыновить. Ей было 30 лет, когда 15 ноября в одном из хосписов она скончалась. Но вот такому человеку можно доверить. Чужой человек, да, для того, кто ниже его, гораздо по социальной лестнице, не обязательно было заботиться. Вдруг появляется такое человеческое сочувствие. Мы люди, мы, знаете, мы раним часто, не задумываясь, не задумываясь о последствиях сказанных слов. Отношения разрываются, часто по головам это происходит, по сердцам, по живому режется. Но вот первый пункт – сопереживание чужой боли. Вера, она настоящая, когда есть сопереживание чужой боли. Второй пункт мы видим, что это вера действенная. Он мог бы просто, ну, верующий, он, видимо, что он тоже верующий, ходил в синагогу, он мог бы сказать, ну, давайте, ну, помолимся за него. Еще кому бы сказал бы, ну, вы помолитесь, и все. Нет. Он начинает действовать, он начинает искать возможности. Он не просто там, ну, какой-то совет дать, обещать молитвенную поддержку. Это много, конечно, здорово молиться. Но нет, он идет дальше. Он ищет возможности. Ищет возможность, чтобы в жизни человека рядом, который чувствует боль, произошли изменения. Это действие. Это то, вера, которая выходит дальше каких-то красноречивых, выспренных фраз. Вера, которая жертвует определенными вещами, чтобы добиться того, чтобы помочь другому человеку. Третий пункт, который мы видим в поступках, в жизни сотника, он ищет помощи, зная Священное Писание, будучи знаком, он ищет помощи у Иисуса Христа. Он ищет Мессию. И это, знаете, часто бывает удивительным, что мы, верующие люди, часто заболев, попав в какую-то, ну, непростую ситуацию, сначала мы ищем помощи специалистов. Тот, кто специалист, врач, там, финансовый менеджер, в зависимости от того, какая проблема, мы ищем помощи у специалиста, и уже когда там разрушится, там не получится, там крах, и тогда уже, ну, вот что-то как крайняя мера, ну, может быть, поститься, может быть, молиться. Нет, сотник ищет помощи у Иисуса. Он еще даже, может быть, толком не представляет, кто это. Может быть, каким-то образом Дух Божий делает его более зрячим, чем те люди, которые вокруг него, но именно к нему, к тому, кто пришел взять наши немощи и болезни, он отправляет целую делегацию и сам отправляется с нею. Он приходит к Иисусу и просит его убедительно, он проявляет настойчивость, его вера настойчива. Он не просто, столкнувшись там с кризисом и проблемом, ну вот один раз помолился или два раза помолился, он настойчив к тому, чтобы получить помощь. Четвертый пункт. Первых три вот этих, на самом деле, пункта достаточно выполнимы. И, ну, я бы сказал так, характерные для сообщества верующих людей в целом. А вот четвертый пункт, он более сложный, потому что в него вовлечены другие люди. Знаете, вот когда наша вера, она находится только в системе координат, там я, Библия, Бог, мы неплохие, мы хорошие люди, мы молимся, мы читаем, у нас хорошие отношения, все нормально с Богом. Но когда в нашу жизнь... Да, вводится мнение людей, их взгляд на нас, то картина может поменяться. И вот что интересно, римский воин – это оккупант. Это оккупант, это человек, который пришел, чтобы утвердить власть Рима на священных территориях Палестины. И за него свидетельствуют, просят за него, в общем-то, непримиримые враги языческого Рима. Люди, которые управляют религией, олицетворяют главенствующие силы в иудейской церкви, они приходят просить за него. Это какой колоссальный сдвиг должен в головах этих упертых иудеев, которые, в общем-то, были больны крайним национализмом, какой сдвиг должен был быть сделан, какая вера, какое отношение этого человека должно быть, чтобы они пришли и сказали: ты знаешь, Иисус, они Иисуса-то особо-то не жаловали. Ведь мы помним, там, Евангелие от Марка буквально уже со второй главы мы читаем, что там Иисуса хотят убить. Вот они религиозные лидеры. Но тем не менее, ради вот этого римского воина, который открылся им так, что они не могли его не любить, они его слушали. Они готовы были за него пойти просить даже Иисуса, которого, собственно говоря, не сильно жаловали. Вот это доброе свидетельство от внешних. Потому что бывает наоборот часто. В церкви как будто бы ангел, хороший человек, вообще не придерешься, выглядит изумительно, говорит еще лучше, а дома монстр. Или на работе. А здесь абсолютно парадоксальный случай. Вера в живого Бога делает его, как человека, приятным, делает его, как человека, доступным и в самой высокой оценке со стороны людей, которые имели все права, чтобы враждовать с ним, ненавидеть его. То есть его вера, она изменяет его врагов. И вот это дорогого стоит, это настоящая вера. Я читал одну интересную историю. Она касается знаменитой истории «Титаника». И на этом корабле много судеб пересеклось, много чего произошло. И вот на этом корабле плыла пожилая пара Ида и Исидор Штраус. Это бизнесмены, владельцы магазина, очень модного магазина. Они плыли первым классом, и вот на самый первый рейс они попали, они планировали другим судном плыть, но так получилось, что вот на этот корабль были билеты. Это они купили очень дорогую каюту, так как они совладельцы очень модного универмага в Нью-Йорке Мейкис. И они входили в число самых богатых пассажиров этого рейса. Они возвращались в Нью-Йорк из Германии. И когда случилась беда, когда корабль столкнулся с «Титаником», всем пассажирам первого класса было предложено покинуть корабль на шлюпках. То есть шлюпок было только на первый класс. И вот этот уже немолодой человек, состоятельный человек, отказался это делать, потому что он сказал: еще я вижу много детей и женщин, которые не в шлюпках. И он отказался войти. Его супруга сказала, что я как в книге Руфи, куда ты, туда и я. Дословно она так и сказала. Как ее муж не уговаривал, не уговаривали офицеры, она осталась вместе с мужем. В свое место она посадила горничную Эллен Бёрд, она выжила, дала ей напоследок свою шубу, еще так приговорила, что мне она больше не понадобится, возьми ее, чтобы не замерзнуть до прихода помощи. И когда корабль утонул, они оба погибли, тело Иды не нашли, тело супруга его нашли, и там на нем нашли золотой медальон с фотографиями его детей. И этот медальон прикрепили на стене Нью-Йоркского универмага, и там простые люди собрали денег, работники, чтобы поставить ему памятник. Не богатые фонды какие-то, не наследники, потому что, как они в этот последний момент проявили свое благородство, они такими благородными были в жизни. Там они платили за медицинские расходы своих работников, бесплатные обеды, бесплатный детский сад. Они много делали для людей подчиненных, их любили по-настоящему. И вот это благородство характера, оно проявляется в благородстве в критический момент. Так как и вера сотника, она живая вера, она в нем присутствует, меняет его как человека Божьего. И когда приходит вот такой случай с его слугой, она проявляется, можно сказать, во всей своей красоте. И пятый пункт. Пятый пункт, без чего все остальные, ну не то что не работают, они некрасивы, они не производят того эффекта. Более того, даже вот если есть четыре вот этих предыдущих пункта, а пятого нет, то такая вера может быть опасна. Это человек скромный, смиренный, смиренный. Он имеет положение, он может приказать, он может заставить, но он смиренный. Он кроток, и он просит Иисуса, просит его, а потом в разговоре с ним говорит о том, что он недостоин, что он не заслуживает милости, но он знает силу Иисуса. И вот эта высокая кротость и смирение человека, который по-настоящему знаком с великим Богом, осознающий, с одной стороны, его всемогущество, и с другой стороны, четко понимающим, чего стоит он сам. И вот я беспокоюсь, что мы иногда очень хорошо себе представляем всемогущество Бога, ну так, более-менее, по крайней мере, но иногда не хватает того, чтобы дать справедливую оценку себе, своим возможностям, своим действиям, своему влиянию. У этого человека вера открывает ему правдивые глаза на собственное «я», на самого себя. Друзья мои, мы с вами прочитали историю человека, который понравился Иисусу. Он, как и мы, не иудей. Он, как и мы, большинство из нас с рождения не впитали какие-то правильные понимания Священного Писания. Но Божья любовь и открытость Божьему влиянию, Духу Святому, сделала из него героя веры. Того, кто не пройдет мимо чужой боли. Того, кто не просто будет сопереживать, но приложит силы, средства и возможности, чтобы изменить чужую судьбу. Того, кто будет действовать ради другого человека, направляясь к Иисусу и направляя другого человека к Нему, к Мессии за помощью. Того, кто имеет доброе свидетельство, а самое главное, скромен. Пусть Господь благословит всех вас иметь все эти качества спасительной веры.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем программу «Иначе говоря». И сегодня мы будем говорить о ранимых людях. Скажите, вы могли бы дать объяснение слову «ранимый»? Как иначе можно сказать? Ранимый человек.
3: Ну, ранимый человек – тот человек, который понимает все близко к сердцу.
2: Так, спасибо. Еще?
4: Ну, если ранимость – это как натура его, то это склонность к проявлению повышенной реакции к критике.
2: Так, спасибо. Еще? Есть какие-то определения? Есть примеры? Вот вы могли бы рассказать какие-нибудь примеры о том, что вот был такой человек ранимый, да, и как он проявлял себя?
5: Здравствуйте, Илья. Вот все время так. Что бы мне ни говорили, я это очень близко к себе принимаю. Даже если они это в шутку говорят, я приму это близко к сердцу и могу очень сильно потом из-за этого грустить.
2: Так, это кто тебе говорил?
5: Да все подряд. Знаете, почему я говорю, что все подряд? Потому что вот обычные люди, вот я имею в виду в плане темперамента, они не замечают того, что им говорят плохого. Они пытаются это либо игнорировать, либо не воспринимать всерьез.
2: Так, подожди, я что-то пропустил. Ты о каком-то темпераменте говоришь конкретно, да? Или...
5: Ну да, ранимость — это, ну, это, в общем-то, почти как темперамент.
2: Так.
5: Но эти люди, они воспринимают все слова всерьез.
2: Ранимые люди...
5: Им каждое слово важно.
2: Как ты думаешь, холерики, сангвиники, кто более раним? Меланхолики.
5: Вообще, стереотипно то, что меланхолики более ранимые. Так. Вот. То, что они грустные, это из-за того, что им сказали что-то плохое или обидное. Сангвиники также могут поддаваться этому, но они зачастую оптимистичны. Они просто... Ну, то есть... Их это задело, но они не будут этого показывать.
2: Поэтому... А холерики?
5: Холерики?
2: Покажут еще и как?
5: Они, да, но они гневные люди. Так, вот. Так. Я не знаю, что сказать про холериков. Вот тут честно.
2: Но ты не холерик?
5: Я не холерик.
2: Поэтому тебе удобно о них говорить, да?
5: Да.
2: Обижающиеся люди, как обычно они себя ведут? Вот если им сделают замечание.
6: Они начинают игнорить того человека, который им это сказал.
2: Первая реакция. Могут игнорировать. Так, еще?
7: Большинство случаев замыкаются в себе.
2: Угу. Так. А вы когда-нибудь встречались, чтобы человек плакал? Чтобы он сразу, только его в чем-то упрекнули, где-то подсказали? Да?
7: Ну, вообще такие ситуации случаются, и, наверное, с такими людьми даже немножко проще. Если ты им что-то сказал, и они ранимы, они обиделись на это, они сразу показывают какую-то реакцию, и ты знаешь, как себя дальше с ними вести. Mm-hmm. Это, конечно, не самая лучшая вообще реакция, когда кто-то плачет, потому что окружающие, в принципе, им некомфортно, неудобно. Mm-hmm. Но когда человек, ведь может быть совершенно по-другому, человек может твои слова вообще никак не показать, что он обиделся, но где-то он все время будет вот вспоминать эти обидчивые слова, и когда-нибудь
2: будет вынашивать лучшим. План какой-то, да, еще хуже.
7: Да, да, когда-нибудь, возможно, ты сможешь узнать об этой ситуации, что ты, может быть, и не хотел его как-то обидеть, но он все равно обиделся. Когда человек не показывает, что он обиделся, ты не можешь разрулить эту ситуацию, как-то найти какое-то решение.
2: Нет обратной реакции, да?
6: Ну вот я хоть и сангвиник, но я тоже ранимая. Например, да. Ну приведу пример. Я пошла в Магнит Косметик, из-за того, что я очень долго ждала свою подружку, я, ну, ходила туда-сюда, смотрела там, что, ну, что продается, рассматривала. И за мной так пристально наблюдали продавцы, и потом они в один момент подошли и такие: ты хочешь что-то украсть?
2: Ага.
6: Мне так было обидно, как-то я такая: как я, чтобы что-то украсть?
2: Так.
6: Ну это, ну как? Как они могли подумать такое?
2: Mm-hmm. Пожалуйста. Смотрите, если у вас возникают какие-то моменты, может быть, по ходу у вас будут вопросы, обязательно спрашивайте. Я почему стал говорить о ранимых людях? Дело в том, что в Священном Писании есть очень интересные слова. Это пишет человек, достаточно такой... это псалмопевец, это человек, который связан с музыкой, это очень эмоциональный человек, и он говорит: «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь». когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Бывают периоды в жизни, может быть, это зависит от профессии, может быть, зависит от состояния здоровья. Человек может реально на любую вещь, которую вы ему скажете, но что-то неприятное, может сразу заплакать. Вы видели таких людей? Чуть что, сразу в слезы.
6: Да, конечно.
8: Ну, да, видели.
2: И как вы думаете, какова причина, от чего так случилось? Почему он плачет?
8: Ну, опять же, он просто очень близко к сердцу воспринимает эту критику.
2: Угу,
8: он
2: так.
8: Не задумывается о том, насколько она, насколько она оправдана, насколько она честна.
2: Та или другая оценка, да?
8: Именно, хорошо. Да. Он может какую-то фразу, сказанную в порыве злости или в шутку, оценить, ну, к себе очень плотно подставить и из-за этого сильно обидеться.
2: Скажите, пожалуйста, меня интересует вот такое. А человек, как вы думаете, творческий человек и человек, который где-то связан с какими-то техническими моментами, кто больше плачет? Творческий человек или тот, у кого профессия такая технаря?
5: Скорее всего, творческий, потому что он чувствует этот мир, он с ним очень близок. Я знаю творческих людей, и они действительно такие. Но они, ну, они делятся на два типа, которые плачут часто и которые нет. Потому что которые нет, они свою боль и грусть, вот, если хотят поплакать, они выражают их
2: в шедеврах, да?
5: Да, да. А некоторые, это является обычным мотиватором, вот, и, ну, в общем-то, да.
2: Хорошо, спасибо. А знаете ли вы, что иногда то, что человек плачет, это могут быть какие-то серьезные вопросы со здоровьем. Если, если есть нарушение, определенное нарушение в здоровье, к примеру, щитовидная железа, если человек заболел, если нарушены определенные процессы, то тогда поплакать – это проще простого.
6: Переменчивое настроение такое.
2: Да. Или же может быть такое, что у человека затяжная депрессия. И он даже сам может не понимать, почему эти слезы льются. Я видел людей в таком состоянии, и я понимал, что на самом деле никто его не обидел. И он так, по большому счету, ни на кого не обижается. Но вот то состояние, в котором он находится, оно буквально провоцирует его вот на все эти слезы. И нам, на самом деле, нам, находящимся поблизости, может быть, это может коснуться кого-то из родных, близких, друзей, ваших соседей. И нам, разобравшись в этой ситуации, почему человек становится вот таким ранимым, из-за каких причин, для нас очень важно разобраться. Вот в чем причина. И, к примеру, человек может говорить, что он обижается на это, а вы, видя реальную причину, вы можете просто сказать: слушай, надо проверить щитовидную железу на самом деле. Или же надо решить какую-то конкретную проблему, чтобы все это негативное, оно ушло в прошлое. Еще у меня такой вопрос. Скажите, а как нам быть вот с такими вот ранимыми людьми? Как нам себя вести и как поступать? Пожалуйста. Что вы скажете?
8: Возможно, стоит, ну, чуть внимательнее относиться к тому, что мы говорим. Все-таки эти люди более чувствительны. Они, возможно, не так долго живут в этом мире или им просто не приходилось испытывать каких-то сложностей, которые заставили бы их закрыться от эмоций, которые заставили бы их воспринимать все это более строго и грубо.
2: Да, значит, первое, что нам нужно более внимательно, да, посмотреть, прислушаться к ним.
6: Да, если мы заранее знаем о том, что этот человек ранимый такой.
2: Угу. Хорошо, хорошо. Пожалуйста.
3: Узнать, что его задевает, чтобы не разговаривать как-то помечено такие темы.
2: То есть определенно уже проговорить, да, какие вещи человека могут задевать. Ведь правда, я знаю девушку, которая как только слышит истории там, об отце или еще, но она пережила очень серьезную трагедию, она плачет навзрыд. И она себя, ну, не может остановить. И уже в кругу друзей, кто знает эту ситуацию, они обычно не говорят на эту тему. Или если говорят, то очень так аккуратно, не стараясь нагнетать обстановку. Да? Хорошо, еще. Еще как вот, если вы увидели, что человек такой, ну так он себя ведет, что бы вы еще предложили?
5: Ну, он должен сам понять. Ну, то есть здесь дело не только в нас. Здесь дело в самом человеке. Он должен понять, что... Чтобы к нему относились по-другому, он должен и сам измениться. Не вся инициатива должна идти именно от нас. Он должен понять и попробовать что-то изменить в себе. Угу. Вот.
8: Ну, в случае с истинно ранимым человеком я бы все-таки не согласился с этим. Ну, например, когда человек, ну, по правде, ну, не понимает он таких шуток. Ну, угу. Вот обижается он на это. Просто потому что, ну... Он не понимает этого. Он может попытаться это понять, как-то научиться этому, да. Он может легче к этому относиться, но все-таки не стоит его лишний раз провоцировать.
2: А еще, ребят, скажите, а что если дать время человеку, ну, к примеру, кто-то потерял близкого человека, а что если с пониманием относиться и просто вот время пройдет, время, ведь бывает же такое, время залечивает раны. И я вам скажу, по моим наблюдениям, я вижу, что очень ну, ранимые люди, они ведь не все время бывают такими. Бывают периоды в жизни, и здесь Давид пишет о том, что он плакал, и эти слезы стали его хлебом. Да? Каждый день он плакал. По одной простой причине его спрашивали, а где твой Бог? Ты находишься в этих обстоятельствах? Да? И этот вопрос... на самом деле его очень сильно и глубоко задевал. Я вам хочу рассказать одну историю, когда был такой момент в моей жизни, когда я проснулся, в полночь проснулся, думаю, что такое, и с таким огромным переживанием за своего родного брата. И я понимаю, что он далеко, он находится совсем... несколько тысяч километров от меня, и я ничем ему сейчас не могу помочь. И, вы знаете, я стал молиться. Молиться о нем, просто взывать Богу, говорю, Господи, что-то с моим братом происходит, я не могу понять, что, но, пожалуйста, помоги ему. Прошло где-то полгода, он вернулся из этой далекой далекого путешествия, он был за границей, и он говорит мне, представляешь, и рассказывает историю о себе, как ему тяжело было. Он рыдал, он стоял на берегу океана, он рыдал и просто не видел выхода из той ситуации, в которой вот так он оказался. Получается, что ну, они общались с друзьями, и он ребятам рассказывал о том, что ну, Бог создал эту землю, что Бог каждому предусмотрел определенный план действий в жизни. И его лучший друг, он фактически за это время стал ну, таким убежденным христианином. Ему понравилось то, о чем ему мой брат рассказывал. И так получилось, что остальные ребята, которые ну, так, скептически к этому относились, они стали, ну, как бы, вопреки тому, что говорил мой брат, стали перетягивать этого человека на свою сторону. И когда им это удалось... Он очень сильно расстроился, потому что ну, долгое время он объяснял ему, как хорошо человеку, когда он ну, по-настоящему с Богом. И вот в ту ночь, когда получилось так, что был такой поворотный момент, от него эти друзья отвернулись, и этот друг, который так внимательно его слушал, ему нравилось это все, он поддался общему настроению. И брат мой говорит, как будто вот все рухнуло. Мне казалось, что ну, на самом деле это... Для него это была серьезная трагедия. И в эту же ночь, вот когда он мне сказал, когда это случилось, я вспомнил, что я в этот момент тоже переживал о нем. Как это передалось, не могу сказать. Но он говорит, бросал камни в этот океан, и потом как-то прошло. Прошло, ушел домой. И через время вот этот друг, он говорит, ты знаешь... Я был неправ. Вот то, что я тебе наговорил, на самом деле, ну, я просто поддался влиянию своих друзей. И, ну, на самом деле, это ну, такая тонкая, глубокая, серьезная грань, когда человека ранили, да, когда он плачет, когда он, вот, и особенно по таким вопросам, когда спрашивает, ну где твой Бог? Или как это так с тобой случилось? Помните, есть история страдальца Иова. Слышали когда-нибудь о нем? Скажите, друзья, которые пришли к Иову, они с какой целью пришли на самом деле?
6: Ну, совсем не помочь ему, а они, чтобы он перешел к ним обратно. Mm-hmm. Ну, значит, убедить его в том, что Господь ему никак не помогает, и он попал в эту беду только из-за Господа.
2: Так, так. Еще помните историю Иова? Что там происходило? Он потерял имущество, потерял детей, и последнее, что он потерял, это собственное здоровье. И эти друзья пришли, ну, их несколько было, пришли трое поддержать. И знаете как? Они так поддерживали его, что в этот трудный момент ему только хуже становилось. И вот если вы будете читать эту книгу, огромнейшая, такая мощная философская книга, когда человека таким благовидным способом пытаются все, что можно, вытянуть, исправить его, там, наставить на путь истины. А на самом деле человек невиновен. Человек был невиновен в том, что такие бедствия произошли в его жизни. И чем заканчивается, знаете, эта история?
6: Ну, ему преисполнилось все во много раз больше.
2: Значит, то, что у него было, да, вернулось вдвое. Да. Но самое удивительное – это последняя фраза в этой книге, или там предпоследняя, когда Господь говорит так. Друзьям Иова, пойдите к этому человеку, ну, чтобы проще сказать, попросите у него прощения, и только тогда я приму каждого из вас. Представляете? Это был очень серьезный урок для друзей, которые пытались ранимого человека, да, вот как-то образумить. Ведь вопросы, которые тогда Иов задавал, вы знаете, какие глубокие вопросы были? Он спрашивал, разве я что-то сделал такое, что достоин таких страданий? Проказа, 10 детей погибли в одно мгновение. Все имущество. Он был тогда самым богатым человеком на Востоке. Все исчезло. Буквально. Один за другим приходили гонцы и переносили плохие вести. И это, конечно, представляете, Иов не знал о том, что вот там, за его спиной, сатана пытался обвинить его, что он злодей. А Бог говорит, нет, это порядочный человек, это хороший. Пришли друзья, да, между прочим, знаете, как ему жена помогла? Она так посмотрела, человек мучается, и она ему говорит, ну что ж, да возьми ты, прокляни Бога и не мучайся, умрешь сразу. И он интересно ответил. Он говорил, разве мы только добрые будем воспринимать от Бога? А те несчастья, которые приходят в нашу жизнь, разве их не стоит тоже за что-то поблагодарить нашего Создателя? Конечно, ну, история тяжелая, я не знаю, как вам. Я когда читал, первый раз я читал эту историю, я был потрясен. Мне тогда было 8 лет, я ее начал читать. Я помню, прибежал к дедушке, и говорю ему, за что? За что ему такое? И только потом, уже повзрослев, я дочитал эту книгу до конца, я понял, что это очень серьезный, глубокий труд. Теперь скажите, а что, если мы где-то заметим за собой, что мы вот такие ранимые люди? Как нам поступать? Пожалуйста.
8: Ну, опять же, может быть, стоит пересмотреть свои взгляды. Возможно, те вещи, на которые мы остро реагируем, не так уж и страшны. Возможно, они несут в себе какую-то более глубокую обоснованность.
2: Понятно.
8: И те, доводы, которые приводят против нас, они все-таки, имеют вес, и нам стоит задуматься над тем, чтобы начать притворять их в действие.
2: Ну вот скажи, а если чрезмерная вот такая чувствительность и просто вот ты по любому поводу проливаешь слезы. Вот.
6: Ну, нужно задать себе вопрос, это действительно ранимость? А вдруг это наша гордость? Вот ее задели?
2: Угу, так. Может, это мое самолюбие задели, так. А как вот, когда задевают твое самолюбие, как там, какая реакция может быть?
5: Мне кажется, более надменная, чем в случае с ранимостью.
2: Угу. Ну, чтобы различать, где гордость, где ранимость, где, ну, задето реально мое самолюбие, как мне лично определить, чтобы не быть, ну, вот, в опасности? Ну, ребят, на самом деле, вот если рассматривать ранимость и рассматривать вот это состояние человека, то мы, внимательно исследуя вот самого человека и то обстоятельство, в котором он оказался, ведь, может быть, не сразу, но со временем для нас понятно будет, почему это с ним происходит, почему он обижается. Где-то нам просто придется немножко изучить его прошлое. Просто покопаться немножко, поспрашивать, и вы увидите, что на самом деле вы сказали какое-то простое обычное слово, ничего не подразумевая. Ну, вот, как пример, я там, детки садятся за стол, и я им говорю, давайте кушайте. А, приходите кушать. Оказывается, мальчика заставляли кушать, и до 5 лет он слушал, когда слышал слово «кушать», вот это рефлекс уже был, он плакал. Я думаю, ну, я же детей, ну, вроде вежливо пригласил кушать. И когда мы немножко, ну, разобрались, что он именно на это слово так реагирует, я их и приглашал, говорю, давайте, садитесь за стол. Давайте, садитесь за стол. Сейчас все можно съесть. Так вот, кушать и съесть он уже отличал. То есть съесть нормально, он съест. А я еще говорил, не ешь, не ешь. И ему это даже нравилось, он обязательно все съедал. Понимаете? А слово «кушать», и, ну, ввиду того, что там были моменты такие, что его кормили невкусной едой, он всегда плакал. А ему надо кушать. И вот на это слово «кушать» он плохо реагировал. Все, мы разобрались. Нормально, мальчик не плачет. Более того, когда мы говорили «не ешь, не ешь», а был даже такой момент, я кусочек хлеба последний взял и спрятал в карман, а он заметил. Я ему говорю, нет, тебе не дам. Он, это было утром. К обеду он быстренько, он взял сколько нужно хлеба, сколько он съест, и все, и держал, потому что нужно это съесть. Ну, это, видите, это с ребенком так. А с взрослым, ну, бывают сложности, бывают сложные моменты. Но все равно, вникая, вы сможете помочь такому человеку. Хорошо, у вас, может, есть какие-то вопросы по ранимости? Остались, может, какие-то моменты?
4: Вот вы привели пример с детьми, а вот со взрослыми. Например, я работодатель и хочу как бы... У меня есть цель. И в моей бригаде, допустим, есть...
2: Поставлена задача, но что-то...
4: Да, и есть ранимый человек, который как-то остро реагирует на мои указания. То есть я

0: Еще лучший вопрос.
1: Ну, тут ты прав. Работа и какие-то личные взаимоотношения, они должны разграничиваться. Угу. Если человек обижается на работодателя, то это показатель того, что он, возможно, неправильно понимает суть того, что он делает, и концепцию именно рабочих взаимоотношений.
0: Ну, скажите, но работодатель-то может работать так, чтобы максимально усматривать особенность каждого?
2: Ну, работодатель, в первую очередь, лидер. Он должен прислушиваться к каждому человеку, и лидер, он человек сам по себе чувствительный. Он должен таким являться, даже если он по темпераменту не такой. Он должен принимать людей такими, какие они есть, пытаться под них подстроиться и подстроить компанию, потому что это и есть качество настоящего лидера. Он объединяет команду, и он пытается сделать из нее что-то сплоченное.
0: Подожди, а если человек эту компанию, ну, как бы, способен ее увести в сторону, в убыток очень серьезный, что тогда? Вот, мне кажется, это ты спрашивал, Вазген.
2: Если уводит в убыток, это уже совсем другая история, потому что... нет, опять же, лидер, он должен наоборот, он должен использовать даже вот эту ранимость человека, в лучшую сторону обратить ее. Он должен использовать все, чтобы добиться своей цели. Ну, не своей, а цели команды.
0: И все-таки, если человек ранимый, не поддается никаким действиям работодателя, может ли он его уволить?
2: Да, может. Это он может его уволить.
0: Угу, понятно. Ну вот скажите, ребят, есть ли разница между обидчивым и ранимым человеком? Можете вы сказать? Как вы думаете, есть разница в этом или нет разницы никакой?
1: Ранимый человек часто может, ну, расстроиться, обидеться из-за критики, ну, не несущей никакой серьезной сущности. Угу. Из-за чего-то на самом деле безобидного. Просто он неправильно это понял.
0: А обидчивый человек, как ты думаешь?
1: По-моему, обидчивый человек как раз-таки на существенную толковую критику, которая, ну, способна его, ну, задеть его какие-то черты, и она к этому призвана, к тому, чтобы стимулировать его развитие, чтобы он изменил в себе какие-то черты, он обижается уже на здоровую критику, а не просто на какие-то...
0: Можно, иначе говоря, можно сказать так, что обижается человек даже на то, что, может быть, не стоило бы обижаться. А ранимый человек часто он... Просто так получается. Он замечает что-то и обижается, да?
1: Ну, похоже на это.
0: Так. Что вы скажете, ребят? Есть ли разница между ранимым и обидчивым человеком? Илья, ты что скажешь?
2: Обидчивый ожидает. Ну, он ждет чего-то, так. И у него есть ожидания. И когда они не оправдываются, он на это обижается. И делает он зачастую специально. Вот. То есть он осознает. И он...
0: Есть доля манипуляции, да, здесь?
2: Да, да. Именно поэтому это отличает обидчивых от ранимых. Ранимые, у них нету в замыслах чего-то плохого. Угу. Это происходит, потому что они такие. Обидчивые, они делают это специально. Как я
0: Спасибо. Считаю. Ну, очень интересно. Я об этом, конечно, не думал. Но вы понимаете, да, что когда человека ранили, когда человек... Ну, ранимый от слова «ранить», да? Когда человека ранили, сказали что-то неприятное ему, мы видим отражение. И в какой-то степени это хорошо. Мы знаем, что происходит. А человек обидчивый – это такое состояние, когда просто, ну да, человек мог ожидать чего-то, не исполнились его ожидания, вот он обижается. И теперь, что с этим делать дальше, это, ну, тоже непростой такой вопрос. Но вам мудрости желаю, чтобы в вашей жизни вы понимали и в себе могли разобраться, где вы обижаетесь, а где вы ранимы, где вас просто, ну, может быть, нельзя обижать и наносить вам удары. Да. Хорошо, спасибо большое. Дорогие друзья, мы очень благодарны, что вы были вместе с нами. Здоровья вам, всего хорошего.
3: Вы слушали программу «Иначе говоря».
4: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Теперь мы готовы рассмотреть те шаги к освобождению, которые раскрыты в Священном Писании для всякого, кто желает обрести от Господа свободу от проклятий и бесов. Первый шаг – это осознание. В Евангелии от Марка, в 1 главе, в 39 стихе, рассказывается о служении Иисуса Христа. «И Он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов». Вот эта последовательность, проповедь, а затем изгнание бесов, встречается в Евангелиях неоднократно. То есть Иисус Христос делал вначале что? Учил. Он открывал законы духовного мира, Он рассказывал о Царстве Божьем, Он объяснял механизмы, Он проповедовал Божью истину и изгонял бесов. Точно так же совершали служение Его апостолы. Евангелие от Марка, 6 глава, стихи 12 и 13. «Они пошли и проповедовали покаяние, и изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли». Мы видим, что они тоже вначале проповедовали, и только за проповедью шло изгнание бесов. Изгнание бесов предваряется проповедью. Это не магическое действие. Это не результат каких-то особых слов, которые надо знать и просто произнести. Речь идет о процессе осознания, о процессе принятия Божьей истины, на основании чего происходит освобождение от проклятий и изгнание бесов. В книге «Деяния апостолов», которая рассказывает о служении Первоапостольской Церкви, мы находим в 19 стихе, в 19 главе стихи 18 и 19. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав свои книги, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм». Мы находим, что должно было быть прежде осознание. Человек должен был услышать Слово Божие, и после этого только лишь мог освободиться. Как мы отмечали раньше, вначале был опыт уверования, и далее после этого шло освобождение. К людям приходило осознание, что и от этого нужно очиститься. У нас в синодальном переводе может возникнуть мысль о том, что это две разных группы. То есть вот уверовавшие приходили, исповедуя и открывая дела свои, а вот из этих тоже приходили. Но на самом деле в подлиннике отсутствует такая мысль. Нету вот этого слова «а». Речь идет о том, что когда верующие приходили, исповедуя и открывая дела свои, то тогда они в том числе рассказывали о чем? О чародействе. Они когда-то уверовали, именно уверовавших, а теперь они поняли, что и от этого нужно освобождаться. И вы знаете, как правило, именно так происходит. Редко кого, готовя к крещению, знакомят и с законами духовного мира и рассказывают о том, что нужно освобождаться от проклятий. В большинстве случаев именно так и бывает. Проходит какое-то время, человек растет в Боге, и далее ему открывается истина Божья, в том числе и на эту тему. Второй шаг, очень важный шаг на пути к освобождению – это вера. Мы читаем в первом послании Петра, в 5 главе, в стихах 8 и 9, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И дальше? Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. То есть нужна именно твердая вера для того, чтобы можно было противостоять дьяволу. Далее, продолжая тему веры, мы посмотрим на Евангелие от Матфея, 9 главу, стихи с 27 по 29. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» То есть что? «Да, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». Нужна вера, и нужно исповедание веры, провозглашение своей веры в силу Господа. И наоборот, Евангелие от Марка, 6 глава, стихи с 5 по 7. «И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил, и, призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами». По неверию как раз-таки никакого чуда Иисус и не мог произвести. Книга «Деяния апостолов», 13 глава, стихи с 13 по 16. «Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: „Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует“». Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. В чем была проблема? Они произносили правильные слова, не так ли? А они говорили: «Именем Иисуса повелеваю». Но, однако, это был Иисус не их веры. Это был Иисус, которого Павел проповедует. У них не было своей личной веры, отсутствие личной веры, личной связи с Иисусом Христом, и потому отсутствие, как следствие, власти. Итак, вера будет ключевым вопросом сегодня для вас. Обретете ли вы свободу от проклятий? Изгоните ли беса из вашей жизни или бесов? Вера является ключевым вопросом. В-третьих, это примирение с ближними. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, во второй главе, в стихах 10 и 11 пишет: «А кого вы в чем простили, того и я. Ибо и я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Нужно, говорит апостол Павел, простить для чего? Чтобы не сделал ущерба сатана. Если есть в сердце непрощение, злоба, чувство мести, недобрые чувства по отношению к обидчикам, это дает сатане право приносить ущерб. Еще один стих на эту тему. Послание в Ефес, 4 глава, стихи 26 и 27. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Когда человек сохраняет в себе злобу, когда он сохраняет в себе гнев на завтра, послезавтра и так далее, это дает дьяволу место.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Говоря о примирении с ближними, мы посмотрим также на Евангелие от Марка, 11 главу, стихи 25 и 26. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». То есть, обратите внимание, не тогда, когда придет и попросит, а когда? Когда стоите на молитве. Молитва – это время простить всех, на кого держишь обиду. Чтобы молитва состоялась, чтобы Бог тебя простил, Иисус Христос говорит: «Прости тех, кто согрешил против тебя». Это очень важное условие. Далее, Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 23-24. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, что сделай? Оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». То здесь уже другая ситуация. В стихах до этого нужно было простить тех, кто против нас согрешил, а здесь, если ты вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, то есть ты кого-то обидел, прежде чем Бог примет твой дар, пойди примирись с ближним, ты иди попроси прощения. Тема эта настолько важна, что Господь повторяет в Священном Писании этот принцип раз за разом. Первое послание Петра, 3 глава, стих 7. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы, что дальше, не было вам препятствия в молитвах». Если взаимоотношения между мужем и женой разрушены, это становится препятствием в молитвах Господу. Примирение с ближними является чрезвычайно важным условием обретения помощи от Господа. Книга Левит, 6 глава, стихи со 2 по 5. «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и чем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Если он в чем покаялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, когда? В день приношения жертвы повинности. Не об этом ли говорил Иисус Христос? Если принесешь дар твой к жертвеннику, а ты виноват, брат твой имеет что-то против тебя, Бог не раньше примет твою жертву, чем ты решишь вопрос с ближним. Господь говорит, нужно вначале полностью все возместить, нужно произвести реституцию, восстановить, отдать все, и тогда Господь примет жертву. Далее, книга пророка Иезекииля, 33 глава, стихи 14-15. «А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, а он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет жить по законам жизни, далее, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет». Таким образом, Господь говорит, что беззаконник должен за похищенное заплатить. Потому для того, чтобы подойти к престолу Божию и обрести у Господа благодать, Священное Писание говорит: примиритесь с ближними, простите ваших обидчиков, и все, что вы сделали неправильно, вы попросите прощения, и вы возвратите. Если вы не успели сделать это за время, со времени нашей последней встречи, я вчера вечером призывал вас использовать оставшиеся сутки для того, чтобы сделать все это. Вы, по крайней мере, сегодня, во время молитвы, дайте обет Богу, что вы обязательно сделаете это, потому что без выполнения этого условия нам не обрести с вами прощение и благодать от Господа. Четвертый очень важный шаг – это молитва и пост. Кто из вас постится сегодня? Можете поднять руку? Кто из вас постится? Аллилуйя! Слава Богу! Вот что написано в Священном Писании. Евангелие от Марка, 9 глава, стихи 28-29. «И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине, почему мы не могли изгнать Его? и сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Помните ли вы, о чем идет речь? Ученики говорят: «Почему мы не могли беса изгнать из отрока?» И Христос отвечает: «Сей род изгоняется молитвою и постом». Для специалистов отметим, что слово «пост» в этом месте Священного Писания присутствует не во всех дошедших до нас манускриптах Священного Писания, именно здесь. Но пост в Библии описан многократно именно как способ духовного очищения. В том числе, когда мы смотрим на духовную брань Иисуса Христа, мы находим в Евангелии от Матфея в 4 главе, в стихах 1, 2 и 11 следующее. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Для чего? Для искушения от дьявола. То есть он пошел туда, Дух Святой повел его туда, для того, чтобы он там мог одержать победу над дьяволом. Что нужно было Иисусу для того, чтобы эту победу одержать? Сказано, он постился 40 дней и 40 ночей. И в результате поста, молитвы, в результате цитирования и использования Слова Божия сказано: «Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Пост является очень сильным оружием в духовной борьбе против бесов.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: В-пятых, мы находим, что Священное Писание говорит о необходимости уничтожить заклятые, те самые объекты дьявольского воздействия, те самые каналы, материальные объекты, которые дают дьяволу право действовать в доме и в жизни человека. Второзаконие, 13 глава, стихи с 12 по 17. Очень, на первый взгляд, мрачный отрывок. Прочитаем. «Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя, и соблазнили жителей города их, говоря: пойдем и будем служить богам иных, которых вы не знали, то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси, и если это точная правда, что случилась мерзость сия среди тебя, порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча. Всю же добычу его собери на середину площади его и сожги огнем город и всю добычу его во всесожжение Господу Богу твоему, и да будет он вечно в развалинах. Не должно никогда вновь созидать его, ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей». Почему? Почему? Потому что сказано, в этом городе люди начали поклоняться кому? Иным богам. А иные боги – это кто? Это бесы. То есть, если весь город предался служению бесам, то для того, чтобы заклятое не распространилось дальше, сказано: «Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей». Это нужно именно уничтожить, именно сжечь, и на этом месте никогда нельзя строить город. Настолько основательно дьявольское проклятие в результате воздействия бесов входит в материю, которая подвергалась действию демонических сил. Это чрезвычайно важный вопрос. Всякая информация, всякие объекты, все, что представляет собой каналы действия демонических сил, должно быть уничтожено, чтобы не подвергаться заклятию. В книге Второзаконии в 7 главе написано, стихи 25-26, «Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелая взять себе серебра или золота, которое на них». То есть даже часть вот с этого объекта, которая физически соприкасалась с этим кумиром, не бери. Почему? «Дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего, и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она, отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятые». Уничтожение заклятого – это еще одно условие. Господь, даже если и освобождает человека от каких-либо проклятий, но если в доме его находятся объекты, дающие дьяволу право действовать, то на завтра будет то же самое. Если не устранен объект, если не устранена причина, то сила Божия не сможет проявиться. И это действовало и в эпоху новозаветнюю. В книге «Деяния апостолов» в 19 главе мы читаем вновь стихи 18-19. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм». Подобно тому, как этот запрет существовал в Пятикнижье Моисеевом, где сказано «жертвенники сокрушите, священные рощи срубите, сотрите в порошок, сожгите», все зависит от того, какого рода материал здесь представлен, точно так же и в новозаветную эпоху. Эти объекты дьявольского воздействия сжигались, уничтожались. И здесь, конечно же, появляется вопрос, но ведь эта статуя у меня хранится уже в четвертом роду. Это я получила от своей любимой бабушки. Вот это изделие, картина ли, амулет ли, кольцо ли, и о чем бы ни шла речь, книга ли, это ведь память веков, это ценное, это дорогое, это святое, рассуждают некоторые. Вы знаете, вам самим принимать решение, что ценнее. Но если мы смотрим на этот пример Священного Писания, мы находим, что сумма была какой? 50 тысяч драхм. Драхма представляла тогда дневной заработок. Сколько сейчас в среднем зарабатывают здесь, в Нижнем Новгороде, в день? Средняя зарплата. Умножьте это на 50 тысяч. И это даст вам сумму, которая будет эквивалентом тому, что было уничтожено для того, чтобы освободиться от дьявольской зависимости. Итак, уничтожение заклятого – это пятый шаг. Далее шестой – это исповедание веры. Исповедание веры представляет собою способ провозглашения и реализации Божьей силы. Книга Откровений, 12 глава, стихи 10 и 11. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его. Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его тем кровью Агнца, это вот основание, на котором удаляется проклятие и дьявольская сила, и дальше чем? И словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Представлено два оружия. То, что Христос содел, и то, что человек должен делать, это именно слова, которые человек произносит. Далее читаем об этом в послании к римлянам в 10 главе стихи с 8 по 10. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Всякий, кто нуждается в спасении от греха, от проклятий, от дьявола, призван не только веровать, но устами исповедовать. Это оружие в духовной войне. Во-вторых, когда мы рассматриваем вопрос исповеди, исповедания, мы находим и заповедь об исповедании грехов. Первое послание Иоанна, 1 глава, стихи 7 и 9. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Нужна именно исповедь. И исповедь, как вы помните, должна быть какой? Вслух, пусть шепотом, но вслух, далее какой? Поименной. Если исповедуем именно грехи, вчера мы подробно об этом говорили, речь идет о том, что человек должен для обретения прощение во грехах, исповедать Господу вслух все грехи, которые имели место в его жизни, те, в которых он ранее не исповедовался вслух Господу. Читаем далее. Книга «Деяния апостолов», 19 глава, стихи 18-19. «Многие же из уверовавших приходили, что делая? Исповедуя». «Исповедуя и открывая дела свои, в том числе и из занимавшихся чародейством довольно многие». Исповедание грехов является еще одним условием обретения от Господа свободы.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Книга Левит, 26 глава, стихи 39 и 40, открывает еще одну грань исповедания во грехах. Написано следующее. «А оставшиеся из вас ищахнут за свои беззакония в землях врагов ваших». И еще за что? «И за беззакония отцов своих ищахнут». Кто напомнит, почему? Потому что проклятие передается по наследству. «За беззакония свои и за беззакония отцов своих ищахнут». И, соответственно, для того, чтобы прекратить действие родового проклятия, чтобы остановить право дьявола действовать дальше в роду, Господь говорит, нужно сделать следующее. Это повеление, это закон. Читаю 40 стих. «Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня». Господь говорит о том, что в случае, когда действует родовое проклятие, человек должен отказаться не только от своих грехов и свои грехи исповедать, но также и отречься от грехов отцов своих, от грехов предков, потому что проклятие имеет свойство передаваться по наследию. И речь не идет о том, что своим исповеданием мы сможем снять грехи наших предков. Нет, если они живы, они должны лично сделать это для себя. Речь идет только об одном. Мы можем приостановить действие проклятия, которое тянется с 3-го, 4-го и так далее рода в нашей генеалогической линии. И мы находим в Священном Писании, как пришло время исполнения этого Божьего закона. Книга Неемии, 9 глава, первые 3 стиха. «Собрались все сыны Израилевы, постящиеся, и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих, и стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему». Обратите внимание, это не была инициатива, так сказать, снизу, просто на основании духовного такого воодушевления. Нет, они исповедовались в грехах отцов своих. Почему? Потому что читали книгу закона. И в книге закона сказано, что нужно сделать, чтобы снять проклятие. И вот когда это было сделано, тогда в эпоху после Вавилонского плена Бог смог явить новую меру своего благословения. Итак, это исповедание. У исповедания есть три грани. Первое – исповедание веры. Второе – исповедание грехов, и третье – исповедание в смысле отречения от проклятий, отречения от дьявола. Давайте посмотрим с вами на отрывочек, записанный в книге Иова в 42 главе, стихи 5 и 6. «Я слышал о тебе слухом уха, – сказал Иов, – теперь же мои глаза видят тебя, потому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Иов не только раскаялся, он сделал что? Отрекся. А в чем ему было отрекаться? Вроде бы человек он был, как мы узнаем из первой главы, праведный, богобоязненный, удаляющийся от зла, справедливый. Читая внимательно книгу Иова, мы находим, что он позже второй главы погрешил устами. Вот что сделал Иов.
3: 3 глава, стихи с 1 по 3, 7 и 8. «После того открыл Иов уста свои, и что сделал? Проклял день свой. И начал Иов и сказал: погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. О, ночь та, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафана». Там очень много проклятий, которые Иов своими устами произнес в отношении самого себя. И потому он нуждался в чем? В отречении. Не только в раскаянии. Ему нужно было именно отречься от всех этих слов своих. Библия нам не приводит текст его отречения, но указывается факт. Он раскаялся и отрекся. А вот пример чудный мы находим в истории Спасителя нашего Иисуса Христа применительно к апостолу Петру. Помните ли вы, сколько раз Петр отрекся от своего Господа? Трижды. Трижды. И стал клясться и божиться. То есть он трижды согрешил устами. Сколько раз теперь Иисус Христос помог ему правильное исповедание совершить? Трижды. Он три раза задал вопрос: «Любишь ли ты меня?» То есть Господь Иисус Христос понимал, что каждое неверное исповедание, каждое проклятие нужно нейтрализовать точно таким же числом верных исповеданий, благословений, исповеданий веры. Потому отречение от дьявола и бесов и всех дел дьявольских является частью вот этого исповедания. Само это слово «отречение» в подлиннике, в повествовании об Иове, это древнееврейское «маас». Вот как оно переводится в книге пророка Исаии, 31 главе 7 стихе. «В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех». Здесь переведено как? Отбросить. То есть отречение – это отказ, это дистанцирование, это именно удаление. Есть еще и иные слова на эту тему. Судьи, 10 глава, стихи 15-16. «И сказали сыны Израилевы Господу: согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне. И отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу, и не потерпела душа его страдания Израилева». Подобных примеров в Священном Писании много. Иезекииля 27: «И сказал им: отвергните каждой мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими, я Господь Бог ваш». Римлянам 13:12: «Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем, отречемся, удалим дела тьмы и облечемся в оружие света». Иаков 1:21: «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». То есть очень важной составляющей является именно отречение наряду с исповеданием веры, которое приходит на основании покаяния. И вот пример того, как это может осуществляться. Вот сам вот этот весь процесс исповедания веры и посвящения себя Господу. Книга Иисуса Навина, 24 глава, стихи с 22 по 24. «Иисус сказал народу: вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему? Они отвечали: свидетели. Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву». Народ сказал Иисусу: «Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать». Смотрите, что происходит. Они занимаются отречением от всех богов. Служитель задает вопрос, и весь народ отвечает и подтверждает, и устами своими озвучивает то, что происходит в духовной реальности. Вот так вот действует механизм отречения. И, наконец, последнее. На основании отречения, на основании очищения, на основании всех этих шагов мы подходим к седьмому, последнему – изгнании бесов. Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стих: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов». Господь говорит о том, что не какие-то отдельные люди, только лишь вот особо посвященные из каких-то далеких стран в состоянии говорить – без изыди. А кто? Все верующие, кто уверовал, заключил завет с Господом, уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Эта власть принадлежит любому самому слабому человеку, который облекся в силу Господа, в силу Иисуса Христа. Фраза, которую использует Священное Писание, рассказывая о том, как изгоняется бес, довольно стандартна. Мы читаем в устах Иисуса Христа, Марка 9:25: «Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». Иисус Христос от своего имени изгонял бесов. Когда это делали апостолы, Деяния апостолов 16:18, они говорили: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». Таким образом, вот это изгнание бесов осуществляется по простейшей формуле. Но эта формула, эти слова: «Именем Иисуса Христа повелеваю вам, бесы, выйдите из него», или «из нее», или «из меня». Эта формула имеет силу, потому что все, что предшествует, вся необходимая подготовка уже проведена.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
6: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Ирина Кириченко.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение. Эти слова в Священном Писании относятся к Иисусу Христу. Но их можно сказать и о каждом, кто проповедует о спасении через веру в Иисуса Христа. И сегодня у нас в гостях человек, которому тоже когда-то было проповедано Слово Бога. Итак, знакомьтесь, Галина Сергеевна Рытова. Галина Сергеевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я очень рада видеть вас в нашей студии.
2: А я рада присутствовать у вас в студии.
1: Галина Сергеевна, мы хотим сегодня представить вашу историю обращения к Богу. Давайте вот с самого начала. Откуда вы родом? Где вы жили? Где вы учились? Кто ваши родители? Как проходило ваше детство?
2: Ну, я родилась в Нижнем Новгороде, здесь. Мои родители, мама работала на заводе, папа тоже на орбите. Это около Дворца спорта у нас недалеко здесь.
1: Да? Это тоже завод?
2: Да, орбита был, завод орбита. Вот мама работала там, папа работала там. Училась в школе. Вот. Потом, значит, я начала заниматься спортом. В 5-6 классе я занималась спортом. Мне нашел тренер в школе, как это обычно бывает. В группу меня привели. Я полюбила очень.
1: А почему именно вас выбрали?
2: Ну, у меня были какие-то спортивные задатки, естественно. То есть я хорошо бегала, прыгала. Среди детей в классе выделялась. Поэтому меня нашли, взяли вот тренера. У меня первый тренер была женщина. Потом уже более в старшем возрасте был уже мужчина-тренер. Вот. И я занималась спортом, и уже в 7 классе я начала показывать очень хорошие результаты в городе.
1: А каким видом спорта вы занимались?
2: Я занималась легкой атлетикой. Это бег на короткие дистанции, спринт. Вот. И после того, как, значит, я стала показывать результаты, ездить на соревнования в большие города, это для меня было как бы престижно, и мне очень хотелось быть первой всегда, показывать, что вот такое, вот он меня...
1: Что у вас такой успех?
2: Да, такой успех.
1: Какая-то особенная, да?
2: Успех.
1: Не такая, как все.
2: Да, не такая, как все, и любовь у меня была очень сильная. Я даже помню, что какое-то сочинение в 5-6 классе мы писали, и я уже написала, что я буду тренером, то есть по образу своего тренера. Я брала пример с него.
1: То есть вы хотели быть не просто спортсменкой, а потом еще тренировать кого-то?
2: Да, тренировать детей.
1: А почему? И... почему не самой добиваться каких-то результатов?
2: Нет, и, конечно, первое – это добиваться результатов. Но в конце концов, конечная цель – в принципе, вот такая. Но так как у меня были большие результаты, мне предложили уже, потому что тренер переезжал на Украину в Харьков, и мне предложили последний класс заканчивать в Харькове. Я заканчивала последний класс, это Харьковский спортивный интернат. Вот, спортивного профиля, школа спортивного профиля специальная. Она собирает всех детей с Украины, и, ну, и также не только с Украины собирала. То есть там были и Запорожье, и Донецк, и Киев. В общем, так очень приятная, хорошая школа. Я заканчивала там 10 класс. Мне нравился тоже и директор, все ко мне великолепно относились, очень великолепно относились, поразительно. Директор даже прошел, я знаю, войну, остался вот без руки, такой хороший человек очень. После этого, так как результаты у меня росли, были хорошими, я была уже первым номером Харьковской области, бегала спринт. Мне предложили после школы поступать в институт. Предложений очень много было других институтов, но я выбрала все равно физкультурный институт. То есть он назывался педагогический институт, факультет физвоспитания, это имени Сковороды институт. Вот. Я выбрала его, потому что я хотела продолжать и заниматься спортом и в то же время воспитывать детей.
1: Вот. Угу. Как родители отнеслись к тому, что вы стали спортсменкой и вообще уехали в другой город?
2: Конечно, на вокзале, когда меня провожали, они плакали еще. В общем, не самостоятельный человек, какой была за собой, надо было ухаживать самой, все делать самой, конечно. Они волновались, но гордились мной. Угу. Конечно, гордились, поддерживали меня.
1: Поддерживали. Вы одна в семье?
2: Нет, родители. У меня еще есть старшая сестра. Она тоже занималась спортом, начинала заниматься спортом, но она пошла по другому профилю. Угу. Вот она поступила в другой институт и занималась совершенно другим. А я полностью была в спорте, так скажем, окунулась в спорт и была...
1: Когда вы поступили в институт, вы также продолжали карьеру спортсменки, да?
2: Защищала честь института. Вот тогда были общества такие, как там «Буревестник», «Трудовые резервы», «Зенит». Вот я выступала за «Зенит», потом за «Буревестник» в общество, потому что «Буревестник» — это студенческое общество. Вот. Ездила по всей Украине, не только по Украине. То есть я практически знаю все города. Мы были и Донецк, Днепропетровск, Николаев.
1: То есть в соревнованиях вы участвовали преимущественно в Украине, да?
2: Да. И... Конечно, я вышла на союзный уровень и уже участвовала. Там первенство союза в Москве, естественно, Москва, Ленинград. Тоже это, участвовала во всех соревнованиях. Вот.
1: Была... А в Олимпийских играх вы участвовали?
2: Нет, нет, это очень большой уровень.
1: Вам хотелось этого?
2: Конечно, конечно бы хотелось. Но у меня много было травм. Уже начались травмы, и я, заканчивая институт, уже перешла на педагогическую деятельность, то есть на...
1: Потому что вы не могли уже так полноценно...
2: Да, полноценно отдаваться спорту, и я поэтому... Угу. Я как бы действующий тренер была, то есть я еще и бегала, и уже тренировала. У меня был тренер, я ему сначала помогала, он меня всему обучал, вот... Тренер очень у меня умный был. Такой, он давал мне много литературы читать, чтобы я свою профессию хорошо познавала. Вот. И я начала заниматься педагогической деятельностью. Он мне дал специальные группы детей, которыми я занималась. Угу. Ну и в конце концов, вот...
1: Вы продолжали жить в Харькове?
2: Я какое-то время пожила в Харькове, потом я уехала. Мне подруга пригласила, и мне очень хотелось посмотреть Байкал. Я уехала на Байкал, я жила в Ангарске 2 года. И после этого я только вернулась в Нижний. Угу. И у меня продолжалась тренерская деятельность. То есть я в «Буревестнике» работала сначала простым тренером, потом старшим тренером «Буревестника». Возила очень взрослых детей на все соревнования. Вот.
1: Конечно же, они
2: дети уже
1: да?
2: учились в институте.
1: Ваши дети.
2: Почти они почти как ровесники мне были. Я была молодым тренером и старшим тренером «Буревестника» и возила детей на соревнования. Вот. Потом я вышла замуж, родила ребенка и перешла работать в мединститут преподавателем физического воспитания. Там есть кафедра специальная физкультуры и врачебной культуры, ЛФК. Вот, я работала там.
1: Карина Сергеевна, насколько вас устраивала вот на тот момент вообще ваша жизнь? Ну, вы добились каких-то результатов, каких-то успехов?
2: Да, конечно.

0: лагерь спортивный. То есть мы объездили все Горьковское море, все лагеря. Это ШВСМ, это политех, медицинский институт. Каждый мы в смене, мы брали специально, значит, детские спортивные школы, там другие тренера, других там велосипедистов, бадминтонистов, вывозили детей. Мы тоже вывозили своих детей, легкоатлетов, да, свои группы. И с ними были постоянно на... Это как летние сборы считаются, как вот мы их там готовили, с ними жили. Мне нравилась такая жизнь, понимаете? Ты для них и мама, и папа, и медсестра даже, потому что, ну, все, что случается в жизни в их, ты с утра до вечера с ними. Угу. И даже ночью практически.
1: То есть все было хорошо?
0: Да.
1: Благополучно? Да.
0: Все.
1: Вас все устраивало и в профессии, и в жизни?
0: Да, да. Да, меня все это устраивало, все. То, что я хотела, мечтала с детства, моя мечта осуществилась, и было просто великолепно.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Галина Сергеевна, значит, все складывалось хорошо, я имею в виду в спорте. У вас было много детей, которых вы тренировали, вы все время посвящали им. А в своей семье, как у вас складывались отношения, были ли у вас свои дети, которым вы столько же времени уделяли, ну, сколько другим детям?
0: Да, я вышла замуж очень поздно, в 30 лет, родила ребенка. Но у нас не получилось с мужем семейной жизни. Какие-то, может быть, невзаимопонимания не было такого. Может быть, он не поддерживал мою спортивную жизнь, потому что я очень много времени уделяла детям.
1: Он же знал, когда он женился на вас, что вы занимаетесь спортом?
0: Да, в общем-то,
1: спортом,
0: да, конечно. Я старалась его приобщить в какой-то степени, ему физкультуру хотя бы. Но не получилось у нас. И мы развелись. Угу. Я осталась с ребенком одна. Но все равно я продолжала работать, и работать очень успешно. Успешно вот после преподавательской деятельности в мединституте мне предложили быть сначала замдиректора бадминтонной школы детской. Я была замбадминтоном детской школы. Вот. И уже занималась более организаторской, так скажем, работой, потому что у меня рос маленький сын, и очень много времени он отнимал у меня.
1: Вам удавалось уделять ему время и внимание?
0: Конечно.
1: Ведь у вас много было своих, конечно, таких спортивных,
0: конечно,
1: обязанностей.
0: Я его сразу же определила тоже в группу бадминтона. Он бадминтонную ракетку даже еще маленький был.
1: То есть это тоже спортивный человек получился?
0: Конечно, конечно. Вот я ему, естественно, с самого детства и в спортивные лагеря я постоянно уже была только с ним, возила его с собой. До определенного момента, потом я вышла опять второй раз замуж. Будем долго вот об этом разговаривать. Я думаю, что просто я хочу сказать, что когда второй раз я вышла замуж, я уехала по настоянию мужа в Павлово. И там работал в Павловском автомеханическом техникуме преподавателем. Мальчиков воспитывал. Вот у меня группы были очень большие, по 30 человек, и классным руководителем была. Вот. Преподавал физкультуру, естественно. Мне это нравилось. Но наша жизнь опять не сложилась очень сильно. И мы тоже развелись, и я опять уехала в Нижний. Вот. И вот этот вот стресс вот этих вот разводов, вот этот, на меня очень сильно повлиял. Очень сильно повлиял.
1: А в чем сказалось это?
0: Меня выбило, в общем-то, вот это из колеи. И мне уже не хотелось не работать, как можно так сказать, не заниматься даже сыном.
1: А можно сказать, что...
0: Я ушла в другую дурную компанию. Я стала выпивать. И очень сильно. И очень сильно.
1: А спорт?
0: А все, для меня это было уже не важно.
1: То есть что-то нарушилось, что-то сломалось, да?
0: Да, что-то во мне очень сильно сломалось. Очень. Все пошло все по-другому. Все не так, как хотелось бы. Все. Ну, в общем-то, я оказалась на дне, можно так сказать.
1: Даже до такой степени?
0: Да, да.

0: В такой степени. У меня были дни, там, скажем, запоя такого, что я вставала, и меня трясло все. И мне нужно обязательно был алкоголь.
1: Галина Сергеевна, а работать вы продолжали? В таком состоянии, мне кажется, сложно заниматься какой-то деятельностью.
0: Видите, я
1: ребенок ваш.
0: Я ушла на пенсию.
1: На пенсию? А ребенку сколько?
0: 55 мне было. 50 лет вот я еще работала. Потом я работала, так можно сказать, скачками. Я искала уже работу, лишь бы отработать. То есть вот я приходила, там, может, инструктором работать, там, допустим, так. Какое-то время не упивала, потом опять у меня какой-то период запоя. Ну, это вот недолго продолжалось, но продолжалось. Я скажу, лет 5, наверное, вот такого вот, то я выпивала, то я, значит, держалась немножко на работе, потом опять выпивала, держалась на работе, вот так. То есть это страшная была вещь, очень страшная. Я не понимала.
1: Вы тогда ощущали, что это было страшно, или вы сейчас
0: нет,
1: уже это понимаете?
0: Нет, я тогда не ощущала, мне было комфортно, потому что там люди окружали меня, они тоже выпивали, мы уходили в какой-то вот, ну, я бы сказала...
1: Свой мир.
0: Приятно, да? Приятно. Выпили, смеемся, угу. Общаемся. Вот так вот, скажем так, весело. Угу. Назови, потанцевали. Ну, в общем, такая нехорошая.
1: То есть своего рода веселье.
0: Да,
1: да, управляли.
0: Да. То есть мы запивали вот это вот... Вот это
1: эти,
0: грусть,
1: эти люди, которые с вами тоже этим занимались, у них тоже были какие-то проблемы в жизни?
0: Да, в основном, да. И мы приходили, общались именно вот на этом уровне. А у меня там плохо в семье то-то, то-то. А у меня тут, там тоже вот плохо в семье такое-то. Конечно, общались. И как-то вот это... Как бы это горе нас объединяло вот этим вином, понимаете? Как бы объединял все равно, конечно, общение.
1: Но предел какой-то должен был наступить? Или это
0: нет,
1: могло...
0: и каждый, или и вроде каждый понимал, бесконечно. Что этого не нужно бы делать, а все равно затягивало это.
1: Вы не могли просто остановиться уже?
0: Нет.
1: А хотелось?
0: Мне нравилось, да.
1: Но если нравилось, а почему
0: да.
1: Хотелось? Что-то, ну, значит, уже было?
0: Ну почему? Потому что ты не думаешь о последствиях, ты не думаешь, что у тебя там в семье плохо, или какие-то долги у тебя, допустим. Ты не думаешь. Ты все, ты об этом забываешь. Угу. Все. Ты забываешь о той хорошей жизни, понимаете, которая была. Что ты цель какая-то, что ты стремилась. Здесь цели уже нет. Ты теряешь эту цель. Все. Здесь комфортно, хорошо.
1: Как почему относились нет? К этому ваши вот коллеги, ну, те, кто знали, что вы спортом занимались, достигли каких-то результатов?
0: Ну, это, конечно, сестра первая, что это мне читали морали. То, что читали морали, меня это еще больше отталкивало. Я отворачивалась и шла, и делала то, что мне хотелось. Мне эти укоры, они действовали меня обратно, наоборот. Я... как бы вредила себе, назло себе, и назло им как бы делала, понимаете? То есть мне, когда читали мораль, я в это время, ага, значит, я должна это еще сделать еще хуже.
1: У меня пусть мне будет было. Плохо,
0: да,
1: но
0: да.
1: Мы это продолжим
0: да.
1: делать.
0: Да? Да, я читала, что я делала плохо.
1: Галина Сергеевна, ну, когда наступил этот предел, когда вы захотели все-таки оставить это зло, и вы смогли это сделать?
0: Когда, вы знаете, вот у моей сестры была подруга. Она приходила к мне, они дружили долго, лет 5. Она приносила газеты. Вот, она постоянно, вот «Сокрытое сокровище».
1: Подруга приносила к сестре вашей, да?
0: Да.
1: А что это она, за газета?
0: Вот это «Сокрытое сокровище», христианская газета. Угу. Вот. Вот она приносила газеты. Вы знаете, я сначала не обращала на них внимания. Я ей говорила, конечно, спасибо, там, приличественное дело, лицо, и бросала их на подоконник, скажем, да. То есть я не открывала, не читала.
1: Даже не открывали, даже
0: нет,
1: не интересовалась?
0: Нет, не интересовалась.
1: А о чем пишется в этих
0: газетах? Она несколько раз приходила, она со мной разговаривала, говорила, Галя, вот не надо пить, давай мы тебе, может, вот диспансер или революционный какой-то центр устроим, и ты посмотри, ты... кем ты была и какой ты стала. Да, вот морали такого плана были. Вот, угу. Понимаете?
1: Это сестра ваша?
0: Нет, это не сестра.
1: Подруга,
0: это
1: да, вот которая подруга, газеты приносит.
0: Да, которая приходила с газетами. Вот, она с ней разговаривала тоже со мной очень часто. Ну, я как-то ее послушаю, отвернусь, ухожу.
1: Галина Сергеевна, ну, она говорила вам, о чем эти газеты?
0: Да.
1: Читать?
0: Да.
1: Что там пишется, о
0: вот.
1: Чем?
0: А она говорила, ты вообще читала, вот, например, говорит, Библию? Я говорю, нет, не читала, никогда, и не знаю, и не открывала, и у нас никогда в семье не было. Вот. Она говорит, ну, попробуй, это же очень интересно.
1: То есть она хотела искренне вам помочь,
0: да,
1: чтобы вы остановились?
0: Она хотела помочь мне. И в какой-то момент я открыла газету, я прочитала. Вы знаете, что меня больше всего поразило в этой газете? Я вам сейчас скажу. Закон Божий. Почему? У нас, ну, скажем так, ну, как принято было в семье, да, мы знали, вот, ну, заповеди говорили, не убей, не прелюбодействуй, не кради, да, угу. Ну, там, не завидуй, скажем, то есть не желай дома ближнего твоего, да, все.
1: То есть то, что знали о
0: да,
1: заповеди.
0: Да, это вот и все. Когда я начала читать первую заповедь, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Угу. Вы понимаете? То есть что значит, мы не знали этого. И, ну, всегда, ну, пожалуйста, там, буддизм идет, другие веры, скажем, да? Угу. Да. Но мы, поклонение там идолам идет, правда? Мы никогда не задумывались над этими заповедями. И когда я начала читать, ну, уважение к маме и к папе мы знали, да? Угу. Но это совершенно по-другому звучит заповедь. То есть я когда начала...
1: То есть вас поразила первая заповедь, да, в первую
0: да,
1: очередь?
0: Первое, что вот закон Божий, вот эти заповеди мы не знаем и никогда в них не вникали. Понимаете? Вот это первое, что меня поразило. Меня поразило вообще. Помни день субботний как-то. Это в заповеди, это в Библии такое, а у нас не соблюдается день субботний. У нас вот рабочий день.
1: То есть никогда
0: день
1: не слышали даже
0: никогда
1: что
0: не слышали об этом,
1: день
0: конечно. Субботний. Конечно, никогда не слышали и не знали об этом, понимаете? Вот. Ну, почитай отца и мать твою, это уважение, да, да. И, ну, и вот самые вот такие вот, не кради, это вот мы знали поверхностно все, вот, понимаете? Вот. Меня это очень тронуло. И я начала читать.
1: Так.
0: Начала читать газеты. Когда она пришла, она говорит, Галь, ты читаешь газеты? Я говорю, да, я читаю газеты, и для меня я выношу из них пользу. Она говорит,
1: но
0: хорошо, пойдемте.
1: Но вы продолжали употреблять алкоголь, пока читали газеты?
0: Уже нет, не в меньшей степени. Меня уже не затягивало так компания.
1: А что? Что помогло
0: мне
1: остановить?
0: Захотелось почитать Библию. Она мне принесла Библию.
1: С газетами вместе, да?
0: Да, да. Угу. Она говорит, Галя, я тебе подарю Библию. Ну, не так подарю, я дам тебе почитать пока. Подарили мне потом уже ее на крещение. Вот. Я говорю, хорошо. Мне что-то стало заинтересовывать, но не так вот, что вот я вот открыла и начала прям сразу читать. Я по содержанию, что мне вот захотелось, вот так, Евангелие, вот, например, Иоанна, там, скажем, да, вот. Вот именно, вот, понимаете, вот там я нашла добрые слова. Я начала читать, я нашла добрые слова, именно подходящие ко мне. И что действительно я должна работать над собою, над собой, над своим характером, такая, как я опустилась, какая я стала.
1: А что побудило вас вот к таким мыслям? Что такого вы прочитали, что вдруг вы стали думать о вашем, о своем характере?
0: Я стала раздражительной очень, я стала грубой, я стала... Вот это я поняла, что я была не такой даже до этого. Угу. Вот до этого пьянства, до этой ямы, в которую я спустилась. Я стала грубой, я стала отвечать людям очень плохо. И у меня исчезло очень многие мои качества, которые были, когда я еще занималась в спорте, понимаете? Угу. Вот. И я стала читать и черпать, смотреть, что, откуда вот это все берется. Я увидела это. И вот первое, после этого она меня привела в церковь.
1: Она пригласила вас?
0: Пригласила. Вместе мы пошли с ней за ручкой. Когда я пришла, все это посмотрела, я вышла. Мне было так стыдно, вы не представляете. Я увидела таких людей хороших. И с ними разговаривала, взаимоотношения. Мне было стыдно, что я не знаю Библию. Что они вот меня выше до такой степени, что вот, понимаете, на них нужно вот просто любоваться ими. Они прямо вот когда служба когда шла, они выходили на кафедру, они светились вот этим светом, это видно. А когда хор запел, и я могла вместе с хором, значит, петь на экране, видеть все это, понимаете, и самой участвовать в этом, для меня это было очень здорово. Но когда я придя домой, я сказала, я не пойду. Я не пойду. Она мне говорит, ты пойдешь еще раз, да? Я говорю, не пойду, мне стыдно. Мне стыдно, очень стыдно.
1: Но это обычный синдром алкоголика.
0: Вы понимаете? Да. Она говорит, подожди, ты подумай, там посиди. Но оказалось, все было в руках Бога. Это я сейчас понимаю, что Он уже взял меня за ручку и вел. Почему? Потому что мне позвонила женщина, которая меня видела в церкви, сестра одна, и сказала, она говорит, а можно к тебе прийти в гости? Ну, я человек-то по качествам гостеприимной была. Я говорю, конечно, приходи. И она пришла ко мне и начала со мной говорить о Боге.
1: Понимаете? То есть вы не пошли в церковь?
0: Я не пошла, она пришла ко мне. Вот мы проговорили с ней, она говорит, а можно я там каждую, определили мы день, что я каждую среду к вам буду приходить и с вами разговаривать? Я говорю, конечно, я не против. И вот это первая моя учительница, моя сестра, вот, Светлана Сергеевна, и она...
1: Сестра во Христе, да?
0: Да, сестра во Христе. И она меня повела. И вот вы знаете, первое, что... Она дала, и вот теперь я это понимаю, чего нужно, наверное, и другим изучать Библию. И это большую любовь свою. С любви она начала, с любви, не с угроз. Я потом, когда начала читать Библию, у меня было такое иногда состояние, там, вот, понимаете, вот дрожи какой-то даже, вот страха даже какого-то, вот, особенно Ветхий Завет.
1: Ну, он казался Бог таким грозным?
0: Да, мне показался Бог таким грозным. А она начала обучение мне с Евангелия. То есть вот именно с любви, с большой любви. И любви Бога, Христа. Вот, вот это вот, понимаете? Что Он тебя любит. Только ты... Вот попробуй, выполнять эти заповеди. Попробуй идти вот этим путем, понимаете? Вот. Таким, которым он ведет себя. И я стала ходить в церковь. Мне просто великолепно. Меня окружили сестры. Они заботились обо мне. Это вот, вот вы не представляете, это такая любовь. Я, наверное, была самым любимым человеком в церкви. И до сих пор.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
0: Потом у меня еще вот что случилось. У меня начала болеть нога, то есть у меня колено. Возможно, это старые травмы вот, спорта, потому что были очень много травм. У меня начал болеть сустав и очень сильно. Я начала ходить сначала с тросточкой, вот, с палочкой. Вот. Мне помогали все сестры. И я стала молиться, просить Бога исцеления, исцеления. И Бог меня начал исцелять. Я пошла в поликлинику, меня поставили на очередь, у меня тазобедренный сустав, Вот я уже сделала операцию благодаря вот этому видению, благодаря, конечно, очень церкви, людям, которые меня окружали, они мне помогали во всем, заботились обо мне. Просто это мои родные люди, которые помогли во всем мне.
1: Все прошло благополучно, операция?
0: Да, операция, но до этого у меня операция еще одна случилась. Это тоже я уже была в церкви. В общем-то, никто в это не мог поверить, что так это будет быстро. У меня была онкологическая операция. Мне сделали операцию первую. Это была первая моя онкологическая операция. Обнаружили опухоль, рак. Сейчас у меня нет никаких раковых клеток. Все анализы чистые, хорошие, просто превосходные. Врачи не могут понять, почему так это. Такая я счастливая, потому что я верю в Бога. И Он мне помогает во всем. И мои молитвы, и мое пребывание с Ним. И поэтому я перенесла за полгода две операции. Вот одну онкологическую, одну по тазобедренному суставу. Ровно месяц назад у меня был вот тазобедренный сустав. Уже я хожу с одним костылем. И я думаю, через полмесяца я буду уже ходить своими ногами. Просто прекрасно.
1: Слава Богу, велика ваша вера и помощь Господа вам.
0: Да, вы знаете, когда вот лежишь в больнице, очень много понимают, и больные понимают об этом. Вот и когда я лежала, я уже, естественно, верила в Бога, и я верю в Бога, и я с собой, естественно, Библию каждый день ношу с собой. И я там спрашивала утром, вот они начинают день, я говорю, давайте я вам почитаю Библию. Вы знаете, никто в палате, палата очень большая у нас была, вот когда я лежала в онкологии, 8 человек, это Анкудинское шоссе, первая больница, никто в палате не скажет «нет», понимаете? Хотя вот я могу сравнение такое привести, хотя вот когда вот даже мои там подруги бывшие, ну не бывшие, они сейчас есть, но у меня нет с ними уже такого интереса. Вот они приходят, и я говорю, давай я это, почитаю тебе Библию. Ой, ни в коем случае, она мне там говорит. Понимаете? Потому что их не коснулась болезнь. А в больнице все говорят уже, да-да, читай, читай, давай будет. Я говорю, давайте я помолюсь, будьте.
1: Бог нужен всем.
0: Вы понимаете?
1: Особенно в болезни, да?
0: Да. Тогда человек понимает, что он слаб, и он просит помощи у Бога. Вот тогда он понимает. А когда у него все хорошо, он не понимает. Понимает? Не понимает. А вот все хорошо. Вот тут я выдала замуж дочку или сын женился. Все у них хорошо, вроде идет, все прекрасно. И человек не понимает. А когда он болеет, да, он ищет Бога, он защиту ищет, защиту. И потом уже, да, он с Богом. А когда все хорошо, не понимает и не понимает, что может прийти такое, вот так же, как я. Я не понимала, что может прийти такое время плохое, а я не с Богом. А я не с Богом. Так что я бы вот хотела всем людям сказать, надо чем быстрее понять это, что нужно быть именно с Богом, тем быстрее.
1: Ну да, Галина Сергеевна, это, конечно, очень хорошее пожелание. Ведь, но как же
0: когда
1: понять?
0: Вот я, как когда понять? Человек проходит вот только испытание, как понять... Это прежде всего, мне кажется, это вот все же литературу обязательно, христианскую литературу, газеты читать.
1: То есть даже если не хочется ничего знать о Боге, ну взять да почитать, ну, да?
0: Да, попробуй, да, попробуй. Библию взять, Священное Писание взять. Угу. Попробовать почитать.
1: Галина Сергеевна, а как еще вам... Ну вот в церкви помогли, допустим, вот как-то вы упомянули, что у вас дурной характер, и что вам хочется как-то его исправить. Что, ну, допустим, в этом отношении вы нашли для себя? Каким образом вы справляетесь со своими какими-то привычками?
0: Ну, конечно, это и проповеди очень большое влияние играет, и это общение с людьми. Это и Библия, это Божье Слово, это прежде всего Божье Слово.
1: Я слышала, что вот вы, например, проходите сейчас программу,
0: да,
1: по 12 шагам.
0: У нас в церкви есть такая программа «12 шагов». И мне в этом очень помогает. У нас хорошая ведущая Людмила. Вот, она ведет эту программу. А люди приходят с разными своими бедами, рассказывают откровенно в этой программе. Но есть закон в этой программе, что не выносится и не обсуждается, естественно, жизнь членов этой, значит, кто приходит в эту программу. Вот.
1: Да. А лично для вас это вот имеет какое-то значение?
0: Конечно.
1: Вы тоже пришли с какой-то зависимостью, видимо?
0: Я,
1: и
0: да.
1: И с осознанием этой,
0: да,
1: зависимости?
0: Да, да. Даже нет, даже не характер, это отношение к людям, отношения с людьми, налаживание отношений, скажем, в семье, своими родственниками. Это очень большое значение, как себя вести с родственниками, где неправильно ты ведешь себя. Вот это налаживание отношений и изменение черт характера как раз. Где-то быть, естественно, и терпеливой, и, скажем, да, ну, любить больше своих. Мы, знаете, мы иногда чужим людям, вернее, не чужим, а людям, которые окружают нас, относимся лучше, чем в семье.
1: Чаще всего так,
0: да,
1: бывает.
0: Потому,
1: да?
0: Что, вот. И вот, вот эта вот программа «12 шагов», она говорит об этом, как вот исправлять. Дальше люди рассказывают свои истории, и ты анализируешь их и смотришь применительно к себе, угу, что ты тоже, вот, может быть, вот так поступаешь. Когда со стороны, это вот со стороны ты слушаешь, и ты видишь, думаешь, да, и у меня вот это тоже есть.
1: Галина Сергеевна, а какое вот в этом отношении все-таки играет роль, какую роль Библия? Потому что, в принципе, верующий человек, он должен себя вести, ну, прилично, и общаться с людьми. Библия же говорит о любви к людям, к Богу, к своим близким.
0: Так это...
1: Разве этого недостаточно? Вот просто читать Библию. Обязательно нужно пройти какую-то программу.
0: Ну, понимаете, это даже нет. Там есть определенные задания, которые ты выполняешь. То есть это практика еще. Кроме того, что это ты читаешь, ты на практике должна применять это. Например, ведущий дает нам определенные задания, mm-hmm, которые ты пробуешь выполнять в течение там недели. Да? Ты...
1: Например, что?
0: Ну, например, не упрекать своих родных. Mm-hmm. Не упрекать, вот, например, у меня, не упрекать своего сына. Не делать вот эти мелкие упреки, которые ты делаешь. Ты должна найти метод, который, чтобы метод найти, чтобы исправить и свой характер, и его ошибку, что он неправильно что-то делает, скажем, там, не по-христиански, но не упрекать. Mm-hmm. То есть ты не делай этого, так нельзя говорить. Mm-hmm. Понимаете? То есть ты делаешь не по-христиански. Надо находить методы, mm-hmm, методы, чтобы вырабатывать. Вот, значит, ты вырабатываешь над собой, ты стараешься выработать какую-то вот правильную черту характера. Mm-hmm. Вот понимаете? Ну вот как-то некоторые стесняются своего там сына, своего мужа, там лишний раз... объясниться в такой любви, сказать.
1: Сказать какое-то доброе,
0: да,
1: слово. Да,
0: доброе слово сказать. Или сказать, ты мой сыночек, ты мой любимый, ты, вот как я к тебе отношусь, сделать что-то хорошее ему, а не сказать ему, ага, ты пьяница, ты такой, ты не можешь ничего, и ты там мне ничего не делаешь в семье. Понимаете?
1: Галина Сергеевна, вот вы достигли в спорте, видимо, определенных результатов и успехов, да?
0: Да.
1: Наверное, могли бы... Вы гордились тогда тем, что у вас было.
0: Да, да,
1: а гордилась. Вот сейчас, что бы вы могли себе пожелать сейчас? Каких успехов?
0: Я думаю, понимаете, что самое – изменить себя. Изменить себя так, чтобы было мне не стыдно перед Богом. Приобрести такие качества, чтобы войти в вечное царство. Понимаете? Я в это все верю. Это приходит не сразу. Это приходит глубоко где-то внутри. Ты можешь читать Библию и быть поверхностным, а когда ты это вот прочувствуешь, и вот мне хочется глубже и глубже познавать Бога, понимаете, быть с Ним в связи, и вот это вот сейчас моя мечта. Угу. Моя мечта также, чтобы и мой сын пришел к этому. Я молюсь за это целый день. У меня одна женщина, которая у нас в церкви, сестра, она сказала, она стоит с сыном, поет и говорит, в церкви вместе молится, поет и говорит, я ждала этого 15 лет. Она прям плакала и говорит, и дождалась.
1: Чтобы обратился
0: тот ее сын, да? Обратился в церковь и говорит, я молилась. Мне даже был такой момент, когда я уже не хотела молиться. Все, уже все, говорит, ну вот не хочет. А мне Бог сказал, нет, молись до конца. Борись за это, борись за своего сына. И говорит, я боролась. Конечно, лучше, когда люди раньше приходят, это понимают. Когда понимают. Ну вот что мне хотелось пожелать другим людям? Читать Библию. Чем быстрее вы начнете читать Библию, чем быстрее вы будете познавать Библию, Божье Слово, тем быстрее придете к Богу.
1: Тем быстрее будет исцеление души.
0: Исцеление души, не только души, и здоровье. Это исцеление, потому что, вот вы знаете, это Бог посылает мне таких великолепных людей, которые окружают меня.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были с нами, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

0: Лицом к лицу.
1: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Радуйтесь всегда в Господе.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». В прошлый раз мы начали разговор об основателях великих религий и поговорили об Аврааме, главной личности, которая почитается в иудаизме. Это один из двух отцов-основателей этой религии, согласно источникам по иудаизму. Вторым великим человеком, второй личностью, которая оказала серьезное влияние на формирование законов, представления нравственности, устройства израильского государства в иудаизме, является Моисей. Моисей был потомком Авраама. Прямым его потомком. У Авраама рождается Исаак, у Исаака Иаков, у Иакова 12 сыновей, один из них Левий, у Левия Кааф, у Каафа Амрам и у Амрама Моисей. Моисей родился в исторической обстановке, которая существенным образом изменилась со времени поселения потомков Авраама в Египте. Как известно сегодня из исторических данных, Моисей жил во время правления 18-й египетской династии. Перед этой династией Египтом в течение около 150 лет, то есть с 1730 по 1580 годы до нашей эры правили гиксосы или гиксы, народ азиатского происхождения. Чем объясняется привилегированное положение в Египте во время Иосифа евреев, этнически близкого народа. Фараонам 18-й династии удается изгнать гиксосов, в результате чего резко изменяется положение евреев и иных азиатских народов, они попадают в рабство. Как раз об этом рассказывает первая глава книги «Исход». В первой главе с 8 стиха говорится: «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов». Во время этого национального унижения в семье Амрама и Иоховеды рождается ребенок. Обстоятельства рождения Моисея очень подробно описаны во второй главе книги «Исход». Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. И открыла, и увидела младенца, и вот дитя плачет, и жалилась над ними, сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его, дочери фараоновой: «Не сходить ли мне, не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери фараонова, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей. потому что, говорила она, я из воды вынула его». Происхождение имени Моисея очень интересно. В древнееврейском, в Библии Ветхого Завета оно звучит как «Моше», «Моше», в английском как «Moses». Если внимательно посмотреть на имена первых фараонов 18-й династии в Египте, то подавляющее большинство из них как раз названо словом, использующим в своей корневой основе слово «Моше» или «Мосе». Камос, Амос, Тутмос первый, второй, третий, Тутмос четвертый. Вот именно в это время, как свидетельствует история, в династии фараонов было популярно имя с использованием корня «Мосе». Таким образом, мы видим, что Моисей в действительности получил египетское, да, к тому же еще и царское имя. Историкам известно, что использование таких имен ограничено по времени как раз 18-й династии фараонов. После смерти Тутмоса II на престол восходит его сестра Хатшепсут, так как у фараона не было сына. Хатшепсут тоже была бездетна. Именно она упоминается в Библии как дочь фараона, усыновившая еврейского младенца, и дает ему царское имя. Моисей получает лучшее гражданское, религиозное и военное образование, доступное тогда в Египте. Пятикнижье Моисеева как раз отражает достоверность этого повествования. Оно содержит египетские идиомы, географические названия, иные данные, которыми мог обладать только человек той эпохи и очень высокого образования. Далее история развивается следующим образом. Во второй главе книги «Исход» в стихах с 11 по 15 сказано: «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он пошел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их. И увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. Далее следует 40 лет его жизни в пустыне. Он знакомится с мадиамским священником по имени Иофор и женится на одной из его семи дочерей. Становится пастухом овец. Очень разительная перемена в окружении и стиле жизни Моисея. В это время духовное состояние израильского народа все больше и больше скатывалось вниз, назад к язычеству. Они стали практиковать многие обычаи, которые практиковали египтяне, и все больше и больше забывать веру в единого Бога, которая передавалась из поколений в поколение, еще со дней Авраама и раньше. И вот, согласно библейскому повествованию, согласно данным Танака, Бог призывает Моисея там, в пустыне, когда он еще пасет овец, и посылает его, 80-летнего, назад в Египет для того, чтобы вывести свой народ оттуда из рабства. Очень важно отметить при этом, что когда Библия описывает выход из Египта, она не сводит это событие к исключительно национальному действию, значимому только для еврейского народа. В книге Исход в 12 главе в 38 стихе сказано: «И множество разноплеменных людей вышли с ними». Когда этот народ, который находился в рабстве, вышел из Египта, к нему присоединилось огромное количество иных родственных народов, которые тоже были в рабстве. Моисей дает законодательство в Синайской пустыне и устраивает правила касательно духовных, нравственных, моральных принципов. Далее, касательно государственного устройства, по вопросам здоровья, по вопросам в целом судейской системы. И все эти законы тщательно записываются, и они в конечном итоге составили то, что сегодня называется Тора, Пятикнижье Моисея. По характеру Моисей был человеком мягким. В книге Числа, 12 главе, в 3 стихе сказано, что он был самым кротким человеком на земле. Неоднократно его пытались побить камнями те, кого он вывел из рабства, но тем не менее раз за разом он прощал их и вел дальше к свободе, к намеченной цели. С вами был Виталий Алиник. Вы слушали программу «Великие религии мира». Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

взгляд усталый, избиты колени. Слышен хрип истомленный

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Мы продолжаем беседу на тему роли в семье. Муж в юбке, жена в брюках – знак вопроса. И во время первой части мы остановились на третьей главе книги «Бытие», которая рассказывает о той трагедии, имевшей место на заре истории человечества, которая навсегда изменила отношения в семьях. Есть фраза, на которую часто обращают внимание и которую воспринимают как новую модель, данную от Господа, что касается взаимоотношений между мужем и женой. И эта фраза, вы видите ее на экране, «Он, то есть муж, будет господствовать над тобою». И в действительности это стало исторической правдой. Но главный вопрос, который нам нужно задать сегодня, заключается в следующем. Является ли это Божьей волей? Сказано ли в тексте, что Адам должен господствовать над Евой? Говорится ли о том, что Бог хочет, чтобы он господствовал? Скажите, какое Божье действие фактически описано в тексте? Нигде текст не говорит о том, что Бог побуждает Адама господствовать над женою. Единственное, что представлено как Божье действие, это следующая фраза. Всевышний говорит: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей». Но вопрос, скажите, можно ли умножить то, чего нет? Вот ноль умножайте на ноль. Один раз, сто раз, тысячу раз. Сколько получится? Ноль. То есть, если скорби нет, ее умножить невозможно. Господь единственное, что делает, Он усиливает, Он умножает нечто, что уже присутствует. И потому, когда мы внимательно смотрим на этот отрывочек, мы должны задать вопрос, когда же появились изменения в природе и взаимоотношениях Адама и Евы? И были ли они следствием нового Божьего вердикта? Обратимся к третьей главе книги «Бытие», чуть выше, начиная с 6 стиха. «Бытие» 3 глава, 6 стиха. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание». И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Что произошло? Стыд появился друг пред другом. Они раньше, сказано, не стыдились. Конец 2 главы, 25 стих. Оба были наги, Адам и жена его, но не стыдились. А теперь что-то внутри, что-то в душе их произошло, в результате чего они стали стыдиться друг друга. Читаем дальше. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся“. И сказал, Господь сказал: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Скажите, насколько сложный вопрос задается? Не ел ли? Фактически, Господь уже сам сформулировал наводящий вопрос. Не ел ли? Он не просто говорит: „Что ты сделал? Что случилось?“ Нет, Он фактически диагноз уже ставит. Что следовало ответить? Ел. Прости меня, Господи. Да. Но смотрите, что делает Адам. Отвечая на вопрос, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть, Адам сказал: «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». Итак, вопрос, когда произошли изменения во взаимоотношениях Адама и Евы? До Божьего вердикта или после? Было ли это Божьим действием? Нет, Божьи слова начинаются только в 14 стихе. И дальше Господь говорит о том, какими теперь будут последствия греха. То есть Бог описывает, что теперь будет происходить. Не потому что Бог этого хочет, не потому что это Его воля. Эти изменения уже вошли в естество Адама и Евы, потому что их разум, их совесть, их воля – все было поражено грехом. И вот теперь, будучи греховными, скажите, кто сильнее в греховном мире, кто важнее? Тот, у кого больше физической силы, тот, кто может заставить, и если мы смотрим просто на анатомию, то, естественно, мужчина в плане физической силы превосходит женщину. И вот именно в греховном контексте, в контексте земли, пораженной проклятием греха, не в качестве Божьего веления, я подчеркиваю, а в качестве естественного следствия того, что Адам и Ева отдали власть над землей дьяволу, вот в силу этого Господь просто констатирует факт и говорит, вот что будет теперь у вас. Он будет господствовать над тобою. Это есть результат греха.

Скажите, а разве в апостольских писаниях не написано, что... И давайте посмотрим. Это у нас первое послание к Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Может быть, кто-нибудь помнит, пока я открываю, о чем там идет речь. «Жене глава муж». Итак, читаем 1 Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Написано: «Также хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Итак, у нас здесь иерархическая структура. Кто у нас наверху? Бог, потом Иисус Христос, потом муж, потом жена. Ну, вроде, на первый взгляд, все логично. Но если мы зададим Библии вопрос, что значит, что Христу глава Бог? Означает ли, что Сын Божий – это существо ниже рангом? Означает ли это, что Он подчинен Отцу? Давайте посмотрим, что сам Иисус Христос об этом говорил. Мы посмотрим на факт единоприродности Отца и Сына, который открыт на страницах всего Священного Писания. В Евангелии от Иоанна в 10 главе, в 30 стихе написано: «Я и Отец одно». «Я и Отец одно». А в 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус чуть больше рассказывает о взаимоотношениях с Отцом в стихах 21 и 24. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». И 24. «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». Итак, еще до того, как что-либо было сотворено, как Вселенная была создана, был Отец, Сын, и Священное Писание добавляет Дух Святой, и они были все едины, Я и Отец одно, и между ними существовали взаимоотношения любви. «Ты возлюбил Меня, Отец, прежде основания мира». То есть вот та идея, которая, к сожалению, у некоторых христиан до сих пор еще почему-то остается, что Отец важнее, Сын в подчинении, ну а Дух Святой еще меньше, потому что Его Отец посылает, Сын Его посылает. То есть Он как будто бы просто, вот, как говорится, совершает то, что им двоим, высоким владыкам угодно. Ничего подобного. Эта ересь давным-давно была осуждена как ересь монархианства, когда вот монарх – Отец, а Сын в подчинении, Дух Святой в еще большем подчинении. То есть это не библейская концепция, дорогие. Потому вот эта фраза, что Христу глава Бог, она имеет какое-то иное значение. Какое же? Помните слова Иисуса Христа? Он говорит: «Никто не заставляет Меня отдать Мою жизнь. Я Сам отдаю ее и Сам принимаю ее». То есть еще до того, как у Бога Отца, Сына и Святого Духа начался проект по имени «Спасение земли», еще до того, как вот план спасения наших прародителей и всех нас, и всех землян, всех, кто родится на земле, начал действовать, было то, что называется в христианском богословии «троичный совет» или «совет лиц Троицы», где трое равных личностей Божества – Отец, Сын и Святой Дух – приняли решение. И фактически Сын Божий Сам Себя предложил: «Я пойду». «Я стану», «Я умолюсь». И в действительности, когда Он был на земле человеком, помните, какие слова Он говорит о Себе? «Отец Мой более Меня». Но это верно вот в отношении, говоря современным языком, вот этого проекта, этого коротенького, крохотного промежутка времени во всей истории Вселенной и во всей истории существования Божества. То есть вот именно об этом говорит апостол Павел. Это не вопрос статуса, это не вопрос того, что один важнее, другой в подчинении. Нет. Речь идет о том, что в Божьем плане спасения нужен был и Отец, и Сын, и Святой Дух, и у всех у них разные функции. И вот потому, когда мы читаем это повествование дальше, мы должны вспомнить, что и в отношении Писания природы мужа и жены также Библия постулирует единоприродность. Так? «Я и Отец одно». Кто помнит тождественную фразу, описывающую взаимоотношения Адама и Евы? Книга «Бытие», 2 глава, 24 стих. «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и двое будут
одна плоть.

Вот как они эхад, о чем мы говорили вчера в подлиннике, они одно, так и Адонай эхад, Господь един есть. То есть это отношение равных. Потому когда мы не торопимся делать выводы, а вдумываемся, вчитываемся, мы никак отсюда не можем вывести идею, которая очень многим мужчинам нравится. А теперь давайте послушаем вывод самого апостола Павла. У апостола Павла часто так бывает. Он все-таки, знаете, юрист. Есть у вас знакомые юристы? Или, может быть, среди присутствующих есть таковые? Когда вы начинаете говорить языком юриспруденции, кто вас может понять? Только специалисты. То есть это столько много терминов, это столько много знаний законов. Апостол Павел был специалистом по закону. Потому не мудрено, что многие, читая его, не могут до конца проследить его логику. Но чем Павел хорош, благословен Господь, в плане изложения материала, что он всегда делает кристально чистые выводы. Даже если логику его невозможно проследить и вот всю аргументацию, так, то он всегда, подытоживая, очень четко и ясно говорит. Это каков его вывод? Возвращаемся. У нас 1 Коринфянам, 11 глава, стихи 11 и 12. Если вдруг кто-то не так понял, написано. «Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». Итак, это вот один отрывочек, который часто вот стоит на пути, мешая реализации изначального Божьего плана. При неверном его понимании делаются крайне пагубные выводы по тексту Священного Писания. Посмотрим на еще один любимый отрывочек для тех, кто хочет все-таки жить путем принципа «Он будет господствовать над тобою». Открываем, если у вас Слово Божье с собой, послание апостола Павла в Ефес, и там мы прочитаем стихи с 22 по 24. Ефесянам 5 глава, стихи с 22 по 24. Написано так: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Ну, здесь, казалось бы, уже очень понятно написано, правда? То есть, какова роль жены, каков удел жены? Повиноваться, да? «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Давайте посмотрим на этот отрывок. Скажите, он к кому обращен, к мужчинам или к женщинам? К женщинам. Могут ли его мужчины, имеют ли мужчины его право использовать? То есть могут ли они сказать, в Священном Писании написано, «Мужья, подчиняйте себе своих жен». Так написано? Нет. То есть это слово к женщине обращенное. То есть мужчины здесь ни при чем. Это выбор женщины. Это не право мужчине требовать подчинения. Это первое. Второе. Давайте посмотрим, что перед этим говорится в 21 стихе, послание в Ефес, 5 глава, 21 стих. «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Друг другу – это кто кому? Вы знаете, вот здесь мы подходим к некоторым разночтениям в разных переводах Священного Писания. Потому что, если судить по синодальному переводу, то 21 стихом заканчивается предложение, начинающееся несколькими стихами до этого. И как будто бы повинуясь друг другу, это окончание фразы, описывающей взаимоотношения в церкви. То есть в церкви друг другу надо как будто бы повиноваться. Однако вот какова ситуация. Дело в том, что в 21 стихе отсутствует глагол. У нас есть деепричастие «повинуясь друг другу в страхе Божьем». В 22 стихе, в 22 стихе он нам сказано «жены, повинуйтесь своим мужьям». Так вот, в 22 стихе глагола нету. В подлиннике есть только в 21 стихе глагол «повинуйтесь», не деепричастие, а императив, повелительное наклонение глагола, «повинуйтесь друг другу», а в 22 стихе глагол отсутствует. Ну, давайте посмотрим, как это современные переводы выражают. Посмотрим на перевод Российского библейского общества. «Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом, жены своим мужьям, как Господу». Понимаете, о чем идет речь?
Если бы не было 21 стиха, который содержит глагол о повиновении и повелении повиноваться, то в 22 стихе просто написано «жены мужьям как Господу». Что? Делайте что? Вы понимаете таким образом, что секция, начинающая разговор о взаимоотношениях в семье, начинается с какого стиха? С 21-го. «Подчиняйтесь друг другу, повинуйтесь друг другу в страхе Божьем, жены мужьям, а мужья – женам». Друг другу. Речь идет именно о взаимоотношениях между мужем и женой, дорогие. Это чрезвычайно важно. То есть Библия вначале постулирует взаимное подчинение. Муж подчиняет свои интересы интересам жены, жена подчиняет свои интересы интересам мужа. И об этом апостол Павел раньше уже говорил. Кто помнит 7 главу? На какую тему там идет разговор? Он говорит, тело мужа ему не принадлежит. Но кому? Но жене. Равное тело жены ей не принадлежит, но мужу. Это что? Это взаимное подчинение. И потому, доходя до 5 главы послания в Ефес, или читая вот о том же самом вопросе, мы понимаем, что речь никак не может идти о господстве одного над другим. Библия фактически говорит о взаимном подчинении друг другу. Ну, в отношении жен понятно, мы об этом много слышали, что им надо подчиняться и так далее. А вот посмотрите, как роль мужа в подчинении жене выражена в этом же отрывке. Послание в Ефес, 5 глава, 25 стих. «Мужья, сказано, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Итак, мужья, что вам надо делать? Отдавать себя целиком, без остатка, даже на смерть ради своей жены. И вот когда человек стоит перед вопросом, умереть ли за кого-то, если он принимает решение умереть, кого он ставит на первое место? Того, за кого умирает. То есть тогда интересы того, ради которого он отдает жизнь, тогда на первом месте, а он что в это время делает со своими интересами? Он их подчиняет. Таким образом, если посмотреть на ту величину подвига Голгофского, который явлен в служении Иисуса Христа, это как раз и было смирением. Библейская модель руководителя, библейская модель лидера, если пользоваться современным словом, это никоим образом не картина властвующего, доминирующего и подчиняющего, и господствующего. Ничего подобного. В Евангелиях написано, в частности, в Евангелии от Матфея, в 20 главе, в стихах с 25 по 28 следующие слова Иисуса Христа. 20 глава, стихи с 25 по 28. «Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов царствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так». А как должно быть? «А кто хочет между вами быть большим, да будет слугою, и кто хочет быть между вами первым, да будет вам рабом». Скажите, что означает слово «министр»? Вот когда вы слышите слово «министр», какие визуальные ассоциации появляются? Солидного вида человек, с дипломатом, там, с чемоданчиком, с охраной, на автомобиле, личный шофер и прочее, прочее. То есть министр – это кто? Это большой человек, да, важный человек. А на самом деле слово «министр» что означает? Служитель. А премьер-министр – тот, который больше всех служит. Представляете, как все в мире перевернуто с ног на голову. То есть Иисус Христос говорит, что истинное величие в том, кто, смиряясь, кто, ставя интересы других на первое место, служит, служит, служит и служит. Вот тот велик в действительности. Вот это Божья модель величия. Модель такова. Больший – это слуга, первый – это раб. И вот в опыте Иисуса Христа, который возлюбил церковь свою и предал себя за нее, как раз это очень явственно было продемонстрировано. Послание филиппийцам, 2 глава, стихи с 3 по 9, говорит, что он смирил себя как? Будучи послушен и послушен до смерти крестной. И поскольку он себя смирил, поскольку он нас, дорогие, поставил выше себя, наши интересы, интересы нашей вечной жизни поставил выше своих, он, потому сказано, и был Богом
вознесен. Сказано, посему вознес его Бог превыше всякого имени, потому Христос заслужил наше уважение, заслужил нашу хвалу. Он не просто пришел требовать к себе поклонения и служения себе, он во всем унизился. И вот это образец для кого, дорогие мужья? Для нас с вами. Это означает служить своей жене. Вот почему апостол Павел говорит: «Служите друг другу». Теперь давайте посмотрим на одну иллюстрацию. В книге «Бытие» в 31 главе описывается эпизод из жизни патриарха Иакова. И вот там, в 31 главе, в первых 18 стихах, рассказывается о том, как Господь дал ему откровение. Мы не будем читать целиком отрывок, чтобы сэкономить время. Я хочу обратить ваше внимание на несколько стихов. «И сказал Господь Иакову», читаю 3 стих, «возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобой». То есть ясное откровение от Господа. Что нужно делать? Нужно возвращаться. Ну, казалось бы, все понятно, да? Теперь смотрите, что дальше происходит. «И послал Иаков и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего». И что он начинает делать? Он начинает им рассказывать все обстоятельства. Вот что с Лаваном происходит, вот что с вашими братьями происходит. И вот Господь мне сам явился, и вот что он говорит. И вот теперь очень важный момент, 14 стих. «После того, как он изложил всю ситуацию, Рахиль и Лия сказали ему в ответ: „Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе“». И только после этого сказано: «Встал Иаков и посадил жен своих, детей своих» и так далее. Он мог бы, как полагается патриархам, сказать: «Так, семья, вот что сейчас будет. Сам Бог, понимаете, высший авторитет вселенной пришел и сказал мне, что делать». Но он понимает, что так себя вести нельзя. Он что делает? Он советуется. Он излагает ситуацию, рисует картину. И во свете всего этого домочадцы понимают, вот что нужно сделать. То есть он оставил здесь для нас, принимая Божье откровение, оставил образец такого понятия, как семейный совет. Он очень нужен для того, чтобы все действия были результатом согласованного движения. Вот эта иллюстрация. Ну, а, наконец, теперь легкие вопросы. Скажите, кто должен готовить пищу? Вот что Библия говорит, кто должен в семье готовить пищу? Есть такое откровение? Слышу, женщина, да? Где это написано? Где в Библии написано, что жена должна готовить пищу, что это ее обязанность? Ну, несколько примеров. Эти примеры не показывают, что так все должны себя вести, но, по крайней мере, они достойны рассмотрения. Итак, Бытие, 25 глава, стихи 29, 30, 34. Кто готовит пищу? Иаков. И такую вкусную приготовил, что отец не смог отличить от дичи его брата. Ну, казалось бы, ладно, Иаков – это был домосед, он жил в шатрах, Исав был такой человек активный, да, охотник, человек полей. Но вот что оказывается, пришел Исав с охотой, что сделал? И тоже, он, оказывается, тоже готовить умеет. И настолько вкусно, что отец перед смертью хочет этого попробовать. Представляете, Иаков думал, то есть Исав в данном случае думал, что он уже умирает, он перед смертью хочет покушать вот этих деликатесов. Итак, кто готовит пищу? Давайте посмотрим на апостольские писания. Иисус Христос, 21 глава Евангелия Иоанна, что делает? Печет рыбу. Иисус Христос пищу умел готовить, и готовил, оказывается, несмотря на то, что он воспитывался дома у Марии, которая была женщиной. Итак, кто у них там пищу готовил? Откуда он такую идею взял, что самому можно готовить? Вот все ли мужчины, присутствующие в зале, знают, что с рыбой делать, с какой стороны к ней подходить? То есть вы видите, что в Библии есть целый ряд примеров, которые не вписываются в стандартное представление. Еще один вопрос. Кто обслуживает гостей за столом? Кто? Ну, вы мудро делаете, что молчите, дорогие, да. В особенности мужчины. Авраам, патриарх, обслуживает. Так, он быстренько побежал, он приготовил, он сделал, он заколол, он поставил, он обслуживает вот этих посетителей. И он не знал, что это ангелы и Всевышний к нему пришли. Нет, он думает, что он просто обслуживает обыкновенных странников. То есть это для него, значит, было как? Типично. Еще один пример. Кто занимается бизнесом? Книга Притчи, 31 глава, говорит: «Добродетельная жена».
она издалека корабли заказывает, она торговлей занимается и так далее. Теперь апостольские писания, Деяния апостолов, 16 глава. Кто занимается бизнесом? Лидия – женщина, торговавшая багряницей. Она была достаточно состоятельна и таким образом служила Господу. Кто управляет народом? Еще один провокационный вопрос. Кто управляет народом? Девора. Естественно, речь не идет о том, что только они должны. Нет, но это просто рассказ о том, что в зависимости от особенностей, в зависимости от способностей человека, у него лучше получается готовить. Аллилуйя, жена отдыхает. У нее лучше получается готовить. Хорошо, он отдыхает. То есть мы, когда смотрим на то, как в Библии этот вопрос представлен, это радикально отличается, дорогие, от того, что по традиции принято считать Божьей волей. Но нам необходимо остановиться с тем, о чем говорит Господь. Пойдут ли двое, не сговорившись между собой? Муж и жена, отбросив вот всевозможные стереотипы, должны подлинно стать одной плотью. То есть соединить все свои усилия, и то, что у него лучше получается, пусть он делает. То, что у нее лучше получается, пусть она делает. Вот это Божья модель, равные, с уважением договариваются, и оба осуществляют необходимые действия и служения. Да благословит Господь вас и ваши семьи. Всего доброго!

0: велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: И вновь мы имеем возможность провести несколько минут вокруг исследования этого Священного Писания. В прошлый раз мы вспоминали с вами историю, записанную в 10 главе Евангелия от Марка, об одном богатом, я бы сказал, талантливом человеке, который был законником или который занимался законами. И вот однажды этот юноша пришел ко Христу и спросил его, в Библии записан его вопрос следующим образом: «Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос указал этому молодому человеку на необходимость соблюдения закона Божьего. Но богатый молодой человек ответил, что он все это выполнил. Он был уверен в том, что он был хорошим исполнителем воли Божьей. И тогда Иисус преподал ему урок практического соблюдения закона Божьего. Христос сказал молодому человеку: «Иди, продай все, что ты имеешь, раздай нищим, приходи, следуй за мной, и ты получишь награду на небесах». Однако этот богатый молодой человек ушел от Спасителя с печалью. Он не хотел расстаться со своим богатством. И, конечно же, когда мы читаем эту историю евангельскую, мы думаем, каким недалеким нужно быть, когда, имея что-то в этом мире, человек терял самое главное, что он мог бы иметь в вечности. Священное Писание представляет 10 Божьих заповедей в двух основных принципах, которые говорят: первое, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и вторая основополагающая идея закона Божьего – это возлюби ближнего твоего, как самого себя. И если бы этот молодой человек действительно по-настоящему любил Господа от всего сердца и ближнего своего, как самого себя, как вы думаете, мог бы он поделиться своим богатством? Конечно. Но его поведение показывало, что он на самом деле не соблюдал смысл, значение закона Божьего. Он только думал, что он его соблюдает. Очень трудно богатым людям с постоянством служить Господу. Может, кто-то из нас думает, что чем больше денег я буду иметь, тем больше будет у меня свободного времени. Но это неправда. Чем больше денег вы будете иметь, тем меньше у вас будет времени. Чем больше у вас денег, тем менее доступны вы для других людей. Потому что богатство, как ничто другое, забирает все время, энергию и внимание человека. Когда человек со своими деньгами имеет столько разных возможностей, ему гораздо труднее посвятиться на служение Господу, не правда ли? Довольно трудно найти богатого человека, который с постоянством мог бы совершать служение Богу и служение ближним. Но в этом же смысл, фундамент нашего человеческого бытия – служение Богу, служение ближним. Вы просто не найдете таких людей в большинстве вокруг нас. Потому что эти люди постоянно заняты своими манящими земными возможностями. И в этом природа богатства. Поэтому Иисус говорит: позвольте мне коротко обобщить этот вопрос о богатстве. Он говорит: очень трудно войти богатому в Царство Божье. Однако статистика говорит, что чем больше денег человек имеет, тем меньше он готов их отдать для служения другим людям. Вот и получается, послушайте внимательно, что чем больше человек имеет здесь, на этой земле, тем меньше он имеет на небе. Чем больше человек имеет в этой жизни, тем труднее ему следовать за Христом. Это факт. Это определенный факт. Чем больше денег человек имеет, тем менее он доступен для служения. Конечно, есть исключения. Я очень тронут теми людьми, которые обладают большими деньгами, большими сбережениями и в то же время совершают большое служение. Слава Богу за таких людей. Но в большинстве своем богатство имеет такую природу, что оно вытесняет Бога с первого места. Слово Божие говорит: следуйте за Ним. Поступайте не так, как все общество, но старайтесь поступать так, как Господь учит вас. Я искренне желаю вам
0: следовать за Иисусом, поступать так, как Он учил нас. И тогда мы будем по-настоящему детьми Божьими. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Для вас поет группа «Южный

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых дел.

0: Ну вот, сапожки и готовы. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Афанасий Филиппович. Я сапожник, впрочем, и не только сапожник, самых разных дел мастер. А это моя мастерская, и я тружусь здесь целыми днями. Впрочем, не совсем так. Иногда ко мне приходят мои юные друзья. Я очень люблю рассказывать им истории и просто помогать им.
1: А, что за народ пошел, а? Ой, только вчера убирала, и опять столько же мусора.
0: Да это наша дворничиха Марья Ивановна. Она очень строгая и ворчливая. Но вы не бойтесь ее. На самом деле она добрая. Это просто она хочет казаться такой. Здравствуйте, Марья Ивановна.
1: Здравствуйте, Афанасий Филиппович.
0: А еще я вас познакомлю с моими друзьями. Я как раз назначил им встречу на это время. О, а вот и они.
2: Где же было? Вообще. А помнишь, когда он из пакета все вывалил?
1: Здравствуйте, дядя Афанасий.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Познакомьтесь, пожалуйста. Это Аня и Саша.
3: Привет!
0: Ну, заходите ко мне. Так. Что-то вы сегодня какие-то радостные.
2: В школе день веселый был.
4: Сегодня к нам новенький пришел. Из другого города приехал.
2: Надо же было ему в первый же день так вляпаться.
0: Что произошло?
2: Ой, я не могу, сама рассказывай.
4: Сегодня, когда мы шли в раздевалку, новенький как раз перед нами был. Вовчик мимо пробегал, как шип его. Штаны разорвались, пакет все вывалилось, весь перепачкался.
2: В синяк тебя подставил.
0: Я надеюсь, вы ему помогли?
2: Нет. Да мы так смеялись, ой!
0: Вы ему не помогли?
2: Нет. Конечно же нет!
0: Но мы же с вами договаривались, что мы будем жить так, как учил Христос. Возлюби ближнего своего, как самого себя.
2: Да какой же он нам ближний? Он же из другого города приехал.
0: Значит, он вам не ближний?
2: Конечно нет.
0: А кого же Христос называл ближним?
4: Маму, папу, братьев, сестер.
0: А вы как думаете, ребята? Чтобы нам разобраться в этом вопросе, я расскажу вам одну очень важную и интересную историю.
4: Какую?
0: Если вы, конечно, не против.
2: Нет.
0: Я расскажу вам историю о милосердном самарянине. Недалеко от древнего государства Иудеи было маленькое государство Самария. И так получилось, что иудеи и самаряне ненавидели друг друга. Они так не любили друг друга, что даже при встрече и не разговаривали, не то чтобы даже помогать. И вот однажды у иудеев произошел спор, кто есть ближний, которому нужно помочь. И Иисус Христос рассказал им эту притчу. «Шел человек по пути из Иерусалима в Иерихон, и на него напали разбойники. Они сняли с него одежду, изранили его и убежали, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогой, увидел его и прошел мимо. Также и помощник священника Левит, проходя через то место, посмотрел, но прошел мимо. А чужестранец же некто, самарянин, проезжая, увидев его, сжалился. Подойдя, перевязал ему раны, посадил его на своего осла и привез в гостиницу. А на другой день, собираясь в путь, дал денег хозяину гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если больше денег истратишь, то я, когда возвращусь, отдам тебе». Вот такая вот история. Так кто же оказался ближним попавшемуся разбойником?
2: Этот, как, чужестранец.
0: Совершенно верно.
2: Странно, он же был ему совсем чужой. Причем здесь ближний?
0: Да, даже те, кто не любили самарян, должны были согласиться, что чужестранец оказался ближним попавшемуся разбойником. Потому что ближний – это тот, кто повстречался нам на пути и кто нуждается в нашей помощи, даже если это…
4: Чужестранец!
0: Совершенно верно! Или новичок в вашем классе.
4: Завтра обязательно с ним подружимся.
1: Да.
0: Молодцы, все правильно. А теперь бегите домой, я вижу, что вас уже родители заждали.
4: Ой, да, нам пора, дядя Афанасий.
2: До свидания.
0: До свидания.
2: Спасибо.
0: Счастливого. А, Марья Ивановна.
3: Да.
0: Ой. Если вам интересно, вы тоже можете ко мне заходить вместе с ребятами. Я буду вам очень рад.
3: Ну, если будет время, зайду.
0: Заходите, заходите. Ну что ж, ребят, наступило время и нам с вами прощаться. Помните то, о чем заповедал Иисус Христос. Возлюби Господа Бога и ближнего, как самого себя. Ну что ж, до свидания.
5: А вы, дорогие радиослушатели, обязательно пишите мне по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, мастеру Афанасию.
6: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
7: Радуйтесь! Господь всегда рядом.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов.
2: Верный. Библейское определение Бога, указывающее на Его верность завету или союзу, заключенному в древности, с избранным народом – Израилем. Бог верен своим обещаниям, несмотря на человеческую неверность. Божья верность выражается в неизменной любви, которая распространяется как на праведных, так и на нечестивых. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Вершина Божьей верности – смерть Сына Божьего Иисуса Христа за грехи всех людей, чтобы у каждого человека была возможность спастись и увидеть в своей жизни исполнение Божьих обещаний. Бог желает и создает условия, чтобы люди отвечали Ему взаимностью и были верными Ему.
1: «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Ах, Кашка. Мне один знакомый говорил, что завтракать не надо, завтрак нужно заработать. Но я его давно уже не видел. Вы знаете, завтрак – это отличное дело. Кашка, яблоко, что-то еще. Хороший, плотный, полноценный завтрак. То, что завтрак полезен во всех отношениях, давно не секрет. Он обеспечивает равномерный источник питания мозга, который улучшает его функции. Это обеспечивает хорошему вниманию. Интеллектуальные способности также возрастают. Исследования также связывают здоровый завтрак с уменьшением хронических заболеваний, с долголетием и улучшением здоровья. Другие исследования, например, показывают, что те, кто не завтракают, имеют пониженную трудоспособность, еще не успев приступить к работе. В благотворном влиянии завтрака на сердце недавно убедились итальянцы. Они проводили свое исследование над 18 тысячами человек. Их исследование в университете Ларджо Гомелли изучало влияние завтрака на сердечно-сосудистую систему. Люди, которые завтракают, меньше рискуют заработать сердечно-сосудистые заболевания. Они обладают лучшим физическим здоровьем и имеют почти что на 40% ниже риск метаболического синдрома. Вы только задумайтесь, сколько разнообразных преимуществ дает полноценный утренний завтрак. Вот о чем говорят итальянские исследования. Снижается риск повышения индекса массы тела, как один из определителей ожирения. Систолическое и диастолическое артериальное давление нормализуется лучше. Уровень глюкозы, триглицеридов в крови, общего холестерина также в большей степени нормализуется. И это все преимущество полноценного здорового завтрака. Кстати, все эти факторы неуклонно влияют на развитие не только заболеваний сердца, но и диабета и рака, гипертонии и многих других болезней. Встаньте пораньше, не переедайте на ночь, ложитесь спать не очень поздно. Приготовьте на утро вкусные блюда. Это позволит вам съесть этот завтрак с большим удовольствием. Есть на Руси отличная поговорка. Кто рано встает, тому Бог подает. Подает же хорошее здоровье, в том числе через завтрак, который мы принимаем. Кушайте каждый раз завтрак и будьте благодаря этому здоровы. Приятного вам аппетита!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: пшеница и плевелы. Так мало времени вас отделить наступит час.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Здравствуйте. Чарльз Дарвин сравнивал теорию происхождения видов с выведением пород домашних животных и сортов культурных растений. Можно ли провести аналогию между двумя этими явлениями? Сегодня мы говорим об этом, и на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, рада вас приветствовать вновь в нашей студии.
4: Здравствуйте.
3: Почему вообще Чарльз Дарвин провел параллель между происхождением видов и искусственной селекцией?
4: Дарвин считал, что механизм, который использовал человек для выведения домашних животных, культурных растений, вполне мог бы использован быть и природой для выведения новых видов. Вот такая была
3: Например,
4: мысль Дарвина.
3: Механизм искусственной селекции в чем заключается?
4: Он заключается в отборе нужных человеку, к примеру, каких-то качеств того или иного вида там, или животного, или растения.
3: Как это происходит? Приведите пример.
4: Ну, приведу такой пример. Например, вы хотите вывести растение, которое было бы устойчиво к засухе. Что вы для этого делаете? Вы берете какой-то участок поля, высеваете семена этого растения и затем искусственно имитируете засуху, то есть прекращаете полив и смотрите, какое растение лучше себя чувствует. Затем, что вы делаете? Вы уничтожаете все остальные растения, сохраняете это растение, которое устойчиво к засухе, которое лучше себя чувствует, и получаете от него семена. После этого, на следующий год, вы снова подготавливаете почву, удобряете ее, высеваете семена этого растения и снова имитируете засуху. И так повторяется из года в год, и в конце концов вы получаете, в общем-то, сорт, устойчивый к засухе.
3: То есть, в общем-то, ничего мы специально не делаем,
4: нет,
3: да?
4: Просто мы отбираем.
3: Ничего не скрещиваем, да,
4: да?
3: А просто выбираем семена устойчивые, опять их высеваем, среди
4: да,
3: них еще более устойчивые.
4: Это такой самый простой способ выведения, да, потому что селекция, она переводится как отбор, в общем-то, по сути дела. Но давайте сейчас посмотрим на живую природу. Допустим, в природе появилось растение, которое устойчиво к засухе. Каким образом природа, как говорил Дарвин, может его отобрать, да, то есть сохранить и уничтожить все остальные? Для того, чтобы это произошло, вот, к примеру, появилось растение к устойчивой засухе в этом году. То есть в этом году должна была прийти засуха, чтобы все остальные растения погибли, а сохранилось именно это растение. Кроме этого, засуха должна иметь, в общем-то, ну, определенные характеристики. То есть, если засуха будет очень сильной, то может погибнуть все, и это растение, и все остальные. Если засуха будет как бы недостаточно, то могут выжить и другие растения. То есть отбор опять-таки не получится. Какова вероятность, что именно в этот год, когда появился этот признак, придет засуха? То есть, понимаю, что вероятность, она есть, конечно, но она очень и очень маленькая. Дальше здесь накладывается очень много других факторов. Ну, например, неподалеку пасется стадо там, диких лошадей. Лошади пришли и просто съели это растение. И вся его устойчивость, в общем-то, она исчезла вместе с ним. Или, скажем, растение это выжило, дало семена, прилетели какие-то птицы и склевали эти семена. В общем-то, мы видим, что человек, да, он может, он все это изолирует, он не допускает никаких хищников, никаких птиц, он сохраняет, все делает возможным для того, чтобы как-то выделить это растение. А в природе кто этим занимается? Слепые силы, то есть это, ну, это абсурд. То есть поэтому мы можем сказать, что эта аналогия была неправомерна.
3: И это же касается растений, тоже касается и животных, выведения
4: да,
3: пород животных.
4: Совершенно верно, совершенно верно. И самое интересное, что Дарвин вначале,

0: Когда писал свою теорию, он прекрасно это понимал, потому что в его ранней рукописи 1844 года он обращает внимание на это. Он говорил о том, что должно существовать некое существо, которое обладает неким разумом, которое должно увидеть вот эти вот изменения и каким-то образом сохранить. И под этим существом он тогда еще понимал Бога, потому что в этом году он все-таки еще оставался, ну, на таких принципах теистических, будем так сказать, верил, что все-таки Бог существует. Вот. А затем, когда он уже стал окончательно неверующим человеком, в общем-то, это существо, о котором он писал, оно из его произведения, оно исчезло, и его место занял естественный отбор, то есть безликая какая-то сила, которая, соответственно, не имеет никакого проницание, которое не может ничего увидеть, которое не может ничего отправить.
1: То есть случай, просто
0: да,
1: случай.
0: Совершенно
1: вот
0: верно. Просто
1: так случай. Получилось, и так получалось много-много раз.
0: Много-много раз.
1: И таким образом такое, все живое на нашей
0: планете. Накопление случайностей, вот оно и дало все огромное разнообразие. Конечно же, мы можем признать, что этот случай мог произойти, допустим, один год, второй год, но констатировать, что случаи эти будут происходить постоянно, то есть это получается не случайность, а уже закономерность. Чего в природе, соответственно, вы понимаете, нет и быть не может.
1: Что говорили критики насчет вот этого положения, насчет сравнения?
0: Критики сразу же обратили внимание, и они сразу Дарвину сказали, что, во-первых, аналогии между искусственной селекцией, естественным отбором ее нет и быть не может. По той простой причине, что все сорта растений, все породы животных, они между собой свободно скрещиваются и дают плодовитое потомство, чего, в общем-то, среди видов не наблюдается. То есть все виды, они, в общем-то, не скрещиваются, или даже если их и можно скрестить, то они не дают плодовитого потомства. Кроме того, когда мы начинаем скрещивать сорта растений, различные сорта между собой или породы животных между собой, то происходит как бы возвращение к дикой, к исходной форме. А в естественных условиях, конечно же, такого не происходит. То есть никакого возвращения нет. Все признаки, они стабильны, видовые, и, в общем-то, никакого возвращения не происходит. Поэтому аналогии здесь никакой нет.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
1: А что мы можем сказать тогда о виде вообще? Вот что такое вид? Потому что у нас звучит это понятие много раз. Как понимал это понятие Дарвин и современная наука, как трактует его?
0: Знаете, чтобы вот ответить на это замечание критиков, Дарвину, конечно же, необходимо было вникнуть в сущность этого понятия вид, но делать он этого не захотел. Сегодня современные ученые говорят, и это определение, которое записано, в общем-то, практически во всех учебниках, что вид – это реальное понятие, это не какое-то субъективное, не какое-то абстрактное, что это группа особей, которые скрещиваются между собой и дают плодовитое потомство. То есть каждая особь, она относится к какому-то виду, да, потому что ей нужно,
1: например,
0: размножаться.
1: Например, есть виды, вот кто, лошади, да?
0: Да,
1: это отдельный
0: совершенно
1: вид.
0: Верно.
1: Да,
0: совершенно
1: носороги – это другой вид, кошки – это один вид.
0: Да, совершенно.
1: Тигры – это другой вид, но это семейство, да, кошачьих уже.
0: Как, вот мы, и когда мы с вами говорим о виде, да, мы говорим, что вид – это реально существующее понятие. Да? То есть каждая особь принадлежит какому-то виду. Но затем мы смотрим, что какие-то виды, они по каким-то признакам схожи между собой. И мы их объединяем уже в род. Да? Какой-то, это уже, так сказать, сборное понятие, искусственное. Да? Мы чисто интуитивно улавливаем какие-то признаки. Затем мы наблюдаем, что какие-то рода, они тоже схожи между собой. Мы их объединяем в семейство. Мы видим семейство, тоже какие-то признаки сходства, объединяем в отряд. Ну, вот, допустим,
1: то есть класс, все более укрупняется.
0: Да, допустим, класс млекопитающих. Его основная характеристика – то, что млекопитающие вскармливают детенышей молоко. И вот все животные, все виды, все роды, все семейства мы объединяем в этот класс по вот этому вот признаку. Это классификация.
1: Это уже широкая, да,
0: да,
1: такое, как
0: она
1: бы,
0: очень,
1: общность.
0: Очень,
1: да,
0: удобная.
1: А вид – это более узкое.
0: Да, это более узкое и уже конкретное понятие. Так вот, что думал Дарвин? Дарвин, в общем-то, считал, что это абстрактное понятие вид, что как такового вида не существует, что вид – это просто, ну, какая-то крайняя степень изменчивости породы. То есть это как бы разновидность, это сорт какой-то, который изменился, ну, в большей степени, будем так говорить.
1: Угу. Вот, в большей степени по сравнению с кем?
0: По сравнению с сортом или с породой, скажем, собаки. Да? Вот угу. Мы знаем разнообразие пород собак, какое большое. Да? Вот. Но, тем не менее, все собаки, они относятся к одному виду. То есть они все свободно скрещиваются, угу. свободно дают плодовитое потомство, и ни одна порода собак, она не перешла черту вот своего вида. То есть угу. вид собак, угу. он так угу. и остался. Так вот, Дарвин считал, что вид и порода собаки, это, в принципе, ну, между ними разница небольшая, то есть в степени какой-то изменчивости. И, кстати, критики, они обратили на это внимание и сказали Дарвину, что вид представляет себе систему какую-то определенную, а не просто механическая сумма каких-то признаков. Вот признаков достаточно много различных, значит, это вид. Вот. А если признаков недостаточно, потому что, знаете, есть виды, которые очень мало отличаются, то есть только специалист может один вид отличить от другого. Но, тем не менее, это разные виды. Они не будут скрещиваться, они живут отдельно. Вот. То есть ведут себя, как вот, скажем, как кошки и собаки, да? Угу. Совершенно изолированно. А есть, в общем-то, виды с довольно широкой изменчивостью, которые отличаются довольно значительно, и любой человек uh-huh. может, не будучи специалистом, отличить один вид от другого. То есть, видите, здесь критерии различные, да, у вида, и все это нужно учитывать. Ну, все это нужно было, конечно, вникать Дарвину. Дарвину, конечно, это не хотелось, и uh-huh. это было как бы против его теории.
1: То есть понимал, для него это понятие было размыто.
0: Да, для него это понятие
1: было. И он не считал, да, не считал нужным давать четкое определение, да. хотя его работа была именно об этом, о происхождении да. видов. Но
0: конечно.
1: Говорить о том, что такой вид и как произошел вид, не давая четкого определения, что же это такое, как-то не совсем правильно,
0: мягко
1: говоря.
0: Да, он это
1: говоря,
0: все называл, да. что это все угу. искусственно, что это вообще даже всего этого можно было избежать. Угу. Разделение на виды.
1: То есть Дарвин в конечном итоге не согласился с доводами своих оппонентов, ну, о том, что нельзя сравнивать вот эти два явления, искусственную селекцию, например, и естественный отбор.
0: Ну, частично он согласился, частично. Да, он признал, вот, что нескрещиваемость является каким-то барьером. Он сам удивлялся, что почему мы вывозим новые сорта, новые растения, да, новые животные, новые... И они все свободно скрещиваются. Почему? То есть он задавал такой вопрос. А виды в природе, они живут изолированно. Мы не можем их скрестить. Но этот вопрос он оставил без ответа. И в своей теории ничего менять не захотел. То есть он признал существование такого, так сказать, затруднения. Вот, но в теории оставил все как есть. Вот. И сегодня, конечно же, мы видим вот все эти ошибки, потому что действительно изменчивость существует, но она имеет свои пределы. Скажем, мы можем вывести породу, скажем, животного по признаку качества шерсти. Да? Мы можем получить животное с густой шерстью, с редкой шерстью. Мы можем даже вот вывести котов, сфинксов, которые вообще бесшерстные. Uh-huh. Да? Мы можем получить длинную, короткую шерсть, там, прямую, различных цветовой окраски. Но ни один селекционер не поставит перед собой задачу получить чешую или перо птицы, к примеру.
1: Uh-huh. То есть все это прекрасно, в принципе, понимают. Невозможно.
0: Это невозможно, uh-huh. да. Потому что uh-huh. мы знаем, что вся изменчивость, она записана в генетической информации, несет, в общем-то, пределы uh-huh. этой изменчивости.
1: Uh-huh. Хотя, поэтому... в общем-то, разные, наверное, фантастические произведения и фильмы, они как раз имеют в основе сюжет, где, например, скрестили там человека с каким-то животным, получилась там некая химера, да, вот да. непонятное какое-то существо, это уже наши фантазии, но у нас нету такой способности, в общем-то, это и незачем. Для какой цели нужно поставить себе вопрос, если это делать, и если да. это возможно делать.
0: Угу. И что бы я еще хотел сказать, что Дарвин, в общем-то, не захотел вот как раз-таки принимать то, что виды имеют различную степень изменчивости. Угу. Он считал, что если мы возьмем из дикой природы любой вид, то мы можем его изменить до такой степени, как мы изменили, скажем, голубей или собак. Да? То есть, ну, до неузнаваемости. Маленькие, огромные, с короткой шерстью и с длинной. На самом деле оказалось, что это далеко не так, что все-таки у домашних животных, культурных растений разнообразие, вот эта изменчивость, она достаточно широкая. И мы действительно можем получить огромное разнообразие сортов культурных растений и домашних животных пород. А если же мы будем проводить селекционную работу над животными дикой природы, то мы, наши результаты будут очень и очень скромными.
1: Почему?
0: Такого разнообразия, опять-таки, в изменчивости. То есть домашние животные, они очень изменчивы, а дикие животные, они малоизменчивы.
1: То есть такая данность просто.
0: Такая,
1: да?
0: данность. Угу. И, кстати, и Данилевский приводил этот пример. Он говорил, что обратите внимание, и что даже внутри, даже в среди культурных растений и домашних животных тоже существует разная изменчивость. Он говорит, обратите внимание, что разнообразие, скажем, собак и лошадей довольно большое. Вот, а кошек и ослов по сравнению с ними небольшое. То же самое можно сказать про куру. Разнообразие пород очень большое. Скажем, гуси, они мало чем отличаются
1: друг от друга.
0: Вот, да, друг от друга.
1: И почему тоже ответа нету? Почему именно вот у одних
0: вот
1: видов животных?
0: Такова так? природа вида. Такова природа вида.
1: Понятно.
0: И да, это надо было признать. А Дарвину это было невыгодно. Для того, чтобы шел отбор, для того, чтобы возникали новые виды, должна быть очень широкая, практически безграничная изменчивость. Если ее нет, если нет пределов, то, соответственно, и не может быть никакого видообразования.
1: Ну вот интересно, мы говорили о механизмах искусственной селекции. Бог все-таки дал человеку, пусть и ограниченную, но свободу к творчеству. И мы, допустим, на примерах домашних животных, птиц, мы можем применять эти способности, мы можем выводить новые породы. Это нормально, это полезно, это нужно. Да? Можно сказать, что Бог действительно вот открыл такие возможности для человека.
0: Совершенно верно, да. Мы видим вот изысканные сорта яблонь, груш, да, очень вкусные, ароматные, в любых вкусовых оттенках, любой окраски. Мы можем выбрать, какие нам нравятся, и все это мы можем получить, все это можем методом селекции, всего этого можем добиться. Вот, то есть Бог действительно заложил вот именно те растения, которые предназначены для пищи, да, тех животных, которые живут рядом с человеком, чего не будет в дикой природе. К сожалению, очень многих животных была попытка одомашить, да, диких животных, но эти попытки, в общем-то, успеха не увенчались.
1: Всему есть предел.
0: Да, и то же самое среди растений, потому что некоторые виды растений, в частности, бразильский орех, он более плодовит, да, более вкусен, насыщен, когда растет в дикой природе. Если мы начинаем его культивировать, то орехи получаются очень низкого качества. И поэтому те орехи, которые сегодня продаются, это именно орехи, выращенные в дикой природе.
1: Интересный факт. Время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Олег Викторович, благодарю вас за участие. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Всего вам доброго. До новых встреч.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

Сквозь года, облачившись скудости, сединой на висках зола, по твоей белоцерквенной юности плачет медь.

0: Более 100 песен на стихи Натальи Щегловой уже живут самостоятельной жизнью. Стихи о России вдохновляют на музыкальные сопереживания особо. Ведь чувство России объединяет многие души. Причем это чувство вмещает в себя и огромную любовь, и бесконечную боль.
1: А нестерпимую боль ощущаешь, когда соприкасаешься с нуждой, когда ты приезжаешь в деревню и беседуешь с людьми, у которых не осталось ничего, и у них даже и Бога не осталось. Хотя они все ходят в церковь. Они ходят в церковь, но они как бы не верят, что Господь их простит. Они говорят: мы всю жизнь жили, как нас учили. Мы считали, что Бога нет. Да, Он милостив, да, Он праведен, да, Он любит нас. Но невозможно простить меня, потому что я вот отдала своих детей ненормальных в детдом. Да, меня невозможно простить, потому что я каждый раз черным словом мужа своего ругаю. Меня невозможно простить, потому что я вот был праздник Троицы, а я не пошла, у меня не получилось пойти в церковь. И вот это тотальное неверие – это самая великая нищета, которая сейчас имеет место. Кроме того, у них нет хлеба часто и не на что купить. Вот это видишь. И в то же время видишь, насколько велик дух людей в наших русских деревнях, как они прощают друг друга.
0: Наталья Щеглова, чья судьба неразрывно связана с поэзией русской земли, как человеку глубоко верующему, бесконечно близки и понятны страдания людей. Она старается помочь по мере сил и словом, и делом. Ведь действительно, если мир раскалывается пополам, то трещина проходит по сердцу поэта.
1: Блажение быть с теми, кто страдает, и делить с ними эту горечь. Именно поэтому, я думаю, блаженны все те русские люди, которые остаются здесь со своим народом сейчас в такие тяжелые времена. Хотя многие из них имеют возможность улучшить условия своей жизни, имеют возможность выехать на Запад. Но вот этот скромный патриотизм и желание делить нищету со своим народом – это истинный подвиг духа. И если так много в наших деревнях терпеливых тружениц, святых нашего времени, людей, которые воспитывают детей слабоумных и не отдают их в интернаты, людей, которые терпят пьянство своих близких и не ругают их черным словом, людей, которых Господь держит здесь, на нашей Руси, как светильники. Вот если их до сих пор так много, то мы с вами счастливые люди, что живем на задворках цивилизации, что живем мы на краю света, на краю Европы, но здесь мы можем очиститься духом и обретать все то наследие, которое оставлено творцами поэзии, писателями, художниками, пропитываться их высоким духом, учиться их вере, их упованию, их любви к людям и Богу. Мы можем только здесь, на Руси.
0: А Родина обычная до боли, как женщина в халатике простом, любимой вечно будет. И потом, когда отпустят нас, птенцов, на волю, забудется ли ив густых завеса над речкой высокие берега, тяжелые печальные стога, туман упавший в ноги лесу.

0: Никогда в России не было простых времен и легких путей. Люди во все времена жили в страданиях и надежде, и труд на Руси всегда был тяжелым и изнуряющим. И люди веками учились не роптать, учились терпению, учились развивать в себе радость и относиться к страданиям как к возможности возвыситься духом. Не потому ли во все времена русский народ сочинял сказки, придумывал песни, находил отдушину в поэзии, без которой жизнь была бы серой и однообразной? Не потому ли душа русского народа была всегда настроена на волну вечности, воспринимая жизнь, омытой высоким светом бытия?
1: Роль поэта, она остается востребованной, поскольку можно ничего и не менять в нашей жизни. И, может быть, ничего не нужно менять, не нужно критиковать время, ругать молодежь, ругать правительство. Пусть все останется как есть, это мое мнение. Давайте просто пригласим Господа в нашу жизнь. И вот посмотрите, все начнет меняться. Как-то все выстроится в другом порядке. Что-то наиболее важное мы почувствуем и начнем делать. Что-то само собой отпадет. То есть, когда Господь приходит в беду, тогда все настраивается на какой-то созидательный лад. И все образуется само собой, просто от Его присутствия. И я думаю, что это произойдет.

0: почувствовали нужду в Господе. И если это есть, то есть будущее.
1: Ничего не будем говорить. Пусть душа сольется с тишиною, светлую небесной бирюзою хочется усталость утолить. Есть неизмеримо долгий миг, к таинству немое прикасание. Откровенность подлинна в молчании, если дух твой к вечности приник. Облака целуют высоту, пьют закаты медленную пытку, и тебе на память, как открытку, я дарю всю эту красоту.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Юрий Потапов.
3: Слава нашему Господу за вновь подаренную возможность приветствовать каждого из вас. Сегодня мы продолжаем отвечать на вопрос, что же нужно знать современному христианину об Иисусе Христе. И темой нашего размышления сегодня будет пророчество Даниила, которое описывает признаки последнего времени. Давайте откроем 11 главу книги пророка Даниила и для начала прочитаем 40 стих из 11 главы, где написано: «Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, нападет на области, наводнит их и пройдет через них». Выражение из данного стиха, которое говорит Даниил, «под конец же времени», указывает на то, что в конце мира появятся лжехристы и лжепророки, потому что учение о последнем времени учит нас со страниц Священного Писания, что в этом отрывке следует ожидать появления лжехристов и лжепророков. О чем сказано даже в 24 главе Евангелия от Матфея, в 24 тексте, где Иисус говорит, что в конце времени придут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Таким образом, выражение у Даниила «под конец времени» сосредотачивает наше внимание на том, чтобы мы, читая это пророчество, рассматривали его в ключе появления лжеучителей. Давайте посмотрим еще на выражение из этого стиха, которое записано такими словами, что «под конец времени» нечестивая власть, которая желает выдать себя за Бога, нападает на области, наводняет их и проходит через них. Конец 40-го текста. Таким образом, когда Бог выводил израильский народ из египетского рабства, народ заполнил всю землю, и, читая книгу чисел, историю пророка Валаама и царя Валака, Валак сказал Валааму, что израильский народ наводнил всю землю и пожирает все области, подобно валу, пожирающему траву. Другими словами, пророк Даниил желает нам показать, что под конец времени нечестивая власть будет выдавать себя за Бога, делая все возможное со своей стороны, чтобы все люди думали, что Бог пришел спасти их. Чтобы ясней увидеть это, мы будем читать стих за стихом и разбирать, каким образом сатана будет выдавать себя за Бога, действуя в сынах противления. Давайте посмотрим 41 стих этой главы. «И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Амоновых». Вспоминая историю израильского народа, который вышел из Египта, он тоже шел в прекрасную землю. И когда он проходил через области, все области пострадали от

Бог Израиля, но Едом, Моав и Аммон не пострадали от руки израильского народа, о чем можно прочитать во второй главе книги Второзакония. Давайте для того, чтобы убедиться, откроем вторую главу книги Второзакония и прочитаем несколько мест из этой книги. Нас интересует 4 и 5 стих из второй главы книги Второзакония. «И народу дай повеление и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас, но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву». Мы знаем из книги «Бытие», что Исав по причине продажи первородства за чечевичную похлебку получает прозвище «Едом». Таким образом, когда израильский народ выходит из египетского рабства, страдают все области, но Едом не пострадал от рук Израиля, потому что Господь дал Моисею поручение, чтобы они не нападали на землю Едома. Что касается Моава и Аммона, то о нем мы прочитаем в 18 тексте этой же главы, то есть второй главы книги Второзакония, где Моисей, продолжая, говорит: «Ты будешь проходить ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, и приблизись к аммонитянам, не вступай с ними во вражду, и не начинай с ними войны». И дальше он, продолжая, говорит о причине, потому что эту землю он пообещал во владение ихнему отцу Лоту. Другими словами, мы находим, что нечестивая власть начинает дублировать действия Бога. Более того, нам следует помнить при изучении пророчеств то, что пророки, описывая признаки последнего времени, ключевым моментом отмечают исход израильского народа. Что этим я хочу сказать? То есть история израильского народа служит образом для настоящего времени. И сатана, зная Священное Писание, будет делать от себя все возможное, чтобы имитировать исход верующих людей из духовного рабства. Давайте для пользы дела прочитаем несколько мест. Откроем 43 главу книги пророка Исаии. 43 глава книги пророка Исаии, и мы прочитаем несколько текстов. 18 и 19 текст, где пророк Исаия говорит: «Но вы не вспоминаете прежнего, и о древнем не помышляете. Вот, я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи и реки в пустыне». Другими словами, Бог говорит о новом языком прошлого. Он в прошлом для Израиля при исходе из Египта прокладывал пути в пустыне. Он также давал реку воды живой, чтобы израильский народ мог пить. Но Бог говорит: «Но вы не вспоминаете об этом и не помышляете о древнем, чтобы вам уразуметь новое». Другими словами, Бог, говоря о новом, использует истории прошлого для того, чтобы на образах прошлого ясно показать будущую картину. Об этом и говорит пророк Михей. Давайте откроем 7 главу книги пророка Михея и прочитаем несколько мест. 7 глава книги пророка Михея. С 15 текста и по 16 текст включительно, где Михей говорит: «Как в одни исхода твоего из земли египетской явлю дивные дела, увидит этот народы и устыдятся при всем могуществе своем». Другими словами, и пророк Михей отмечает признаки последнего времени тем, что Бог говорит о будущем языком прошлого. Бог желает явить свою милость подобно тому,

как Он это делал Израилю. Но перед этими благословенными действиями должен появиться Антихрист. Прежде чем Бог спасет свой народ, придет Антихрист и выдаст себя за Бога и предложит этому миру чудеса и знамения ложные, чтобы прельстить, как говорит нам текст, если возможно, и избранных. Таким образом, такой подход к тексту дает нам гарантию того, что мы будем читать текст так, как написал его пророк Даниил. Более того, читая всех пророков, мы находим, что Едом, Моав и Аммон являлись лютейшими врагами родственному им Израилю. Давайте откроем книгу пророка Амоса и прочитаем первую и вторую главу, некоторые отрывки из этой книги. Мы смотрим в первой главе 11 текст. «Так говорит Господь, за три преступления Едома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно в гневе своем и всегда сохранял ярость свою». То есть родственник Израиля Едом постоянно проявляет лютую ненависть в отношении своих братьев-израильтян. И дальше пророк Амос, обращаясь к аммонитянам, говорит в 13 тексте, «Так говорит Господь, за три преступления сынов Аммоновых и за четыре не пощажу их, потому что они рассекали беременно в Галааде, чтобы расширить пределы свои. И аммонитяне, как говорит нам пророк, тоже проявляют лютую ненависть к родственному им Израилю». И во второй главе, в первом тексте, пророк Амос, продолжая, говорит об Аммоне, о Мааве. «Так говорит Господь, за три преступления Моава и за четыре не пощажу его, потому что он пережег кости царя Едомского в известь». Пророк Даниил использует эти три народности – Едом, Моав и Аммон – с целью, чтобы показать, что в последнее время, подобно этим народам, отступившие от истины церкви, будут проявлять лютую ненависть к своим братьям-христианам, потому что сатана изольет в них дух заблуждения, о чем апостол Павел говорил, предупреждая церковь, которая ожидала второго пришествия Христа, находящейся фессалоникийцам. Давайте откроем второе послание фессалоникийцам и прочитаем интересный отрывок. «Фессалоникийцы ожидают второго пришествия Христа, и Павел молит их не колебаться умом и не поддаваться обольщению, потому что перед вторым пришествием Христа, по словам апостола, должен прийти Антихрист». О чем он говорит в 3 и 4 стихе 2 главы послания к фессалоникийцам? «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». И продолжая, апостол говорит церкви такие слова – с 10 текста, что со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровшие истине, но возлюбившие неправду.
Другими словами, если сегодня христианство попирает учение Святого Духа, которое находится на страницах Священного Писания, то когда закончится время благодати, текст свидетельствует нам, что всем таковым христианам Бог пошлет действие заблуждения, и они с удовольствием будут верить лжи. Нетрудно представить картину последнего времени, когда эти обманутые люди будут преследовать верный остаток, который отстаивает истину, подобно Даниилу, находясь в Вавилонском плену. Мы тоже, как церковь, проживаем на территории Вавилона, и Петр говорит в первом послании в 5 главе 13 тексте: «Приветствует вас, подобная вам церковь, находящаяся в Вавилоне». Но мы знаем, что в время Петра и в апостольской церковь не находилась в Вавилоне, потому что Вавилона во время апостолов не было. Но Петр свидетельствует о том, что христианская церковь, подобно Даниилу, будет находиться в Вавилоне и провозглашать отступившему христианству настоящую истину. Именно против этих людей сатана вызовет нечестивую систему, которая выдаст себя за Бога и будет гнать святых. Пусть добрый Господь благословит нас для того, чтобы мы были в числе тех, которые отстаивают настоящую истину. И в 42-м тексте 11 главы пророка Даниила мы читаем такие слова: «И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская». На первый взгляд кажется парадоксальным, но точно таким же образом по указанию Божьему Моисей простирал руку на страну египетскую. Давайте откроем 9 главу книги «Исход» и прочитаем несколько моментов из этой книги. Книга «Исход», 9 глава, с 22 по 25 стих включительно. «И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской. И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не бывало во всей земле египетской со времени населения ее». Другими словами, нетрудно заметить, что Моисей по распоряжению Божьему поднял руки на страну египетскую, и она пострадала. Сатана, зная эту историю, использует ее для того, чтобы выдать себя за Бога. Он вызовет власть и дарует ей силу, чтобы она творила знамения и чудеса, чтобы показать, что эта власть – посланная Богом, подобно во времена Моисея, который был послан Богом, чтобы спасти израильский народ. Но сатана это будет делать с целью, чтобы обольстить, если возможно, и избранных. И в 43-м тексте Даниил, продолжая, говорит, давайте прочитаем 43-й текст: «И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта. Ливийцы и фиопляне последуют за ним». Потрясающий момент отмечен в этом пророчестве, что золото и серебро Египта переходит в руки нечестивой власти. Изучая историю Исхода, мы находим в 12 главе книги «Исход», что по распоряжению Божьему израильский народ должен был выпросить у египтян золотых вещей и вещей серебряных. Давайте откроем 12 главу книги «Исход» и прочитаем 35 и 36 тексты. «И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян».
Другими словами, сатана действует по библейскому сценарию. Он ведет себя подобно Богу, который выводил израильский народ из Египта, и дублирует исход израильского народа, чтобы все люди поняли, что Бог пришел спасти их. Но Бог придет не от земли, Бог придет с востока, и это узнает сразу вся земля, а сатана будет вот

текста по пятой включительно. «Ибо близок день, так близок день Господа, день мрачный, година народов наступает, и пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Эфиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены, Эфиопия и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли Завета вместе с ними падут от меча». Даже сыны Завета вместе с заблудившимися язычниками падут от меча, чтобы исполнилось пророчество Иисуса: «Сатана придет и обольстит, если возможно, и избранных». Таким образом, Даниил фокусирует наше внимание на том, что перед вторым пришествием Христа придут лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Но есть группа людей, которые возвестит весть, что Иисус придет от Востока. И в 44-м тексте 11 главы мы читаем: «Но слухи с востока и с севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих». Другими словами, весть о востоке и севере встревожит его, если читать этот текст более точно с текста оригинала. Не слухи с востока, а весть о востоке и севере тревожит нечестивую власть. Кого представляет в Библии Восток? Мы знаем из Священного Писания, что пришествие Бога будет с Востока. Более того, евангелист Лука в первой главе отмечает в 78-м тексте, что Иисус назван Востоком, говоря, что Восток посетил нас свыше. Другими словами, настоящая весть об Иисусе Христе встревожит богопротивную систему. Более того, Он ставит свой престол на земле, а престол Божий находится на севере, о чем мы можем читать в 14 главе книги пророка Исаии, который говорит в 14 тексте: «А говорил в сердце своем: взойду на небо, сяду на престоле Божьем, буду подобен Всевышнему». Другими словами, сатана всегда мечтает быть подобным Всевышнему. А если это так, то он и должен имитировать себя под великого Бога. И таким образом Даниил желает показать это, что перед вторым пришествием Христа придет Антихрист с целой армией лжепророков и даст знамения и чудеса. И в 45-м тексте мы читаем: «И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему». Что это на самом деле означает для нас? Какие мысли вложены пророком в этот текст? Вспоминая историю исхода, мы помним, что израильский народ раскинул царские шатры между горою Синай, которая названа преславным святилищем, и между морем, который перешел израильский народ. И они устроили там святилище Богу. Сатана, зная эту историю, хочет раскинуть царские шатры между морем и горою преславного святилища. Если внимательно изучать образы, которые использует пророк Даниил, то он говорит, что гора преславного святилища относится к Богу, который находится на небесах. От этой горы оторвется камень без содействия рук. Об этом пророк говорил во второй главе. Но между этой горой, чтобы никто не поклонялся Богу, он раскидывает царские шатры между морем. А мы знаем, в пророчестве море представляет людей. Таким образом, эта власть мечтает заградить путь
людям, которые ищут Бога, раскидывая царские шатры. Более того, Даниил, будучи пророком, использует слово, которое указывает на святилище. Шатер напрямую связан с святилищем.

0: Святилище у Бога одно, а здесь нечестивая власть раскидывает много святилищ по всему лицу земли, чтобы люди не обращались к небесному первосвященнику, чтобы как можно больше людей, по словам Иисуса Христа, обольстить, чтобы они не уверовали в настоящую истину. Поэтому книга пророка Даниила и учение о последнем времени, которое описано в книге пророка Даниила, свидетельствует нам о том, чтобы мы, веря в настоящую истину, держались того учения, которое преподал нам Иисус Христос. Пусть добрый Господь благословит каждого из нас, чтобы мы, веруя в истину, отстаивали ту веру, которую отстаивали пророки в древности, чтобы каждый из нас мог наследовать вечность. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Воскликните Господу, вся земля!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Что вы скажете, если я предложу вам ввести гормон, который сам по себе помогает контролировать стресс? Работа Георга Маэстрони и его швейцарских коллег с очевидностью показала, что мелатонин уменьшает воздействие стресса на иммунную систему. Его исследования показывают, что мелатонин может способствовать поддержанию хорошего настроения. И очень важно обратить внимание на эти исследования, ведь мелатонин в них показан поднимающий настроение эффективнее, чем популярные препараты, которые бы вы купили за большие деньги для того, чтобы снизить уровень депрессии. В мозге самоубийц было обнаружено значительно меньшее количество этого гормона мелатонина, чем у тех, кто умер в том же самом возрасте, в то же самое время дня, от других причин. Если создать для организма благоприятные условия, то это может способствовать выработке этого гормона в достаточном количестве. И вот наша благая весть. Господь предусмотрел в нас этот гормон. Несмотря на то, что это похоже на простой химический процесс, организм тщательно регулирует образование мелатонина. Этот процесс в значительной степени управляется циклом день и ночь. Оптимальное количество этого гормона образуется ночью и в темноте. Ночные уровни достигают максимума в 2-3 часа утра. И на графике, который вам представлен сейчас, нам нужно убедиться еще раз и еще раз. Чем раньше мы ложимся спать, тем больше мелатонина мы вырабатываем для себя. Дело в том, что мелатонин не запасается в эпифизе. Период его полураспада очень короток, всего лишь несколько минут. Поэтому мы не можем полагаться на вчерашний мелатонин для нужд сегодняшнего дня. Мы нуждаемся в производстве мелатонина каждый вечер. В ночные часы уровень мелатонина повышается в 5-10 раз. Регулирование образования мелатонина в зависимости от освещения происходит в результате сложного процесса. Дело в том, что все начинается со зрительного нерва. Это следующее условие для выработки мелатонина. И когда мы имеем темные условия, то в этот самый момент работает через зрительный процесс следующая область нашего мозга – гипоталамус. Это центр и регулирует образование мелатонина. Сигналы о свете и о темноте поступают по зрительным нервам. Гипоталамус является как бы нашим внутренними часами. Эти часы, в свою очередь, дают команду эпифизу, чтобы тот не образовывал мелатонин, когда от глаз получен сигнал о дневном свете. Когда центром контроля получен сигнал о наступлении темноты, дается противоположная команда – увеличить его производство. И поэтому важным условием для нас, для того, чтобы выработать больше мелатонина, спите там, где темно. Не включайте слишком сильно свои светильники. Если вы даже идете в туалет, то пусть там будет немного тусклый свет, чтобы уровень мелатонина, его производство не нарушалось. Одно из первых и серьезных исследований взаимосвязи яркого света с увеличением образования мелатонина провели финны в 1988 году. И это третье условие для выработки мелатонина. Финские ученые тогда обнаружили, что в группе крыс, которые создали условия для получения естественного дневного света, был значительно более высокий вечерний уровень мелатонина, чем в другой группе, получавшей такое же количество света, но только искусственного. И в этом следующий наш принцип. Получайте больше днем естественного света. На диаграмме, которая вам сейчас представлена, вы можете увидеть яркую разницу. Естественный свет намного более интенсивнее, чем искусственный. Если мы возьмем с вами наружный свет, то он может достигать 3000 люкс. Одна люкса – это единица измерения света. И большее количество света, конечно, бывает в солнечный день. Но даже не в солнечный день, при естественном свете вы получаете больше света. Искусственное же освещение внутри помещения может обеспечить вам только 400 люкс. Это дает вам всего 15% от нормы естественного дневного света. Поэтому нам очень важно днем бывать на улице, получать естественный свет. Еще один важный фактор для получения мелатонина – физические упражнения. Доктор Карр и его коллеги наблюдали за 7 здоровыми женщинами. Они выявили, что 1 час упражнений на велотренажере удваивает, а иногда даже утраивает уровень мелатонина. Еще и другие исследования подтвердили эту информацию. Немного позже мы еще упомянем, какая пища способствует большему выделению мелатонина или участвует в его выработке. Вот только подумайте, как вы будете обходиться сейчас после этого без этого гормона? Сколько вы продержитесь без вредной зависимости, если вы не вырабатываете его в достаточном количестве? Нам стоит принимать его, создавать условия. Это как будто бы вы ходите на уколы в определенное время без пропусков, потому что это назначенное вам лекарство. Для вас назначенным лекарством сейчас будет мелатонин. Он нужен нам. Бог создал в нашем организме естественные пути его выработки. И поэтому еще одни вопросы должны натолкнуть нас на дальнейшее большее выработки мелатонина. Подумайте, какой эффект мелатонина очень близок к вам, и вы особенно в нем нуждаетесь. Какие дела чаще всего мешают вам своевременно лечь спать? Настолько ли они важны? Как часто вы бываете на улице, чтобы получить естественный свет? В этом суть выработки мелатонина. Большая выработка мелатонина благодаря тем условиям, которые были представлены вам сейчас. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Почему одни люди принимают себя, воспринимают мир вокруг целостным и прекрасным? С ними общаться и шутить – одно удовольствие. А другим сложно порой выйти даже на улицу. А когда общаешься с ними или шутишь, то они вообще воспринимают все близко к сердцу и обижаются на любую мелочь. Почему так происходит? А об этом мы поговорим сегодня со священнослужителем, с доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, в одной из программ мы разбирали такую тему, как психология и Библия, и поняли, что это очень переплетается, и Библия говорит о душе. Да, психология — это наука о душе. А расскажите, вот, пожалуйста, еще о душе, то есть что-то более конкретное, подробное о том, что Библия пишет еще.
2: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Но здесь только подмечу, что мы говорим о душе, об одном из значений слова «душа» как внутренний мир человека, да?
1: Угу,
3: то
1: да.
3: есть мы сосредотачиваемся на этом. Да, и сегодня, как бы продолжая эту тему, я хотел бы затронуть еще как бы одну сторону этого вопроса, что душа, как внутренний мир человека, психика еще мы назовем это словом, психика происходит от слова «психе», душа, да, внутренний мир человека, бывает разный. У человека он бывает разный. Даже более того, можно сказать, у каждого человека он абсолютно разный. Чуть позже мы скажем, как он формируется и почему он у каждого человека разный. Но я вот хотел несколько библейских текстов прочитать и просто как библейский пример о том, что как бы у каждого человека он может быть разный, хотя бы просто потому, что человек разные эмоции испытывает в разное время и в разных ситуациях. Человек тоже испытывает разные эмоции. Ну, например, книга «Псалтырь», 34 глава, 9 текст. «А душа моя будет радоваться о Господе». То есть здесь говорится о том, что душа радуется, да?
1: Ну, радость.
3: Психика, которая наполняется радостью. Там следующий, да я вот просто даже читаю практически в библейской симфонии, набрал слово «душа», и вот псалом читает. Псалтырь, читаю практически подряд все тексты, где встречается это слово. Например, «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже». Да? «Как лань желает к потокам воды». И дальше написано в третьем стихе «Жаждет душа моя к Богу крепкому живому». Душа может жаждать. То есть какое-то неудовлетворение, какое-то ожидание, какое-то страстное такое желание чего-то воспринять. Да? Далее 41 глава, 6 текст. Да? «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога». Здесь используются другие два глагола. «Что унываешь?» Душа может унывать. Вот мы даже, по-моему, на одной из передач говорили, да? Когда мы говорили о депрессии, что вот это состояние, это тоже...
1: Унылый дух.
3: Унылый дух, да, душа может унывать. Что смущаешься? Что-то может смущать душу человеческую, что психику человеческую. 61 глава, да, 6 текст. «Только в Боге успокаивайся, душа моя». Да? Ну и, в принципе, я говорю же, что можно просто открыть библейскую симфонию, читать все подряд, и мы увидим как раз вот это эмоциональное, ну, эмоциональный мир души человеческой, он очень-очень разнообразный. И здесь я хочу сказать, что душа человека, ну, она разная.
1: Такая разная, да.
3: Психика разная. И здесь я три момента хотел выделить. Это глубина, пределы и ранимость. То есть у человека, вот если мы говорим о разности души, то есть можно по другим критериям, конечно, оценивать, но мы вот так уж и пойдем. Глубина, пределы и ранимость. Как вы сказали сегодня вот, в анонсе нашей передачи, что с одним человеком можно пошутить. Ты с ним разговариваешь, и он спокойно воспринимает себя разным. Он понимает, mm-hmm. что у него есть хорошие и плохие черты. Ну и то, что у него есть какие-то там собственные загоны, какие-то тараканы. Он живет с этим нормально, как бы не мешая жить при этом mm-hmm. другим. А с кем-то ты боишься даже слово сказать. Ты общаешься с ним и думаешь, да, что ты неудачно пошутишь, и человек впадает сразу в какую-то вот,
1: ну, в уныние,
3: эмоциональную
1: да.
3: нестабильность. Mm-hmm. Он расстраивается, чуть ли не плачет, там все загоняется и все. И от чего это зависит? Да, как раз
1: да,
3: вот
1: чего зависит,
3: глубина разная. Глубина, mm-hmm. глубина разная, степень ранимости разная, пределы. У кого-то ты с ним общаешься, ему говоришь, широкая душа. Он тебя понимает, он тебя принимает, он не боится, он выражает по отношению к тебе эмпатию, сопереживание, интерес, mm-hmm. внимательно слушает. Там, и как бы ты в общении с ним, тебе самому легче становится.
1: Легко,
3: да?
1: Как бы комфортно. А как это понять?
3: Да. Да, вот просто мы сейчас должны сказать, что душа у человека действительно разная.
1: Угу.
3: И вот дальше мы поговорим, от чего это зависит.
1: Дмитрий, вот наверняка уже все давно известно. Может быть, есть какая-то классификация?
3: Угу. Классификация, которая поможет нам понять, почему одна одна душа там глубокая, другая там
1: менее,
3: почему,
1: так сказать.
3: Менее глубокая, почему разные пределы, да. Я хотел поговорить об этом в контексте четырех уровней организации личности.
1: Угу.
3: Есть, да, разные подходы, но мы поговорим об этом. Я опять здесь я хочу оговориться, что я говорю об этом не как психолог. Потому что я, ну, не считаю себя профессиональным психологом, тем более я не психиатр, не психотерапевт, но как пастор, как священнослужитель, мне это крайне важно и помогает это понять себя, понять других, да. Mm-hmm. При этом, может быть, моя задача не столько ставить диагнозы людям, сколько просто
1: понимать
3: mm-hmm. с кем ты общаешься и как помочь человеку при этом, да. Mm-hmm. Ну и, наверное, в первую очередь понимать самого себя. И вот четыре уровня организации личности. И, ну, условно их так можно разделить. Первый уровень организации личности, так скажем, ну, такой у него что такое название, нормальный уровень организации личности. Но это не говорит, что другие ненормальные.
1: Угу.
3: Это просто такое название, да? Второй уровень организации личности называется невротический уровень организации личности.
1: Угу.
3: Сокращенно еще называется невротик. Мы сейчас потом попозже дадим характеристику, может быть, каждому из них немножко. Третий уровень организации личности – это пограничный уровень организации личности. Uh-huh. Его сейчас сокращенно называют пограничник, да, или пограничники. Вот. Ну и четвертый уровень организации личности – это психотический уровень организации личности или психотик.
1: Uh-huh.
3: Вот. Их вот четыре уровня организации личности. И мы более подробно поговорим о втором и третьем, то есть о невротиках и пограничниках.
1: Угу.
3: Потому что...
1: Ну, с нормальными все понятно.
3: Да, с нормальными все понятно, их нет. Ну, принято считать, что, ну, фактически нормальный уровень организации личности – это некий такой идеал, но у каждого человека есть все равно какая-то, хоть небольшая, но какая-то психологическая проблема, не хотя как небольшой, но какой-то загончик, все равно он ближе к невротическому уровню организации личности.
1: Да, можно сказать здесь, что я помню, что где-то на 2015 год по статистике, по-моему, 2% всего лишь земли населения было как раз-таки нормальным этим уровнем личностей. На данный момент не знаю, может быть, уже не осталось.
3: Да. Надо также понимать, что это каждый уровень организации личности – это не некая такая статичная единица, это, uh-huh. это некий континуум. То есть, например, если мы возьмем, грубо говоря, отправную точку, вот нарисуем вот линию, да, то, предположим, какой-то часть нормальной, да, и он может находиться и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Uh-huh. То есть это тоже это некая продолжительность. Да. Невротический уровень организации личности – это тоже, он может быть ближе к норме, может быть ближе к пограничному уровню, и чем там или иначе, знаете, располагается психика человека, да, сформировалась психика человека, там, то у него от этого будет зависеть его как бы восприятие мира, его коммуникационные способности и его там
1: угу.
3: тоже как взаимодействует, как он социализируется и так далее. Ну и, соответственно, пограничный уровень организации личности, он тоже варьируется. И психотический, соответственно, уровень организации личности, он тоже варьируется. То есть это некий континуум. Здесь следует еще что, как, может быть, как вступление, что есть, помимо уровня организации личности, есть еще личностное расстройство или расстройство личности, да? Но это немножечко разные вещи, да, и они немножечко даже могут накладываться друг на друга. То есть одно и то же личностное расстройство может быть там у невротика и у пограничника, но от того, как это расстройство ляжет на тот или иной уровень организации личности, так оно будет проявляться. Некоторые расстройства личности, они характерны только невротикам, некоторые только пограничникам, некоторые только психотикам. Да? Но мы сейчас не будем это вдаваться, просто как бы...
1: Но вы об этом расскажете.
3: Нет. Те, кто нас смотрит, может быть, просто я делаю такое вступление, те, кто нас смотрит и знает эти вещи, просто мы будем говорить именно об уровнях организации личности. Да? И, как я уже сказал, нормальную организацию личности мы пропускаем, мы говорим о невротиках. Невротики на самом деле... Невротический уровень организации личности – это те люди, которые тоже, ну, как бы очень близкие на самом деле к норме. Вот. На самом деле пограничники – это тоже очень ценные люди, это великая ценность в глазах Божьих. И мы не говорим о них как о патологии, мы говорим о них как, может быть, о более сложной конструкции психики, о людях, как о тех, кому сложнее социализироваться, адаптироваться, и которым нужно больше проявлять заботы и внимания, и, может быть, больше навыков
1: нужно. Эмпатии даже.
3: Да, коммуникации нужно, да. Вот. Значит, невротик. Первая характеристика, которую я сказал, это непрерывность и целостность восприятия сознания времени. То есть это, в принципе, свойственно любому человеку нормальному. Когда человек целостно воспринимает вообще как бы время, и здесь очень важно, он может описывать себя тоже целостно. Он может составлять рассказ о себе, например, даже рассказ о себе, включая свою как бы жизнь, там, он может рассказывать о себе в 10 лет, рассказывать, потом перейти к рассказу там, 15, 20, 30, 40 лет, он может рассказывать свою жизнь, и ты будешь слушать этот рассказ и понимать, что вообще человек... рассказывает об одном и том же. То есть человек рассказывает об одном и том же человеке, об одной и той же личности. Это связанный рассказ. У него, да, он там был маленький, у него там были какие-то... Человек может во время этого рассказа поменяться, может что-то переосмыслить. Но, тем не менее, это связанный рассказ.
1: Это как биография.
3: Да, есть как бы начало, продолжение, завершение. Вот как бы... То есть здесь все просто. Самое главное... Характеристика, наверное, на которой мы будем делать акцент при отличии невротика от пограничника, это следующая как бы отличительная черта, это способность к идентичности самого себя и других. Способность к идентичности самого себя и других. Что такое идентичность? Идентичность – это, ну так же, я как бы максимально упрощаю, это способность к самовосприятию. И не просто способность к самовосприятию, а это способность интегрировать в своем самовосприятии себя разным.
1: Это как?
3: Вот.
1: Очень красиво звучит. Как это?
3: Вот. То есть невротический уровень организации личности предполагает, что человек принимает себя разным. Он знает о себе, что он разный. То есть человек может сказать о себе, рассказывая о себе, он может сказать, я вообще-то, ну, например, у меня такое-то образование, у меня... Вот очень хорошо получается это и это. У меня сильные стороны то-то и то. Я вообще нормальный, крутой человек, но у меня есть вот такая заморочка, у меня есть такая психологическая проблема, у меня, например, повышенная тревожность, я, например, парюсь по таким-таким вопросам, хотя это мелочь вообще какая-то, да? То есть меня
1: вот... адекватно воспринимает
3: действительность. У меня вот плохо получается вот это, да. Не просто адекватно воспринимает действительность, а адекватно он... целостно воспринимает себя. Вот это и есть слово идентичность. Способность к идентичности – это способность к целостному восприятию себя. То же самое он может рассказать и о другом человеке. То есть он может рассказать о своем человеке, ну, то есть о другом человеке, о своем там, родном, близком человеке, там, о своей супруге, о своих родителях. Он может тоже составить целостную картину. О своих коллегах, он может сказать, что этот человек сильные стороны, этот человек слабые стороны. Это ключевое отличие человека с невротическим уровнем организации личности от человека с пограничным уровнем организации личности.
1: Как пограничник, да, будет рассказать?
3: Ну, сейчас перейдем мы к ним. Да.
1: Хорошо.
3: Значит, как я уже сказал, невротик не испытывает затруднений как в описании себя, так и в тестировании реальности. Да, ну, это однозначно. Кстати, тестирование реальности, ну, это и у пограничника способность, она абсолютно адекватна.
1: То есть понимает, что происходит?
3: Да, конечно, абсолютно. Он понимает, что происходит. Это уже отличие больше пограничного уровня от психотического уровня, вот это тестирование реальности. Да? Вот. Но у невротика могут быть, я так уже тоже очень просто это сформулировал, как бы внутренние загоны определенные, нам связанные, там, например, с неумением строить отношения каким-то образом, там, со своей самооценкой, там, самореализацией, со своими чувствами, там, с их наличием и их выражением, там, с их описанием, чтобы поговорить о них там, с другим человеком или еще чего-то. Да? То есть невротики могут испытывать напряжение между тем, что им хочется, между тем, что правильно, то есть это тоже абсолютно как бы нормально. На самом деле там с тревогами, с разными, вот на самом деле этот спектр, можно, там, этот список можно перечислять, много что может как бы напрягать, волновать это невротиков. Вот как пример можно привести, например, ну, пример невротической семьи. Пример семьи, состоящих из людей с невротической организацией личности. Например, ругается муж с женой, да? Вот, ну, здесь, конечно, опять-таки ценности и все, но тем не менее, просто как пример. Ругается муж с женой и, может быть, даже достаточно так...
1: Сильно.
3: Сильно ругается. Но при этом, когда дело доходит до дела, и они в какой-то момент говорят другу: слушай, я вот с тобой ругаюсь, да, супруга говорит мужу, я с тобой ругаюсь, я могу там свои права отставить, выяснять, может, делать это достаточно жестко, но я от тебя не уйду. То есть у них, то есть как бы, с одной стороны, может показаться, ну что это, да, то есть, но у них есть какая-то вот, какая-то платформа, у них есть фундамент какой-то этот вот очень важный. Они способны к выстраиванию взаимоотношений, вообще они способны к отношениям, способны на долгосрочные, глубокие, межличностные отношения. Люди с невротической организацией личности способны на это. Ну вот если вот вкратце так я как бы об этом сказал. Люди с пограничным уровнем организации личности, так называемые, ну, пограничники, основная их характеристика это как раз нарушение процесса идентичности себя и других. Вот, что это такое, сейчас мы поясним. Если невротик воспринимает себя разным, для пограничника это очень-очень сложно и практически невозможно. Он не может себя воспринимать разным одновременно. Он может воспринимать себя и других то же самое, очень важно. Он может воспринимать себя или хорошим в данный момент времени, или плохим в данный момент времени. Если он видит в себе, что он положительный, то он в данный момент себя воспринимает положительным, очень любит. Но, конечно же, наверное, здесь и логически можно предположить и догадаться, что чаще всего, скорее всего, пограничник видит себя нехорошим. Да, конечно. Чаще всего самого себя, потому что он какие-то свои недостатки видит, и это приводит его к унынию, к самобичеванию, к низкой самооценке и так далее. Конечно, он чаще всего видит себя. Хотя, как бы, пограничники тоже бывают разные. И бывает пограничное расстройство личности. А мы говорим пограничном уровне организации личности. Это разные вещи, да? Хотя вот так вот все запутано, но об этом можно будет как бы потом разобраться.
1: Мы потом поясним.
3: Да. Говорить. Поэтому пограничник, он отличается именно черно-белым мышлением. В связи с этим, ну, очень часто, когда ты общаешься с человеком, с пограничником, ты понимаешь, что ты как будто катаешься на каких-то его эмоциональных качелях. Потому что у него восприятие значимого другого, то есть восприятие близкого человека, значимого другого, в один момент времени не может быть разным. В один момент времени он воспринимает тебя, например, как тотально хорошего, а в другой момент времени он воспринимает тебя как тотально плохого. И если ты хороший, он, соответственно, с тобой идет на сближение, он строит с тобой взаимоотношения, но если ты вдруг становишься плохим, то он отдаляется от тебя, он не может строить с тобой взаимоотношения. И это приводит... И поэтому это вот в семьях, да, если уж это и не приводит к разводу и к разрыву, да, но это приводит к какому-то временному отдалению, отстранению, и ты воп, и все, что такое? Сегодня утром вот он тебя любил, а получается...
1: А сейчас ненавидит.
3: А сейчас, получается, уже вот ненавидит. Да, вот эта вот фраза от любви до ненависти.
1: Один шаг.
3: Один шаг, это вот как раз, к сожалению, про пограничный уровень организации личности, да? Mm-hmm. От чрезмерного сочувствия до чрезмерной жестокости, да? Ну вот как бы, что касается описания себя. Человек с пограничным уровнем организации личности не может описать себя как целостную историю. Он описывает себя, например, в 10 лет, и ты смотришь это описание, ну, описание как человека, но когда ты... Он же описывает себя в 20 лет, и ты слушаешь, как он себя описывает в 20 лет, ты думаешь, он вообще об одном человеке говорит или о разных, да? Получается фрагментально, обрывисто. Угу. Вот. Получается, что дальше? При сближении с другим человеком, их охватывает страх поглощения. Угу. Страх поглощения. А при отдалении страх одиночества. И это мешает им устанавливать реальные межличностные границы. Это очень тяжело. Поэтому человек, если ты коммуницируешь с человеком, с пограничником, очень легко попасть именно в созависимые отношения, потому что ты, во-первых, на эмоциональных качелях, во-вторых, нарушение границы, вот это все очень сложно. Да? Модель их поведения напоминает двухлетнего ребенка, постоянно требующего помощи, но отвергающего ее, когда мать делает попытки им оказать. Конфликты для них это тоже катастрофа, потому что конструктивно конфликтовать и обсуждать им сложно, потому что ты либо плохой, либо хороший, поэтому либо ты друг, либо ты враг, да. Вот. Если говорить об отношениях в семье, об отношениях, ну, там, то есть я так тебя люблю, что убить тебя
1: готов,
3: да. Вот. Но у них очень сильное качество, например, да, люди, которые создают браки, и потом выясняется, что ну, человек вступает в брак с человеком пограничного уровня организации личности. Если он уже тебя любит, многие ради любви пограничника готовы все прощать. Если он уж тебя любит, то это все. Он так тебя любит, как никто тебя любить не будет. Там и эмоции, и страсти, и все. Это все, что нужно, да?
1: То есть он полностью погружается?
3: Да, полностью погружается и отдает себя другому человеку. Но проблема заключается в том, что через какое-то время он может тебя также...
1: То есть тебе так же...
3: жестко и ненавидеть. Но потом снова будет тебя любить. Вот. Понимаешь, в чем тут идея, да? Идея, почему вообще об этом говорим? Пока мы, наверное, сегодня успеем их только описать, почему об этом говорим. Мы как раз хотим сказать, что психика у человека разная. Угу. То есть это реалии, в которых мы живем. Психотический уровень организации личности, мы о нем не будем говорить много, потому что это уровень, с которым уже работает психиатрия. Угу. К сожалению, но мы должны это просто понять и принять. Здесь мы уже, как с точки зрения такой как бы психологии, которая занимается консультированием, она практически бессильна. Это нужно просто перенаправлять
1: к специалисту.
3: Да. Вот. Но основное отличие уже пограничного уровня организации личности от психотического уровня организации личности — это как раз отсутствие, ну, проблем с тестированием в реальности. Человек не умеет тестировать реальность. Он живет уже, не воспринимает реальность как реальность. Да. То есть как бы... Вот,
1: отрезан от мира, так
3: сказать. Отрезан от мира.
1: Вот такой последний, наверное, вопрос. Вот уровни организации личности, это не меняется? То есть оно статично, как в человеке это зародилось?
3: Вот это очень важно, потому что здесь, конечно, если традиционный ответ с точки зрения психотерапии, что нет, не меняется. Но есть другие как бы точки зрения о том, что все равно человек не стоит на месте, человек развивается. И, например, даже если человек с пограничным уровнем организации личности, если с ним заниматься, если он будет проходить терапию. То есть задача терапии не столько вывести его на невротический уровень организации личности, сколько помочь ему в его уровне организации личности социализироваться, адаптироваться к жизни и жить максимально полноценной жизнью. Пусть он останется на своем уровне как пограничник всегда, но он максимально приблизится к невротическому уровню, да, и он таков, какой он есть, он научится жить. Вот в чем фишка. Поэтому здесь я бы не говорил о том, можно или нельзя. Здесь идутся споры, да, и человек может и регрессировать. Даже нормальный человек, скажем, человек может скатиться до невротического уровня. Невротик может регресснуть на пограничный уровень организации личности, может быть, потом откатиться назад. То есть есть разные ситуации, стрессовые разные ситуации, которые человек может не пережить, может не справиться.
1: Вот здесь такой вот основной еще вопрос хотелось бы задать. Зачем нам это знать?
3: Очень важный вопрос. Очень важный вопрос, друзья. Нам надо знать это не для того, чтобы ставить друг другу диагнозы, да, и тыкать друг на друга пальцем. В первую очередь нам нужно это знать для того, чтобы понимать себя.
1: Угу.
3: Раз. Понимать других. Два. И если ты понимаешь, что... Ну, то есть как бы немножечко начинаешь ориентироваться в людях, ты начинаешь понимать, что если ты общаешься с пограничным уровнем организации личности, ты не ставишь на нем крест.
1: Uh-huh.
3: Но если ты готов и способен на это, ты готов оказать ему помощь, ты готов его понять, ты готов его принять. Ну, просто иногда бывает, что ты общаешься с человеком и судишь о нем по себе.
1: Uh-huh.
3: Да?
1: Да, со своей колокольни.
3: Со своей колокольни ты строишь отношения... с ним как с собой. Но если ты видишь, что у человека другая психика, ты начинаешь понимать, что с этим человеком нужно общаться по-другому. Не для того, чтобы превознестись над ним или унизить его в своих глазах, а для того, чтобы и ему максимально помочь, чтобы ваша коммуникация была
1: более, так скажем,
3: полноценной и достигла своего, своей цели, своего эффекта.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
2: Для вас поет Пауль Бинефельд.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube и в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, вы когда-нибудь представляли ситуацию, что вот если бы существовала машина времени, то вот я бы вернулся в прошлое, и то-то мог бы изменить в своей жизни? Бывало у вас такое? Я думаю, что многие из вас, из нас, оценивая свою жизнь, имели такое желание внести изменения в прошлое, так как поумнели мы уже позже. Часто, видя, как складывается ситуация в итоге, многие хотели бы рассчитывать на более выгодный исход. Как реальная история со спасением 150 человек может проиллюстрировать нам отношение к христианским понятиям, закону и благодати? Как воспринимать сюжеты Священного Писания, которые кажутся нам несовершенными и рискованными? Давайте мы узнаем, что же это за история, и эти вопросы мы зададим нашему гостю, музыканту и композитору, священнослужителю, молодежному пастору Павлу Жукову. Встречайте.
2: Приветствую.
1: Павел, привет. Итак, что же это такая за интересная история со спасением 150 человек?
2: Наверное, редкость сегодня на нашей планете, чтобы какие-то эксцессы и несчастные случаи заканчивались удачно, и все было спасительно. Но такое происходит, ты когда это видишь, просто окрыляешься. Но помимо просто самого факта этого события, всегда есть какой-то духовный урок. И когда размышляешь об этом, спустя даже десятилетия, понимаешь, как интересно устроен этот мир, и Господь позволяет какие-то очень, казалось бы, далекие идеи воспринять очень близко.

0: Территория реальности.
1: Итак, выражение «приготовьтесь к удару». Вообще, удар – ассоциация с чем? С чем-то таким плотным, твердым, крепким. А когда думаем вдруг об ударе об воду, ну, наверное, это прыжок в море с пирса, такое приятное. Ждете, не, море? Ждущее море? Давайте, да, помечтаем о нем. Хорошо, пойдем в историю Земли. История Земли связана с водой. Давайте вспомним некоторые моменты нашей жизни. Вот небольшой список. Это экскурс в то, что происходило на нашей планете. Творение, то, что происходило с каждым из вас. Это рождение, искупление, освящение и избавление. Это вещи, которые любой человек, который читает Библию и познает христианство, он обязательно будет эту историю изучать. И есть даже конкретное описание, как это происходит. Вот когда было творение, то была бездна и была вот эта вода. Ну, Дух Божий носился над водою. Творение было связано с водой. Даже апостол потом в Новом Завете подчеркивает, весь мир был создан из воды и водою. И даже значительная часть животного мира произошла, будучи произведена водою. Да и мы с вами на сколько процентов состоим из воды? Ну, мозг там побольше, тело, если мало пили, поменьше. Ну, 70-80. У детишек там вообще они такие водянистые существа, поэтому не ломаются. Рождаемся мы с вами. Мы тоже плаваем в утробе матери, да, в околоплодных водах. И знаете, это очень важный вопрос, когда в каких водах находится ребенок, насколько вовремя он рождается и так далее. То есть, если вдруг будет нарушен вопрос с водами, в которых ребенок находится под сердцем у матери, то может быть трагедия на всю жизнь. Это очень насущно. Дамы, изучайте эти вопросы. Это ваше здоровье, это будущее ваших детей, вашей семьи. Искупление. Господь тоже оставляет историю искупления, связанную с водой. Помните, Иисус, совершая вечерю Господню, что первое сделал, что сегодня не все даже христиане воспринимают и не повторяют? Он склонился перед учениками и омыл им ноги. И если вдруг сегодня кто-то скажет, ой, это устарело, мы это, зачем это делать, как бы давай нам что-нибудь из символов. Нет, если уж делать что-либо по завету Иисуса Христа, значит, делать нужно до конца. Поэтому в особых церквах есть вот эта правильная библейская практика ногоомовения при святом причастии. Следуйте ей, не ведитесь на модные тенденции отказов от древних Божьих установлений. Вода очень важна. Освящение. Апостол Павел использует этот принцип, говорит, Бог освящает свою церковь банию. Кто-то любит баню? Любители бани, да. Ну, помимо воды, там еще и температура участвует, да? Хороший контраст температур тоже залог очищения и оздоровления. Но это такая здоровая, большая такая тема для дополнительного исследования. Ну, еще и избавление в конце истории Земли. Вы уверовали, вот вы слушаете христианские проповеди, читаете Библию, как-то показываете свою веру разными путями. Но пока еще многое из того, что верите, оно не реализовалось. Топчем бренную землю, болеем, страдаем, мучимся. То есть искупление совершилось? Искупление, освящение мы сейчас проходим, а вот избавление не совершилось еще. И мы ждем, когда, наконец, преобразимся и окажемся на море. Как назвал это море апостол Иоанн? Каким оно было визуально? Стеклянное море. Сложно себе представить, что это за море стеклянное. Водоем, в общем, хороший водоем будет. Мне нравится это. Там не жарко будет. Ну, кстати, нечестивые, которые окажутся в этом море, им будет тяжело. Они там гореть будут. Мне кажется, море одно. Просто нечестивые на нем горят, а праведные ходят, радуются прохладно, псалмы поют, на арфах играют. Все замечательно. То есть история человеческого рода связана с водой. Просто запомним эту установку. Она нам пригодится, чтобы связать библейское повествование и один очень интересный сюжет, который произошел, ну, их несколько таких сюжетов. Вот первый, эту картинку, уверен, многим попадалось на YouTube. Это падение самолета. Оно произошло в 1996 году, Boeing 767 эфиопских авиалиний. После неудачного взлета падал на море, и, соответственно, вот

0: хронология этого падения. Из 175 человек, бывших на самолете, 125 погибли. Все-таки кто-то выжил. Но обычно, когда происходит приводнение или падение на воду, то результат очень-очень плачевный. То есть всегда даже хуже падение на воду, чем падение на землю. При падении или там аварийном, ну, скорее аварийной посадке, при падении вообще шансов нет. При аварийной посадке на землю шансов больше, потому что земля, ну, она хотя бы как бы не проникающее такое вещество. То есть раз, вот у тебя есть геометрия, в воде нет геометрии, ты проникаешь, и вода разрывает. Мы посмотрим это в сюжете. Так вот, однажды одно событие произошло в городе Нью-Йорк. Как раз в тот момент я там проживал, и по новостям, чуть ли не в прямом эфире, доводилось видеть это событие. Это год 2009, месяц февраль. И вот эта фраза «приготовьтесь к удару, мы садимся на воду», она была ключевой в этой истории. Спустя время был снят фильм под названием «Чудо на Гудзоне». Очень-очень красивое, прям детальное воплощение, визуализация того, что было на самом деле. И героями этой истории оказались два пилота. Один из них – Чесли Салленбергер, это первый пилот, который имел военную службу. Он обучался в военно-морских силах, авиации. Имел опыт в палубной авиации. А палубная авиация, знаете, да, что это? Это, значит, самолет нужно куда посадить? На авианесущий крейсер. В случае, если вдруг не получается, и там самолет не долетает, перелетает, что нужно уметь делать пилоту? Сажать на воду. Это маленький звоночек на тему, что эта история – это не случай. Есть, конечно, в Библии такой намек на то, что многое происходит по воле случая. Но это наблюдение Екклесиаста, который не претендует на стопроцентную богословскую верность, потому что Екклесиаст собирал мудрость вообще, такую, ну, человеческую, общемировую. Поэтому на случай полагаться христианину категорически нельзя. Полагаться на случай – это значит испытывать волю богини или бога судьбы. В язычестве это есть. Фортуна, удача и прочие вещи. Советую вам, когда желаете кому-то чего-то хорошего, не желайте удачи, желайте успеха. Потому что за успех человек отвечает, за удачу отвечают боги, но вы же не язычники. Подумайте об этом. Так вот, Чесли Салленбергер имел 30-летний опыт. Более того, он разработал очень какой-то такой специфичный метод или даже систему для того, чтобы расследовать авиакатастрофы. И этим методом активно, значит, какой-то фирмы там пользовались, эти услуги предоставляли. Но основное его призвание – это гражданская авиация. И он налетал там десятки тысяч часов. С ним был второй пилот Джеффри Скайлз. У него было 15 643 часа полета, но вот на этом самолете он летел впервые. Ну, то есть другие самолеты были, а это так, первый опыт. И вот, дату я, к сожалению, забыл, в общем, февраль месяц. Холодно, и в Нью-Йорке холодно в этот момент. Даже если снега нет, все равно температура, воздух там 5-7 градусов. Температура воды, где-то плюс 2 градуса. Кто-нибудь попадал в такую воду? Максимум, если по зимним лужам бегал, и ножки намочил. Если попадаешь глубоко, то ненадолго, потому что в этой воде человек сможет прожить 15-20 минут, иногда часок. Историю «Титаника» помните, да? Поэтому я уже как-то фрагментами начинаю рассказывать сюжет. Итак, они вылетают из самолета, Ла-Гвардия, это в Квинси, взлетают над городом, и тут, как назло, стая диких гусей. Они все попадают в оба двигателя самолета. И оба двигателя выходят из строя. Представьте себе здоровый самолет над городом. То есть это 5 районов Нью-Йорка, вылетает над Квинсом, поворачивается над Бронксом, тут же прям справа Манхэттен, и все. И за пределами реки Гудзон, Нью-Джерси, плотная-плотная застройка. То есть абсолютно все городская черта. То есть даже автостраду никакую нереально найти. И в этот момент он сразу сообщает диспетчеру, что у нас аварийная ситуация, оба двигателя отказывают, они пытаются их заново запустить, да бесполезно, все лопатки двигателя разбиты этими гусями, потому что там тушки по 5-7 килограмм, убили это все. Естественно, что теперь происходит не полет, а управляемое падение. То есть, когда двигатели не работают, ты уже не летишь. Ты просто падаешь, но за счет того, что у него крылышко есть и скорость есть, то падение увеличивается. То есть, это реально падение. Но, благо, еще есть возможность управлять. То есть, электроника как-то работает, закрылки, там, повороты, все дела. И они дают информацию, что мы вынуждены приземляться. Прям аварийное приземление. Первая мысль – это на аэродром. Какой-то аэропорт нужен. Назад нет сил для маневра. Нужна скорость, чтобы совершить маневр, в Лагвардию не вернуться. Рядом еще есть два аэропорта. Тетерборо и Ньюарк. Оба за пределами реки Гудзон, это уже в соседнем штате. И говорят, мы летим в Тетерборо, и связь обрывается. Первая мысль у всех диспетчеров на земле – все, финиш, вызываем спасать, там, пожарные службы, тут, я не знаю, искать их, собирать. Ну, все, похоронили. Шансов нету, сразу понятно, ну, профессионалы люди. Пилот, управляя самолетом, чтобы нам веселее было, примерно такие кадры были, вот так над городом летел этот самолет. А в этот момент самолет находится над рекой Гудзон. Вот туда по прямой, это уже Атлантический океан. И вот слева Манхэттен, справа Нью-Джерси, соседний штат и соседний город. Река Гудзон, она судоходная, там много всяких речных такси, катеров. Ну, прямо больших судов на реке нет, но временами бывает. Более того, реку несколько мостов пересекают. И они, благо, пролетают над одним мостом, мост Джорджа Вашингтона. Благо, высоты хватило, не зацепили, потому что, ну, тоже могли... трагедия могла бы произойти. Летят и принимают решение, что вот уходить вправо уже возможности нет, они не долетят, они просто упадут вот в те же самые дома. Капитан корабля озвучивает на салон информацию. Приготовьтесь к удару, мы садимся на воду. Ну, понятно, там небольшая инструкция, какую успевают сказать пассажирам, чтобы они, значит, помните, да, в самолетах там пригнуться, убереться и так далее, потому что реально будет удар. Еще очень важный риск, который происходит при приводнении самолета. Видите, вот эти два двигателя, да, в то место, где находится двигатель, называется гондола. Ну, как лодка вот эта венецианская. Если самолет цепляется вот этими гондолами двигателя за воду, соответственно, моментально разрывается, самолет клюет носом и все. Разрываясь, он входит под воду и уже из воды не выныривает, он просто... начинает тонуть. Ну и, конечно же, еще и вода. То есть он утонет не с воздухом, а зальет все, и проблема. Тоже это серьезная задача. Плюс, это уже хороший результат. Приятно, правда? Хорошая картина. Елей. При падении происходит еще нарушение обшивки. Вы можете увидеть то, что стало с обшивкой корабля. То есть самолет садится немного на хвост, но вот так разрывает водой обшивку. Просто корпус рвет, хотя он вот как лодочка скользит. Это говорит о том, что вода очень опасный объект или такой предмет. Когда вы прыгаете в воду, всегда об этом думаете. Очень много людей в летнем плавательном таком морском сезоне покалечились, считая, что водичка меня так с радостью примет. Нет, не примет. Вода – неестественная стихия для человека, не рискуйте. Поломаете позвоночник, отобьете спину или еще что-нибудь. Поэтому самолет благополучно приводняется, и тут же задача – эвакуация, потому что не успели пилоты закрыть. Там некоторые есть специальные шлюзы, которые закрываются, чтобы самолет мог на воде держаться. Не успели они это сделать, самолет начинает тонуть. Хочется все время кораблем назвать, потому что воздушное судно. И вот люди начинают выходить на крылья, используют надувные плоты, которые, на самом деле, это не плоты, это для эвакуации, знаете, на земле на них спрыгивают. Но вот все выходят, кто-то там что-то рыпнулся даже плыть. Куда плыть? Он поплыл, потом вернулся, Вода, помните, 2 градуса всего. Люди стоят в воде, самолет тонет, крылья, значит, тоже начинают погружаться. Мокро, холодно. Но, благо, на реке очень много судов. Увидели, там катера подплывают, где-то спустя 3-4 минуты уже первые катера подплывают, начинают эвакуацию. Капитан корабля, как и положено, первым... Вернее, вру. Молодцы, знаете. Последним обходит салон, проверяет, не остался ли кто из пассажиров в салоне, и потом уже тоже выходит наружу. В итоге из 150 пассажиров и членов экипажа никто не пострадал, все выжили. Ну, может, в больницу попали, там, переохлаждение, кто-то, может, бывает иногда, в Америке это распространено, немножко так поизображать, посимулировать, чтобы большую страховку получить. Надеюсь, там так не позволили себе. Но финал? Финал хороший. Некоторые из спасшихся потом встречались вместе, не помню, спустя несколько лет, собрались и по такому же маршруту сели в Ла-Гвардии и пролетели, куда они летели, там, куда-то в соседний штат. Ну, типа, чтобы долететь-таки, чисто памятно. Писали очень много благодарности пилоту, его сделали национальным героем, просто честь и хвала. И, казалось бы, просто приятная история, ой, как здорово, там, Бог спасает и прочее. Но я обратил внимание на сюжет, который не такой массовый. Его даже сложно экранизировать, но в фильме «Чудо на Гудзоне» он есть. Есть одна ассоциация, которая занимается расследованием авиакатастроф. Ну, это ассоциация, ну, не только катастроф, но вообще в целом отвечает за безопасность в авиации. И вот этих двух пилотов пытались привлечь к уголовной ответственности. За что? Они заявили, что они летят в Тетербора. И если бы, гипотетически, они садились где-то в аэропорту, соответственно, в аэропорту могли бы обеспечить и полить полосу, чтобы пожара не было, и тут же эвакуировать. Риски при посадке в аэропорту в разы меньше, чем при посадке на воде. А раз посадку на воде надо было избежать, то желательно было садиться на этом запасном аэродроме, и надо было это выбирать. И если бы доказали справедливость обвинения, их бы посадили. Несмотря на то, что они сели на воду, и все получилось хорошо, никто не пострадал. Еще раз, они оценивают риск, риск слишком велик. И за то, что вы воспользовались великим риском, вы будете отвечать. Что сделали? Посадили других пилотов в симуляторы полета, знаете, такие кабины, задали все те же характеристики, то же самое, вырубаются двигатели, самолет никуда не летит, ну, падает. Начинают все другие пилоты при таких же ситуациях принимать решение посадку на соседний аэропорт, и у них получается. Тогда пилотам нужно отвечать. Они говорят, у нас время на принятие решения не такое, как в вашем симуляторе 5 секунд, а 20 секунд. Потому что мы управляем, и у нас непредсказуемый результат. Это хорошо, когда ты знаешь, как все получилось, и говоришь, а, ну можно вот так, раз, я знаю лучше. На самом деле время для принятия решения – это такая величина, которая вводится как формула – 20 секунд. Вводят эти 20 секунд, все пилоты пытаются посадить на соседних аэродромах, и ни у кого не получается. Тут же снимаются все обвинения – и, ну, респект, аплодисменты, подарки и так далее, и так далее. Понимаете? Меня вот эта ситуация сподвигла к такому размышлению. В жизни так бывает, что нам хочется, чтобы то, что с нами случается, происходило по лучшему сценарию, без лишних рисков, чтобы не было вот этого «приготовьтесь к удару, мы садимся на воду, даже разбиваемся об воду, не хочу». Мне, пожалуйста, аэропорт с полным сервисом, полным комплектом. И зачастую вот такая мудрость, она приходит задним числом. А что, нельзя было вот так? А не могли вы, что ли, подумать? Тебе легко об этом говорить, когда ты уже видишь, как свершилось. Но в реальном времени, когда вот все нон-стоп, онлайн и не повторить, в разы сложнее. И для этого нужен профессионализм. Я радуюсь, что действительно в той ситуации на месте пилота и первого, и второго оказались профессионалы. Чесли Саленбергер был опытным летчиком, который принял решение и смог это решение осуществить. Он таки посадил правильно самолет. Не клюнул, не зацепил, не разорвало, ничего. 150 человеческих жизней спасти. из ситуации, при которой их уже давно похоронили всех. Представьте, какой геройский подвиг. Это он не в компьютер там стреляет, играет или симулирует. Он сам летит, это его жизнь. Вопрос его жизни, вопрос тех, за кого он отвечает. И это свершилось, это здорово. Так бывает, друзья, что в нашей жизни есть такое явление. Вы не под законом, но под благодать. Для кого-то может казаться это какое-то богословское размышление. Не совсем. Надо адаптировать. Я призываю вас максимально подумать и думать не только в рамках нашей программы, а и впредь. Обращаясь к Священному Писанию, очень часто мы окрыляемся тем, что нам говорит Господь. Бог всепрощающий, Бог милующий. И нам хочется вот этого сценария милости, потому что мы не под законом, но под благодатью. Я хочу этой благодати максимально. Я хочу, чтобы со мной происходило, как будто я у Христа за пазухой, что вот мне Господь вот так несет, и все, чтобы никакого удара. Соседний аэропорт. Нет, нужно удариться об воду, потому что вода в жизни человека – это все. Помните, мы рассмотрели? Все в истории человечества – это вода. Даже Господь называет себя источником воды живой. Вот эта фраза, которую мы сказали, «Вы не под законом, но под благодатью», Павел добавляет, вернее, надо полностью читать текст. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». То есть не просто я хочу лучшего сценария, но этот лучший сценарий будет, если я чего? Не грешу. А если я грешу, то я куда подпадаю? Под закон. Если нарушаете вы правила дорожного движения, автоматически под что вы попадаете? Под закон, под штраф. Это закон, он прописан. Но если ты не грешишь, ты едешь по дороге, и как ты себя чувствуешь? Под благодатью. Вот о чем говорит Павел. Представьте, вот самолет летит. Если он летит красиво, замечательно, у него есть возможность где угодно сесть, это по благодати. А тут произошла трагедия, тут грех. Все, сейчас умрешь. И теперь в этой ситуации, когда вот смерть мерещится, все, вы разбиваетесь, надо под законом. И этот закон прописан в виде мастерства пилота, который сейчас включает мозг, секундами просто принимает решение. Есть 30-40-летний багаж, включается просто невероятный напряг. Я не знаю, как мозг выдерживает. И получается спасение. Но под законом. Поэтому в конце истории Земли церковь учит. Народ Божий, который ожидает пришествия Иисуса Христа, это люди, которые соблюдают заповеди Божии, имеют веру в Иисуса Христа. А тем, которым хочется аэропорт соседний, близко, чтобы комфортненько было, те говорят, нам только благодать. Что вы нам тут законничество придумаете? Что нам правила? Молодежи это особенно, потому что на вас влияет этот мир, и в нем нет стандартов. Постмодерн. Главное – процесс. Какой результат? Какие истины? Какие установочки? Процесс. Дайте нам лучший процесс. Дайте нам процесс с наслаждением. Зачем будем подчиняться? Каким-то принципам? Зачем нам приводняться на воду? Дайте нам соседний аэродром. Вот так сегодня выглядит картина этого мира. Что же станем, говорит апостол Павел? Будем грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Нет. Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или рабы послушания к праведности. И в связи с этим есть одно наблюдение – меню из божественных качеств. Одна книжка, которая попала мне десятилетия назад, хочу небольшой фрагмент вам обозначить. Это еще раз похоже на ту претензию от ассоциации безопасности авиаперелетов, но в вопросах религии. Люди сегодня, похоже, думают, что они могут сделать своего собственного бога, соответствующего их нуждам и предпочтениям. Он получается разных стилей, на любой вкус. Это философия потребителя. Это все равно, что пробовать блюдо в меню. В меню сегодня предлагается много различных богов. Мы выбираем божественные качества, как будто это соусы. Я бы взял большую порцию милости, но, пожалуйста, не нужно справедливости. Пожалуйста, намажьте побольше любви, но вот эти божественные требования отложите в сторонку. Окуните это в понимание, но уберите суд. Так незаметно мы приходим к убеждению, что Бог должен быть сделан по заказу, соответственно, нашим вкусам. Но знаете что? Без посвященности вы не насытитесь по-настоящему. Вы не сможете по-настоящему духовно сформироваться. Сделанный нами Бог может нас успокоить, но Он не может ставить перед нами трудные задачи. Сделанный нами Бог может нас ласкать, но Он не может нас изменять. Сделанный нами Бог может улыбаться, но Он не может нас учить. Нам необходим источник питания, находящийся вне нас самих. Мы нуждаемся в чем-то большем, чем полное притворство и игра с Богом, созданным из наших прихотей. Нам необходим Бог неба и земли. Поэтому, когда мы соприкасаемся с учением библейским, нам нужно приготовиться к удару об воду. Подумайте. Уверовав в Господа, надо приготовиться к тому, чтобы удариться о воду. Давайте небольшой экскурс в библейскую историю. Что происходило со многими героями Библии, когда они начинали развивать свои отношения с Богом, ну или Господь являлся им? Все ли у них было гладко? Соседний аэродром или приводнение? Авраам завел разговор с Богом в 75 лет. Ему Господь говорит: «Хорошие у нас отношения? Давай мы из тебя странника сделаем, без определенного места жительства». Да, он таким стал. У него был конкретный город Ур Халдейский. Через какое-то время они жили в Харане вместе с отцом своим Фаррой. Там отец умер. «Идем дальше, оставляй. Я тебе покажу землю, она будет твоя, но в ней ты будешь странствовать, без определенного места жительства». И в итоге, это потом пришло такое благосостояние и успех в жизнь Авраама, что... Ну, многие исследователи говорят, его состояние в эквиваленте на сегодняшнее время 10 миллиардов долларов. Нравится? Хорошая улыбка, да, желание тоже хорошее. Но надо трудиться, надо удариться. Другой сюжет – Иаков. Иаков встретился с Богом как-то ночью. Что стало с Иаковом, когда они встретились с Богом? Прямо очень тесно даже боролись. Он ушел от этой встречи хромым, но благословленным. Удар об воду. Другой сюжет. Иосиф. У него интересное соприкосновение с Богом было. Господь говорит: у меня есть особый план, надо людей спасать, и египтян, и евреев, и вот мой народ. Голод будет. Как же это спасти? Ага. Иосифу сны. Ночью. Раз. Два. Иосиф озвучивает эти сны. Братья в негодование. В общем, продали, чуть не убили. Куда попадает Иосиф от этого божественного прикосновения? В рабы. Ну, как вещь продают. Он в Египте веником сначала двор метет, а потом дворцами управляет. Почему? Удар об воду. Другой сюжет, ну, допустим, Даниил. Господь является, видение дает. Знаете, что Даниилу каждое видение очень тяжело обходилось. В одном случае он даже несколько недель болел, просто лежал в лёжку. А видение? Это мы телек смотрим, наслаждаемся. У него не телевизор посмотреть видение. Он болел. Переживания, у него эмоциональное потрясение, физическое и прочее. Самый яркий пример – это апостол Павел. По дороге в Дамаск встретился с Господом. Что с ним стало? Ослеп, как котенок, его водили вот за ручку. Причем не один день. Мы должны понять, что когда мы приходим к Господу, рассчитывать на что: «Господи, мне, пожалуйста, вот аэродром», не надо. Не надо выставлять требования от Бога благодати. Бог имеет право, соприкоснувшись с тобой, ты же несовершенный. Он не хочет тебя добить, он хочет обозначить твои проблемы, говорит: давай, давай, будем решать. Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Иисус с крестом прошел. Где сейчас Иисус? Вот через пару недель вся страна будет говорить: Христос воскрес, воистину воскрес, Он живой, Он на небе. Как бы мы страшно не описывали картину его земной жизни, страданий, мучений и смерти, Иисус Христос живой. Все. Не надо слезы лить, совершая причастие. Радоваться надо. Он умер, но он воскрес, и я буду жить. Это воодушевляет. Но соприкосновение с ним может быть болезненно, рискованно. Поэтому нужно максимально включить мозг, опыт, эрудицию, желание учиться, желание трудиться, чтобы эта встреча была успешной, как управление этим самолетом на реке Гудзон капитаном Чесли Саленбергером. Это вдохновляет. Поэтому сегодня нельзя рассчитывать, что, ведя свою христианскую жизнь, жизнь веры, у меня будет все замечательно в соседнем аэропорту. Не долетишь. Просто не долетишь. Еще один вопрос. Картина, образ, о котором рассказывает нам Священное Писание. Неужели вы никогда не читали в Писании, Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. Внимание. Наш Господь – образ камня, но в то же время образ воды. И вода – это образ такой спасительный, источник, красивый. Надо разбиться. Помните, об воду удар сродни падению об бетон. Но если ты это сделаешь сам, ты разобьешься, это будет для тебя спасением. А вот когда этот камень раздавит? При каком случае, при каком событии? Нет. Это глобальное событие, мы все его ожидаем. Глобальное событие, которое представлено вот этим падением камня. Хорошо. Сон одного древнего царя, который увидел падающий камень. Сон Навуходоносора, и камень, который летит, падает и разбивает этого истукана, все-все-все, и сам становится большой горою. Если мы сегодня сами не разобьемся, упав о Христа, то потом, когда Он придет, будет поздно. Действия одинаковые. В итоге в любом случае удар, в любом случае соприкосновение, разрушение. Но если оно произойдет раньше, это будет спасительно, это будет приводнение, это будет чудо на Гудзоне, версия, часть вторая, либо персональная вариация. Либо Он придет и раздавит, но тогда это уже будет суд. Друзья, сегодня нужно нам всем подумать и выбирать. Хотим ли мы быть умными задним числом, либо мы принимаем вот эту реальность, которая с нами происходит, и соглашаемся со всеми теми издержками, которые нам может обеспечить наша вера, наше соприкосновение с Господом. Подумайте, друзья, не происходит ли того, что мы иногда какой-то определенный заказ даем Господу? Мы хотим соседний аэродром. Мы хотим лучших условий. Но если мы уже находимся на падающем самолете на этой планете, мы не можем заказывать, мы не можем выбирать. Мы просто принимаем эту действительность, соглашаемся, и Бог, как лучший правитель нашей планеты, нашей жизни, Он сделает, чтобы приземление наше будет замечательным. На стеклянное море нужно хорошенько приводниться, и будет нам всем счастье. Договорились? Полетели.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Павел, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно тебе передадим и постараемся на них ответить. Также вы, ребята, тоже можете готовить свои вопросы. Мы к ним вернемся чуть попозже.
0: Только чур не из мира авиации. Я не авиатор, просто рассказчик того, что с кем-то происходило. Очень интересно и замечательно.
2: Итак, первый вопрос. Что именно относится к закону Божьему? Только 10 заповедей? Ведь много еще в Библии моментов, где Бог говорит, как надо жить, что делать, а что нет. Нужно ли эти указания воспринимать как заповеди?
0: Определенно, друзья, если мы люди Библии, то нужно воспринимать и полностью библейское мировоззрение. Оно заключается в том, чтобы считать законом Божьим не только 10 заповедей, но и 5 книг Моисея, как это было в израильском народе. Поэтому для нас сегодня книга Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие – все это закон Божий. Но основным критерием или как бы основной отправной точкой является закон десятисловный. Следующий этап – это как бы объяснение или толкование Божьего закона, им самим данное для своего народа. А вся остальная Библия – это уже рассказ о том, как закон работает в конкретных сюжетах людей, вот их жизни. Потому что те люди такие же были, как и мы. Хоть Авраам, Исаак, Иаков, Моисей или Илья, пророк. Они такие же люди были. С такими же слабостями, искушениями и так далее. И если нас восхищают их духовные подвиги, мы можем реально повторить это же самое. Но вот при таком следовании, при таком авторитете.
2: Ну а следующий вопрос. Зачем Бог допускает эти удары? Для чего Иов столько перенес страданий?
0: Иов перенес страдания только потому, что Иов жил на этой земле, на планете греха, где есть причинно-следственная связь, где грех проявляет себя. И эти удары могут просто прилететь любому человеку. Во-вторых, есть еще личность, которая нам противна, которая борется с нами. И задача понять эту вражду, оказаться на стороне Бога, вытерпеть. В народе русском замечательная поговорка есть. Бог терпел и что велел? И нам велел. Наверное, логично. Наверное, пример достойный. Смотрите, если бы было так, что Господь сидит на престоле, как вот греческие боги нам на Олимпе, и он сверху нам указывает, ну, вы терпите, я там посмотрю, я вам, значит, в табеле о рангах галочку поставлю, дай зачетку, распишусь. Нет. Не надо так по-язычески Бога представлять. Бог представлен как? Как Сын Человеческий, пришедший на эту землю. И поэтому все, что мы сегодня испытываем, мы говорим, вот нам тяжело, Бог уже это испытал. И раз Он это испытал, Он показал пример, что это можно преодолеть. Поэтому никогда не скатывайтесь вот этот ропот. Почему мне тяжело, мне невыносимо? Выносимо. Бог сказал, как бы страшно ни было, самое страшное, что происходит с людьми вот сегодня на всей планете, оно просто иногда ужас вселяет, оно по силам. Мне это сложно понять, но оно по силам. Я должен в это верить, потому что когда меня жизнь ударит, я должен встретить удар с убеждением. Я смогу вынести. Не дай Бог мне устами своими проклясть Бога или что-то глупое сказать. Ой, Иов терпел, страдал, мучился, вопиял Богу, но ничем не согрешил против Бога. Такой комплимент заслужить. 10 детей похоронить, живым просто гнить вот так. И он выдержал это. Хороший пример.
2: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
3: А о чем думать в такие критические моменты?
0: Священное Писание будет самым лучшим примером, когда ты утешаешься сюжетом. Смотри, когда у тебя удар, ты не знаешь, что будет впереди. То есть у тебя экстренная там ситуация, потрясение. Но когда ты вдохновляешься на то, как другой человек оказался в этой ситуации, ты знаешь, чем закончилось, ты можешь предположить, о, либо у меня будет вот так, либо вот так, либо вот так. Чем больше ты будешь знать библейский сюжет, именно сюжет, история, вот завязка, развитие, финал, тем больше тебя это будет вдохновлять. О, так, у меня сейчас тяжело, да, ну вот как у Иосифа, значит, я буду каким принципиальным трудягой, честным и так далее, и Бог усмотрит. И есть шанс, он же, опять же, в Библии прописан, не шанс, а вариант, что у тебя не получится, как и у Иосифа, и Авраама, и у всех героев. Но ты все равно останешься верным. Почему? Потому что наше жительство на небесах. Потому что мы рассчитываем не на красивую, благополучную жизнь 70-80 лет на этой земле. Библия четко предупреждает. Если ты рассчитываешь только в этой жизни на Христа, ты несчастнее всех человеков. Есть христиане, которые рассчитывают, что благословение Божие, ой, это хорошо, зарплата хорошая, дети все пристойные, все образование, дом поставили. Это у вас Бог, Бог кошелька, Бог мамона. Вы как меряете жизнь? Давайте вы будете рассказывать, какое у вас примирение, как вы дружите с соседями, как вы дауншифтинг совершаете, когда снижаете в зарплате, но при этом какие-то духовные цели преследуете. Вот этим хвалитесь. А толщиной кошелька любой какой-то филистимлянин может хвалиться, который казнократством занимается и так далее. Что, Бог измеряется деньгами, что ли? Не надо так притворять. Помните, в книге «Послание к евреям» сказано, многие в вере не получили обещанного. И на это нужно быть готовым. Так что, если ты воспринимаешь всю картину Священного Писания, ты все варианты готов принять. Так что можно претерпеть. Будь в слове.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Почему людям так сложно жить по Божьему закону? Оно же нам во благо. Почему в грешном мире так сложно это применять в жизни?
0: Потому что мир грешный. Потому что человек грешный. Потому что грешному человеку не хватает веры. Богу можно угодить верой, но, соответственно, без веры человек начинает противиться. А почему я должен это делать? Где результат? Ты не видишь будущего, соответственно, ты вот так не полагаешься. Надо понимать, что по отношению к будущему мы идем спиной вперед. У евреев такое представление. То есть, когда ты идешь вперед, на самом деле идешь ты вот так. Будущее у тебя позади. Ты можешь на что смотреть? Только на прошлое. Вот ты в настоящем и смотришь на прошлое. Все остальное там. Поэтому как мне соблюсти закон, если я не знаю? Вот я соблюдаю закон, как там моя ножка встанет? А может быть, там пропасть? Господь говорит, я тебе сказал, я тебя сохраню. Двигайся вот так, продолжай двигаться. Я там тебя веду. Но не надо вот эту выворачивать шею и так далее, не получится. Хотя по некоторым вопросам даже Господь дает, знаете, что дает? Зеркало. Берешь зеркало, туда ты все равно не заглянешь. Но зеркало, это пророческое слово, видно, что там впереди. Поэтому используйте Божье пророчество. И опять же, вот мы упомянули сюжет, сценарий. Как соблюдать закон? Ты посмотри, как другие соблюдали закон. Вот тебе результат.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии еще, пожалуйста.
3: Как же не оказаться в этом падающем самолете? Или же жизнь и есть этот падающий самолет, и у нас остались эти 20 секунд на выбор?
0: Спрыгнуть с самолета не вариант. Это не те самолеты, это не кукурузник и не вертолет, чтобы с него спрыгивать. Парашюты тоже... Хотя есть там мечты, чтобы отстегивались эти... Ну, корпус самолета. Пока это только проект. Вот, парашюты и так далее. Все это вряд ли при нашей жизни получится. Мы уже в самолете, мы уже падаем. Хотя бы начать с того, что как только вы родились, вы начали умирать. Серьезно, не верите? Это вам статистика говорит. Еще сейчас скажу. С 1996 года, чтобы вам легче жилось, с 1996 года мы прошли точку невозврата. Все поколение, рождающееся на Земле, оно стареет с нуля. Вот родилось и сразу начинает умирать. Раньше, несколько десятилетий назад, люди старели где-то лет с 18. Еще раньше, еще позднее старели, понимаете? А сейчас это одна из член-корреспондентов Академии наук давала интервью и говорила вот об этой точке невозврата по здоровью нации. Родившись, потенциал здоровья сразу уменьшается. То есть вы уже умираете, вы в самолете, вы падаете. У вас эти самые, ну, не 20 секунд, 20 секунд на принятие решений. Времени чуть больше. Проблема в том, что бывают моменты, когда ты примешь решение, а потом какое-то время ты будешь пожинать. Самый насущный для вас тоже – это вопрос выбора спутника жизни. Выбирать ты будешь там полгода-год, чем больше, тем лучше. Но если выбрал, потом будут качели. Будут качели, если неправильно выбрал. А если выберешь правильно, будет благословение на десятилетие, сколько Господь даст. Поэтому вот я сделал выбор ровно 10 лет назад, женился. Я в шоколаде, я вообще наслаждаюсь. И браком, и детьми, и так далее. И в правильном выборе, и здоровье моих детей, и здоровые семейные отношения, все в правильном выборе тогда, 2010-2011 год. Поэтому я не выбираю сейчас. Глупо сейчас выбирать семейную жизнь. Я выбрал тогда, все, закрыли тему выбора семьи, правильно? И так вот вы каждый выбираете какую-то сферу. Кто заканчивает школу там, и поступает в университет? Если вы неправильно выберете профессию, то потом вы будете десятилетия ломать голову. Как же мне продолжать работать и быть верным Богу? Ну, ты уже заведомо себя закопал, ты неправильно выбрал. Некоторые профессии не могут быть моральными по сути. И потом вам придется просто принять волевое решение. Господи, все, я бросаю эту сферу, я вообще этим больше заниматься не буду, я начинаю с нуля. Даже в Японии светские люди то делают, полностью перепрофилируют. Слышали, да? Каждые 5 лет меняют род занятий, чтобы обновляться, окрыляться. Если ты будешь так лямку тянуть и профессию ушатаешь, и себя в этом. Выбираете правильно. Вот эти 20 секунд используйте адекватно. Бог обязательно подскажет, ну, совет в помощь.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос, который у нас есть. Так в чем же суть благодати, если многие, надеющиеся ее, так и не получили? Ведь они думают, что соблюдают полностью закон.
0: Конечно, нельзя делать крен в сторону закона. Типа мы сейчас... Чесли Саленбергер, профессионал, и будет сажать каждый раз самолет на воду. Во-первых, его счастье, что на воде тогда не было ни одного судна. Зацепил бы катерок какой-нибудь, все, без вариантов, да? То есть... Какой-то элемент Божьего водительства, Божьей охраны, благословения, охраны ангелов, он всегда есть. Нельзя все сказать, мы хозяева своей жизни, вот все как сами решим, профессионалы, все сделаем. Полагающийся на себя – это проклятый человек. Тоже Библия об этом говорит. Проклятый, кто делает плоть или самого себя свои опоры. Но важно сочетать. Со своей стороны я делаю все. Вот это важно. Я со своей стороны сделаю все, а Господь со своей стороны сделает все. Если же я со своей стороны, а да ладно, махну рукой, Господь скажет, ну, я работаю по принципу взаимности. Когда ты выкладываешься, это видно, что ты выложился. Господи, я несовершенен, ну вот что мог, то сделал. Господь говорит, честно? Ну хорошо, тогда я тоже. Вот и получается. Это союз закона и благодати. Это успешное пользование вот этих двух явлений. Я... Послушание. Бог, благословение, благодать. Вот на это нужно рассчитывать. Я тоже так у себя в своей жизни многое видел, когда, ну, моих детей, допустим. Бог защищает, я знаю, что Бог защищает. Я со своей стороны делаю все, я понимаю, что не могу. И это должно любого родителя заставлять просто падать на колени и молиться, и просить защиты Божьей. Те родители, которые говорят, я сам все обеспечу своим детям, я им все дам. Ага, сейчас. Очень серьезные обломы происходят для таких родителей. Они не успевают или забывают в жизни переадресовать авторитет больше Богу, вот, чтобы ребенок был воспитан в таком страхе Божьем.
2: Павел, большое спасибо за эту тему, за ответы на эти вопросы, которые нам поступили. Это были все вопросы, которые

0: времени.
1: Спасибо.
2: Территория реальности.
0: Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Спасибо за ваши вопросы, за то, что не стеснялись, задавали их в прямом эфире. Пишите нам, звоните, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал и группы в соцсетях. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, это не та реальность, которую приготовил для нас Бог. Ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Законы человеческие – закон Божий. Заповеди человеческие – заповеди.

0: люди Божьи. Вы задумывались над тем, что большинство человеческих законов основываются на Божьих законах? Почитай отца и мать, не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. А сегодня разговор пойдет о четвертой заповеди. Итак, дорогие друзья, сегодня во знаменование 30-летия телекомпании «Три ангела» мы продолжаем исследование Евангелия от Луки. Получаем от этого огромное удовольствие. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина. Сегодня переходим к шестой главе. Четвертая заповедь закона Божьего. Я вот знаю по опыту, что иногда мы, как телекомпания, проводим интервью на улице, и вот мы останавливаем прохожих, которые готовы отвечать на наши вопросы, и мы их просим перечислить 10 заповедей. И вот, возможно, те из них, которые были упомянуты в начале, люди и знают. А вот первые 4 и особенно 4-ю заповедь большинство людей, к сожалению, не знают. А ведь она записана в Слове Божьем, она прочитывается на протяжении всей Библии. Давайте сегодня мы как раз и поговорим о 4-й заповеди.
1: Да, но, может быть, мы сначала прочитаем ее, так как она написана в Священном Писании. Она записана в Ветхом Завете, в книге «Исход», 20 глава. И с 8 текста написано: «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его».
0: Итак, 4-я заповедь о субботе.
2: Да, и она, вот, как мы можем заметить, занимает в законе среди 10 вот такое центральное место. Прямо в середине всех заповедей находится.
0: А вот, кстати, ведь вот в самом начале, в книге «Бытие», ведь вот суббота тоже упоминается, да?
1: Давайте
0: найдем это место, чтобы мы не думали, что только вот в «Исходе» об этом говорится, когда уже Моисей писал Пятикнижие, когда уже Моисей говорил об истории израильского народа.
1: Вот в самом начале, в книге «Бытие», во 2 главе написано: «И совершил Бог к 7-му дню дела свои, который он делал, и почил в день 7-й от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог 7-й день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал».
0: То есть можно сказать, что вот эта вот 4-я заповедь, тут она еще не 4-я, потому что это еще не 10-словный закон, но что заповедь о субботе, она была вообще при начале творения уже Богом озвучена. Говорят, что 2 основные заповеди были – это брак между мужем и женой, между мужчиной и женщиной, и заповедь о субботе, 4-я заповедь.
2: Ну вот почему мы о ней говорим сегодня? Потому что 6 глава Евангелия от Луки – начинается именно с этого слова. В субботу, во втором дне Пасхи, случилось ему, то есть Христу, проходить за сеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Вот Лука подчеркивает, описывает субботу здесь, одну из суббот, как бы для того, чтобы дать понять, как Христос относился к субботе.
0: Потому что ведь вот Лена прочитала сейчас: «Не делай вон и день никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни пришелец, который в жилищах твоих, и даже ни скот твой». То есть не работай, никаким образом не работай в день Божий, в день субботний.
1: То есть все отдыхают?
0: Да.
2: Почему Лука подчеркивает вот именно субботу здесь и как ее соблюдать? Потому что для иудеев того времени, первого века, суббота являлась такой вот действительно, центральной, особенно трепетно к ней относились. Это было, наверное, связано с тем, что...
0: Центральной заповедью?
2: Как бы да, но она из центральной Западе есть, но они считали, что Бог их наказал вавилонским пленением когда-то, именно потому, что они эту субботу нарушали. То есть заповедь была ими попрана.
0: Четвертая.
2: И в результате они оказались в Вавилоне. Четвертая заповедь, да. И чтобы этого не произошло в будущем, иудеи разработали целую систему правил, там, постановлений, законов, помогающих, вот, по их мнению, людям правильно соблюдать субботу. И фарисеи, и книжники, как об этом говорит Евангелие, они вот за этим тщательно следили, чтобы никто не нарушал эти постановления. И нарушение этих правил, разработанных людьми, вот, книжниками, фарисеями и другими, оно приравнивалось к нарушению самой заповеди. Поэтому...
0: Самой четвертой заповеди, записанной в Законе Божьем.
2: Записанной в Законе
0: Хотя Божьем. Это были уже заповеди человеческие.
2: То есть на эту заповедь наложили как бы еще такие охранные заповеди, такие, что ли, человеческие уже, чтобы точно не нарушить субботу и заповедь о субботе. И вот евангелист Лука заострил внимание на субботнем вопросе, рассматривая три случая. Вот описаны в Евангелии три случая, когда он показал отношение Христа к соблюдению этой заповеди. И чтобы читающие Евангелие не впали в крайность, что ли. В крайность неправильно понимать волю Божию. И устанавливать какие-то свои правила, помимо того, что уже Господь установил.
0: А вообще свойственно это человеку? Ну вот, например, заповедь «Не убей». Ну, тоже, конечно, много чего можно вокруг этой заповеди. Ну, не знаю, там бывают случаи, когда в этом...
2: Да.
0: Ну, вот
2: комара происходит. Убьешь, уже нарушил.
0: Да, по-моему. Вот, или там... Ну, и, в общем-то, вокруг любой заповеди, наверное, можно построить вот такие вот охранные, еще дополнительные предписания. Вот, а почему вот именно вокруг четвертой?
2: Ну, давайте почитаем вот дальше. То есть мы считаем, что ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должны делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?» То есть Иисус как бы им что-то противоречит вроде бы своими словами. Они говорят: «Вы делаете то, чего не должен делать в субботу». Это связано не с Божьим уже законом, а с предписаниями фарисейскими, которые, как бы, ну, эти предписания включали в себя 39 категорий дел, которые люди, вот, книжники, фарисеи и другие, они запрещали делать в субботы. И в эти категории входили веяние, жатва, и молодьба. Например, если бы человек
0: полевые
2: в субботу...
0: Работы.
2: Да, полевые. Если человек в субботу пройдется по высокой траве, то это приравнивалось к нарушению запрещенное дело жатва. Ты мог вырвать нечаянно травинку,
0: колосок.
2: Там, да, колосок или траву вообще. То есть ты жнешь ногами, по сути. И поэтому ты нарушитель субботы. Вот так считалось.
0: Как же вот нам тогда понять вообще суть субботы? Ведь вот это нам важно понять сегодня. То есть с точки зрения фарисеев того времени, вот не ходи по полю с пшеницей, а то если нечаянно у тебя за пальцы зацепится колосок, то это ты совершил жатву. А зачем вообще суббота тогда? Зачем эта четвертая заповедь о субботе? Вот каков ее смысл?
1: Ну, вообще, вот первая заповедь, если мы, да, «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Ведь вот по сути дела здесь Бог как бы говорит, что я установил день, который для общения с тобой, и ты в этот день приди на поклонение мне. Ко мне.
0: И поэтому он говорит: не делай всяких обычных своих дел в этот день.
1: Это
0: не жди,
1: день
0: не срывай колосья, да?
1: Да, да. Но он, как бы сказать, не человеку дал этот день не для того, чтобы человек боялся что-то сделать не то, чтобы нарушить этот день. Он дал его для радости, для радости общения человека с Богом. И эта радость, когда

0: Вот что-то
1: он
0: другое.
1: Дальше говорит, Иисус сказал ему в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебопреложение, которое не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывших с ним». То есть он им ставит такой вопрос. Тут тоже вроде бы нарушение. Нельзя никому эти хлеба есть, кроме священников. Но священник...
0: По правилам, ну, церковным, да? И по, причем даже по библейским. Из, да, Библии, по-моему, это сказано.
1: Но вот священник берет и дает голодному Давиду и его людям. То есть это, Иисус хочет подчеркнуть, что у Бога милость превышается над судом. Если, если вы видите голодного, изнывающего от голода человека или страдающего, разве вы не поможете ему? Вы же вытаскиваете, там, он дальше сказал, вытаскиваете же из ямы овцу, которая туда попала, в субботу. Вы же ничего не видите плохого в этом. А сколько же человек лучше овцы? И если человек голодный пришел в Дом Божий, и там ничего больше нет, кроме священных хлебов предложений, то этот священник правильно поступил, когда, это Иисус говорит так, когда дал эти хлебы как пищу Давиду. То есть, опять же, вот я с Линой хочу согласиться, что суббота является для, для вас отрадою, радостью, и не нужно ее превращать в такое бремя, которое хочется сбросить, что ли.
0: Угу. Ну вот у меня, наверное, в связи с этим вопрос мой и есть. А почему именно суббота? То есть вот пусть вот именно Господь говорит, пусть вот именно суббота у тебя будет днем поклонения мне. А Лена сказала сейчас, это день взаимоотношений с Богом, с Ним взаимосвязи. День, когда мы не отвлекаемся на свои какие-то повседневные дела, потому что они нас неизбежно будут отвлекать от взаимодействия с Богом. Ну хорошо, а, например, я скажу, что вот у меня, ну там, в субботу работа, а, ну, например, вот для меня удачный день – это понедельник, потому что я выходной на работе, и я могу посвятить это время тому, чтобы читать Библию, размышлять о Боге, молиться. Вот как мы ответим таким людям, и какое это отношение имеет к четвертой заповеди?
1: Ответить можно так. Очень просто я отвечаю на этот вопрос. Господь почему-то посчитал вот так вот нужным сделать. Мы не знаем почему. Вот это его воля.
2: Нет, как мы знаем.
1: Да?
2: Он же написал, это памятник творения. Он же написал, ибо в шесть дней я сотворил все. И небо, и море, и землю все сотворил. А день седьмой я создал отдельно. То есть это памятник творения. Это он именно седьмой день дополнительно сделал для общения человека и Бога. Он завершил свои дела в шесть дней. Но этот день дополнительный.
0: Да, отделил.
2: Отделил он от всех остальных дней. Он сам отделил этот день. Он дополнительный день для отношения, общения человека с Богом.
1: Ну то да, есть... так, того было его желание, такова была,
2: да,
1: его воля.
2: Да, да. Это его воля. Я пожелал. Господь Бог. Если я Господь Бог твой, то у тебя не будет других мнений, потому что я Господь Бог. Я законодатель. Я тот, кто сказал, и это совершается. Я приглашаю тебя. Вы же не скажете президенту, он вас пригласит в субботу, да, вы скажете, нет, я в понедельник только могу.
0: Да.
2: Ну, ни одному даже, ну, уже здесь в мире никому высокопоставленному человеку мы не сможем отказать, если он нас пригласит. А уж тем более Господь нас приглашает. Как мы можем отказать ему в этом?
0: Ну, то есть к субботе нельзя относиться иначе, чем к остальным заповедям. Если другие заповеди – не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, там, не пожелай чужого, то, ну, у нас, хоть мы, ну, тоже по-разному можем их интерпретировать, но у нас не возникает такого, что можно ее отменить. Ну, то есть можно к ней, ну, если нормальное такое у человека сознание, то не будет у него, что ее, она для меня ничего не значит, эта заповедь. Вот, если у него совесть живая. А почему-то про четвертую заповедь мы вот так вот считаем, что, ну, а почему вот именно этот день?
1: Интересно, что Иисус, мне кажется, не представлял субботу без, как, без некого ощущения праздника. То есть это какая-то отрада, какая-то, какое-то, ну, действительно, празднество. А какое празднество проходит без стола, без пищи? И вот он про пищу тут ему в укор поставили. Что это твои ученики делают в субботу? А он говорит, они насыщаются пищей, они проголодались.
0: Вот это, именно когда вот они колосья растирали.
1: Когда растирали, да, всего-то навсего, да.

0: несколько зерн, там, уже ты как бы нарушитель. А Иисус по аналогии вот, с Давидом, который описывает ученикам, что да, вот в Дом Божий вошли тогда голодные люди, и им была предоставлена пища, как казалось бы, запрещенная для обычным людям. Ну, и я вам говорю по аналогии, что вы не разрешаете проголодавшимся людям сорвать колосья Христос в субботу. Сказал. Ну, как бы, да, вот он как бы вот это говорит. То если вы не разрешаете, то я разрешаю. Mm-hmm. Потому что я господин субботы, как он дальше сказал.
1: Но он тем самым не отменяет субботу. Он, ну вот здесь, я думаю, что он просто показывает, ну, ту ошибку, что ли, которая может вести как раз к человеческим заповедям. И он, ну, говорил, что у вас множество заповедей, которые вы чтите, человеческих заповедей, каких-то постановлений, да, а то, что в законе, вы оставили это. Вы как-то к этому более пренебрежительно относитесь, а вот свои заповеди человеческие чтите и бережете.
0: Ну, почему-то вот принято считать в среде многих христианских богословов, что вот это как раз эти слова Христа говорят о том, что он ее отменяет, да? Эту заповедь, и заменяет чем-то другим, что вы, пожалуйста, сейчас можете проявлять милость, и суббота как бы тут не нужна.
2: А на самом деле?
0: А на самом деле эти богословы встают на позицию фарисеев, вот этих. То есть они говорят, да, эти люди правильно соблюдают субботу, а вот ученики-то ее нарушают. А Христос говорит, нет, они не нарушают эту заповедь. Они ее как раз и соблюдают. Тем, что они, ну, во-первых, не остаются голодными, а во-вторых, все-таки, ну, какой праздник без еды?
1: Но и они здесь общаются с Иисусом. Это день общения, мы уже говорили, да? То есть Господь создал ее для общения. И здесь они общаются с Богом. И у них, ну, как бы они всего скорее, что, да, шли из одного селения в другое, да? И это их вот, ну, как бы, это же не только общение человека с Богом, но и общение друг с другом. То есть это важное. И поэтому они совершали переход от одного селения в другое для того, чтобы общаться с людьми.
0: Христос подчеркнул, что фарисеями был нарушен главный принцип субботы. Священный внутренний мир, внутренний покой.
2: Вот очень важные слова, Коль, давай еще раз повторим. То есть какой главный принцип четвертой заповеди закона Божьего?
0: Это душевное равновесие и мир с Богом. Вот это главное. Именно об этом говорит книга Исаии, 59 главе, 58, когда вот тут написано: «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихоти твоих и в святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуем, почтишь тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе». Вот радость вот, Господи, суть – это субботы.
2: Да, радость Господи. Вот немножко хотела остановиться на пустословить. Mm-hmm. То есть пустословить, ну, в принципе, мы в этом тоже нуждаемся иногда. Пошутить, вот поговорить ни о чем. Но вот про субботу пророк Исаия нам тоже как-то вот подтверждает, что это особый день. Это день, когда не просто ну, развлечение, не просто отсутствие работы, а именно вот чествуемый день Господень.
1: Да, святой, то есть это день, в который человек приходит на поклонение Богу. То есть это не просто я могу в кровати провести его весь день субботний, и тем самым я исполнил субботу, да? А это день общения с Богом и общения с братьями и сестрами. С братьями и сестрами в семье, в церкви, в другом каком-то обществе, но это именно серединой этих отношений является сам Господь и Его Слово. То есть это не может быть просто.
0: Суббота какой-то освобождает нас от повседневных забот, как ты говоришь, да, и освобождает время наше для того, чтобы мы посвятили его размышлению над Божьим Словом, над общением в молитвах с Богом. Кроме того, мы можем совершать массу добрых дел в субботу. Не лежать правильно как-то целый день, а чем-то заниматься тоже. И Иисус дальше говорит вот в Евангелии.
2: Это мы возвращаемся к Евангелию от Луки, 6 глава. То есть не отменил Господь Христос заповедь о субботе? Не отменил Он четвертую заповедь?
0: Случилось же и в другую субботу войти в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу. Исцеление тоже запрещалось в череде постановлений.
2: Потому что это работа?
0: Потому считалось. Что это, да, это как бы дело, а не дело никакого дела. Угу. Чтобы найти обвинение против него, но он, зная помышление, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань, выступи на середину. Он сказал, он встал и выступил. Тогда сказал им Христос, спрошу вас, что должно делать в субботу, добро или зло? Вот этот вопрос. Что должно делать?
2: Ой, тоже ключевой вопрос. Что должно делать в субботу по четвертой заповеди? Добро или зло?
0: Что-то делать-то надо в субботу. Но мы можем делать зло, можем делать добро. Если мы говорим о том, что такое зло и добро в субботу, то ну, вот такую иллюстрацию можно привести. Если загорелся мой дом в субботу, я тушить его не буду, говорит правоверный христианин, соблюдающий заповедь Божию.
2: Как правоверный в кавычках?
0: Да, да, конечно. То есть он, как бы сказать, ограждает себя от нарушения субботы, пускай мой дом горит, я буду смотреть его, но субботу ни за что не нарушу.
2: Даже если там у меня кто-то в нем есть.
0: Я таких людей встречал в христианской церкви. Они именно так и считают, что да, нельзя этого делать. Mm. Пусть лучше, раз уж горит, то, значит, Бог допустил это, пусть горит. Но приложить там, побежать с ведром воды, там, как-то еще куда-то еще и лить ее, это целая работа, которую делать нельзя в субботу.
2: Но это же ужасно. Может быть, дома осталась кошка, а может быть, даже и человек. Ну, то есть это совершенный фанатизм, это совершенное извращение и Слова Божьего, и вообще сущности Божьей.
0: Вот теперь мы можем лучше понять, наверное, что считали фарисеи и книжники того времени, когда обвиняли Иисуса в нарушении суббот за то, что Он исцелил немощного человека. То есть, вопреки всем, ну, не знаю, не то что человеческим нормам, но и Божьим-то нормам было нарушено все это. Потому что
2: то есть они внимательно наблюдали, вот не исцелит ли он,
0: да.
2: А он взял и исцелил?
0: Нет, они внимательно наблюдали, а дальше, если мы почитаем, он посмотрел на них и сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. А вот дальше. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом?
2: То есть
1: субботний день.
0: Думали, да.
2: То есть человек исцелен, человек выздоровел, а они от этого пришли в бешенство, и кроме бешенства, то есть ненависть, гнев, и думали, что же им сделать с Иисусом.
1: Это в субботний день.
0: Иисус виноват, оказался у них, что вот он, как бы на него люди смотрят, к нему идут, и он их вот так вот научит соблюдать субботу. Это же страх. Это мы опять попадаем в вавилонский плен, потому что мы субботу попираем таким вот образом. Вот такие мысли у людей, начальник синагоги, там еще, может, кто-то был из фарисеев. Ну, вот не дай
2: а
0: бог.
2: Сегодня
0: так,
2: бывает
0: вот,
2: такое?
0: И сегодня, да, я же рассказываю про дом, и не случайно, это я просто знаю такого человека, который так думает. Христианин, он очень ревностный христианин.
1: Но если дом уж тушить не будут в субботу, то уж за лекарством точно не пойдут.
2: В аптеку для больного, да.
1: Да.
0: Ну, там надо, да, там совершить покупку, не покупая
2: в чем
0: ничего.
2: Дело? Вот непонятно. Заповедь Богом дана для того, чтобы человек был счастлив. Не убей, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй. Это же все только ведет к счастью, когда люди соблюдают эти заповеди. Четвертая заповедь дана человеку для того, чтобы быть счастливым, как и все остальные. Да. А в чем дело-то?
0: А дело
2: что
0: в том,
2: такое,
0: что...
2: что-то в натуре человеческой, что ли, что-то?
0: Вот тут Лука описывает болезнь человека, с рукой у него проблемы, да? Но тут болезнь не только у этого человека, а болезнь вот у начальника синагоги и всех тех, кто с ним был.
2: Еще болезнь, больше.
0: Болезнь закончится, называется.
2: Mm-hmm.
0: Это такая болезнь, при которой люди очень много требуют от других, но при этом не замечают за собой ни грубости, ни хамства, ни жестокости. Вот как-то вот кто-то вот тут вокруг, вот тут вот, да, а я поборник и ревностный поборник Божьего Слова и Божьей заповеди.
2: Mm. А я буду думать, как убить Иисуса в этот день, да? И при этом я соблюдаю четвертую заповедь, якобы.
0: Потому что он виновник, вот. Потому что он источник, его будут копировать, за ним будут следовать, и он примером послужит в том, как не надо, не надо относиться к субботе. По их мнению. Угу. Но на самом-то деле Иисус вот эти все отметает наслоение от заповеди Божьей и говорит, что заповедь-то Божья, она чиста, во-первых, во-вторых, мирна, полна милосердия и добрых плодов.
2: А, Коль, повтори, пожалуйста, это еще раз. То есть заповедь Божья, в том числе и четвертая. То есть как ее можно правильно соблюдать, если что?
0: Если мы будем относиться как к заповеди мирной, чистой и исполненной добрых плодов, полной милосердия к людям, человеколюбия, вот этого. Если вот этого нет во мне, в моем сердце, то значит, заповедь будет мной нарушена.
1: Но, в принципе, да, ведь Господь и как бы объединил, да? Он сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою и всей крепостью твоей. И ближнего своего, как самого себя. В этом закон и пророки. То есть, по сути дела, 10 заповедей, да, с 1 по 4 это заповеди в отношении Бога, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, и остальные 6 заповедей это отношения между людьми. То есть он их очень именно хочет сказать, что любовь – это центр моего закона. Бог есть любовь, да? Мы читаем с вами в послании апостола Иоанна, да? Что Бог есть любовь.
0: Основа Евангелия.
1: Да, это основа Евангелия. Он выражает его буквально в 3 словах. Бог есть любовь. В этом все. В этом закон, в этом пророке, в этом вся суть жизни человека.
0: Угу. А суть Евангелия еще есть суд, как где-то написано тоже, милость и вера. Причем милость над судом превозносится. Угу. Мы не по нашим добрым делам, как бы сказать, пользуемся Божьей благосклонностью и Божьей любовью.
2: Не по нашим достижениям.
0: Не по нашим достижениям мы достигаем Небесного Царства, если достигаем
2: не
0: его.
2: Не потому, что мы хорошие.
0: Не потому, что мы хорошие. Нет, не потому, что мы какие-то особенные и что-то делаем такое уж прямо из ряда вон, типа подвигов. Не за это нас Господь любит, а Он любит, потому что Он есть любовь.
1: Да, да. Но еще вот я слышала, что все-таки еще справедливость вот, в законе
0: правосудие,
1: Божьем.
0: Суд, да.
1: Да, да. Ну, то есть справедливость. И как бы мы всегда, свойственно нам искать справедливости в отношении себя, да, и в отношении другого мы часто проявляем немилость. Вот, и, вот, к сожалению, возникают вот такие, ну, проблемы, что ли, в отношениях человека, когда он к себе хочет, чтобы к нему относились справедливо, и поборники справедливости всегда, это вот, ну, фарисеи, по сути дела, они поборники справедливости. Вот. А справедливость именно осуществилась в Иисусе Христе, что за грех смерть именно Он понес. Смерть на себе, и это благая весть, да? То есть спасение через жертву Иисуса Христа. Угу.
2: Как интересно, что мы с вами именно вот к сути Евангелия подошли через обсуждение четвертой заповеди. То есть что такое истинное соблюдение четвертой заповеди, и что такое истинное значение четвертой заповеди? Это вот именно милость, справедливость и суд, который осуществился над Иисусом Христом вместо того, чтобы осуществиться над нами.
0: Ну да, современный законник видит Христа только со стороны суда. Он должен быть правосудие осуществлять. А вера в понимании современного законника означает верность своим каким-то шаблонам.
2: Вот принципам.
0: Таким, каким-то своим человеческим. Да, вот он как бы, да, он вырабатывает какое-то правило, он упаковывает в эти правила заповедь Божию, и вот получается он таким вот железобетонным футляром себя окружает и непробиваемый. Вот все. Законник – это очень страшно, потому что невозможно пробиться в это сердце.
2: Это его способ защиты? Это способ самозащиты?
0: Это не только, наверное, самозащиты. Это принцип, наверное, уже. Жизненный принцип.
1: Выражение, что ли, самовыражение, да?
0: Да, и тут как, бы и тут как раз дьявол человеку помогает вот такому. Угу. Потому что
1: да,
0: невозможно достучаться просто. Он видит во всех каких-то, ну, грешников страшных, там, нарушителей заповеди Божьей.
2: И за счет этого себя возвышает в своих глазах.
0: А я-то не такой, да.
2: Да, и в глазах других.
0: Я-то другой, я-то вот как раз праведный. Я соблюдаю все от и до. Вот такие праведные люди окружали Христа в синагоге.
2: Да, праведные в кавычках.
0: Праведные, да, в
2: кавычках. А он пришел именно вот для того, чтобы показать, что такое истинная праведность, да?
0: Да.
2: А, Коль, по-моему, есть еще какие-то примеры из 6 главы Евангелия от Луки именно о субботе, именно о 4 заповеди.
0: Ну, вот Лука описывает тут два. Мы, наверное, сегодня не дойдем до третьего-то. Потому что третий случай описан позже.
2: Угу.
0: Но вот эти два случая, Иисус еще вот, ну, посмотрел на них с гневом, в другом Евангелии, по-моему, написано, и сделал многозначительную паузу, когда вот посмотрел на них и сказал тому человеку: протяни руку твою. То есть Иисус дал им возможность, вот этим людям, обвиняющим его и того же больного, дать осознать вот этот момент, вот важность момента. Вы подумайте, вы вообще, вы кто? Вы люди? Вы имеете какую-то жалость, хоть какое-то сострадание к больному? Вот почему вы только вот осуждаете? Почему вы только стремитесь там произвести какой-то суд? Но почему вам не помиловать просто?
2: Вот смотрите, какая мне мысль пришла. Ведь, в принципе, Иисус Христос мог исцелить этого сухорукого человека вот с парализованной рукой, видимо, ну или какая-то другая болезнь там была. Он ведь мог его вообще-то исцелить и не в субботу,
0: да,
2: и в другой день. Но он выбрал именно субботу для того, чтобы показать суть и глубину 4 заповеди. И вообще суть своего характера, суть своего закона. Именно вот, да, всех заповедей, которые он нам дал.
0: Поэтому мы и говорим, что суббота – это отрада, это радость в Господе, это освобождение. Ведь Бог освобождает прежде всего нас от физических трудов. Потом Он освобождает наш разум от тягостных разных размышлений, проблем и говорит как бы: ну оставь ты это, сегодня посвяти мне этот день. Мы решим эту проблему вместе с тобой. Я знаю, что тебе нужно. Я помогаю тебе. А сегодня ты освободи свой разум для того, чтобы я тебя научил основам того же Евангелия. Или раскрыл глубже Писание. Или раскрыл себя тебе, человек. Чтобы ты меня лучше понимал. Ведь в субботу мы лучше понимаем Бога, чем в какой-то другой день, может быть. Потому что день он назван святым еще, освящаемым, и в этот день человек еще и освящается.
1: Да. И вот, знаете, мне как-то вот по нашему размышлению хочется прочитать вот несколько текстов из 58 главы. Вы уже читали о субботе, угу, да?
2: Пророка Исаия?
1: Да, из пророка Исаия, 58 главу. Вот Николай Генрихович читал с 13 текста. А мне хочется чуть выше прочитать, ну, то есть о добрых делах, которые Господь хочет видеть в нас и которые мы совершаем. «Раздели с голодным хлеб твой, скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его от единокровного твоего, не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». То есть, делая добрые дела, здесь происходит что? То есть, открывается, как заря, свет твой, да, исцеление твое происходит, да.
2: То есть правда даже мое твоя... исцеление от моей,
1: да,
2: болезни?
1: Да, тут правда твоя пойдет, да, пред тобой, и слава Господня будет осенять тебя. То есть здесь вообще, ну, просто
2: Божьим
1: благословение Господне, mm-hmm, до такой степени, что просто, когда человек творит добро, mm-hmm, а день святой субботний, он тем более для того, чтобы человек делал это добро.
0: Вот поэтому в другом Евангелии написано: суббота для человека, не, да, человек для субботы. А суббота для человека – это средство для того, чтобы мы с тобой, человек, говорит Господь, общались бы ближе, лучше бы ты узнавал меня и мою волю, говорит Господь.
1: И познавал характер Божий.
0: Священное Писание будет больше открыто тебе, когда ты не будешь думать о своих житейских проблемах или о своей работе, но подумай о моей работе, что я сделал для тебя на кресте.
1: И тогда и что я делаю для
0: слава.
1: Тебя каждый день? Да. Солнце восходит, дождик льет.
0: И возникает еще один вопрос. Так что же нам все-таки можно делать в субботу, а чего нельзя делать в субботу?
2: Да, согласно четвертой заповеди, как мы должны себя вести?
0: Вообще, вот как бы можно выработать... если будем стали список дел, мы уподобимся вот тем же самым фарисеям, которые
1: еще больше
0: 39
1: сделаем,
0: категорию
1: да?
0: выработали и свято их исследовали. Но нам нужно выделить принцип некий. Принцип, что же можно делать в субботу. Иисус сказал этот принцип в Евангелии от Матфея, в другом. Можно... А, здесь тоже сказал он.
1: Да,
0: можно
1: добро.
0: В субботу делать добро. Хотя он в виде вопроса это здесь говорит. А там в виде заключения. Итак, в субботу можно делать добро. То есть все дела, которые нас к Богу приближают, которые служат спасению людей и их, ну, избавлению их от страданий, укрепляют их веру, соединяет нас в сотрудничестве с Богом, вот все эти дела можно делать. И нужно даже.
2: У меня такая мысль интересная сейчас вот возникла, что суббота для человека, я всегда это воспринимала, что суббота для меня. А сейчас вот во время наших рассуждений я вдруг вот это слышу, что суббота от меня к другому человеку. Суббота для человека. Настройся на то, что она для человека. Да. Скажи доброе слово, если ты хочешь соблюсти четвертую заповедь. Скажи, там, поддержи кого-то чем-то, не огорчи его, не скажи ему то, от чего он расстроится. Да. Даже, ну, конечно, сходишь в магазин и что-то купишь, если тот, кому ты помогаешь, немощен. И это на самом деле в другой день сделать нельзя. Но самое главное, есть, просто дух прояви Божий.
0: Да, и прежде всего оставайся человеком. Ты же человек. Вот, как, вот все то доброе, что мы вкладываем в это, как будь человеком, что ли. Поступай по-человечески с людьми. И тогда вот, ты соблюдешь эту заповедь.
2: Ну что ж, слава Господу, дорогие друзья, обсудили сегодня с вами десятисловный закон Божий, его 10 заповедей. Особое внимание обратили на четвертую заповедь, заповедь о субботе. Надеемся, что вам стало более ясно, что это такое, что у вас возникло желание от Господа соблюдать эту заповедь. И мы от всей души желаем, Елена Валентиновна, Николай Генрихович и я, чтобы сердце ваше было тронуто Божьим. Божьим Словом, Его законом, чтобы вы были благословенны и счастливы, пребывая в Нем и в Его законе. До свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Счастливый день. Рассказывает Велина Парфенова.
1: До 21 года я жила с родителями, и у меня с детства была собака, которую я очень сильно любила, потому что я была одна в семье, и он мне был почти как младший брат. И когда мой тогда еще будущий муж приезжал к нам в гости, он тоже видел, что у меня собака, что я очень ее люблю. Также он видел, что с собакой очень много хлопот, что шерсть от нее повсюду, что надо постоянно чистить ковры, что надо с ним гулять регулярно. И он говорит: «Велина, давай, пожалуйста, у нас никогда не будет собаки». Но вот время прошло, мы поженились и переехали за 600 километров от родителей. И, конечно, первое время я очень сильно скучала. И мы часто созванивались, и когда мы говорили по видеосвязи, и в кадре появлялась моя собака, у меня просто тут же на глаза наворачивались слезы, я начинала очень плакать, потому что я очень сильно по нему скучала, мне его так не хватало. И, в общем, так продолжалось какое-то время, муж мой все это видел прекрасно, и, в общем, однажды стена рухнула. Он позвонил моим родителям, как потом я уже узнала, и сказал: «Я решил подарить ей собаку». Моя мама, конечно, очень сильно удивилась. Она знала об его отношении к питомцам. Ну, потому что он вырос в семье, в которой собаки — это просто животные, которые живут на улице, в будке, и как бы особо за ними не смотрят. Они такие самодостаточные животные. А я с собакой дружила. И, в общем, они подарили мне собаку на день рождения, и для меня это было такое счастье. Во-первых, конечно, потому что у меня появился маленький друг, а во-вторых, потому что я поняла, насколько сильно меня любит муж, что он готов был пожертвовать каким-то своим комфортом, своими привычками ради того, чтобы просто я была счастлива. Для меня это очень сильный, очень высокий показатель любви. Мне кажется, что Бог хочет, чтобы мы такой любовью любили друг друга, когда мы не боимся чего-то отказаться, от какого-то своего комфорта, от каких-то своих предпочтений, привычек, чтобы другому было хорошо.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Синодальный перевод всегда был и остается так называемым национальным переводом.
4: Библия – это жизнь, это не информация.
5: Христианин, не читающий Библию – это трагедия.
6: Многие воспринимают ее как некий богослужебный справочник.
7: Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
1: В этой программе «Синодальный перевод и церковная практика». Новые переводы Библии. Представление о Библии. Значение чтения Библии.
6: Есть Библия и есть представление о Библии. И сама Библия не соответствует представлению о Библии. Вот. Популярное представление о Библии, что это такая церковная книга, малопонятная, таинственное, возвышенное. Обращаться к Библии нужно под руководством церкви. И Библия должна звучать на том языке, на котором проводится богослужение. Вот эта установка, она всегда господствовала у переводчиков Библии.
3: А когда мы говорим о русском переводе, то, конечно, мы сразу вспоминаем синодальный перевод. Почему? Кстати, синодальный называется исключительно, это как ирония судьбы, насмешка такая, потому что синод как раз противился изданию этого перевода, а когда он все-таки вышел, они в последний, что называется, год дали свою санкцию, его благословили. Вот, поэтому стал называться синодальным изданием, хотя на самом деле никакого отношения к синоду не имеет. Это труд энтузиастов, скорее, под предводительством Филарета Дроздова. В 1917 году перед церковью встала проблема о том, что синодальный перевод не удовлетворяет нуждам и чаяниям церкви, его нужно заменить. А синодальный перевод требует пересмотра или даже лучше полнейшей замены, пишет Иван Евсеевич Евсеев. Но в 17 году перед церковью стали другие проблемы. И вопрос стоял уже не о переводе Библии, а о выживании церкви. До 90-х годов вопрос о новом переводе просто не стоял. Вот в начале 90-х годов этот вопрос снова был поднят. Были отправлены ученые, которые учились иностранным языкам, учились языкам библейского перевода и практике библейского перевода. Вот. И институт перевода Библии был создан в 93-м году. То есть началась новая эпоха. Мы говорим, что это эра новых переводов, то есть которые пока только встают на ноги, которые пока только заявляют о себе.
8: Мы, конечно, надеемся, что те переводы, которые мы читаем, это, допустим, русский синодальный перевод или вот перевод, который был подготовлен в Институте перевода Библии в Заокском, я тоже в нем участвовал в ветхозаветной части, что это хорошие, верные переводы, что переводчики старались. Про Заокский перевод я точно могу сказать, потому что я в этом участвовал. Старались передать смысл оригинала без искажений, в полноте, в точности. Но смотрите, ведь нас отделяют от этих событий, от этих текстов, около 2000 лет в Новом Завете, больше 2000 лет в Ветхом Завете. Жизнь меняется, меняются значения слов, меняется значение русских слов. Что такое, например, прелесть? Чистейшие прелести, чистейший образец у Пушкина – это что-то хорошее, правда? Но в языке старорусском и у того же Пушкина есть следы, слово «прелесть» означало что-то плохое, когда человека прельщают, когда его заставляют сбиться с пути. Например, в «Капитанской дочке» рассказывалось о том, как мятежники, пугачевцы подкидывали прелестные письма. Это что значит? Очень изящные и красивые письма? Нет, письма, в которых они призывали солдат не повиноваться, бунтовать против их офицеров. Так что меняется слово «искушение», например. В современной рекламе что такое искушение? Что-то хорошее, вкусное какое-то, приятное, желанное. Но в языке Библии искушение – это однозначно испытание, что-то такое, что человеку предлагается, но ему надо от этого отказаться. Так что мы не можем быть уверены в основном в своем понимании, не столько в русском тексте перевода или в любом другом, но зачастую в своем понимании. И поэтому переводов много. Поэтому сейчас уже на русском языке существует не только одна синодальная Библия, не только Библия, подготовленная в Заокском. Есть Библия Российского библейского общества, которая вот сейчас тоже в эти дни буквально вышла в виде учебного издания. Есть и другие переводы. Я сам, например, делаю переводы посланий, новозаветных посланий, потому что ни один из существующих переводов, ну, меня не устраивает. Вот что-то, мне кажется, здесь слишком сложно, как в синодальном, очень трудно понять смысл. Здесь слишком, наоборот, просто, местами вульгарно, как в переводе Российского библейского общества.
5: Сейчас из того, что происходит, я бы, наверное, выделил вот перевод посланий Андрея Сергеевича Десницкого. Мне кажется, что он очень важный принцип выбрал для своей работы. Он, собственно, делает три перевода каждого текста. Начал с посланий, наиболее сложные новозаветные тексты для восприятия, особенно Павел. Ну, Евангелие у нас как-то там худо-бедно есть переводы, и оно проще по языку там, и более нам известно уже. А вот с посланиями положение более тяжелое. Он исходит из того, что один перевод не может решить всех задач. Поэтому он делает три столбца в каждом переводе. Один – это такой литературный, смысловой. Второй – похожий на него, но сделанный не с критического текста, ну, то, что касается Нового Завета. А третий перевод, он еще более такой консервативный, именно для литургического использования. Вот он более близко к синодальному, может быть, оказаться там. То есть он может использоваться именно за богослужением. Там вся терминология. К сожалению, это усилия отдельных людей на данный момент. То есть нет какого-то большого проекта. Вот эти два проекта, Библейское общество и Кулаков, они осуществились, слава Богу. Усилия многих людей, объединенных вот этой идеей.
8: Его божественная сила даровала нам все потребное для жизни и благочестия. Открыла нам славу и добродетель того, кто нас призвал и наделил нас величайшими и драгоценными обещаниями. Так что теперь мы можем быть причастны божественной природе и избежать гибели, к которой влекут этот мир его стремления. Так что теперь уж вы сами проявите усердие. К вере вашей добавьте добродетель, к добродетели познания, к познанию воздержания, к воздержанию стойкость, к стойкости благочестия, к благочестию дружелюбия, а к дружелюбию – любовь. Если все это среди вас живет и возрастает, оно не даст вам остаться бездеятельными и бесплодными на пути познания Господа нашего Иисуса Христа.
6: Многие священнослужители, в том числе и протестанты, они относятся очень настороженно к новым переводам Священного Писания. Именно потому, что они привыкли к тому, что есть, что это все сложилось, что это все звучит привычно, что не возникает никаких вопросов, ничто не противоречит общепринятым каким-то вот доктринам, представлениям, все гладко, все чинно. А Библия не такая. То есть сама Библия, она отличается от представлений, от Библии. Библия – это тяжелое чтение. Это книга, которая не гладит, а которая ставит тебе перед вызовом.
7: Для меня Библия однозначно – это источник вдохновения. Потому что я как человек творческий, для меня очень важен какой-то стимул. И важно знать, что я на правильном пути. И знать, куда мне идти дальше, двигаться. И что-то новое. И поддержка. Я нуждаюсь в поддержке. Я думаю, как и каждый. И в Библии я нахожу все это вместе взятое. Как-то так получается, что когда открываю Библию, то я читаю ее по графику, по плану. И что самое интересное, то когда ты открываешь эту книгу и просто читаешь ту главу, которая тебе положена сегодня, Бог тебе обязательно ответит на тот вопрос, который у тебя есть, именно через эту главу. Ты там это увидишь. Если я разочарован или подавлен, то там я нахожу для себя утешение. Если мне нужна какая-то, скажем, доза вдохновения, надежды, видения на будущее, то там я вижу это видение в этом тексте. Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
4: Мы сейчас, и это большое невезение для Библии, что мы сейчас живем в эпоху картинки. Мы сейчас живем в эпоху сплющенного, плоского мировосприятия и сознания, которое стало таким из-за воздействия, в том числе тех самых технологий, которыми мы сейчас пользуемся, для того, чтобы записать нашу беседу. То есть, как правильно сказал Маклюин, что средство сообщения и есть сообщение. И вот когда люди, образно говоря, подсели на картинку, телевизионную картинку, цифровую картинку, когда она стала интерактивной, интернет, соцсети и так далее, все это приобрело очень такой архаично-научный характер. Ну, архаично в том плане, что как вот в древности люди игрались, так вот сейчас играются, только благодаря вот этим точным, высоким коммуникационным, информационным технологиям. Библию постигло большое невезение, потому что она требует сосредоточенности и глубины. Она требует усидчивости и очень интенсивной интеллектуальной работы. А как раз на это самый большой дефицит сегодня. Библия, с одной стороны, и, скажем, такое среднестатистическое сознание – это совершенно неравноценные и не очень подходящие друг другу категории и вещи. Поэтому мне очень жаль Библии, честно говоря. Очень я сочувствую ее судьбе в нашу эпоху. Поэтому ее превращают в мультики, ее превращают в комиксы, ее превращают в какие-то там золотые изречения, ее превращают в какие-то бегущие строчки, какие-то вырванные фразы, какие-то, может быть, поверхностные, художественные такие интерпретации, и выдают их, чтобы хотя бы так удержать внимание, придают сомнительный фон библейским рассказам, в частности, это делается с помощью сексуализации методов удержания внимания для того, чтобы... Ну, потому что иначе нельзя, иначе неинтересно, потому что уже такое сознание, людям это нужно. И происходит совмещение несовместимого. И никакого чувства конфликта между вот этими вещами. Вот все это и объясняет тот тезис, который я произнес чуть ранее, сказав, что Библии не повезло.
5: Христианин, не читающий Библию, это трагедия. На самом деле, потому что все ошибки, которые происходят в христианской жизни и вообще в жизни, наверное, от незнания Библии. Потому что живая традиция любой церкви, она связана с Библией. Не зная Библии, мы не понимаем всего остального. Мы не понимаем молитв. Мы не понимаем, почему мы просим этого, а не того. Почему мы обращаемся к Богу теми или иными именами, но не другими. Почему, не знаю, мы не называем Бога буддийским именем каким-нибудь там или еще. Почему для нас Бог личен? Откуда берется все наше богословие? Троица? Откуда все вот эти вещи, которые на слуху у людей, ходящих в церковь, но при этом не знание вот центра, ядра, вряд ли поможет нам в духовной жизни. Мы просто где-то, наверное, останавливаемся в своем развитии духовном.
9: «И сказал Мардохей в ответ Есфире: не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это и против закона. Если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Есфирь. И молился он Господу, воспоминая все дела Господни. И все израильтяне взывали всеми силами своими, потому что смерть их была пред глазами их. И царица Есфирь прибегла к Господу, объятая смертную горестью. И, сняв одежды славы своей, облеклась в одежды скорби и сетования. И вместо многоценных мастей пеплом и прахом посыпала голову свою, и весьма изнурила тело свое, и всякое место, украшаемое в веселье ее, покрыла распущенными волосами своими, и молилась Господу Богу Израилеву. Боже, имеющий силу над всеми, услышь голос безнадежных и спаси нас от руки злоумышляющих и избавь меня от страха моего.
6: К большому сожалению, синодальный перевод в основном используется как некий богословский справочник, как источник богослужебных цитат. То есть он не воспринимается как некий связанный текст. Из него извлекаются какие-то цитаты, афоризмы для того, чтобы подкрепить богословские тезисы, использовать их в проповеди. Библия, к сожалению, все меньше и меньше воспринимается и читается как связанный текст, как история взаимоотношения Бога и человека.
3: Я не только читаю эту книгу, да, я эту книгу для себя еще и перевожу. То есть я какие-то вещи хочу рассказать таким языком, который был бы понятен, например, моим детям. Вот, и я хотел бы с ними поделиться той верой, которая у меня есть. И, естественно, наше желание, чтобы, если мы ощущаем присутствие Божие в нашей жизни, чтобы наши дети ощущали это присутствие, чтобы они были, находились под его защитой, под его благословениями. То направление, которое в нашей жизни возникает, оно возникает благодаря чтению Священного Писания.
10: Рожденные на Востоке и одетые восточной формой и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит в страну за страной, чтобы всюду найти своих. Она научилась говорить к сердцу человека на сотнях языков. Дети слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них, как о притчах жизни. Лукавые и гордые страшатся ее предупреждений, а к израненным сердцам и кающимся она говорит языком матери. Она вплетается в наши драгоценнейшие мечты для того, чтобы любовь, дружба, сочувствие, преданность, воспоминание и надежда были украшением на одеяние ее драгоценной речи. Никто не должен считать себя бедным и одиноким, кто обогатил себя этим богатством. Когда небосвод начинает темнеть, и испуганный странник подходит к долине смертной тени, он не страшится войти в нее. Он берет в свои руки жезл и посох,

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать,

0: Ведущая Юлия Синицына.
1: Здравствуйте. Почему ребенок говорит неправду? Сегодня мы беседуем о детской лжи, ее причинах и о том, как научить ребенка честности. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Алина Гончар. Алина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рада вас приветствовать. Итак, прежде всего хочется задать вопрос, в чем причины детской лжи? Почему ребенок лжет?
2: Хороший вопрос очень. Ну, для начала давайте вспомним вообще, что такое ложь. Ложь – это искажение существующей реальности. Да? Это создание некого несуществующего мира или несуществующих каких-то объектов, да, которые рождаются в нашей голове. И тут важно отличать фантазию, да, которая тоже является чем-то несуществующим, и ложь как действие, которое направлено на то, чтобы, наверное, извлечь какую-то выгоду для себя. Да? И вот вопрос, почему дети лгут? Ну, наверное, ложь в данном случае – это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что в семье существуют проблемы. И когда родители сталкиваются с ложью, не нужно панику бить, что вот у вас тут лжец вырос уже, каким-то образом сформировался, вы упустили. А нужно просто подумать, а что заставляет ребенка говорить неправду вам?
1: Страх, может быть. Обычно дети скрывают или, ну, в связи с этим лгут какие-то свои шалости, проступки, плохие оценки.
2: Ну, это мы когда говорим уже о детях более старших, да?
1: О школьниках.
2: О школьниках. Да? А если мы вернемся в раннее детство, то малышам вообще свойственно фантазировать. Более того, я скажу, что это очень должно вас напрячь и заставить задуматься, если вдруг он не фантазирует. Потому что умение воображать, умение фантазировать – это, ну, такой очень серьезный пласт, который человека должен быть. Иначе ему в жизни довольно сложно прийти.
1: А, например, что считать фантазией?
2: Ну, ведь малыши, если вы обращали внимание, особенно те, которые только начали разговаривать, которые только постигают мир игры, да, они же постоянно пребывают в вымышленном мире, они постоянно фантазируют. Вот они там строят какие-то замки, вот у них какие-то игрушки, там принцы, принцессы, они в эти роли входят, они что-то выдумывают. И на самом деле это этап развития, который абсолютно человеку свойственен и должен быть у человека. Нужно внимательно к этому относиться, нужно в этом даже быть соучастником, потому что время лет, наверное, до 4, это такое чудесное время, когда можно взрослому самому вернуться в свое детство, да, и с ребенком проиграть разные вещи, и в ту же фантазию погрузиться, в какую-то вымысел, да, в какую-то сказку, и побыть персонажем этой сказки, как бы, и чему-то научить ребенка, и что-то в себе понять, может быть, внезапное открытие такое быть. То есть умение фантазировать, умение воображать, ну, это на самом деле прекрасно. И в раннем детстве это абсолютная норма. Что должно настораживать, это когда ребенок уж слишком входит в этот мир и потом с большим трудом оттуда выходит.
1: Например, вот девочка говорит, вот я была в сказочном королевстве, да, допустим, 4-3-летняя девочка, я была в сказочном королевстве, там у меня была карета, там у меня были платья, то есть она не говорит, давай будем играть и представим, что я, и так далее. Она говорит так, как будто это правда, да? Она может рассказывать это родителям, может говорить подругам, но иногда бывает, что вот мы это видим, и нам хочется сказать, это же неправда, или там, а вот мне мама купила такое платье, как у принцесс, а мама ничего ей не покупала. А она это говорит подруге. Это что, вымысел, связанный с какими-то ее сказочными там восприятиями, впечатлениями, или так она хочет показать превосходство над подругой, и мы боимся, что она станет лгуньей?
2: В первом случае это ребенок просто фантазирует, да, когда он представляет себе. Ну и чаще он даже не говорит, у меня была принцесса. Он говорит, я принцесса, и далее по тексту все пошло, да. То есть здесь имеет смысл либо включиться в эту игру и сказать, а я королева, и так далее, да. либо ну, послушать внимательно как-то там. Ну, если вы хотите ребенка оттуда выйти, да, то разумнее всего подключиться к этому процессу фантазирования и потом вместе закончить сказку, да, закончить игру и угу. вернуться в реальный мир. Угу. Вот, а во втором случае мы уже имеем место немножко с другими вещами. Да? Угу. Почему ребенок говорит о том, чего в реальной жизни не существует. Скорее всего, это ребенок старшего возраста будет. Вот, потому что малыши, они еще не понимают ценности того или иного платья. Да, оно есть, оно красивое и чудесное. И на что мы скажем, что это красиво, тому он и поверит, так оно и будет. Вот, если дети, которые уже школьники или там, ближе к школьному возрасту, ну, которые уже понимают, что они делают, что они говорят сейчас неправду, ну, это вот уже мы имеем дело действительно с проблемами, в которых надо разбираться, нужно искать причину, почему он так сказал. Скорее всего, у ребенка занижена самооценка. То есть для того, чтобы поднять ценность свою, да, ему нужно сказать, а у меня вот это есть. Да, или в школе, когда дети там хвастают какими-то предметами, гаджетами, вот сейчас это очень распространено. Если у тебя телефон какой-то марки доисторической, то ты же сразу теряешь очки в глазах сверстников. Поэтому нужно что-то сказать, да, такое, чтобы тебя хотя бы на один уровень с ними поставило.
1: Допустим. А вот мне папа купит на день рождения. Еще круче, чем у вас. А папа, может, ему ничего и не обещал.
2: Да, конечно, это все это бывает. И вот страх, да, в этом случае является причиной. Страх быть непринятым в компанию, страх быть униженным, страх быть отвергнутым. И тут надо задуматься родителям, а почему ребенок этого всего боится? Да, значит, что-то ему не хватает в его мироощущении. Значит, нужно работать уже с этим. Самый опасный вид лжи – это когда ребенок лжет ради выгоды. И вот такие моменты пропускать вообще нельзя никогда.
3: Принято считать.
1: Алина, например, ради какой выгоды ребенок может лгать?
2: Ну, допустим, вы ему пообещали, что по итогам года, да, какую-то ценную вещь для него. Папа купит там велосипед или, не знаю, может быть, телефон новый какой-то. А у него не получается. И тогда что делать, если вещь очень хочется иметь? Ну, обычное явление. Там дорисовываются оценки, или наоборот скрываются оценки, или дневник забывается, или дневник теряется. Ну, потом, естественно, как бы все чудесным образом обнаруживается. Вот. И в таких случаях надо, чтобы ребенок получил наказание и за ложь, и за сам, собственно, проступок, да, или же, допустим, разбил стекло где-то, да, случайно, и скрыл это, и приврал, да, или свалил еще на другого. И обязательно ребенок должен иметь возможность исправить последствия и обязательно попросить прощения. То есть вот эти вещи должны быть проработаны, они должны быть осознаны им. Да, и мама с папой должны сделать все, чтобы ребенок понял, что это недопустимое поведение. Угу. Вот. Ну, что еще хочется сказать по поводу мамы с папой? Ведь иногда и родители сами так слегка где-то привирают, ну, потому что жизнь такая.
1: И без этого
2: звонит бывает. Телефон, и скажи, что меня нет дома, да, или там в дверь кто-то, никого нет. И дети тоже учатся таким образом, что вот, а так можно, значит. А если можно так, ребенок начинает определять, пробовать, а где границы дозволенного. Ну, если мы не держим его в поле зрения, значит, он дойдет достаточно далеко. Вот. Иногда дети обманывают для того, чтобы самоутвердиться.
1: Да, вот. Среди сверстников, да?
2: Может быть, даже среди взрослых. Может, ну, среди сверстников, конечно, часто.
1: Да? Чтобы конечно, похвалили взрослых.
2: Да, конечно. Вот известная всем история про волков. Да, это вот тот момент. Но здесь Опять же, нужно вовремя ребенка остановить, потому что может случиться в его жизни такой момент, когда он начнет самоутверждаться таким образом, и будет реальная опасность, а вас не будет рядом, чтобы ему помочь. И такие вещи надо проговаривать с детьми, нужно их учить, что так делать нельзя.
1: Алина, ну вот бывают случаи, они менее вопиющие, чем вот такой случай со скрыванием оценок, да, когда ребенок просто боится сказать какую-то мелочь, потому что предполагает, или у него уже был такой опыт, что родители его поругают, например, из-за того, что он испачкал брюки, да, упал, испачкался, промочил ноги, ну, это, может быть, более младшие, да, дети. Вот родители будут ругать: ах, ты опять ноги намочил, опять заболел, да на улицу не пущу больше. Нет, он скажет: нет, у меня все нормально, и будет дальше бегать. Или придет: у меня все нормально, а в мокрых носках будет ходить и простудится опять-таки. Просто боится, что родители сейчас будут на него кричать, будет нотация.
2: Ну, то, что, ну, вообще, такие случаи, когда не особо зоны комфорта виноваты. У детей, да, могут быть, могут отличаться от родительских, да, от взрослых. У него могут быть там запачканные брюки, это его, ну, вообще, ну, никак ему, да, не мешает,
1: да,
2: жить.
1: Да.
2: Или могут быть ноги мокрые, да, и, ну, и ничего страшного. Более того, никакого, он даже может никакого и не заболеть.
1: Может.
2: А мы будем в себе, в голове наращивать там разные вещи.
1: Но мы-то ругаем его.
2: А зачем ругать?
1: Хотим добра. Обычно родители так говорят. Я хочу добра, хочу, чтобы ты был здоровый, хочу, чтобы ты был чистый, аккуратный.
2: Видите ли, здесь вот какая вещь есть. Если ребенок что-то не поймет на своем собственном опыте, не прочувствует это, не переживет, он не поймет вот этих всех наших нотаций, всех наших пожеланий. Ну, как бы ему надо позволять иногда допускать ошибки, делать не так, как мы говорим. И если это не грозит ему никакими там травмами, не грозит опасности для жизни, ну, а почему нет? А что, мы прожили свое детство и ни разу ничего не порвали, не испачкали, с мокрыми ногами не ходили или без шапки зимой? Ну, было все это в нашей жизни, да, и тем не менее выросли мы взрослыми людьми.
1: Угу.
2: Вот, и не надо вот так вот прям задавливать ребенка.
1: То есть важно,
2: пусть набирается
1: опыта. Отличать такие серьезные случаи вранья от вот таких мелких.
2: Да, конечно. Ведь если мы начнем ребенка давить вот на вот этих мелких вещах, да, он начнет нас бояться, да, и тогда уже мы сами ему дорожку ко лжи проторим, сами покажем ему этот путь. Вот, чтобы мама тебя не ругала, а ты придумай чего-нибудь. Еще один нюанс хотелось бы мне сказать, что не нужно называть ложью сразу любой вымысел ребенка. А попробуйте сказать, что, ну, не придумывай, да, или, ну, ты опять вот нафантазировал. Не вот эта фраза: ты не ври мне, да, смотри мне в глаза. Ну, не фантазируй. Ведь мы таким образом помогаем ребенку сохранить лицо. Мы показываем ему, что мы понимаем, что это неправда, да, при этом мы его не унижаем, и ему легче тогда сказать нам. Он видит, что мы не желаем ему зла, да, что мы его там, мы никогда ему зла не желаем, но мы можем это облечь в такую форму, что он будет думать, что мы желаем ему зла. И это поможет ему просто-напросто быть честным. Потому что он знает, что бы он ни сказал, как бы он там где-то не прифантазировал, да, а родители это видят, понимают, но вместе с тем не наступает вот этих унизительных или обидных для него каких-то последствий.
1: Да, серьезно.
2: И не нужно вешать ярлыки. Угу. Да. Один раз, ну, бывает, конечно, что что-то случилось. Но, может быть, пропустить где-то мимо, ну, держать все это в голове у себя.
1: Может быть, это не тенденция, да, а
2: да,
1: просто ребенок, ну, один-два раза что-то там,
2: да,
1: преувеличил,
2: эпизод.
1: Нам надо наблюдать просто. Действительно, да, ли это уже в его жизни проявляется все время, и это стало страшным и губительным, или просто, ну, разок что-то сказал.
2: Да, ну вот так. Это вот желание помочь ребенку сохранить лицо.
1: Да.
2: Это очень важно. Это такой хороший камень вот в фундаменте отношений. Какие отношения у нас сложатся с детьми в раннем детстве, вот они будут идти нас помогут нам пережить подростковый возраст, да, когда эти отношения меняются радикально. И в целом это же помогает ребенку правильно себя вести в жизни.
1: Угу. Алина, мы уже, в общем-то, отчасти начали отвечать на этот вопрос. Как научить ребенка честности? Вот вы говорили о том, что нужно самим подавать пример, не врать.
2: И это главное.
1: По крайней мере, при ребенке. Если уж мы где-то позволяем себе что-то сказать там.
2: Ну, можно сказать еще пару слов о социально желательном поведении. Да, ведь мы... не обрадуемся, если ребенок честно скажет в гостях, что вот это вот невкусно приготовлено. Угу. Это будет, в общем-то, неприлично, и все это понимают взрослые, да? Поэтому есть моменты, когда мы говорим действительно вещи, которые не соответствуют действительности, но мы говорим это с целью там, не обидеть кого-то, да, или наоборот, кого-то поддержать. И вот здесь вот тоже важно научить детей, как... с одной стороны, не стать приспособленцем таким, а с другой стороны, не стать таким вечным революционером, да, который будет сражаться со всеми, со вся, за правду, любой ценой, угу. любыми средствами. Угу. То есть учить детей гибкости.
1: Угу. Алина, вообще тема, она очень такая щепетильная, тонкая. И она учит нас уважению к своему ребенку, потому что когда мы заподозрили кого-то во лжи, будь то взрослый ребенок, всегда хочется сказать: да ты лжец, да как ты мог сказать неправду, да тебе доверяют, а ты. Но вот то, что вы сказали, то, что относится действительно к тому, что важно, чтобы даже маленький человек мог сохранить свое лицо и самоуважение, это действительно очень играет большую роль. Алина, я благодарю вас за участие в нашей беседе. Спасибо вам. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго, до свидания.
3: Жив Господь и благословен защитник мой.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического?
4: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
1: В этой программе «Предание в Библии». Что такое священное предание? Соотношение Писания и предания.
3: Предание упоминается в Священном Писании несколько раз, как в позитивном смысле, так и в негативном смысле.
1: Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное».
3: Если посмотреть на это слово, скажем, в Священном Писании, греческое «парадосис», вот, оно означает «весть, которая передается». И сам процесс передачи той или иной вести. Существуют разные традиции в понимании предания. Что есть предание?
1: Священное предание в трех основных направлениях христианства. Католицизм. Священное предание – это один из источников вероучительной истины наряду со Священным Писанием. Православие. Священное предание – это совокупный опыт Церкви, содержащий всю полноту Божьего откровения в истории спасения. Священное Писание понимается лишь как часть этого опыта. Протестантизм – принцип «сола скриптура», только Писание, утверждает авторитет Писания над преданием.
3: Само это слово «предание» даже в одной традиции, христианской традиции, скажем, взять Восточную Церковь, ортодоксальное христианство или православие, в течение истории это слово тоже претерпевало определенную эволюцию. Оно наполнялось новым содержанием, новым смыслом. Например, взять определение предания, которое дает известный православный богослов 20-го столетия Владимир Лосский. Предание – это вся жизнь Церкви во Святом Духе. Смотрите, какое широкое определение преданию, священному преданию. Под преданием понимается вся жизнь Церкви во Святом Духе. Тут трудно определить границы, где вот начинается, где заканчивается священное предание. Хотя традиционно принято считать под преданием труды отцов Церкви, скажем, решения вселенских соборов, символы веры, которые утверждались на вселенских соборах, акты мучеников, то есть то, что произносили мученики за Иисуса Христа, священная история первых ранних авторов христианской церкви, древние литургии и так далее, и так далее.
4: С точки зрения традиционного христианства, вот это предание, то есть именно то, как апостолы толковали Священное Писание, оно передавалось устно от апостолов их ученикам и было затем зафиксировано их учениками, учениками их учеников, учениками учеников, учеников их учеников. И именно вот это предание, то есть учение апостолов, оно постепенно фиксировалось церковью в течение веков и сформировало то, что мы как раз и называем святоотеческое предание. Есть два совершенно разных взгляда. Первый взгляд — это то, что церковь, водима Святым Духом, все, что в церкви формируется под влиянием Святого Духа, оно богодухновенно. Церковь решает, что богодухновенно, что правильно, и церковь формирует Писание. Второй взгляд — это то, что Святой Дух в церкви, да, действуя через церковь, он сформировал Писание, и все остальное, что церковь производит, что она говорит, что она решает, должно уже оцениваться через Писание, которое сформировано Святым Духом. То есть понимаем ли мы, что церковь, что бы она ни делала, она ведома Святым Духом, она делает это правильно. Или же Святой Дух сформировал в церкви, но Святой Дух сформировал Писание, и теперь мы через Писание воспринимаем все остальное. Это две разные позиции, которые, ну, на самом деле, непримиримы друг с другом. То есть мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
3: Как нам выстраивать вот эту модель соотношения священного писания и священного предания? Конечно же, мы не можем вот этот принцип, известный протестантский принцип «сола скриптура», Библии, только Библии, мы не можем его понимать как полный отказ от предания или пренебрежение преданием. И, конечно же, мы понимаем, что весть, которая передавалась Богом во все века, во все времена, она не может быть ограничена рамками одной книги, даже вот такой емкой по содержанию, как Библия. То есть нельзя всю полноту Божьего откровения в истории спасения вместить в рамки одной книги. Библия не заключает в себе вот эту историческую полноту. Потому что она, скажем, самая древняя книга, она когда-то была написана. Считается, что Моисей является автором самых первых, самых древних книг Священного Писания. Но это не означает того, что до этого, на протяжении тысячелетий, Бог не передавал свою волю, Бог не открывал себя человеку.
1: Фарисеи и несколько книжников, пришедших из Иерусалима, собрались как-то вокруг Иисуса. И увидели они, что некоторые из учеников его едят пищу нечистыми, то есть неомытыми руками. Фарисеи и книжники спросили его: «Почему ученики твои не поступают по преданию отцов, а едят пищу нечистыми руками?» Он же ответил: «Верно пророчествовал о вас лицемерах Исаия, когда писал: „Народ этот чтит меня лишь устами, но сердцем своим далек он от меня. Тщетно их богопочитание, человеческим заповедям учат они, как моим“». И вновь подозвав к себе народ, сказал: „Слушайте меня все и поймите: ничто из того, что входит в человека извне, не может его осквернить, но исходящее из человека оскверняет его. Когда Иисус, оставив народ, вошел в дом, ученики стали спрашивать его о значении сказанного им. И он ответил им: „Неужели и вы столь же непонятливые, как и прочие? Разве не знаете, что все, входящее в человека извне, осквернить его не может? Проникает-то оно не в сердце его, а в чрево, и потом выходит наружу“». Тем самым он пояснил, что вся пища сама по себе чиста.

0: апостол Иоанн заканчивает свое Евангелие такими словами. «Много и других чудес совершил Иисус, но если бы писать о том подробно, самому миру не вместить бы написанного». То есть вот эти слова однозначно указывают на то, что записано в Священном Писании о жизни и служении Иисуса Христа, это лишь маленькая часть того, что было на самом деле.
1: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания. Это базовая предпосылка. Это вопрос веры. Поэтому я здесь не могу сказать, что какой-то взгляд, он однозначно вот правильный, и Священное Писание нам об этом говорит. Потому что, да, Священное Писание говорит о Писании, которое богодухновенно полезно для научения, изучения и наставления. С другой стороны, Писание само упоминает о том, что были какие-то вещи, которые передавались от апостолов верующим в Коринфе и другим ученикам. Мы прекрасно знаем, что апостол Павел, он записал только малую часть своего богословия, своих речей по конкретным поводам, конкретным церквам. Что он знал, что он проповедовал, чему он учил, вот весь этот комплекс, он нам неизвестен.
0: И, конечно же, мы говорим о последней книге в Библии, да, которая вошла в канон Священного Писания Нового Завета. И в христианской церкви существует такое понятие, как закрытие канона. В общей сложности в Библии мы имеем 66 канонических книг. Вот 39 в Ветхом Завете и 27 в Новом Завете. И, конечно же, мы должны признать, что эти 66 книг не могут содержать в себе всю полноту Божьего откровения, которое имеет место в истории спасения. Мы это признаем. Поэтому где-то оправдана вот именно позиция Восточной Церкви, что предание является общим, а Писание – частью вот этого общего.
1: Мы должны понимать, что те люди, которых вот называют святые отцы, очень часто это действительно были, я бы даже сказал, чаще всего, это были действительно посвященные, глубоко верующие люди. Многие из них приняли мученическую смерть за веру во Христа. Они отказались от многого в своей жизни ради служения Христу. Для нас сегодня их вера может служить примером. И поэтому сказать, что эти люди не были ведомы Богом, я не могу. И я понимаю, что они, во-первых, конечно же, были намного ближе, на там, 1500 и больше лет ближе к учению апостолов. И я понимаю, что эти люди очень часто были посвященными, глубоко верующими. Но в то же время это были люди. Это были люди, которые ошибались. И даже если вы, допустим, ну, посмотрите вот, восприятие предания в традиционных христианских церквах, в православной, католической, армянской, эфиопской, сирийской, у них достаточно сложное восприятие предания, потому что в предании есть очень много вещей, которые друг другу противоречат. И с одной стороны, да, они понимают, что эти люди, они были ведомы Святым Духом, они сформировали очень здравое учение, передали то восприятие Писания, в том числе, которое было у апостолов. С другой стороны, каждый из них в чем-то ошибался. И достаточно сложный вопрос, в чем, и кто, и как. И это вопросы, которые они не решены. И вряд ли они могут быть решены как-то вот глобально, всеобще. Тем не менее, как бы мы ни относились к тому, ведомы ли они были Святым Духом, правду ли они говорили, ну, действительно ли они вот передавали учение апостолов, скажем так, многие их труды, они очень полезны для какого-то духовно-нравственного назидания, полезны для более глубокого толкования, понимания Священного Писания.
0: Предание, будучи таким вот, знаете, ну, безграничным, если можно так сказать, оно не может служить критерием или мерилом, которым мы бы оценивали Священное Писание. То есть с точки зрения, скажем, Восточной Церкви, именно во свете предания мы должны смотреть на Писание. Писание следует истолковывать в контексте предания, потому что предание шире, глубже, древнее. Предание – это общее, Писание – часть. Вот. Почему, скажем, в протестантской традиции все-таки приоритет в этом плане отдается Писанию? Писание первично. Писанием проверяется все остальное, в том числе и предание. Вот. Дело в том, что у Священного Писания есть рамки, так называемые канонические рамки. И вот это слово «канон» с греческого как раз-таки означает «измерительная трость». Канонические книги, как раз-таки само название указывает на то, что именно этими книгами следует сравнивать все остальное. Соответствуют ли они Божьему Слову или не соответствуют? То есть протестантский принцип «сола скриптура», только Писание, он имеет право на существование, поскольку вот этот канон Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, он признан всеми, и католиками, и православными, и всеми протестантскими церквами. И поэтому, естественно, рассматривать именно Священное Писание как мерило истины. И именно во свете Священного Писания проверять все остальное знание, которое содержится в том числе и в Священном Предании.
1: Ну, если, допустим, взять одного из самых известных богословов, уже 4-го, даже 5-го века, Августина. Если вы читаете его исповедь, там есть, ну, вещи, которые реально понимаешь, что это человек, который был настолько посвящен, что да, мне до этого настолько далеко, даже страшно подумать. Какие-то вещи в его богословии, в его взглядах видны их корни, допустим. То есть видно, что да, Августин сильно перечитал Платона. И у него прямо вот идеи Платона некоторые, они прям проскальзывают, причем он даже особо не скрывает своего восхищения идеями Платона. И они накладывают свой отпечаток на его понимание Библии. Но при этом его духовный опыт, его понимание роли Бога в его жизни – это потрясающие совершенно вещи. И поэтому я, конечно же, если меня спросят, там, читать ли исповедь Августина, я скажу обязательно. Верить ли всему, что Августин пишет? Нет. То есть здесь нужно быть аккуратным. И то же самое касается всех остальных отцов церкви и реформаторов в том числе. Мы точно так же не можем сказать, что Мартин Лютер все, что написал, оно верное.
0: Кстати, когда стоял вопрос еще в ранней церкви об истинности Священного Предания. Вот, с чем сравнивать его многочисленные рукописи, которые ходили в ранних общинах, вот, и которые, скажем, даже которые считались принадлежащими апостолам, ученикам Иисуса Христа. Возьмите Евангелие от Иакова, Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды. Как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического, вот, подлинность которого сомнительна? Как? Чем руководствоваться? Вот. И вот здесь, конечно же, очень важно иметь в виду вот эту концепцию канона.
1: Все нужно проверять Писанием, и самое главное, что мне кажется, когда мы изучаем Писание, когда мы читаем тексты других христианских авторов, самое главное, что должно быть, это смирение. Потому что если в изучении Писания у нас нет смирения, если мы считаем, что у нас там, полнота истины, самое правильное понимание Священного Писания, что мы умнее там, Августина и всех остальных. В нас нет главного, у нас нет смирения, потому что это Слово Божье, и Бог, Он желает, чтобы мы подходили к Его Слову со смирением. И, возможно, даже само то, что есть так много толкований, есть так много мнений, так это все может быть сложно, оно должно учить нас смирению. Потому что другому человеку Бог открывается по-другому, не так, как мне, и это нормально.
2: Глубокое размышление извлекло из тайных пропастей и собрало перед очами сердца моего всю нищету мою. И страшная буря во мне разразилась ливнем слез. Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и дал волю слезам. Они потоками лились из глаз моих. Угодная жертва тебе. Не этими словами говорил я тебе, но такова была мысль моя. Господи, доколе, Господи, гнев твой. Не поминай старых грехов наших. Я чувствовал, что я в плену у них. И жаловался, и вопил. Опять и опять. Завтра. Почему не сейчас? Почему этот час не покончит с мерзостью моей? Так говорил я и плакал в горьком сердечном сокрушении. И вот слышу я голос соседнего дома. Не знаю, будто мальчика или девочки, повторяющий нараспев. Возьми, читай. Возьми, читай. Я изменился в лице и стал напряженно думать. Подавив рыдание, я встал, истолковывая эти слова, как божественное веление мне открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется. Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и в распутстве, не в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста сердце мое залили свет и покой. Исчез мрак моих сомнений.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова открывает для вас свои двери. Только я почему-то не вижу моих учеников.
5: Профессор Бодрячок, мы играем в прятки. Найдите нас.
4: Они решили меня разыграть. Так. А вот я уже кого-то вижу за деревом. Кто у нас там стоит? Так. Выходите-ка. Вижу вас. Так, а за кустом, кажется, мыши возятся. Ну-ка я сейчас кошечку свою позову. Кто там? Садитесь, мои хорошие. Я для вас подарочки приготовил.
5: Подарочки – это хорошо.
4: Так. Это у нас Анечки. Так, это тебе, Наденька. А это у нас Мирославу. Подарочки поднимают настроение и помогают нам быть здоровыми.
5: Ой, я так люблю подарочки.
4: Ну-ка, посмотрите, что у вас там.
6: У меня груша.
5: Я так обожаю подарочки. Они мне прям день рождения напоминают. Мирослав, а ты любишь день рождения?
6: Да, люблю. Много друзей.
5: Они тебе дарят подарки?
6: Да.
5: Они тебе нравятся?
6: Да.
5: А тебе, Анечка, чем запомнился твой день рождения?
7: Что меня качали на стуле.
5: Тебя качали? А подарочки тебе дарили? А какие?
7: Лего.
5: Лего, ты их любишь собирать? Вот какие подарочки дарили.
4: Ребята, а вы знаете, что есть тот, кто дарит подарки каждый день?
5: Я знаю. А вы, ребята?
6: Да, Бог.
4: Правильно. Смотри-ка, они знают об этом. Да, и он не просто дарит подарки, а он любит это делать больше всего на свете. Ребята, а вы знаете, что уже подарил вам Бог?
6: Жизнь.
4: Правильно.
6: Любовь,
4: слушай.
5: Да, молодцы.
4: Ну, а землю что еще? Подарили. Землю. Так.
6: Солнце.
4: Совершенно верно.
6: Галактику.
4: Солнышко. Да. И это тоже. Да, молодцы. Все правильно. Звезды, галактики, землю, луну, деревья, бабочек, цветы, маму и папу. Все это создал для нас Бог.
5: Профессор Бодрячок, а тогда получается, что мы здесь все тоже подарочки, ведь нас Бог сотворил.
4: Да, мы тоже с вами подарочки. Кстати, вы тоже можете кое-что сотворить.
5: А что же это будет?
4: А, вот сейчас увидите. Так, у меня тут кое-что есть. Так, давайте-ка посмотрим. Анечка, тебе я дам вот эти фломастеры, твои кубики. Да. И Наденька, пластилин. Так, колпачок. Угу. Анечка, пожалуйста, нарисуй цветок. Мирослав, из кубиков построй башню. А ты, Наденька, слепи пластилинового человечка.
6: Хорошо.
5: Легче,
4: так,
5: легкого.
4: Так. Так, так, Мирослав, так, ты у нас инженер будущий.
8: Каким-то вот таким вот образом.
4: Красненький.
8: Так.
4: Побольше цветочек можно нарисовать. Так. А то он маленький у тебя очень.
8: Все.
5: Ух ты, Мирослав какой скоростной.
4: Да. Ух ты, человек какой зеленый.
5: Все, у меня тоже человечек готов.
4: Так, так.
9: Как Супермен тебе.
5: Да.
8: Супермен.
5: Живущий на башенке.
4: Так, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Кое-что уже есть. Сейчас Анечка доделает нам цветочек.
5: Какой миленький красненький цветочек.
4: Да, это незабудка, наверное. Только почему-то красненькая. А, это цветочек, который придумала сама Анечка.
5: Да.
4: Да, драгоценные мои.
7: Этот цветок называется Аня.
4: Угу, так, так, так, что ты еще хочешь нам дорисовать? Ага, так, цветочек почти готов. Что же, что же? Отлично! Ребята, посмотрите, какой цветочек нарисовала Аня. Да, маленький такой цветочек. Красивый. Так вот, Анечка, если бы не ты, то такого цветка бы не было. Дети, вы все сейчас творцы. Аня – творец вот этого цветка. Надя – творец пластилинового человечка. И ты, Мирослав, творец вот этой башни. И если бы не вы, то ничего этого бы не было. А Бог сотворил всю землю и все, что на ней живет. Посмотрите, посмотрите на этот чудесный цветок. Если его понюхать, то даже можно почувствовать запах. А еще здесь есть маленькие бутончики. Вот они. Они пока еще маленькие, но пройдет совсем немного времени. Они раскроются.
7: Нужен цвет и вода.
4: Да, совершенно верно. И из этих бутончиков появятся вот такие чудесные цветочки.
7: Потом цветы завянут, другие бутоны появятся.
4: Да, появятся все новые и новые, совершенно верно.

0: красивые, длинные.
1: Но и это еще не все. Если продолжать их поливать, они будут расти и расти, и из них вырастут вот такие подсолнухи, как вон те. Вот это все и нас с вами создал наш прекрасный Бог. И я хочу спеть вам про это одну чудесную песенку.

0: пару ног, чтоб пройти миллион дорог по зеленой такой голубой планете. Всемогущий добрый Бог подарить весь мир нам смог. Знают это все вокруг, взрослые и дети. Солнце, звезды и луна, небо, лес и речка, птицы, бабочки, цветы — все для человечков. Он придумал пару рук, чтоб обнять нам всех вокруг, чтоб в беде помогли, протянули руку, чтобы защищать от злюк всех друзей и всех подруг, чтоб могли мы помахать весело друг другу. Солнце, звезды и луна, небо, лес и речка, птицы, бабочки, цветы — все для человечков. Он придумал пару глаз, чтоб нам видеть каждый раз развеселых людей, добрые улыбки, видеть, как растет для нас мандарин и ананас, как мелькают над водой золотые рыбки. Солнце, звезды и луна, небо, лес и речка, птицы, бабочки, цветы — все для человечков.
1: Да, да, Бог очень любит, когда мы улыбаемся.
2: Профессор Петрячок, а я думаю, что Бог нам тоже улыбается, потому что Он очень добрый, как мама.
1: Да, да, как мама и папа. Кстати, Мирослав, Аня, вот почему вы подумали, что мама и папа добрые, а не злые? Почему?
3: Потому что они нас родили и не могут нас бросить.
1: Ну, понятно, нет, но может, они что-то делают для вас?
3: Да, делают. Что? Любят всякие хорошие дела, обниматься.
2: А тебе, Анютка, кажется?
4: Она меня любит и за мной ухаживает.
1: Да, да, да, конечно. Может, что-то еще ты хочешь сказать? Что такое для тебя мама делает?
4: Она меня никогда не хочет бросать.
1: Да, умничка. Вот.
2: Мне кажется, что вообще все мамы, они очень добрые. Они нас любят, заботятся, ухаживают за нами, обнимают, да, лечат, да. Дарят нам подарки, вкусняшечки разные. И с ними ничего не страшно.
1: Абсолютно.
2: Однажды я, когда была маленькой, я осталась дома одна. Там на улице был такой гром сильный. Я так испугалась, даже расплакалась.
5: А вы оставались дома одни?
4: Бывало я так? Оставалась.
1: И как?
4: Я с мамой и с папой на даче. У нас был деревянный домик, началась гроза.
2: А ты была одна в домике?
4: С мамой и с папой.
3: Меня оставляли, а мне страшно не было, потому что не было грозы. А когда была гроза, то мы с Викой гуляли под дождем в домашней одежде.
1: Я хочу вам открыть один секрет. Дело в том, что на самом деле мы одни никогда не бываем. С нами всегда присутствует
2: Бог.
1: Бог, совершенно верно.
2: Даже если мы будем играть в прятки и заберемся к Нуру вон там, к здоровульке.
1: Да, и там он будет вместе с нами.
2: Жалко только, что мы его не видим.
1: Да, но зато он нас видит. Бог, он похож на воздух. Его не видно, но он одновременно везде присутствует. Его не видно, но зато мы можем видеть дела, которые он делает. Да-да, давайте-ка я вам покажу кое-какой эксперимент. У меня есть вот такие полосочки бумаги. Возьмите каждый. Какая вам больше нравится? Так. И возьмем полосочку бумаги.

0: И вот таким образом. Посмотрите, полосочка бумаги висит и не шевелится, но сейчас я кое-что сделаю. И она... Да, вы уже поняли это раньше меня. Да, подуем на нее. И что мы видим? А? Что мы видим?
1: Она шевелится.
0: Так, ну все, перестанем дуть. Положите бумажечки. Так. Как вы думаете, почему шевелилась бумага?
2: Потому что мы дули на нее.
0: Да, правильно, ее коснулся невидимый воздух. Воздух мы не видели, но мы видели то, что делает этот воздух. Мы видели, как шевелится вот эта вот бумажечка. Так же и Бог. Мы его не видим, но мы зато можем видеть то, что он с нами делает. Ребята, Аня и Мирослав, а был ли у вас такое, чтобы вы о чем-то попросили Бога, и он вам помог? Расскажите.
3: Мне один раз хотелось найти попугана, и он это, и он нашелся.
0: А что такое бакуган?
3: Да. Это такой шарик, который раскладывается и складывается.
1: Ты у Бога попросил, чтобы он нашелся?
0: Да, интересно. Анечка, ну а ты, может, у тебя была какая-то замечательная история?
4: Ну, я хотела, чтобы, ну, хоть один шарик, который раскладывается в зайчика, нашелся, и у меня он нашелся.
0: Вот, смотри-ка, бакуган любит теряться, а потом находится.
1: Да. А я вообще еще рассказываю Богу свои секреты и желания. Однажды я попросила у Бога вот такой вот ящик с конфетами. Я была тогда маленькая, и я хотела его сразу же съесть, но он так и не появился.
0: Да, Бог дает нам только самое лучшее, и у нас всегда есть... За что сказать Богу спасибо?
4: За маму с папой.
0: За маму с папой. Мирослав?
3: За то, что друзья есть.
0: Отлично!
4: За то, что плоды есть.
0: Правильно.
1: Да. А я вот хочу поблагодарить Бога за солнышко. Оно мне так нравится, оно такое теплое и красивое.
0: А я хочу поблагодарить Бога за нашу веселую школу здоровья и за вас, мои дорогие друзья. Ребята, а за что хотите вы поблагодарить Бога? Нарисуйте нам. Нам будет очень приятно это увидеть. Всего вам доброго. До скорых встреч.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Когда Иисус Христос ходил по земле, Его окружали разные люди. И очень часто эти люди пытались Его зацепить, может быть, укорить в чем-то, найти в нем какие-то ошибки. И вот подобную историю мы читаем в Евангелии от Матфея в 22 главе. Здесь мы читаем о том, что к Иисусу подошли фарисеи, совещались, чтобы уловить Его, чтобы опять где-то что-то Ему навредить. И они задают Ему каверзный вопрос. В 17 стихе. «Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Иисус Христос, Он не растерялся. Увидев их лукавство, Он отвечает им очень интересно. «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им, чье это изображение и надпись. Говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Иисус Христос подчеркивает здесь нечто необычное на первый взгляд, но в то же самое время нам, современным людям, читать это очень легко и понятно, что значит отдавать кесарево кесарю, а Божье Богу. Да и вообще, зачем Иисусу потребовалась монета для того, чтобы что-то им показать и рассказать? Здесь, в библейском тексте, мы видим одну историю. Историю о том, что в эпоху Иисуса Христа изображение на монете означало больше, чем просто картинка. И каждый правитель, любой правитель того времени, свою власть, распространенную на определенной территории, подтверждал изображением на монете. Когда его власть распространялась по территории, в данной ситуации мы видим, речь идет о Палестине, римская власть сделала все для того, чтобы подавить этих людей, живущих в Иудее. И чтобы человек понимал это, живущий там, монета, которую он брал в руки, как раз-таки содержала вот эту картинку или изображение римского правителя. Мы читаем дальше. Иисус Христос приводит пример и говорит, чье изображение вы видите на этой монете? Они говорят, кесарева. И в этом был заложен еще определенный смысл. Смысл в том, что если человек пользовался этой монетой, он принимал власть этого человека. Он соглашался с властью этого правителя. Получается, что те, которые подошли к Иисусу и задают ему вопрос, согласны с этой властью, они поддерживают ее, распользуются этой монетой. И тогда Иисус Христос говорит, ну, раз так, тогда вы обязаны Богу отдавать Божье, а кесарю – кесарево. И Иисус Христос дает каждому из нас очень важный урок. Дорогие друзья, возможно, кому-то пришла мысль, что можно не быть честным в отношении чего-то в своей жизни. Но здесь мы четко видим, Иисус Христос учит людей возвращать налоги в государство. Ведь мы живем в этом государстве, мы пользуемся благами, которые дает нам общество. Мы ходим по асфальтированным дорожкам, мы пользуемся инфраструктурой, и это все результат наших налогов. Конечно же, сейчас история другая, и, возможно, изображения на монете нет личности, но есть герб. И так в каждой стране. Дорогие друзья, каждый христианин должен быть честным перед Богом, возвращать то, что нужно возвращать Господу по Писанию, и должен быть честным перед обществом, в котором он живет. И таким образом мы будем являться благословением для всех окружающих нас людей. Пусть Господь даст нам мудрости и научит нас любить и Бога, и любить людей, общество, в котором мы живем. Благословения вам и хорошего дня!
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
5: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: В современном мире медицина достигла немалых высот. Операции на сердце или даже его пересадкой мало кого можно удивить. Но почему же неумолимая статистика ежегодно сигнализирует об увеличении процента россиян, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний? Верно ли заявление Всемирной организации здравоохранения о том, что именно образ жизни в большей степени определяет состояние нашего здоровья? Как оценить свой риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний? Сегодня у нас в гостях замечательный врач, кардиолог Марина Павлова, которая поможет ответить нам на все интересующие нас вопросы. Здравствуйте, Марина.
5: Здравствуйте.
4: Ну, как известно, когда наше здоровье нас не подводит, то мы о нем не думаем и не замечаем. А вот об отсутствии здоровья мы задумаемся сразу и сразу это чувствуем. Угу. Как нам можно понять, что у нас есть проблемы и какие-то сердечно-сосудистые заболевания?
5: Угу. Ну, да, естественно, сердце – это орган очень важный в человеческом организме. Его основная задача – это обеспечение кровотока по всем органам и тканям. Естественно, если сердце не справляется с этой работой или если есть проблемы в самих сосудах сердца, то есть оно не может обеспечить кровью себя, то это проявляется определенными жалобами. Угу. В частности, у людей начинаются признаки сердечной недостаточности, это одышка и отеки, а также могут появляться боли в области сердца, да, которые обычно связаны с физической нагрузкой, они локализуются в центре, они отдают в шею, в левую руку. В том случае, если такие симптомы у человека появляются, это однозначно повод обратиться к врачу, потому что в норме никаких болей за грудиной, ни одышки и отеков быть не должно. Это всегда сигнализирует о каком-то заболевании.
4: Так, хорошо, с этим понятно. А есть ли какие-то группы людей, которые находятся в зоне риска сердечно-сосудистого заболевания?
5: Безусловно. Поскольку мы говорим о том, что основное направление медицины и кардиологии, в частности, это профилактика заболеваний. Угу. То есть, по идее, нам бы лучше заниматься пациентами не тогда, когда у них уже развелось какое-то сердечное заболевание, а тогда, когда у них еще этого не произошло, но мы знаем, что у них это может быть, потому что они находятся в зоне риска. Угу. Поэтому, да, однозначно есть факторы риска развития сердечной патологии, но мы сейчас оговорюсь сразу, да, мы говорим о такой наиболее часто встречающейся патологии сердечной, как артериальная гипертония, как ишемическая болезнь сердца.
4: Так.
5: Потому что есть другие заболевания, которые, к сожалению, порой мы не можем предотвратить, но они редко встречаются. Все-таки наиболее вот частые заболевания эти два. И для них разработаны действительно факторы риска. Значит, во-первых, есть факторы риска модифицируемые, то есть те, на которые мы можем повлиять. Угу. Есть факторы риска немодифицируемые. К немодифицируемым относятся возраст и пол. Так уж сложилось, что заболеваниям сердца чаще подвержены мужчины. И они заболевают в более раннем возрасте, особенно если говорить о ишемической болезни сердца, об инфаркте миокарда, стенокардии. Вот. И возраст, возрастная категория, опять же, старше 40 лет. И это больше характерно, опять же, для мужчин, то есть мужчины старше 40 лет. Женщины заболевают реже и заболевают, как правило, в более позднем возрасте, уже в постклимактерическом периоде, когда у них наступает менопауза, через несколько лет у них тоже могут возникнуть проблемы с сердцем.
4: Угу, то есть это... я понимаю, что я не...
5: Пока
4: сейчас
5: не попадаете.
4: Пока, еще, пока что.
5: Пока нет. Это немодифицируемое, то есть на что мы повлиять не можем, к сожалению, никак. Да, ну и плюс наследственность, конечно, потому что, естественно, если у нас какие-то проблемы есть генетические, да, может быть, в холестерином обмене или в самом вот в сосудах сердца, например, если аномалии генетические такое бывает, вот, то это, конечно, тоже фактор риска. Вот, для этого достаточно вспомнить, ваши родители
4: болели ли,
5: и когда они заболели, в каком возрасте, то есть в раннем возрасте или уже когда им было там 50-60 и позже. Да, если у вас родители болели в более раннем возрасте, значит, это говорит о том, что у вас, возможно, есть и наследственный фактор риска. Значит, то, на что мы можем повлиять... Основные факторы риска, вообще их, в принципе, два.
4: Вот так.
5: Ну, даже нет, три. Значит, первый фактор риска, отдельно стоящий, это курение. и мы об этом немножечко будем позже говорить. Курение оказывает огромное влияние как на деятельность самого сердца, так и на состояние всей сосудистой системы, на развитие атеросклероза, поэтому это колоссальный фактор риска. Мы посмотрим, в чем как бы разница между курящими и некурящими людьми. Далее, это артериальная гипертония. Если у человека повышается давление, оно стабильно повышенное, это ведет к повреждению сосудистой стенки и также может способствовать развитию атеросклероза и, как следствие, ишемической болезни сердца, а также мозговых инсультов и так далее. То есть так, гипертония запоминаем. Это тоже. Да. Вот. Ну и третье, конечно, это нарушение холестеринового обмена.
4: Тут вот мы, конечно, сложнее. Это надо измерять,
5: это надо измерять, да? Тут мы, конечно, сами по себе не можем сказать, нарушен у нас или не нарушен. Вот. Но, тем не менее, если у человека есть доказано нарушение холестеринового обмена, есть повышенный уровень холестерина, это тоже дополнительный фактор риска в развитии сердечных заболеваний, прежде всего таких, как ишемическая болезнь сердца.
4: Понятно. Есть ли что-то, что помогает нам определить?
5: Да, да, безусловно, безусловно. Так. Есть так называемая шкала, шкала риска смерти от сердечных заболеваний. Называется шкала СКОР, это американская аббревиатура, вот, которая помогает как раз подразделить всех людей в зависимости от их возраста, пола, артериальной гипертонии, уровня холестерина и наличия курения на различные группы. И у этих различных групп будет различный риск смерти от сердечных осложнений.
4: То есть она такая более подробная. Она, да, мало, она значит, более подробная. Что я курю, значит, я вот
5: мало,
4: подвижу.
5: Конечно. Нет, в принципе, конечно, это уже, если вы курите, это уже, да, значит, это фактор риска. Да, но чтобы как-то больше определиться и для вас, и, может быть, для врача, которому вы придете на прием, чтобы определиться, в какой группе риска вы находите, разработана эта шкала. Она у нас, в принципе, вот здесь.
4: Так, очень интересно.
5: Вот здесь мы видим, во-первых, два столбца. Это то, что касается женщин. Это то, что касается мужчин. Так. Далее, все они, мужчины и женщины, подразделяются по возрасту. Да, вот видим здесь вот в центре проставлен возраст пациента. То есть вот это относится к возрасту 40 лет, да, это 50 лет и так далее. Далее, здесь мы видим вот эти цифры внизу. Так, это показатели уровня холестерина. То есть, опять же, чем он выше, тем...
4: Вот как раз что нужно
5: риск.
4: Знать.
5: Да, что нужно знать. И вот здесь вот по бокам цифры, это цифра артериального давления. Это систолическое верхнее артериальное давление. Да, же есть два показателя, систолическое и диастолическое. Да-да-да. Это вот верхнее артериальное давление. Вот, ну, можем, например... Давайте сейчас какого-нибудь пациента придумаем, да?
4: Давайте.
5: Например, пришел к нам на прием мужчина.
4: Мужчина.
5: Мужчина. Хорошо. Лет ему было, ну, скажем, 50.
4: Так.
5: 50. Значит, 50. У нас, мы выбираем сразу мужчина, это столбец, 50, вот эта строка. Он у нас был курящим.
4: Плохо.
5: Плохо. Мы выбираем вот этот вот квадратик, да?
4: Да, да.
5: Совокупность квадратиков. Значит, холестерин у него был, ну, пусть он у него был... нормальным. 5. Это, в принципе, еще нормально. Холестерина.
4: Это вот этот столбец. Да, сужается.
5: Да, сужается потихонечку. Уже до одного вот этого столбца мы дошли.
4: И теперь давление.
5: Давление. Давление было, ну, пусть будет 160.
4: 160. Я тоже на эту цифру смотрю.
5: 160. И вот у нас получается, вот, 6.
4: Да.
5: Значит, у нас получается цифра 6.
4: О чем же она нам говорит?
5: Эта цифра говорит о том, что в течение 10 лет из 100 мужчин, обладающих вот такими вот характеристиками, шестеро погибнет от острой сердечной катастрофы. Поэтому вот эта цифра непростая, да.
4: Шестеро
5: из 100. Какой это риск? В принципе, это уже высокий риск. Риск, который больше 5%, то есть больше 5 на 100, он считается уже высоким риском. Риск, который больше 10%, то есть уже не каждый десятый, да, и выше погибнет, это уже очень высокий риск. То есть, казалось бы, всего лишь мужчина среднего возраста, да, да. Не старик никакой-то, ничего, и давление-то не 180, а так 160, многие с этим давлением вообще даже к врачу не обращаются. И холестерин-то у него нормальный, 5. Это еще норма даже. Ну вот курит, и уже высокий риск.
4: Очень обидно.
5: Да. Давайте посмотрим, если бы этот мужчина, ну, хотя бы не курил.
4: Ну, давайте посмотрим.
5: Вот он был бы с таким же уровнем холестерина, но не курил. В другой столбец переносился.
4: Так.
5: 3.
4: 3.
5: 3 – это уже умеренный риск. Меньше 5%. То есть уже в два раза меньше у него был бы риск вот, погибнуть в ближайшие 10 лет от сердечной патологии. Да. А если бы, например, он еще давление себе немножечко полечил, да? То есть было 160, а стало бы у него 120. То есть он хорошо полечился, он, значит, сбросил лишний вес, там он занялся физическими нагрузками, может, какие-то препараты он принимал, и стало давление 120 у него. В таком случае какой у него риск становится? 1. Низкий риск. Вот это наглядная шкала, которая помогает пациенту в какой-то степени мотивировать и показать, вот видите, вот вы курите сейчас, с давлением не следите, и холестерин у вас зашкаливает, и у вас риск вот такой, огромнейший риск. А мы видим максимальное значение, смотрите, 47. Почти каждый второй погибнет в ближайшие 10 лет вот из такой когорты пациентов. И вот показать, вот вы от всего этого избавитесь, конечно. И вот смотрите, ваш риск прямо на глазах, он стремится к нулю.
4: Да, да, это очень здорово, что это наглядно, можно так посмотреть и увидеть, что, оказывается, еще можно даже что-то сделать.
5: Можно, однозначно. Эта шкала как раз говорит о том, что все-таки эта шкала, заметьте, она как модифицируемая, да, так и не модифицируемая фактор риска, она говорит о том, что если мы вот займемся собой, мы можем очень сильно сбросить риск развития осложнений, даже если у нас наследственность плохая там, и возраст у нас 40 лет и старше, да, и пол наш мужской. Вот, тем не менее, для себя можем очень много сделать.
4: Кстати, очень многие говорят о наследственности, у меня все равно все плохо, что я буду лечить, и многие из-за этого же продолжают курить, все равно помру, поэтому, ну, подумаешь, на 5 лет раньше, на 5 там позже, как бы бывает вот такое вот, конечно, халатное отношение. Понятно, очень интересно. А вот мне как-то говорили однажды о том, что есть такой показатель, как объем талии.
5: Есть такой показатель.
4: Что у мужчин он должен быть, кажется, 90?
5: 94 максимально, 94.
4: Так, 94 у мужчин.
5: У женщин 80, да.
4: Так, и это тоже действительно, или это опять придумали зрители?
5: Нет, это зрители не придумали. Это показатель так называемого абдоминального ожирения. То есть, ну, ожирение, мы об этом еще в дальнейшем, конечно, поговорим. То есть избыточное отложение жировой ткани, оно у человека может быть неравномерным, а может откладываться непосредственно в области живота. Так. Вот такой тип ожирения считается наиболее неблагоприятным, поэтому именно в плане осложнений дальнейшего, потому что ожирение – это независимый фактор риска развития как сердечной патологии, так и множества других заболеваний. Вот, в том случае, если объем талии у женщин превышает 80 сантиметров, а у мужчин 94, говорится о том, что у человека есть абдоминальное ожирение, то есть у него есть отдельный фактор риска, и, в общем-то, ему стоит задуматься о том, чтобы от этого фактора избавиться.
4: А, ну то есть тут надо непосредственно заняться тем, чтобы...
5: Заняться собой. Убрать. Все лишнее тут надо убрать.
4: Так, ну вот это, наверное, иногда очень тяжело убирается, особенно с возрастом,
5: тяжело,
4: да, у людей, которые, например, приобрели это с годами.
5: Конечно, тяжело, просто, но оно, в принципе, с привычками бороться очень тяжело. Поэтому, когда мы говорим, что вот, вы смотрите, нас 40 лет и старше, да, до 40 лет ты расслабляйся, живи как хочешь, кури, толстей, да, вот стукнет тебе 40...
4: Задумаешься
5: и начнешь сбрасывать вес, отказываться от вредных привычек. Это неправда. Потому что, на самом деле, действительно, правильно вы сказали, привычки, они формируются в течение всей нашей жизни. И какая гарантия, что в 40 лет ты, значит, резко...
4: Захочешь
5: все поменять.
4: И сможешь.
5: Конечно,
4: вообще.
5: И сможешь. Поэтому я бы не дожидалась 40 лет и не дожидалась бы объема талии 94 сантиметра у мужчин и 80 у женщин. И начинала бы задумываться о своем будущем уже сейчас. Да, и просто формировать правильные привычки, как в питании, как в образе жизни, в подвижности, да, может быть, в каких-то физических нагрузках. Вот, в отказе от вредных привычек уже сейчас, пока они еще не навредили так сильно организму, что в 40 лет придется нам риск измерять и смотреть, сколько же из нас умрет.
4: Наверное, можно... Некоторые не доживают до 40 даже, наверное.
5: Есть люди, которые не доживают до 40, безусловно. Я просто помню, была пациентка. Ну вот, кстати, да, по вопросу вот о курении, по крайней мере. 38 лет. Она поступила в отделение с диагнозом инфаркт миокарда. Казалось бы,
4: еще 40, даже не стукнуло.
5: Нет. И женщина, мы говорим, что женщина, это вообще, это должно в ее пользу играть, да? Но она курила. Плюс у нее еще было заболевание сосудов суставов, называется ревматоидный артрит. У нее было, знаете, два фактора риска. У нее было курение и плюс вот сопутствующая, ну, достаточно серьезная хроническая патология. И все, по шкале СКОР она была бы в очень низком риске, очень. А между тем она получила инфаркт миокарда. И потом поступила с повторным инфарктом миокарда, потому что после выписки, несмотря на все наши рекомендации, жила по-старому, не смогла, к сожалению, перебороть себя. Это, увы.
4: Да, очень жаль. Да. Ну вот давайте с вами как-то, может быть, или подытожим. Ну, попытаемся, что ли, дать совет людям, которые находятся в зоне риска. Может быть, кто-то в серьезной зоне риска, да? И каким образом можно им сейчас помочь? Ну, кроме того, что они могут начать худеть, да? Значит, что им можно посоветовать?
5: Если вы... сами себе посчитали риск, увидели, что он у вас высокий или очень высокий. Или если вы пришли на прием к врачу, и он по той же самой шкале посчитал, сказал, что у вас высокий риск развития сердечных осложнений, безусловно, это повод заняться собой. Если риск высокий, то должно быть два направления, скажем так, лечения пациента, да, или профилактики. Во-первых, это модификация образа жизни, о которой мы говорим. Да? Убираем курение обязательно. Борьба с лишним весом обязательно. Хотя лишнего веса здесь нет, вроде бы, да? Но здесь есть такой показатель, как нарушение липидного обмена, как артериальное давление. А чем это может быть обусловлено? В том числе и ожирением. Как известно, если человек похудеет, например, на 10 килограмм, то человек с ожирением похудеет на 10 килограмм, у него давление в среднем снизится на 10 миллиметров ртутного столба. То есть каждый лишний килограмм это один лишний миллиметр вашей артериальной гипертонии. Это серьезная причина задуматься. Если вы не хотите пить таблеток, а вы боитесь, что эти доктора сейчас вам назначат 10 препаратов, которые там не работают и там печени вредят, вот, и вы хотите как-то сами, значит, себе помочь, пожалуйста, похудейте. Плюс ко всему, если вы, а как вам похудеть? Вам надо заняться еще не только диету соблюдать, хотя это тоже важно. Вам надо заняться еще физическими нагрузками. Таким образом, вы тоже что сделаете? Сбросите лишний вес. Плюс ко всему, физические нагрузки способствуют снижению артериального давления.
6: Тренировка сердца.
5: И давление снизите, сердце натренируйте. Плюс ко всему физические нагрузки, они таким образом изменяют обмен холестериновый, что повышаются, скажем так, полезные фракции холестерина, а вредные снижаются. И снижается уровень общего холестерина. Хорошо, вот уже замечательно. Да. Диета, да, диеты вы боретесь не только с ожирением, но опять же вы боретесь вот с повышенным уровнем холестерина, потому что 20% от нашего холестерина крови зависит от того, что мы съели. То есть если мы полностью ликвидируем холестерин, употребляемый с пищей, мы можем наш холестерин снизить на 20%. Далее.
6: Замечательно.
5: Да, конечно, замечательно. Вот, замечательно.
6: Но сложно, потому что хочется кушать всякое.
5: Сложно. Сложно. Это вопрос привычки, вопрос мотивации. Просто, знаете, вот у меня как будто моя семья даже взять. Вот у меня двое дедушек. Первый дедушка умер от рака. Курить не бросил вообще. До последнего курил. Второй дедушка бросил курить, когда у него случился инфаркт миокарда. Ну, простите, пожалуйста, да, уже случился инфаркт миокарда. Тут бросай, не бросай, а уже последствия долгоиграющие. И все равно погиб, у него был потом второй инфаркт миокарда и, в конце концов, инсульт. То есть не успел, как сказать, положительный эффект.
6: Чуть бы раньше.
5: Далее, папа мой, он курил тоже, пока у него не появились ангинозные боли, у него не развилась стенокардия. И оказалось, что у него сосуды-то забиты холестерином. И вот тогда, когда его уже прооперировали в кардиоцентре, поставили ему в сосуд стент, такую распорочку, чтобы кровоток улучшить, вот тогда до него дошло, что надо бы как-то заняться собой. Он бросил курить, он стал заниматься физическими упражнениями, он диету свою поменял. То есть вот хочется пожелать, чтобы не доходили мы вот до того, когда уже что-то случится. Потому что, да, конечно, когда что-то случится.
6: Когда безвыходная ситуация, и вроде бы нас уже заставляют.
5: Да, и вроде оно, конечно, однозначно и тогда тоже надо. Да, надо все это бросить. Но лучше, чтобы этого не произошло, чтобы инфаркта с вами не случилось, чтобы инсульта с вами не случилось. Вот, чтобы вы жили как можно дольше, полноценной, счастливой жизнью, и действительно не принимали те горы препаратов, которые, к сожалению,
6: придется
5: принимать в том случае, если уже какие-то вот проблемы, какие-то катастрофы случились. Вот. Если у вас артериальная гипертония, следите за давлением. Если у вас давление нормальное, это хорошо. Как только давление повышается, да, мы по шкале смотрим, сразу же в разы возрастает риск сердечных осложнений. Если у вас сахарный диабет, следите за вашим сахаром, потому что как только у вас сахар выходит за пределы нормальных значений, у вас тут же мигом развивается махровый атеросклероз на всех сосудах. И это опять же приводит к различным вот этим вот неблагоприятным осложнением.
6: Спасибо большое, Марин. Мы бы с вами еще общались. Мне очень интересно, но, к сожалению, время наше подходит к концу. До следующей встречи с вами я буду очень ждать. Подытожим. Шкала SCORE создана, чтобы люди, даже не имея медицинского образования, могли самостоятельно оценить риски развития сердечной патологии, понимая основные причины ее возникновения. Если вы оценили свой риск как высокий, то обязательно обратитесь к врачу для профилактики или даже для возможного лечения. Хотя шкала предназначена для людей старше 40, не стоит ждать момента. Займитесь своим здоровьем уже сейчас. Будьте здоровы!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии магистр богословия Роман Гейкер.
7: Существует одна восточная притча о молодом человеке, который открыл способ, как можно ходить по воде. В этой притче говорится о том, что он долгие годы исследовал древние манускрипты, обращался к тайным знаниям и, наконец, нашел, как ему казалось, он вывел ту формулу, фразу. Если ее произнести правильным образом, тогда человек преодолевает силу тяготения. Но он ни с кем не решался поделиться своим открытием, потому что боялся, что будет осмеян. И вот однажды на отдыхе он выехал на один из островов и там встретился с пожилым рыбаком. Они разговорились, и его, что называется, прорвало. Он начал рассказывать все нюансы своего открытия этому пожилому человеку. Он был очень благодарен за возможность высказаться. Ему было приятно видеть, что большую часть из того, что он рассказывал, его собеседник не понимает, и это создавало у него ощущение того, что он приобщен к знанию, доступному только избранным. И особенно он был благодарен за то, что его собеседник не спросил у него, а пробовал ли он сам на практике осуществить и применить свое знание, потому что он сам на это не решался. И вот когда после этой беседы, удовлетворенный, он возвращался на лодке с острова, сзади он неожиданно услышал всплески воды. И когда обернулся, то увидел, что этот пожилой дедушка догоняет его, идя по воде. И когда он подошел к лодке, то сказал: «Молодой человек, простите меня, я уже очень стар, моя память никуда не годится, я все-таки никак не могу запомнить, на какой фразе нужно делать правильный акцент, чтобы оно заработало». Это притча о том, что наши знания имеют ценность в зависимости от того, насколько они применяются в нашей жизни. Мы помним все фразу о том, что знание – это сила. И для нас знания всегда имеют позитивный, положительный акцент. Но в Библии, в первом послании к Коринфянам, 8 главе, 1 тексте, мы читаем несколько странные слова, в которых содержится предостережение относительно знаний. И сказано здесь следующим образом: «Знание надмевает, а любовь назидает». Что это может значить? «Знание надмевает» – глагол, который здесь используется – в других местах Священного Писания он переводится словом «возгордились». 1 Коринфянам 4:18. «Некоторые из вас возгордились». 1 Коринфянам, та же 4 глава, но 6 стих. «Чтобы вы научились не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Здесь это слово переведено как глагол «превозносились». И в том же 1 Коринфянам, в 5 главе, 2 тексте сказано: «Вы возгордились вместо того, чтобы плакать». Итак, в этом тексте знание надмевает. Апостол Павел желает подчеркнуть, что порой знания ведут к тому, что мы начинаем превозноситься над другими. Мы чувствуем, что мы лучше, потому что мы больше знаем. И Библия говорит, что это неверное, неправильное использование знаний. И в рассматриваемом нами стихе апостол Павел предлагает альтернативу Каким образом? Знания должны быть применены правильно. И он выражает это словами: «А любовь назидает». Когда мы рассматриваем, какое слово здесь используется, то в других местах Священного Писания оно переводится глаголом «строить». Наверное, более правильно было бы его обозначить как «любовь созидает». Этот же глагол используется, скажем, в 21 главе Евангелия от Матфея, в 33 стихе, когда говорится, что владелец виноградника построил башню. Или в словах Иисуса Христа из 26 главы Евангелия от Матфея, где Иисус приводит аллегорию с храмом и говорит, что я в 3 дня смогу создать храм, построить его. Итак, согласно мнению Павла, знания предназначены для того, чтобы созидать и строить. Их можно было бы сравнить со строительными материалами. Их знание прикладное. Предположим, что я накапливаю много знаний. Я расширяю свои познания, и это позволяет мне чувствовать себя кем-то большим, чем окружающие люди. Но в этом случае мои знания похожи на склад строительных материалов, в которых есть самые качественные обои, самая лучшая штукатурка, но жить на складе строительных материалов неуютно. Они предназначены не для этого. Их ценность в том, чтобы построить что-то большее. Если эту аллегорию перевести в сферу духовной жизни, то я могу иметь обширные познания о Божьей любви. Я могу проповедовать об этом и могу любому доказать, что любовь Божья безмерна и безусловна. Но для меня самого момент истины настанет тогда, когда в моей жизни случится трагедия, проблема, кризис, когда я буду чувствовать сомнение в том, что я нужен Богу, что Он любит меня. И вот тогда мои знания, они покажут свою ценность. Что толку в моих знаниях Священного Писания, если я не способен обрести мир в момент кризиса? Если я падаю под гнетом отчаяния, к чему тогда многочисленные знания, накопленные мной? Мы знаем, что в первохристианской церкви, которая созидалась в обществе, придающем особое значение знаниям, была проблема. Люди действительно считали наивысшим проявлением мудрости философию, обладание знаниями. И проблема гордости, проблема превозношения, она была актуальной для того времени и остается таковой для нас сегодня. Если мы говорим о церкви адвентистов седьмого дня, то мы уделяем большое значение знаниям Священного Писания. Мы показываем, что это важно, это действительно так. Но нам нужно не забывать, что знания важны не сами по себе, а лишь в той мере, в которой они помогают нам сформировать наше правильное представление о Боге и об этом мире. Знания имеют прикладное значение, они нужны для чего-то, но не сами по себе. И знания можно было бы сравнить с энергией, которая может вырабатываться впустую или может быть преобразована для пользы. И можно было бы ввести такое понятие, как коэффициент полезного действия наших знаний. Как нам увеличить КПД наших знаний? Как сделать так, чтобы они были более применимы? Если мы сравним с примерами из сферы физики и механики, то одним из средств повышения КПД является уменьшение трения, потому что, когда возникает трение, тогда энергия уходит впустую. В духовной жизни, в сфере познания Библии, наличие трения можно было бы сравнить с ситуациями, когда вдруг я начинаю чувствовать, что, как мне кажется, библейские познания расходятся с обстоятельствами жизни. Я могу искренне верить, что Бог отвечает на молитву. Но когда, возможно, я молюсь несколько лет о какой-то просьбе, которая однозначно угодно Богу, не получаю ответа, то возникает вот это трение, возникает ощущение того, что Библия имеет лишь теоретическое применение. И тогда мне нужно устранить это трение. Мне не нужно удивляться тому, что эти ситуации возникают. Это часть духовной жизни. Мне не нужно удивляться тому, что библейские знания нуждаются в моих усилиях для того, чтобы быть применены. Я бы мог привести такую иллюстрацию. Представим себе молодого специалиста, который только закончил университет. Он приходит на место работы и вдруг обнаруживает, что его знания не дают ему возможности работать продуктивно. Должен ли он сделать выводы о том, что он зря учился? Нет. Наоборот. Как раз значимость его знаний будет определяться тем, насколько он сможет сейчас их применить. И Библию нередко пытаются представить в идеализированном виде. Книгой, в которой есть простые универсальные ответы на все ситуации жизни. И в этом есть доля истины. Но нам не стоит забывать, что сама Библия, она очень похожа на реальную жизнь. И в ней есть множество моментов, которые кажутся, на первый взгляд, противоречивыми и даже непоследовательными. Мы можем вспомнить, к примеру, повеление, данное Моисею, о том, что ни один моавитянин не должен войти в число народа Божьего. И это достаточно категорично сказано. А потом мы встречаемся с книгой «Руфь», где моавитянка становится праматерью царского рода. Мы читаем о том, что обряд обрезания был дан народу Божьему на все века, во веки вечные сказано. А потом в Новом Завете мы читаем, что оно теряет свою актуальность. Библия, она так же, как реальная жизнь, порой кажется сложной, непонятной. И в этом для нас есть надежда. Применение библейских истин, нам нужно понимать, это не статичный процесс. Это не то, что можно изучить в университете, и во все времена это будет одинаковым. Это процесс, это то, что происходит в динамике духовной жизни, и то, что меняется со временем. Это не статичные догмы, это отношения с Богом, которые должны развиваться и, возможно, приносить определенные изменения. Еще один принцип, который можно было бы использовать для повышения коэффициента полезного действия наших знаний, он заключается в том, чтобы мы могли оптимизировать наши усилия. Это значит, что есть место для воплощения принципа «лучше меньше да лучше». Библия ведет нас к очень простому и ясному пониманию принципов жизни. И очень важно, чтобы, несмотря на многочисленные теории, имеющиеся в христианстве, в моем собственном сердце были выработаны простые правила, чтобы я точно знал, почему я это делаю, почему я поступаю в этой ситуации так или иначе. Для меня это должно быть простым. Мы читаем в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе 11 тексте, призыв Павла, чтобы люди, которые увлечены многочисленными теориями, существовавшими в то время, он говорит, то, что им следует делать, это научиться жить тихо, делать свое дело, не суетиться и идти к простоте христианской жизни. В практическом разрезе можно сказать, что для всякого последователя Иисуса

их проповедей. И еще один момент. Для того, чтобы вот эта энергия наших знаний могла быть преобразована в полезные действия, нам нужно понимать, как это происходит, посредством чего. В первом послании Тимофея, 4 главе, 16 тексте, мы читаем призыв апостола Павла: «Вникай в себя и в учение». Нам нужно понимать, что наши знания, они становятся полезными для нас путем личного размышления. От того, что я прочитаю интересную книгу, от того, что я прослушаю вдохновляющую проповедь, эти знания еще не станут моими. Мне необходимо их пропустить через себя. Необходимо, чтобы я переосмыслил то, что услышал, попытался это применить, для того, чтобы знание услышанное стало знанием, живущим в моем сердце. Это происходит через личные убеждения, личный взгляд и личные размышления. Мне нужно иметь не просто веру моего пастора или веру тех, кто сидит рядом со мной в церкви, но у меня должны быть личные убеждения, которые рождены в борьбе, порой в сомнениях, в том, чтобы то, что я знаю, было преобразовано и применено в практической жизни, и тогда это станет тем сокровищем, которое позволит мне достигать Царства Божьего. Итак, Библия призывает нас, чтобы наши знания не приводили нас к превозношению над другими, но чтобы они могли созидать мир как в моем сердце, так и в окружающем меня мире. И тогда знания будут приносить пользу.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Для вас поет Юрий Байков.

путям нашей жизни беспечной блуждали с тобой без любви, без тепла. И чтобы постичь тот путь истинный вечный, бросались в огонь

0: Федор Тютчев. «Наш век».
1: Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палим и иссушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит перед замкнутой дверью. Впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию.
0: Стихотворение Федора Тютчева «Наш век» читала Ольга Пугачева. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Книга Откровения, как и книга Даниила, содержит так называемые произведения апокалиптической литературы.
4: Книгу Откровения понимать буквально не стоит.
5: Очень сложная книга, очень, очень сложная образность, прежде всего.
1: В этой программе жанр апокалипсиса, символический язык Библии, элементы пророчества в книге Откровения, актуальность книги Откровения, принципы толкования книги Откровения.
5: В христианской традиции, да, Откровения мы называем то, что открыто Богом.
3: Книга Откровения, как и книга Даниила, содержит так называемые произведения апокалиптической литературы.
5: И новозаветная книга Откровения, она, в общем-то, принадлежит к такому жанру. И начинается она как раз со слов «Откровение Иисуса Христа». Апокалипсис. Это греческое слово, которое означает «откровение». Вот, собственно, по этим первым словам книги Откровения и называется весь этот жанр.
3: Апокалиптическая литература – это литература, которая посвящена вопросам конца света. Описывается определенными приемами и определенными способами. То есть книга Даниила «Откровение» представляет собой такую такую дилогию, да? Одна в Ветхом Завете, другая в Новом Завете, которую надо сложить вместе, как пазл, и прочитать то, что написано, ту информацию, которая там записана. То есть это еще и такая загадка для современного человека.
5: Книга Откровения – это и откровение от Бога, от Иисуса Христа и об Иисусе Христе.
1: Книга Откровения была написана автором 4-го Евангелия апостолом Иоанном на острове Патмос между 90-м и 96-м годами по Рождеству Христову. Весть, запечатленная в этой книге, была обращена в первую очередь к общинам Малой Азии. Всем своим содержанием Откровение призывало верующих к стойкости во дни гонений и страданий. Со страниц книги звучало предостережение относительно лжеучителей, проникших в общины. Сущностью вести этой книги является Иисус Христос, который вновь явится на землю уже как победитель.
4: Что касается символического языка, можно сказать, что он преобладает в пророческих книгах. Он очень ярко проявляется в псалмах, в других каких-то поэтических текстах, и на нем полностью построена вся апокалиптика. То есть это значительная часть книги Даниила, какие-то части из других ветхозаветных книг и вся книга Откровения. То есть они полностью построены на символах. Они сами об этом говорят.
1: Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел.
4: И вот этот глагол «показал», который здесь используется, он имеет значение, то есть его основное значение, «показал в видении». То есть уже с самого первого стиха Откровение показывает, что то, что показано, оно показано символически, оно показано в каких-то образах, и именно так эту книгу и нужно воспринимать. Книгу Откровения понимать буквально не стоит.
5: Жанр Откровения, он отличается от пророчества, несмотря на то, что у них общие корни, по-видимому, они отличаются прежде всего тем, что Откровение, ну так скажем, более прямолинейно. Вот когда мы читаем библейское пророчество, мы часто видим условность. пророк говорит, если ты будешь делать так-то и так-то, то будет тебе то-то и то-то. Если будешь соблюдать заповеди, то будет тебе благословение. Если ты будешь грешить, служить другим богам, совершать всякие мерзости языческие, то будет с тобой проклятие, будет с тобой хуже, чем ты можешь представить. А вот литература Откровения, она обычно по-другому говорит. Она такой вот условности не дает. Она говорит, будет так-то и так-то. Достаточно прямолинейно движется к концу. И вообще литература Откровения гораздо больше интересуется тем, что будет в конце истории и после конца, суд и так далее. У пророков все-таки больше таких исторических моментов. И действительно, в первой части книги Откровения мы видим элементы пророчества. Это послание семи церквам, потому что там как раз эта условность присутствует.
1: Иоанн семи церквам, находящимся в Асии. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь.
4: Откровение, как и вся Библия, это книга насущная для всякого времени, подходящее, для всякого времени актуальное. Как это увидеть из самой книги? А легко увидеть. В самом начале есть послание к семи церквам. Семи церквам в Малой Азии. Простите, но даже из самой Библии мы знаем, что в Малой Азии было больше церквей. Почему семь? Судьбы других не интересуют Иоанна? Интересуют. Но семь важно не как послание к семи отдельным церквам, а семь — это то, что вместе. То же самое с Евангелиями. Смотрите, Евангелие 4. Почему 4? Не случайно. Хотелось бы лучше одно, потому что эти 4 иногда, кажется, противоречат. Более того, противоречат друг другу. Но цифра 4 не случайна. 4 — это всеохватность. Как север, юг, запад и восток охватывают весь горизонт, все пространство физическое, так 4 Евангелия охватывают личность Христа. Поэтому 4 — это больше, чем просто 4. И 7 — это не 7, а 7 — это все.
5: Книга Откровения поздно попала в канон, потому что ее сложно было понимать. Это, во-первых. Во-вторых, она достаточно плохо говорит о земной власти. Там нет никаких компромиссов с земной властью. Земная власть для автора этой книги — это зло. Земная власть действует как инструмент дьявола. Нет никаких иллюзий по этому поводу у автора.
1: «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный, скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?»
5: И в IV веке, когда кончаются гонения со стороны Римской империи, такой текст оказывается проблематичен. Как же римская власть зло, если она больше нам не препятствует быть христианами? Как мы должны интерпретировать все это, да?
4: Некоторые отцы считали, что эта книга какая-то нелепая фантазия, но Бог ее замыслил, и в ней есть то, что важно, что нужно, что необходимо применять. А споры возникли именно из-за характера книги, из-за ее специфики. В сравнении с другими книгами она выбивается из ряда вон. Поэтому хотели убрать из канона. Но она осталась в каноне, потому что многие христиане смогли разглядеть в ней замысел Божий.
5: Почему еще нам сложно понимать его? Автор использует очень-очень много аллюзий на библейские тексты, которые надо очень хорошо знать. В основном это пророческие тексты.
4: Откровение связано с Ветхим Заветом больше, чем какая-либо другая книга Нового Завета. Там она просто дышит Ветхим Заветом. 65% текстов Откровения – это, по сути, отсылки к Ветхому Завету.
6: Наверное, разобраться в книге Откровения без предварительной подготовки невозможно. А этой предварительной подготовкой является чтение Ветхого Завета. Иоанн, когда он пишет Откровение, он не придумывает образы. И в этом большое благо, потому что если бы он их сам придумал и взял, как говорится, с потолка, то у нас не было бы ни малейшего шанса разобраться, в чем здесь дело. К большому счастью, Иоанн, когда пишет книгу Откровения, он все образы берет из Ветхого Завета. Поэтому, когда мы читаем тот или иной образ, предположим, там, образ книги или образ моря, образ горы, образ светильника, звезды, чего угодно. Если мы обращаемся к Ветхому Завету и смотрим, как там показан этот образ, в первую очередь в пророческой литературе, это книги Даниила, Иезекииля, Исаии, Захарии, Иоиля. Если мы увидим, как он там показан, то мы поймем, что хотел сказать Иоанн.
7: «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть».
5: Он не просто заимствует, он их видоизменяет, как бы расцвечивает их по-новому. Они у него играют немножко другую роль. Но сами истоки этих образов, они там, вот в этих книгах. Надо хорошо их знать, уметь читать те книги, чтобы понимать, что он хочет сказать.
6: 12 глава книги Откровения, 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною». Этот стих является, не цитатой, конечно, но достаточно близко к тексту, передает 27 глава книги пророка Исаии, 1 стих. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Слово «левиафан» в греческом переводе Ветхого Завета, в Септуагинте, это «дракон». И то есть, когда Иоанн описывает образ дракона, змея древнего, он практически берет вот выдержку, цитату из 27 главы книги пророка Исаии.
4: Иоанн, будучи вдохновлен Богом, он творчески подходит к Ветхому Завету. Они смысл буквально не переносятся. То есть 100% смысла отсюда, и то же самое значит здесь. Нет, он играет. Он может отрезать там голову или собрать несколько голов воедино и присовокупить какой-то одной шее и одному животному. Это игра. Чтение Откровения – это игра по Божьим правилам. И чтобы понять Откровение, недостаточно просто знания Ветхого Завета. Необходимо творческое мышление, необходимо воображение, освященное Духом Святым, для того, чтобы понять, как он переосмысливает эти образы, как он образы одни из одних реалий подстраивает для того, чтобы объяснить новые реалии.
5: Реальность, которую он описывает, очень многогранна и глубинна. И она невыразима по человеческим языком, по-видимому. Поэтому такие сложности возникают, чтобы описать все это. Ну вот 12 глава 2 послания к Коринфянам Павел пишет, что он был взят на третье небо, и там в раю слышал невыразимое. И он вообще не может описать, что он там слышал. Да? Здесь автор взят к престолу Божьему тоже. Как можно описать выразимым языком, что там, что он виден? Это можно сделать, как считает автор, только с помощью Писания, самого Писания, Слова Божьего. И он начинает вот как-то работать с библейским текстом. То есть для того, чтобы понимать книгу Откровения, нужно очень хорошо знать Писание. Очень хорошо.
8: Есть такой нюанс, как цветовая символика. Цвет говорит о многом. Цвет не случайен. Не случайно это белое, это красное, а это зеленое. Он связывает ряд образов воедино. И таким образом мы можем зрительно воспринимать. Вот Откровение, 17 глава, к примеру. «Жена была облечена в порфиру и багряницу». Багряница. Хорошо выделанная ткань определенного цвета, как правило. Чуть раньше, 17:3, «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном». Жена одета в багряницу порфиру. Зверь багряный, на котором она сидит. Откровение 12 глава, к примеру. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон». Чуть раньше, в печатях, вторую печать, когда взламывают с свитка, мы читаем такие слова. «Вышел другой конь, рыжий». Ну, в древнегреческом «пюрос», огненный, красный. И вот у нас образы разные. Один зверь, другой зверь, женщина, второй конь связываются благодаря цвету. И тут же мы можем увидеть нечто другое в Откровении. Конь белый, всадник в белом, женщина, как невеста, украшенная для мужа своего в белом. И мы понимаем, оп, противопоставление, есть нить образов, представленных белым цветом, и мы можем визуализировать их как белое, и образом красного представленное. И мы понимаем, что это разное, это противопоставление, это антитеза. Это мир Божий, белый, праведность, праведные одежды, безгрешный Иисус, церковь святая, непорочная, белый. И это красный, запятнанный кровью, вином, искушение, красный. И мы понимаем уже, подходим к толкованию второго коня, а здесь много мнений. Это то, это прочее. Мы уже понимаем, что это символика дьявольская, что это символика, описывающая противоборствующую Богу сторону. И мы уже в этом ключе идем. Более того, есть там книга Захария в данном случае, где есть тоже кони разного цвета. И мы пытаемся толковать, уже учитывая все эти образы.
5: В истории толкования этой книги мы часто сталкивались действительно с достаточно буквальным прочтением, когда мы должны видеть какие-то знамения. И вот часто в истории какое-то событие воспринималось как точно знак апокалипсиса, да? А потом оказывалось, что нет, не оно. Что с этим делать? Значит ли это, что книга крайне неверна? Или мы опять не так поняли? Я приведу пример. Один из раннехристианских толкователей апокалипсиса уже после того, как христианство было признано легитимным в Римской империи, он говорил, я сейчас не помню имя, точно, кто это был. Он говорит, всего будет 10 искушений. 9 уже пройдено. 10-е это уже приход Антихриста. Нам все уже больше серьезных искушений, никаких не будет до конца мира. Только одно серьезное искушение останется у церкви. Это искушение Антихриста. Вот к нему и надо готовиться. Когда пришел ислам, и начал надвигаться на христианский мир, христиане не понимали, что с этим делать, они приняли ислам за антихрист. Появились опять апокалиптические произведения, которые на полном серьезе так и считали. И это оказалось неправдой.
4: Что касается, допустим, пророчеств уже книги Откровения, значительная часть из них, если не сказать большая часть из них, они описывают реалии последнего времени. То есть это финальная борьба Бога и народа Божьего с сатаной и теми, кто являются отступниками от Бога. Мы видим в этих образах определенное Евангелие, потому что главная тема, которая пронизывает вот эти вот сложные для толкования, какие-то такие вот громоздкие, страшные эпизоды книги Откровения, это идея Божьей справедливости, идея праведного суда Божьего, идея наказания нечестивых, спасения и воссоединения народа Божьего с Божьим народом, хотя перед этим будут трудности, будут испытания, будут гонения, будет смерть.
7: «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».
5: В качестве такого, может быть, ключа, вот как я сам для себя это понимаю, могу предложить такую аналогию. У нас есть начало Библии, которое написано языком мифопоэтическим. Миф — это, ну, в современном смысле миф, мы часто говорим, что миф — это бред, да, то, что никогда не будет и так далее. Миф в древнем значении этого слова и в научном значении этого слова — это такое целостное повествование о Боге, творении и человеке, описанное вот таким вот своеобразным языком, которого современное сознание не понимает. Для нас формой мифа скорее является метафора. Метафору мы еще как-то понимаем. Такой перенос, да, значения. Да, то есть вот соединение, казалось бы, несоединимых вещей вместе, как для описания чего-то такого, что мы не можем выразить нашим языком. Вот многие согласны в том, что начало Библии описано именно таким языком. Здесь, конечно, могут быть нюансы. Кто-то верит, что мир был сотворен в 7 календарных дней, кто-то не верит. Вот так же происходит и с концом Библии. Ведь начало и конец Библии в этом плане оказываются как бы сбалансированы. Там мифопоэтический язык, и здесь мифопоэтический язык. Вот от того, как мы понимаем начало Библии, будет зависеть от того, как мы понимаем конец Библии. Если там мы понимаем, что не все, может быть, надо буквально понимать, что у Бога и тысяч лет, как один день, да, и это некоторые, это не отчет физика о том, как происходило творение Вселенной. Вот эту ошибку многие делают. А автор книги, традиционно Моисеем там называем, да, составившим нам рассказ о творении, не был физиком и не выписывал точные вещи. Он был скорее поэтом и пророком, рассказывающим нам о этом процессе совершенно с другой точки зрения. И то же самое можно сказать про автора последней книги. Он тоже был скорее пророком и поэтом, чем физиком или историком, которому важны все календарные даты того, когда произойдет та или иная беда, горе, труба зазвучит или выльется чаша гнева. Для него важно другое.
4: Почему книга называется «Откровение»? Потому что Бог открывает, что все под его контролем. История под его контролем, и несмотря на то, что происходит в жизни, какие бы ни были страшные события, звери, ополчившиеся на нас, у Бога все под контролем, и справедливость Божья, она восторжествует, что бы ни происходило. В этом какая-то вот основная идея, и Бог также себя открывает в книге «Откровение», показывая определенную динамику развития отношений Бога с человеком, что с течением времени Бог становится ближе, и закончится это тем, что мы лицом к лицу увидим Бога. Для верующих Бог откроет себя полностью, то есть никаких преград, никаких посредников, мы лично будем в присутствии Божьем. Вот это Евангелие, книги Откровения, оно намного важнее, чем вот эти все образы и детали, которые в ней присутствуют. И какие-то вещи мы поймем только тогда, когда они уже исполнятся. И мы увидим, что Бог мудр, Он все предусмотрел, Он все увидел, и Он велик.
9: В минуту жизни трудную теснится ли сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко —

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте! Кто из живущих на Земле не любит получать подарки? Большие и маленькие, дорогие и чисто символические. Подарок – это видимое выражение эмоциональной любви. Очень важно понимать природу подарка. Греческое слово, соответствующее нашему слову «подарок», «чарис», означает «благодать» или «незаслуженный дар». Очень многие родители путают подарок с оплатой за оказанные услуги. Иногда приходится слышать: «Я подарила это платье моей дочери, потому что она в течение месяца убирала квартиру». Или отец говорит сыну: «Я подарю тебе велосипед, если ты будешь убираться в гараже или выгуливать собаку» и так далее. Когда происходит такая сделка, то здесь неуместно говорить о проявлении любви через подарки. Истинные подарки дети обычно получают только на день рождения и Рождество. Я не говорю, что родители не могут или не должны вознаграждать детей за какие-то услуги, но сейчас мы говорим о подарках как о проявлении эмоциональной любви. Вспомните, когда вы были влюблены в своего супруга или супругу. Дарили ли вы подарки друг другу? Как романтично и таинственно это было, не так ли? А умеем ли мы дарить подарки нашим подросткам? Иногда наш ребенок просит купить новые джинсы или кроссовки. Мы идем с ним в магазин, он меряет понравившуюся вещь, мы оплачиваем ее, кладем покупку в пакет и все. Мы думаем, что это подарок. Может, это и подарок в какой-то мере, но не совсем. Мы ведь просто удовлетворили нужду нашего подростка. А вот если мы упакуем покупку, прикрепим надпись и вручим за ужином перед всей семьей, скажем теплые слова, поверьте, эффект будет совершенно другим. Очень важно знать цель, какую мы преследуем. Если мы просто делаем очередную покупку, удовлетворяя насущную нужду, это одно. А если мы хотим выразить свою любовь особенным образом, это совершенно другое. В таком случае мы хотим не просто передать вещь из одних рук в другие, мы хотим выразить любовь. Мы хотим сказать подростку: «Ты очень важен для меня. Ты мне не безразличен. Я люблю тебя». В таком случае очень важно создать соответствующую обстановку.
1: Мамины секреты.
2: Какие подарки мы делаем нашим подросткам и какие из них более уместны? Многие родители в качестве подарков дают деньги. И нужно отметить, что значительную часть потребителей, тратящих деньги, составляют подростки. Вопрос: откуда у неработающих подростков деньги? Ответ очевиден – от родителей. Можно подумать, что если подарки – это вид проявления любви, то подростки полностью удовлетворяют свою эмоциональную потребность. Но существует два важных момента. Первый – деньги даются не в дар. Это часть семейных финансовых операций, и подросток просто принимает их как должное. И второе. Подросток чаще всего еще не работает и не знает цены деньгам. Он не может реально оценить такой дар, и вы не достигнете нужного результата. Поэтому очень важно делать продуманные подарки. Нельзя забывать, что назначение подарка – это выразить подростку свою любовь. При выборе подарка мы должны задавать себе вопрос: послужит ли этот подарок благополучию моего подростка? У некоторых обеспеченных людей существует обычай дарить на 16-летие автомобиль. Ничего плохого в этом нет. Но нужно учитывать, что не каждый 16-летний юноша достаточно ответственный и зрелый для обладания таким подарком. В некоторых семьях есть обычай дарить личные подарки или сокровища. Такие подарки могут не иметь большой материальной ценности, но они обладают эмоциональной ценностью. Такие подарки или какие-либо семейные реликвии или сокровища становятся символом любви на многие годы. Если ребенок реагирует на подарки как на проявление вашей любви, дарите ему их. Сделайте особенную церемонию вручения. Пусть при вручении звучат добрые слова похвалы и поощрения. Присутствуют нежные прикосновения. Уделите этому время и энергию. Господь своей любви также преподнес каждому из нас неоценимый дар. В Евангелии от Иоанна в 3 главе 16 стихе записано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
3: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Священнослужитель Андрей Кочелаба.
1: Когда вы слышите слово «Божья любовь», что приходит первое на ум? Какая она, Божья любовь? Я знаю, что некоторые люди боятся Бога именно потому, что Бог представляется как судья. Вот суд Божий, да, а вот Божья любовь, и как будто не соответствует. Если бы Бог нас любил, у нас бы никто не болел, у нас бы все было прекрасно. Но это все происходит от того, что люди не до конца понимают, что происходит на земле и как происходит наше с вами спасение. В первом послании к Коринфянам в 13 главе апостол Павел был побужден Духом Божьим написать такие строки. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Вот так святое перо было представлено нам, что такое любовь. Именно так апостол Павел захотел нам показать, как выглядит настоящая любовь, и она есть только у Бога. Второй, кто может поделиться вот тенью от этой любви, и она очень сильна. Знаете кто? Это наши мамы. Мамы, которые свою любовь иногда, может быть, кажется, передают немножко не так, немножко коряво. Но материнская любовь, она непревзойденная любовь. И поэтому Господь нам фактически показывает, что я люблю тебя, я родил тебя, я сотворил тебя, я делаю все, чтобы ты не нуждался в любви, чтобы ты не рос недолюбленным. И вот это сегодня у психологов, кстати, входит в термин, в понятие, когда у человека из детства идут проблемы, и его мало любили. Вот почему дети нуждаются. Бегают, бегают, подбежал, прикоснулся, ты его обнял, погладил за голову, поцеловал, все, и он побежал дальше. Почему? Потому что есть эта потребность. И посмотрите, как красиво здесь представлено, что если человек много дает, много жертвует, но нет любви, это пустое. Если он даже ангельскими голосами говорит, или языками, там, или еще чем-то, но нет любви, то это все пустое. Это медь звенящая, дзынь, и не более того. Но настоящая любовь – это глагол. А глагол всегда отвечает на вопрос, что делать. И вот она делает. Она долготерпит, она милосердствует, она не завидует, она не превозносится, она не гордится, она не бесчинствует, она не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Поэтому Господь есть любовь, и Его любовь, любовь агапы, она покрывает, она является для нас примером. Я хочу, чтобы каждый из вас в своей жизни почувствовал, что вас по-настоящему кто-то любит. Пусть в вашей жизни будет человек, который вас любит. И если так получилось, что вы до сих пор такого не встретили или не было у вас такого человека, знайте, есть на небе Бог. И Он делает все для вашего спасения, потому что полюбил вас раньше, чем вы об этом узнали. И когда наступит день встречи, вы почувствуете, что такое настоящая Божья любовь. А пока не почувствовали, давайте делиться тем, что говорит Слово. Давайте сами любить людей вот так, чтобы они почувствовали, что Бог меня любит, но ты мне об этом рассказал.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по

0: адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воскликните Господу, вся земля!
1: Для вас поет Белла Березина.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Мне нравится газель Томпсона. А где газель Томпсона?
2: А я люблю капибару.
3: Если наших барашков и жирафов умножить на 1000, то полученное число будет гораздо меньше, чем количество всех видов животных, живущих на Земле.
2: А сколько животных живет на Земле?
4: Всех видов животных, которые есть на Земле, больше 1,5 миллиона.
3: А самая большая популяция животных – это коровы. Их на Земле больше 1 миллиарда.
5: Ого!
4: Поэтому ни один ученый не возьмется подсчитать, сколько животных живет на нашей планете. Их намного больше, чем людей.
3: А вы знаете, кто дал имена всем этим животным?
2: Наверное, Бог.
1: Это сделал Бог.
4: Не угадали. Смотрите, что написано в Библии. «И дал человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым».
6: И что, всем этим миллионам он дал имя?
3: Да.
6: Один человек?
3: Да. И он ни разу не повторился. Каждому животному он дал свое уникальное имя.
2: Как он из всех мог запомнить?
6: Это ведь очень много.
3: Адам обладал огромным интеллектом и прекрасной памятью. Я вот уже забыл, кого там любит Лёлик. Камавару канал... Вару... Калавару?
2: Капибару.
3: Ну вот. А Адам помнил каждое животное.
2: Его звали Адам?
4: Да, его звали Адам. Это имя в переводе с древнееврейского означает «из глины».
6: А почему из глины?
4: Потому что Господь Бог создал Адама по-особенному. Если весь этот мир, деревья, птицы, животных он создал своим словом, то с человеком было не так. Бог слепил человека из глины, а потом сделал его живым.
6: Это как?
3: Вот так. Бог не только делает что-то из ничего, но ему под силу сделать живым даже такой материал, как глина. Он все может.
4: Поэтому в память о том, как человек был создан, он дал ему имя Адам.
3: Но на этом история не закончилась, потому что после того, как Адам дал имена всем животным, он загрустил. А как вы думаете, почему?
1: Потому что ему стало скучно.
6: Я бы тоже загрустил после того, как дал имена миллионам животных.
2: Он, наверное, устал.
3: Адам загрустил потому, что был один.
4: Такого, как он, на Земле больше не было. Кто-то из вас хотел бы остаться один на Земле?
5: Нет!
1: Я без мамы не хочу!
3: Все животные, и птицы, и пресмыкающиеся ходили парами, а подобного Адаму на Земле не было.
4: Господь Бог желал, чтобы Адам оценил дар, который он планировал ему дать. Когда Адам крепко заснул...
2: Она ему приснилась?
4: Не знаю, может быть и приснилось. Ты догадалась, что Господь Бог создал для Адама вторую половинку.
2: Когда он спал.
4: Да, когда он спал. И когда Адам проснулся, он ее увидел.
7: Адам, просыпайся.
4: Когда Адам увидел Еву, что она похожа на него и разговаривает с ним, и какая она прекрасная, он воскликнул: «Наконец-то! Она такая же, как и я!»
1: А что сказала Ева?
7: Наверное, Ева просто стояла и улыбалась.
4: Адам был так восхищен ее красотой, что позабыл обо всем на свете.
1: Он даже забыл имена животных?
4: Имена животных он, конечно же, не забыл, но он перестал грустить и стал счастливым.
3: С тех самых пор Бог установил на Земле один очень важный закон. Потому... оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
4: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с первой на нашей планете семьей. Всего вам доброго! До свидания!
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. детская страничка. Или звоните код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
9: Велика милость Господа.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: хочешь с зайчиком дружить, вместе с ним гулять ходить.
1: Что за сладкие слова? Я зайчат любил всегда, у, зайчатинка моя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Александр Апак.
7: Кто мы с вами в глазах Бога? Побеждающие или погибающие? Как бы нам хотелось никогда не терпеть поражений, а только одерживать победу за победой. Как бы нам хотелось, подобно детям, учащимся в школе, получать только хорошие отметки и никогда не приносить двоек. Но жизнь такова, что в конце пути одни люди окажутся победителями, а другие – побежденными. Вот как об этом говорит Господь в книге Откровения, 21 глава, с 5 по 8 стихи. «И сказал сидящий на престоле, се творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Вспомните, как в Евангелии от Иоанна слова Иисуса, передаваемые евангелистам, записаны: «Истинно, истинно говорю вам». Господь хочет обратить наше внимание, когда произносит эти слова. Обратите внимание, это истинно и это верно. Еще он вновь говорит «совершилось». Когда-то на кресте Иисус произнес эти слова: «Совершилось, совершилось спасение, совершилось то, ради чего Он пришел в этот мир, совершилось то, чего так ждали на протяжении долгих веков патриархи и пророки и весь народ израильский». И вот теперь вновь слово «совершилось», то есть теперь это уже окончательно, теперь это уже незыблемо и бесповоротно. И еще он говорит: «Я Альфа и Омега». Несколько раз повторяется это словосочетание, говорящее о том, что Бог – это начало всему, не просто начало во времени, но и начало как причина, и конец не только во времени, но и как цель. «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Вспомните слова из Нагорной проповеди Иисуса: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Вот теперь они насытятся, вот теперь, когда все совершилось, когда Бог творит все новое. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, а он будет мне сыном». Но совершенно противоположная участь у боязливых и неверных, скверных и убийц, любодеев и чародеев, идолослужителей – это озеро, горящее огнем и серою, это смерть вторая. Лучше бы этого не было. Как бы нам хотелось, чтобы этот стих – это пророчество, эти слова были лишь аллегорией, если бы эти слова говорили не о личностях, а только о наших пороках, которые будут с нас смыты, от которых мы очистимся. Но, увы, люди сходят в могилу, зачастую так и не расставшись с этими грехами. Кто мы как личности, как семья, как община, как церковь, как народ? Порой то один, то другой из нас разочаровывается в Боге и уходит. А некоторые говорят: «Нет, я не разочаровался в Боге, но я разочаровался в церкви, я разочаровался в Библии, я разочаровался в людях, которые посещают церковь». На карте нашей страны нанесены деревни и города, но когда проезжаешь их по дороге, начинаешь интересоваться, оказывается, что население в этих деревнях убывает, и зачастую видишь заколоченные дома, есть надпись о том, что здесь деревня, на белом фоне нужно сбавлять скорость до 60 км в час, а в этой деревне уже никто не живет. Так бывает и с церковью. Наши общины сокращаются. Что вы чувствуете, когда, приходя на богослужение, видите преимущественно пожилых людей и совсем, совсем немного молодежи? А как было в советскую эпоху? Но разве церковь тогда перестала быть церковью? Разве верные Богу люди, хотя их и оставались единицы на весь Советский Союз, перестали быть побеждающими? Разве, терпя гонения и жестокие казни в средние века, верные Богу переставали из-за этого быть побеждающими? Разве сам Иисус, которого иудеи коварно предали, а римляне жестоко распяли, не совершил спасения вечного, умерев на кресте? 22 июня 1941 года на нашу страну вероломно напали. На протяжении нескольких часов происходили жестокие бомбежки, были подорваны коммуникации, многие передовые части оказались в плену. Но люди услышали по радио выступление одного из руководителей страны, Вячеслава Молотова, который говорил такие слова: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Казалось, в тот день у народа ничего не оставалось, кроме веры в то, что правда на нашей стороне. И вот, имея в арсенале это великое оружие, правду, дело правое, веру в то, что это правильно воевать и победить против такого врага, она сделала возможной и реальной победу нашего народа. В Библии есть подобные примеры. Например, история Давида и Голиафа, записанная в первой книге Царств, 17 глава, 45 по 47 стихи. Перед поединком Давид говорит эти слова. А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Еще один пример из Библии – это Иов. В трагедии этого человека, казалось бы, душа каждого из нас. Скажите, а Иов, по вашему мнению, побеждающий или проигравший битву? Вот как Господь говорит с Иовом, рассказывая ему о том, что же произошло. Но прежде чем говорить, прежде чем объяснять, Господь предлагает ему, 38 глава Иова, 3 стих: Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». Часто мы впадаем в уныние и разочарованность Богом и Церковью, или Церковью, Библией, но как бы не Богом, как мы себя убеждаем, но при этом мы распоясаны. А Господь говорит: «Припаяшь чресла свои, как муж». И в Новом Завете есть такие слова. Первое послание Петра, 1 глава, 13 стих. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Итак, ответ Божий Иову в 38 главе – это зашифрованное послание для нас. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» Давайте остановимся. Господь говорит с Иовом об акте творения. Он рассказывает о том, как он полагал основание земли. Он – Бог-творец и законодатель. Как об этом сообщает нам книга «Бытие», 1 глава, 31 стих. «И увидел Бог все, что Он создал. Все это было хорошо весьма». Происходит закладка краеугольного камня, как написано Иов, 38 глава, 6 стих. Но пока ничего не говорится о восстании сатаны. Все утренние звезды ликуют, как повествует 7 стих. Интересно, что в книге пророка Исаии, 14 глава, 12 стих, сатана назван «денница» или в новом переводе «утренняя звезда», «Сын зари». Здесь пока все утренние звезды ликуют, все сыны Божии восклицают от радости. Но вот 8 стих. «Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Когда я облака сделал одежду его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Друзья, и эти слова уже как-то совсем не похожи на описание первых дней творения в книге «Бытие» первой главы. Почему здесь написано не о том море, которое Бог воды отделил от воды и из воды произвел сушу? Почему здесь говорится о том, что Он затворил море, которое исторглось, вышло как бы из чрева? В пророческих библейских стихах море является символом восстания сатаны. Море является символом метущихся, мятежных народов, языков и племен. И вот здесь говорится о том, что произошло нечто, то, что никто не ожидал, то, что никто не хотел. Оно исторглось, вышло как бы из чрева. Но Бог положил облака, одежду его, мглу пеленами его, иначе бы это было еще более разрушительно, и сказал: «Доселе дойдешь и не перейдешь». То есть у зла есть предел. 12 стих. «Давал ли ты, когда в жизни свое приказание утру, и указывал ли заре место ее?» Вновь аллюзия на персонаж, раскрытый в книге Исаии, 14 глава, 12 стих. «Утро». Но здесь, наоборот, заря, которая стряхнет с земли нечестивых. И в самом конце Библии мы читаем о том, что Иисус называет себя, Откровение 22 глава 16 стих, «Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Но давайте вновь вернемся к зашифрованному посланию из книги Иова. 16 и 17 стихи. «Не сходил ли ты во глубину моря, и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной?» Вспомните 20 главу книги Откровения, где говорится о воскресших, царствовавших со Христом 1000 лет, о судимых, мертвых по написанному в книге, и о том, как в конце тысячелетия отдало море мертвых, и судимы были мертвые по написанному в книгах. Это смерть вторая. И, наконец, 21 стих. «Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико». Наше рождение на земле, оно не случайно. Книга жизни у Бога существует от начала мира, как об этом написано в книге Откровения, 17 глава, 8 стих. На самом деле Господь восхищался мужеством Иова на протяжении целого года его страданий. И он сказал, что никто не говорил о нем, о Боге, так верно, как раб его Иов. Иову Бог мог сказать слова: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, а он будет мне сыном». Иову Бог мог сказать: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю».

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на нашу кухню. Секрет здоровой пищи, приготовленный со знанием и вдохновением. Необычно, полезно и вкусно.
1: Старославянские вареники. Тесто. Взять 2 стакана муки, добавить 1/2 чайной ложки соли, перемешать. Влить 1 стакан кипятка, добавить 1 столовую ложку растительного масла и замесить тесто. Начинка. 300 граммов капусты и 1 луковицу мелко нарезать. Тушить в глубокой сковороде с небольшим количеством воды около 3 минут. Затем добавить 1 стакан кипятка, 1/2 чайной ложки соли, 1/2 чайной ложки приправы, 1 столовую ложку растительного масла и 1 стакан риса. Закрыть крышкой и тушить на медленном огне до готовности. Затем добавить 1/2 стакана пропущенных через мясорубку проросших зерен пшеницы. Перемешать. Тесто тонко раскатать. Сформировать вареники. Варить в кипящей подсоленой воде до готовности. Выключить. При возможности перед выключением добавить в бульон листья молодой крапивы и перемешать. Подавать со сметаной.
2: Мы стараемся готовить самое интересное, так что нуждаемся в ваших советах и отзывах. А пока желаем вам, будьте здоровы! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями, расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии священнослужитель Максим Каминский.
2: Что лучшее мы можем сделать для себя и для наших ближних в этой жизни? Священное Писание говорит: соблюдать Божьи заповеди, сохранять твердую веру в Бога и жить по-христиански. Откроем с вами Священное Писание, книгу Руфь, и прочитаем первые 5 текстов для того, чтобы начать размышлять об уроках, оставленных на страницах этой истории. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод в земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и 2 сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наиминь, а имя 2 сыновей его Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остановились там. И умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она одна с сыновьями своими. И вот они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих сыновей своих и после мужа своего». Вот такое трагическое начало этой истории, но очень важно ее продолжение. И немного забегая вперед, но об этом очень важно сказать в самом начале все-таки, что Руфь – человек очень важный в Священном Писании. Во-первых, она является прабабушкой царя Давида. То есть она формирует царскую династию. Но пусть нас не удивляет то, что частью царской династии, царского рода, из которого позже происходит и Мессия, происходит и Иисус Христос, пусть нас не удивляет, что женщина-язычница становится частью этой семьи. Бог допускает, чтобы этот человек, который не является по крови потомком Авраама, чтобы он стал частью этой родословной. Так уже было. Так, например, Раав, блудница, она тоже становится частью родословной будущего царя и частью родословной будущего Мессии Иисуса Христа. Но нам это важно держать как бы в голове, помня эту историю, чтобы нам понять, почему эта история важна для нас, то есть какие уроки она несет с собой. Мы к этому моменту будем еще обращаться, то есть кем станет эта женщина, это будет иметь значение в продолжении истории. Но бегство этого человека с родины своей является ли предательством родины? Сказать точно это невозможно. Ну, точнее, можно даже точно сказать, что, наверное, нет. Потому что, ну, например, в Священном Писании немного ранее Господь, например, посылает Авраама из вот этой земли его странствования, отправляет в Египет, когда голод начинается на земле его странствования. Иосифа Бог отправляет в Египет, чтобы спасти от голодной смерти всю семью потомков Авраама. Но то, что происходит здесь однозначно, это события, которые заставили мудрого экклезиаста воскликнуть: «Все суета, все томление духа». Потому что этот шаг, который по идее, по замыслу отца семьи должен был принести счастье, никакого благословения семье не приносит. Что видит мудрый экклезиаст Соломон в жизни? Он видит, как человек стремится к жизни и находит хорошее место. И как только он достигает желаемого, приходит конец его жизни. «Это ли не бессмыслица существования?» – вопрошает Экклезиаст. И знаете, это очень похоже на жизнь человека вообще, в принципе. Человек трудится всю свою жизнь, начиная с самого раннего детства, когда мы начинаем учиться, постигать науки. Если мы ставим перед собой какие-то серьезные и большие цели, это требует большого труда. И молодые годы, они проходят в этих трудах. И честно разбогатеть, я подчеркиваю, да, честно разбогатеть, обеспечить себя, получается тогда, когда твоя жизнь уже переваливает вот этот горный жизненный хребет, и уже начинается движение не вверх, а уже начинается движение по склону вниз, приближение смерти. Вот глядя на такой порядок вещей, Экклезиаст и восклицает. «Все это какая-то суета, — говорит Соломон, — суета и томление духа». И действительно, не согласиться с этим нельзя. Что еще нагляднее может говорить о том, что хорошая, сытая, комфортная, богатая, обеспеченная жизнь на самом деле не является главным условием счастливой жизни, не является главной целью, главным смыслом жизни человека. Но именно на это направлены сегодня, если я ошибусь, прошу прощения, мне кажется, 99% усилий людских направлены на поиск сытой, хорошей, комфортной, богатой, обеспеченной жизни. Как будто бы это действительно главное условие счастья. Как будто бы это единственный смысл в жизни. Погоня за этими вещами приводит к тому, что теряется драгоценное время, которое действительно могло быть и использовано, могло бы быть использовано для достижения подлинного смысла жизни человека, для достижения того, ради чего стоит жить, ради чего человек действительно существует. Священное Писание говорит, что смысл жизни человека – это распространять знание о Боге вокруг себя, познавать Бога и распространять это знание вокруг себя. Смысл жизни человека – суметь сохранить глубокую веру в Бога, суметь сохранить доверие Богу и жить, поступая по Его заповедям. Жить, поступая по Его заповедям. И я призываю каждого сегодня задуматься, что он делает. Образно говоря, может быть, бежит на поля Моавицкие, мечтает о полях Моавицких, как было с главой этой семьи, всеми мыслями занят обустройством, внешним обустройством своей жизни, а может быть наоборот, вы из числа тех счастливых людей, мудрых людей, кто, говоря евангельским языком, больше ищет Царство Божие в своей жизни, чем чего-то другого. Но пойдем дальше. То, что там на полях Моавицких происходит, что происходит после смерти главы семейства. Махлон и Хилион, двое сыновей, женятся. И я хочу прочитать закон, данный через Моисея, который относится к этой ситуации. Это у нас книга Исход, 34 глава. Книга Исход. 34 глава, 15-16 тексты. Послушайте. Это закон, данный израильтянам. «Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, чтобы не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их». И не бери из дочерей их жен сыновьям своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели бы и сыновей твоих в блужение вслед иных богов. Как вы считаете, то, что делают Махлон и Хилион, является ли нарушением этого закона? На мой взгляд, это очевидно. Мы видим, как в этой семье нарушается очень простое и ясное повеление Бога. И можно с большой долей вероятности сказать, что эти люди, они больше не собираются возвращаться к себе в Израиль, на свою землю. Если бы женить бы этих молодых людей была бы просто своевременным шагом, ну, выросли молодые люди, пришло время создавать семью, то что бы они могли сделать? Никто им не мешал, там расстояния не настолько уж и огромные, можно было вернуться на родину, выполнить вот эту заповедь Божью, взять в жены единоплеменниц своих и вернуться вот на эти моавитские поля, чтобы дождаться, когда, наконец, в Израиле стабилизируется ситуация. Они этого не делают. Но все говорит о том, что они собираются ассимилироваться. Они собираются остаться здесь, они собираются раствориться в этом народе и остаться полностью жить на этих моавитских полях. И то, и другое Богу было неугодно. За каждым израильтянином был закреплен участок земли. Это произошло еще, когда Бог раздает эту землю при Моисее. Это еще при Моисее было. И вот этот родовой участок земли невозможно было ни продать, ни передать в другую семью. Он всегда должен был оставаться как имущество конкретной семьи, конкретной фамилии. И он должен был обрабатываться, этот участок. Но все говорит о том, что Господь желал видеть свой народ единым, желал видеть духовно защищенным, желал видеть собранным вместе для какой-то определенной цели. В этом народе должен был родиться Мессия. И этот народ должен был стать народом, свидетельствующим о законах Божиих. А здесь мы видим целую семью, которая вместо свидетельства о законах Божьих, эта семья нарушает демонстративно Божьи законы перед язычниками, перед представителями другого народа. Но весь этот план разбивается в пух и прах, потому что все мужчины этой семьи умирают. И, наверное, им была дана возможность стать частью чего-то великого. Я напомню, кем стала Руфь? Кем стала Руфь? Она стала частью царского рода. Она стала частью рода Мессии будущего. А откуда были эти люди? Они были из Вифлеема. А где рождается Мессия? Откуда происходит он? Я предположу, что этой семье, возможно, была дана возможность в будущем стать частью чего-то великого. Но время своей жизни, время, которое Священное Писание называет временем испытания, показало, что они не обладают необходимыми духовными и личностными качествами. Вместо того, чтобы свидетельствовать окружающим народам о справедливости и важности закона Божьего. Вместо того, чтобы самим исполнять этот закон, вместо того, чтобы хранить глубокое доверие Богу, что является смыслом жизни человека, вместо этого они ищут полей моавитских. Они ищут то, чего ищет этот мир, просто хорошей жизни. Они готовы все попрать, они готовы переступить через закон Божий, через доверие Господу, лишь бы этого добиться. Результатом становится то, что они, то, чем они могли бы стать, они этого не достигают. Достигает этого одна женщина, язычница. Но вот как это происходит сегодня. Я не буду говорить имя этого проповедника, имя этого человека. Может быть, кто-то его узнает, когда я расскажу его историю. Но я просто расскажу о его детстве и о последствиях того, что он пережил в детстве. Его мама, у его матери была довольно трудная судьба. Она остается одна и воспитывает, если я не ошибаюсь, по-моему, троих сыновей. среди которых и был герой вот этого примера, о котором я рассказываю, проповедника, о котором я рассказываю сейчас. И жила она еще во времена так

частью общества нашего прогрессирующего, а наоборот будешь их вот в этот мрак тянуть религиозный, мы их просто у тебя заберем. Вы знаете, что она ответила? Она ответила следующим образом. Ну, если вы считаете, что вы сможете воспитать моих детей лучше, а что я смогу сделать? Вы сильнее меня, у вас власть. Вы их у меня отберете, но если они остаются у меня, со мной, я буду их воспитывать так, как считаю нужным, в вере и в религии. И ее оставили в покое, поняли, что ничего с этим поделать невозможно. Сыновья, конечно же, никто у нее сыновей не отобрал. Но возникает вопрос, и кто-то может спросить, а зачем этой женщине, живущей в глухой деревушке, у которой и так непростая жизнь, зачем она добавляет проблем себе еще и своей религиозностью? Не стоило ли эти религиозные принципы, ну, немножечко как-то подвинуть в сторонку для того, чтобы хоть немного проще ей жилось? Я хочу сказать, что так рассуждать будут люди, которые ищут моавитских полей, для которых вот это человеческая, мирская ориентация в жизни, что в жизни смысл жизни – это комфорт, это уют, это обеспеченность, это абсолютная безопасность, вот это смысл жизни, вот этого надо достичь всеми средствами. Но есть люди, которые рассуждают по-другому, для которых смысл жизни в другом. И вот эта женщина, она выбрала для себя другой смысл жизни. Да, жить тяжело, не так комфортно. Да, еще и религия твоя, вера твоя добавляет тебе проблем. Но ведь смысл жизни и подлинная цель жизни – сохранить, несмотря ни на что, твердую веру в Бога, доверие Богу сохранить. Ведь смысл жизни в том, чтобы сохранить, самому показать на своем примере своим детям, как заповеди Божьи соблюдать и жить по-христиански. Вот она это выбрала смыслом своей жизни. И знаете, к чему это привело? До сегодняшнего дня этот человек, он посещает города и селения своей родины. Он тысячам людей проповедует Иисуса Христа, того, веру в которого, точнее, и передала ему его мама, его мать. Он стал духовным наставником, лидером, авторитетом для тысяч людей, которые у него научились, как поверить в Иисуса Христа и как заповеди Божьи соблюдать. И поэтому, возвращаясь к первому вопросу вот этой истории, размышления, что лучшее мы можем сделать для своих детей? Что лучшее мы можем сделать для себя и для ближних наших, не только для своих детей, конечно же? Привести их на поля моавитские. Несмотря ни на то, что нам придется идти на компромиссы, устроиться на полях моавитских и жить хорошей, сытой, комфортной жизнью. Нет. Соблюдать Божьи заповеди, сохранить глубокую, твердую веру в Бога и жить по-христиански самим. Вот это смысл жизни, и это лучшее, что мы можем сделать для тех, кто на нас смотрит. Но пойдем дальше. Читаем дальше историю Руфи. Смотрите, что происходит. 6-7 стих. «И встала она со снохами своими, и пошли обратно с полей моавитских. Ибо услышала она на полях моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеба. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимень сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали милостиво со мною и с умершими моими сыновьями. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая в доме нового мужа своего». И поцеловала их. Но они подняли вопль и горько плакали. И сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к твоему народу». Наимень же

сказала: «Нет, дочери мои, возвратитесь, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья во чреве моем, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем». Даже если бы я сказала: есть еще мне надежда, даже этой ночью, если бы я была бы с мужем, а потом родила сыновей, можно ли было бы вам ждать, пока бы они выросли? Можно ли было бы вам медлить? «Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». И дальше происходит следующее, они вновь плачут, и вот одна из невесток все-таки уходит, прислушалась к наставлению Наимини, а другая, Руфь, продолжает путь вместе с нею. И тут есть несколько очень интересных моментов, на которые я хотел бы обратить внимание. Во-первых, посмотрите, Наимень идет по дороге со своими невестками, и вдруг она осознает, что что-то делает неправильно, и она останавливается. Вы знаете, здесь Наимень дает нам очень хороший пример. Ведь как мы привыкли? Вот у нас есть такие фразы. Да, назвался груздем, полезай в кузов. Да? То есть, если ты что-то начал, то все, отбрось все сомнения, доводи это дело до конца. Доводи дело до конца – это правильно, это хорошо. Но если это дело доброе, Священное Писание так говорит, делая добро, да не унываем, в свое время пожнем. А если ты начал делать что-то недоброе, и вдруг ты осознал, что ты поступаешь неправильно, как поступить? Вот что делает Наимень, она останавливается. И в этом показывает нам очень хороший пример. Дальше. Что еще происходит здесь? Наимень поступает очень решительно. Она говорит: дочери мои, пожалуйста, возвратитесь домой. Нехорошо то, что вы теряете лучшие годы своей жизни. Будущее я не знаю, какое у меня. Защитника в виде мужчин у нас нет. Кто бы обрабатывал поля для нас там у меня на родине, я не знаю, мужчин нет. Поэтому, а вы еще молодые, и вы еще можете выйти замуж. И потом она делает такой шаг, она их целует. Это значит, она с ними прощается. И вы знаете, что я думаю? Я думаю, что это было испытание. Это было испытание от Бога для двух этих девушек. Смотрите, вот эта женщина, Наимень, она старый человек уже. Как ее просто взять и отпустить одну в дорогу, одну в неизвестность, туда, где никто о ней ее не ждет и никто о ней заботиться в действительности не будет. Я не ошибусь точно, если скажу, что долг этих ее дочерей, уже ставших, мы видим, какие у них близкие отношения, долг этих дочерей был все-таки ее не оставлять. И вот это испытание было, у кого из этих девушек дух чище, у кого из этих девушек дух крепче, кто может войти в родословную будущего Мессии, кто может проявить эту непоколебимую веру, это непоколебимое доверие к Богу, который там, на этой израильской земле, ждет их. Такое было мышление в те времена, вот там, на своей земле, ждет этот Бог, и туда надо идти, и там ему служить. Кто проявит эту непоколебимую веру, это непоколебимое доверие и выполнит свой долг человеческий, позаботившись о старом человеке? И к чему это я говорю? Какой урок это может нам дать? Мы не всегда замечаем, когда Бог ставит нас в условия испытания. Испытание нашей веры, испытание нашего духа может прийти в нашу жизнь довольно неожиданно. Вот так, как было в жизни этих девушек. Вот они шли по дороге, вдруг Наимень останавливается, пораженная мыслью. Неправильно. Неправильно, что я веду этих девушек в неизвестность. И поэтому она останавливается. И для этих девушек начинается момент испытания. Кто поступит правильно? Кто поступит по-человечески, кто поступит благочестиво, кто достоин
того, чтобы стать частью родословия будущего царя, частью родословной будущего Мессии. Поэтому духовная жизнь – это то, что требует всегда от человека, всегда от человека сосредоточенности на своем духовном долге. Но пойдем дальше. Последние слова, о которых мы прочитали, о чем говорит Наимень. «Рука Господа постигла меня». Какие трогательные слова. Сегодня многие люди обвиняют Бога в своих бедах. И когда они говорят «Бог сделал это», то в их словах слышится недоверие к Нему. В их словах слышится обида по отношению к Богу и даже некоторая ненависть по отношению к Нему. А что мы слышим в словах Наимени? В ее речах нет ни грамма неверия. Она понимает, что все произошедшее с нею – это рука Божья. Но каким-то удивительным образом, понимая это и признавая это, она сохраняет доверие и она сохраняет покорность этому Богу. Ее слова не звучат как обвинение, они звучат как выражение смирения, удивительная вера. И два человека, две женщины, обладающих очень твердой и сильной верой, соединились в этот момент. Руфь и Наимень. В словах Наимени слышится тоже смирение перед Богом, какое мы слышим в словах Иова, произносящего «Бог дал, Бог взял». И я, заканчивая, хочу сказать одно. Мы тоже можем иметь такую стойкость. Мы тоже можем иметь такую же силу духа, какая была в Наимени и в Руфе, если в нас будет жить такая же вера, какая жила в них.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: На вершине жизни, в самом расцвете сил, Лев Толстой, ему не было еще и 50, благополучный отец семейства, богач, аристократ, знаменитый писатель вдруг впадает в состояние отчаяния. И вся эта благополучная, славная, счастливая жизнь становится ему уже и не в жизнь. Он думает о смерти. Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью? Духовный кризис, в который оказался вергнут Толстой и который начался непреодолимым отвращением к опостылевшей ему жизни, был не просто мучительным и долгим. Он перевернул весь его внутренний мир, определив собой всю его дальнейшую судьбу. А последним трагическим отблеском отозвался в самом исходе его жизни, в тайном бегстве из дома темной осенней ночью 1910 года. В предсмертных днях и часах на маленькой железнодорожной станции Остапова, самой его смерти. Отчаявшись найти ответ на замучивший его вопрос жизни в человеческих знаниях, Толстой обратился к религиозной вере, к христианству. Именно в нем он нашел возможность ответа на свой вопрос. Ему казалось, что именно в христианстве он сумел реализовать эту возможность, сумел создать стройное, последовательное, внутренне непротиворечивое учение. Приглядимся к формуле, которую дает сам Толстой, рассказывая о том, как совершился в нем этот переход к вере. «Я пришел ведь к вере потому, что помимо веры я ничего, наверное, ничего не нашел, кроме погибели, поэтому откидывать эту веру нельзя было, и я покорился». Слово «покорился» не случайно у Толстого. Принять веру в качестве исходного основания для разрешения важнейшего вопроса жизни, от которого зависела вся его судьба, было, как рассказывает об этом Толстой, совсем для него непросто. Толстой вступает в полосу духовного кризиса, обладая сознанием человека, воспитывавшегося на традициях секулярной культуры своей эпохи, не характерных для нее рационалистических установках. Верховным требованием толстовского сознания было понять мир в его рациональной структуре, а верховным мерилом – достоверность и убедительность его разумного усмотрения. И вот Толстой принимается за разрешение новой задачи, работа над решением которой тем более окрыляет и обнадеживает его. В какой-то момент он вдруг сознает, что принятие веры в существование бессмертного духовного начала отнюдь не находится ни в какой разумной необходимой логической связи со всеми теми нелепостями традиционной религии, которым нужно было заставлять себя покоряться, и вовсе не требует признания их. Наоборот, Толстой приходит к выводу, что в учении веры высшая разумная истина просто перепутана с множеством ложных представлений и бессмысленных суеверий, сложившихся в далекие исторические времена, когда люди были грубы и необразованы. Для того, чтобы добраться до настоящего содержания веры, до ее разумной истины, ее нужно как раз очистить от всей этой лжи и наносов, от суеверий и бессмыслиц, то есть от всего того, что не может понять его разум. И Толстой со свойственной ему энергией, с душевным подъемом принимается за эту работу. Он затевает громадный труд, где шаг за шагом, самым тщательным образом исследует все догматы и положения традиционной веры. Он пишет статьи и трактаты, где подводит итог этой работы и излагает свою, очищенную от лжи, суеверий и прочих неразумных наслоений веру. Вот эти трактаты. «В чем моя вера? Царство Божие внутри вас. Так что же нам делать? О жизни?» Христианское учение, что такое религия и в чем ее сущность. Он заново переводит и разумно истолковывает евангельские тексты. Соединение и перевод четырех Евангелий, краткое изложение Евангелия. Для чего он это делает? Чтобы пропустить каждое евангельское откровение через тот же суд здравого смысла, что и любой богословский догмат. Результатом этой многолетней работы было создание Толстым религиозно-философского учения, в котором он сам увидел очищенное, подлинное христианство. Во что же верил Толстой? «Верю я в следующее», – писал он Синоду. «Верю в Бога, которого понимаю как дух, как любовь, как начало всего сущего. Верю в то, что Он во мне, и я в Нем. Верю в то, что воля Божия яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, которого понимать Богом и которому молиться считаю величайшим кощунством. Верю в то, что истинное благо человека в исполнении воли Бога. Воля же его в том, чтобы люди любили друг друга и вследствие этого поступали бы с другими так, как они хотят, чтобы поступали с ними. Как сказано в Евангелии, что в этом весь закон и пророки. верю в то, что смысл жизни каждого отдельного человека поэтому в увеличении в себе любви, что это увеличение любви ведет отдельного человека в жизни этой ко все большему и большему благу. Верю, что для преуспеяния в любви есть только одно средство – молитва. Не молитва общественная в храмах, прямо запрещенная Христом, а молитва, образец которой дал нам Христос, уединенная, состоящая в восстановлении и укреплении в своем сознании смысла своей жизни и своей зависимости только от Бога. Кстати, понятие Бога Толстой будет пытаться осознать и определить до конца своей жизни. Летом 1906 года он записывает в свою записную книжку. «Есть ли Бог? Не знаю. Знаю, что есть закон моего духовного существа. Источник, причину этого закона и называю Богом». А 16 октября 1908 года формулирует эту мысль еще более отчетливо. «Богом я называю своей цельности то, что я в ограниченном состоянии сознаю в себе». В Евангелии его не устраивает все, что связано с верой в чудеса. Он отрицает непорочное зачатие и воскресение Христа, потому что все это противно разуму, как это ему кажется. Нравственный закон праведной жизни Толстой находит в учении Христа, а точнее в 5 заповедях Нагорной проповеди. 4 заповеди – «Не прелюбодействуй», «Не клянись», «Не суди ближнего», «Возлюби врага своего» – отвращают людей от различных соблазнов, способных нарушить гармонию и мир. Главное же из них – непротивление злу насилием. Она с точки зрения Толстого обеспечивает при выполнении ее людьми божеский мир на земле, дать которой и было высшей миссией Христа. А что думает Толстой о самом Христе? Иисус Христос для Толстого – реальный человек, возвеличивший в себе Сына Человеческого, то есть Дух Божий, и ставший благодаря Ему проводником воли Божией, который показал на примере собственной жизни, как люди должны это делать. Поэтому для Толстого история жизни и мессианской деятельности Иисуса Христа закончилась его смертью на кресте. Толстой отбрасывает заключительную часть Евангелия, рассказывающую о воскресении Христа после смерти и после недолгого пребывания на земле в преображенном виде вознесения его на небо к Богу Отцу. Еще в своем кавказском дневнике от 1855 года Толстой предсказал задачу, которой только сейчас подошел вплотную. Основание новой религии, соответствующей развитию человечества. Религии Христа, но очищенной от веры и таинственности. Религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Мысль эта настолько увлекла Толстого, что он отдал ее осуществлению последние 30 лет своей жизни. Все силы своей души и разума, гениального художественного дара отдал он этой идее. К чему она его привела? Об этом мы с вами поговорим в следующей программе. Всего вам доброго. До свидания.
2: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Зачем Моисею нужно было выводить евреев из Египта? С одной стороны, ответ на поверхности. Потому что евреи в Египте находились в рабстве. Когда-то они были свободными, пришли в Египет, но со временем их поработили. И вот став рабами, будучи свободными, они жаждали выйти на эту свободу. И Моисей, тот человек, тот лидер, тот предводитель, который именно желал того же, чтобы его народ, еврейский народ, вышел к свободе. Если бы они были рабами всегда, родились в рабстве, то вряд ли они понимали цену свободы. Только свободный человек, понимая это, и если угодил в рабство, он будет всегда искать свободы, освобождения. Но это только на поверхности. На самом деле история нас возвращает задолго до Моисея, к Аврааму. Авраам является родоначальником еврейского народа. У него не было детей. И очень часто он обращался к Богу с разными вопросами по поводу дальнейшего будущего. И Бог не раз Аврааму говорил о том, что у него будут дети, что у него будет земля, и что у него будет огромное количество потомков, которые будут в благословении. И вот книга «Бытие», 15 глава, повествует об одном интересном обряде, который называется «Заветом», где Бог заключает завет с Авраамом. Бог не раз говорит Аврааму о том, что именно через него произойдет народ, и что у него будет именно огромное количество потомков, да, как звезд в небе. И вот, возвращаясь к этому обряду, который описан в Бытие в 15 главе с 8 по 18 текст, Бог просит Авраама несколько животных расчленить пополам и положить с одной стороны и с другой. В древности этот обряд означал, что тот, кто берет на себя обязательство, должен пройти между вот этими разделенными частями животного, как бы показывая, что пусть со мной будет то же самое случиться, что и с этими животными, если я не выполню каких-то условий завета или договора. Но в случае завета с Авраамом сам Бог проходит сквозь этих животных, то есть посередине, между ними. Он проходит и берет на себя обязательство, что «Авраам, я беру на себя обязательство, что у тебя действительно будет народ, и этот народ будет благословен». Но есть одна оговорка, которую Бог говорит Аврааму, что народ или потомки Авраама придут не в свою землю, и их поработят, и будут в рабстве находиться 400 лет. Но затем Бог посетит свой народ и совершит над народом суд, который его поработил. Здесь есть древнее пророчество, которое должно было случиться с еврейским народом. И это пророчество теперь становится осуществлением в жизни Моисея. Вот Моисей становится тем человеком, который как бы исполняет это предсказанное Богом 400 лет, даже, может быть, чуть больше 400 лет, предсказывает о том, что случится с израильским народом. Он выводит израильский народ из Египта не потому, что он только хочет свободы своему народу, а он исполняет Божью волю, Божий замысел. И в этой Божьей воле, Божьем замысле была вот такая трагическая картина, когда народ Божий, потомки Авраама, находятся в рабстве. Они стенают и мучатся. Но фраза «Я совершу над народом суд» подразумевает, что Бог явит свою силу и могущество и покажет, что Он действительно истинный и настоящий Бог, живой, не боги различные, идолы, настоящие боги, а именно Бог Яхве. И причем, когда Бог совершает 10 казней, об этом узнают все египтяне. То есть они действительно признают силу и величие Бога, который освобождает евреев из рабства. И, кстати, часть египтян тоже присоединяется к Божьему народу и вместе с ним уходит, которые поверили в истинного и живого Бога.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Сегодня нашу передачу я хотел бы посвятить вам, дорогие родители. Как защитить ребенка от наркотиков, алкоголя и других видов зависимого поведения? Ко мне часто обращаются родители с просьбой о помощи. Мы не знаем, что делать с нашим ребенком. Он совсем отбился от рук, стал совершенно неуправляемым, плохо учится. Знакомо? Хотя у меня и психолого-педагогическое образование, я не спешу сразу заниматься ребенком. У меня нестандартный подход. В работе с детьми я всегда начинаю с родителей. Вначале я стараюсь разобраться, а какие отношения между папой и мамой? Как родители относятся к своим детям? Нет ли в доме физического или эмоционального насилия? И только после этого я начинаю работать с ребенком. Но, как правило, проблема проявляется на этапе общения с родителями. Как защитить ребенка от зависимости? Как правильно воспитать нашего ребенка, чтобы он никогда не пристрастился к наркотикам? Первое, что я хотел бы сегодня сказать родителям, это воспитание ребенка начинается с воспитанием кого? Себя. Взрослого ребенка нельзя воспитать. Дело в том, что личность ребенка формируется примерно до 5 лет. Примерно до 10 лет поведение ребенка можно еще скорректировать. Но после 10 лет, без его желания, мы не можем изменить поведение ребенка. Что такое воспитание? Слово «воспитание» состоит из двух корней – «вос» и «питание». «Вос» – это как слово «восхождение». Это движение снизу вверх, из прошлого в будущее. А «питание» – это утоление духовной жажды путем духовного кормления. Итак, воспитание – это как восхождение к вершине с целью накормить душу человека. Воспитание – это не бу-бу-бу-бу-бу-бу. Не смейтесь, не смейтесь. Именно так мозг подростка переводит все ваши слова, слова нравоучений, которые вы ему пытаетесь сказать. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Дети подобны губке, которая все впитывает. Все, что вокруг себя. Детей сложно воспитать словами, нотациями, нравоучениями. Дети очень хорошие психологи. Они просто смотрят на нас и учатся у нас. Учатся, как мы говорим, как мы себя ведем, как мы реагируем на трудности. Они просто копируют наше поведение. Поэтому самый лучший совет, который можно дать родителям, это начните с себя. Ребята в реабилитационном центре рассказывают, как их отец пил, принимал наркотики, а им было по 3-4 года. И они помнят это лишь по рассказам мамы. Но вот здесь, в голове, с детства, была записана программа, что так делал мой отец, и так буду делать и я. Вся суть воспитания в нескольких словах. Об этом, к сожалению, вы не прочитаете в популярных книгах. Хотя это фундамент всего воспитательного процесса. Воспитание ребенка начинается с себя. Чтобы воспитать из ребенка настоящего человека, нужно самому быть настоящим человеком. От лимона груша не вырастет. Из редиски клубника не появится. И если вы редиска, то и дети у вас будут подобны редиске. Если вы лимон, то и дети у вас будут кислыми, как лимон. Если же вы щедрые, то ваши дети будут щедрыми. Если вы умны, смелые, то и ваши дети, скорее всего, будут умными и смелыми. Но если вы жадные, то и ваши дети, скорее всего, будут жадными. Если вы обманщик, то и ваши дети будут обманывать. Воспитание ребенка начинается с себя. Родители – это живой пример для своих детей. У директора ребенок, скорее всего, станет директором. У профессора, скорее всего, станет профессором, у врача. Дорогие родители, больше читайте. Запишитесь на тренинги. Купите абонемент на фитнес. Помогайте нуждающимся людям. Начните меняться сами. Тогда и дети, смотря на вас, будут становиться лучше. Чтобы зажечь дрова, нужна хотя бы одна спичка. Вы – это спичка для ваших детей. Сами по себе дрова просто сгниют. То же самое произойдет и с нашими детьми. Сгнивая от бессмысленной жизни, они начинают пробовать, экспериментировать с алкоголем и наркотиками. Расскажу немного о себе. Мой отец всегда вел здоровый образ жизни. Он бегал по утрам, ездил на велосипеде, зимой становился на лыжи. Самостоятельно в 80-е годы он сделал мебель в прихожую, имел высшее образование, преподавал в техникуме, профессионально увлекался фотографией. Когда я вырос, я незаметно для себя тоже стал бегать, тренироваться, получил высшее образование, сделал для себя мебель, купил фотоаппарат. Поэтому самый лучший совет, который только можно дать родителям – начните с себя. Второй совет – сделайте детей своими друзьями. Вы знаете, что есть разные модели родительского поведения. Первая – это негативная модель – родитель-деспот. Деспоты постоянно пытаются контролировать ребенка, держать его на коротком поводке, где был, с кем гулял. Вторая модель родительского поведения – это попустительство, при котором родители слишком заняты самими собою, и им фиолетово, что происходит в жизни их детей. Самое главное, чтобы дети были одеты, обуты и накормлены, считают они. Как завоевать доверие ребенка? Нужна золотая середина – родители, которые являются другом своему ребенку. Взаимоотношения с детьми напоминают банк. Чтобы получить проценты с банка, я должен вложить туда средства. И чем больше я вложу денег, тем больше обратно получу денег в виде процентов. Но если я начну снимать со своего счета деньги, рано или поздно мой счет обнулится и уйдет в минус. Так же и с детьми. Чем больше я вкладываю своего ребенка времени, выслушиваю его, общаюсь, делаю что-то с ним вместе, строю взаимоотношения, тем больше в будущем я получу дивидендов в виде целостной личности моего сына или дочери. Самое главное, чтобы ребенок никогда не был один. И вы можете сказать, да-да, вот в нашей семье ребенок никогда не остается один. У нас всегда кто-то есть дома. Но я не это имел в виду. Ребенок может быть одиноким даже тогда, когда его окружает толпа людей. Когда я говорю об одиночестве, я имею в виду эмоциональное одиночество. Когда к вам пришел ребенок поговорить, отложите все, чем вы только сейчас занимались. Направьте взгляд на ребенка, и все ваше внимание пускай будет с вами. Побудьте с ним. Вкладывайте в ребенка. Ведь то, во что мы вкладываем, то мы и ценим. Вкладывайте в него ваше внимание, ваше время, ваши эмоции. Ваше вложение обернутся вам сторицей в виде добрых и воспитанных детей. Реагируйте правильно. Когда ребенок достигает подросткового возраста, он становится трудным, неуправляемым. Ему тяжело, потому что внутри ребенка начинает работать целый химический завод по производству половых гормонов. Нужно понимать внутренний мир ребенка, правильно реагировать и, конечно же, иметь терпение. Третий совет. Помогите детям найти цели. Ребенок, у которого есть цель, принципиально отличается от того, кому это не знакомо. Увлеченные взрослые люди, которые с радостью идут на работу или занимаются любимым делом, после работы меня, конечно же, поймут. Для детей вопрос увлеченности еще более важен. Если ребенку помочь разглядеть свое призвание, то его не надо будет оттаскивать от компьютерных игр. У него просто не будет на них времени. Когда ребенок увлечен спортом, музыкой, танцами, шахматами, считайте, что ему повезло найти самое интересное дело на свете. А если это так, то зачем отвлекаться на другие? Как найти такие увлечения? Самый главный признак – на ребенка не надо давить или навязывать это увлечение. Дайте возможность ребенку самому проявить инициативу, а вы, взрослые, просто поддержите его на этом пути. Увлечение нельзя навязать снаружи, его надо попробовать раскрыть изнутри. Самый главный критерий правильной цели – движение к ней должно приносить счастье и радость. Наблюдайте за ребенком, чтобы выявить его призвание, таланты, увлечения. Предлагайте ему разные возможности для самореализации, но ни в коем случае не давите на него. Поддерживайте со своей стороны все добрые начинания. И, дорогие родители, не забывайте, ребенок имеет право на ошибку. Ошибка – это не конец жизни, ошибка – это полезный урок. Самое главное – сделать выводы из этих ошибок. Просто не опускайте руки. Никогда не сдавайтесь и продолжайте искать. И всегда помните, что ребенок нуждается в нас, в родителях, даже если он об этом не говорит нам прямо. Ребенку необходима не только крыша над головой, не только одежда, еда, а еще более он нуждается в здоровом общении, внимании, поддержке, утешении, заботе, в большой любви к нему. Чаще говорите своим детям о любви. Обнимайте и будьте всегда готовы выслушать ваших детей с добрым пониманием. Почти 100 лет назад Владимир Маяковский написал: «Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо». Сын пришел к отцу. Наши дети идут в первую очередь к кому? К родителям. Если они знают, что их поймут, простят, найдут на них время, их любят и им помогут. У Маяковского в стихотворении, видимо, был прообраз именно такого отца, потому что он все отложил и ответил подробно сыну. Что такое хорошо, что такое плохо? И кроха сын с радостью после такого разговора ушел. Мальчик радостный пошел и решила кроха: «Буду делать хорошо и не буду плохо». Пусть ваше общение с детьми, их воспитание приносят вам радость и удовлетворение. В заключение, ответьте, пожалуйста, для себя на 2 вопроса. Какие у вас были родители? И какими родителями сейчас являетесь вы? И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Иерусалим, Иерусалим, ты город света золотой. Тебе во славу песня.

написал эти строки, однако был убит неизвестным рыцарем. Иерусалим – это город, с которым непосредственно связана история израильского народа. Она насчитывает 3000 лет. Эта история началась вот в той далекой от нас долине, где расположен сейчас град Давидов. Именно этот город принадлежал Евусеям, и именно этот город тысячу лет до рождения Иисуса Христа захватил царь Давид и сделал столицей Израиля. С тех пор, на протяжении тысячи лет, народ израильский жил в этом городе, и это было столицей государства. Однако в 70-м году нашей эры произошла трагедия. Величественный храм, построенный после возвращения из Вавилонского плена в 515 году, был разрушен. И началась эпоха рассеяния. Евреи были выселены из Иерусалима и из всей Палестины. И с тех пор попасть в Иерусалим было заветной мечтой каждого израильтянина. В следующем году в Иерусалиме. Так каждый год евреи заканчивали празднование Пасхи. Это была их мечта – попасть в следующем году в Иерусалим. И эта мечта осуществилась в 1948 году. В отеле «Кинг Дэвид» премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион провозгласил независимое государство Израиль. Это было началом новой истории Иерусалима. Наш маршрут сегодня так и называется – «Золотой Иерусалим». Мы с вами пройдем по достопримечательностям этого города, которому насчитывается уже 3000 лет.

Мы находимся с вами у истоков Иерусалима, столицы государства Израиль. 3000 лет тому назад сюда, к этому месту, подошел царь Давид со своими войсками для того, чтобы изгнать евусеев, последних представителей хананейских языческих народов, проживавших на территории израильской земли. Он подошел своими войсками туда, в тот ров, который называется долиной сынов Еномовых. В греческом языке это звучит как «гехеном» или же как «гиена». Позднее сюда сбрасывали мусор, и некоторые бедные люди, которые не могли скопить денег для того, чтобы их захоронили в пещерах, тела их попадали туда и сжигались. Это стало мусорной свалкой города. Однако же мы видим, насколько неприступен был этот город. Я нахожусь на высоте где-то 50 метров на отвесной скале, где были расположены стены древнего города Иерусалима, который тогда назывался Евус. Эти стены поднимались высоко в направлении вот этого холма, делая город абсолютно неприступным. Однако у города было одно слабое место, к которому сейчас мы с вами пройдем. Именно эта очень высокотехнологичная, хорошо продуманная система водоснабжения оказалась слабым местом в обороне, которую держали евусеи в городе Иерусалиме. Через эту систему водоснабжения, которая там внизу, в конце этого пробитого в скале туннеля, оканчивается узким 20-метровой глубины колодцем, через эту систему водоснабжения проник Иав сын Саруи, лучший воин Давида, и за ним солдаты царя. Они и овладели городом. Иерусалим имел очень удобное географическое расположение. Он находился на нейтральной территории, не принадлежащей ни одному колену. Именно поэтому Давид

выбрал его столицей для 12 колен Израилевых. Так начался золотой век Иерусалима. Давид очень быстро покорил врагов Израиля и сделал это государство доминирующим во всем регионе. Однако не только Иерусалим был центром этого региона в связи с его военной мощью. Так говорит пророк Иезекииль. «Это Иерусалим. Я поставил его среди народов, а вокруг него земли». Иерусалим должен был стать центром, из которого бы проповедовалось имя Божье всем народам. Давида сменил его сын Соломон. Его правление считается золотым веком истории Израиля. Именно он построил там, на горе, где 1800 лет назад принес Авраам жертву сына своего Исаака, величественный храм, слава о котором разнеслась по всему миру. Все народы приходили для того, чтобы посмотреть на великолепие этого храма, но не только на его великолепие. Посмотреть и на то, что проходит в этом храме, какие ритуалы совершаются в этом храме, как они раскрывают характер Божий и план спасения.

0: Господь предупреждает нас в книге «Исход», 19 глава. Это предупреждение относилось и к народу израильскому тогда. Написано так. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя земля, а вы будете у меня царством священником и народом святым». Действительно, народ израильский был избран Богом на то, чтобы быть царством священников. Священников, которые бы учили все народы истине о Божьем характере и о Божьем плане спасения. Храм, построенный Соломоном, должен был быть наглядным пособием плана спасения. Однако же ситуация повернулась по-другому. Избранность народа Божьего была дана на условии, что народ будет соблюдать заповеди Божии, в частности, заповеди, касаясь 10 заповедей. Соломон, к сожалению, не смог соблюсти эти заповеди. Сначала из политических соображений он совершал браки с разными женщинами, царевнами иностранных государств, для того, чтобы жить с этими государствами в мире. И завел себе гарем, состоящий из 700 жен, явно нарушив заповедь «не прелюбодействуй». Нарушение этой заповеди повлекло за собой и нарушение другой важной заповеди, первой заповеди. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Эти женщины привезли с собой своих богов и устроили капище этим богам прямо напротив храма. Там, на горе Елеонской, стояли изображения этих литых богов – Ваала, Астарты, Молоха и других мерзостей, которые были божествами народов, окружающих Израиль. Вот почему Господь вынужден был поступить со своим народом несколько жестко. Сын Соломона Роваам, несмотря на раскаяние его отца, продолжал вести эту политику отступления. И поэтому царство было разделено. Северному царству израильскому отошли 10 колен, к южному царству иудейскому, столицей которого остался Иерусалим, отошли 2 колена. Царь северного царства Иеровоам, сын Наватов, пошел еще дальше своих предшественников. Он решил, что будет большой политической проблемой, если его народ, народ новообразованного государства, вдруг начнет ходить в Иерусалим на поклонение Богу. Однако же это поклонение требовало того, чтобы 3 раза в год народ со всей земли приходил в храм. И поэтому он решил сделать следующую вещь. Он поставил 2 золотых тельцов. Одного тельца на юге страны, в Вифиле, другого на севере, в Дане. Это были золотые тельцы, символизировавшие Бога, выведшего народ из Египта. Таким образом, была нарушена еще одна заповедь. Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу и под водой ниже земли. Царство Израильское Северное просуществовало 200 лет. Они так и не покаялись, поэтому попали в руки царя Ассирийского, который переселил их на северо-восток. И там эти колена, 10 колен Израилевых, бесследно исчезли. Царство Иудейское просуществовало несколько дольше. Еще 140 лет. Благодаря тому, что были в этом царстве цари, которые ходили и делали угодное пред очами Господа. Царь Езекия, царь Иосия пытались вернуть народ на путь истины, вернуть и действительно предложить Израилю поклоняться истинному Богу. Однако народ израильский в своем большинстве, несмотря на то, что на какое-то время следовал за царями праведными, как только эти цари умирали, опять продолжали поклоняться идолам и участвовать в этих страшных языческих культах. Вот почему и здесь Божьему терпению настал конец. В 586 году Иерусалим после третьей осады пал в руки царя Вавилонского, который разрушил храм, оставил от стены города одни ворота и от прекрасного дворца, который построил царь Давид, остались только вот эти развалины. Так закончилась история иудейского государства, которое просуществовало чуть больше 400 лет и закончилось Вавилонским пленом.
1: Земля обетованная.
0: Чему учат нас эти развалины? О чем говорит нам эта история? Книга пророка Иезекииля, написанная уже во время Вавилонского плена, постфактумом показывает те проблемы, вскрывает эту ситуацию, которая была. Мы уже обращались к тексту 5 главы. В 5 стихе написано: «Так говорит Господь Бог, это Иерусалим. Я поставил его среди народов и вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих, нечестивее язычников, и против уставов моих хуже, нежели земли вокруг него». Парадокс. Как это может быть, что народ Божий является хуже язычников? Ответ очень прост. Дело в том, что язычники не называли себя верующими. Они прямо говорили: «Мы веруем в то или иное божество». Но народ Божий говорил: «Мы веруем в Бога. У нас есть храм. Туда мы приходим, туда мы приносим жертвы». Однако же, к большому сожалению, в храм-то они жертвы приносили, но сердце их находилось там, на горе Елеонской, где Соломон в свое время построил языческие капища. Такова действительность. Бог предъявляет к верующему человеку особые требования, большие, нежели к тому, кто не знает его. Если человек заявляет, что он верует, если